0: различные виды военной поддержки. Евросоюз стремится оторвать Армению от России, укрепляя собственный контроль над страной. Об этом заявил в интервью ТАСС директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин. По словам дипломата, Армения нужна Евросоюзу для решения собственных геополитических задач, которые сегодня направлены на противостояние с Россией. Как указал глава департамента, европейские специалисты стремятся буквально слепить из России врага, создают ложное представление о том, что Москва выступает против становления независимой Армении. Кроме того, продолжил Калугин, европейцы безосновательно обвиняют Россию в гибридных атаках, в вмешательстве во внутренние дела республики, хотя собственное активное участие в них почему-то таковым не считают, отметил дипломат. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил российских медиков с Международным днем медицинской сестры, отметив, что именно от представителей этой профессии напрямую зависит скорость выздоровления человека. «Примите самые теплые и сердечные поздравления», – сказал он, отметив, что в отечественной системе здравоохранения трудится почти 800 тысяч медицинских сестер, а также добавил, что в 2025 году медицинские колледжи выпустили почти 73 тысячи специалистов по направлению сестринское дело. Число поступивших увеличилось почти на 9%, что свидетельствует о растущем интересе к этой профессии. Особую благодарность выражаю тем, кто сегодня работает на передовой в зоне специальной военной операции. Ваша самоотверженность и верность профессиональному долгу спасают жизни мирных граждан и защитников нашего Отечества, заключил министр. Росстандарт утвердил первый ГОСТ на веганскую парфюмерию. Это продукция, которая не содержит ингредиентов животного происхождения и не проходит испытаний и исследований на животных и тканях животных, уточняется в документе. Чтобы отнести парфюм к веганским, производитель должен подтвердить отсутствие в нем компонентов животного происхождения. Кроме того, в веганских духах не должно быть жиров и воска, а также белков животного происхождения, коллагена, кератина, икры и других. Такие красители, как кармин и гуанин, также имеют животное происхождение. В перечне также значится шелк, лаковое дерево и мускус. С окончанием праздничных выходных в столице завершается черемуховая холода, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, к следующим выходным в Москве потеплеет уже до 22, а местами и до 27 градусов.
1: С окончанием выходных завершатся и черемуховые холода. На наступившей неделе потеплеет сначала до майской климатической нормы, ну а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Правда, не обойдется без коротечных локальных дождей и гроз. В середине дня в столице потеплеет до плюс 16, плюс 19. Ну и далее весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов. А значит, до конца текущего месяца будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а к следующим выходным вообще дневная температура повысится до плюс 22-27 градусов.
0: Пока же в Москве ожидаются трехдневные грозы. Начиная уже с сегодняшнего дня, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. По словам синоптиков, погода в мае будет весьма переменчива, климат перестраивается и готовится к лету. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге прошли матчи 29-го тура. «Спартак» победил «Рубин» 2-1, отличились «Ву» и «Салари». «Ростов» сохранил место в российской премьер-лиге, переиграв «Акрон» 3-1. Голы на счету Щетинина, Махеби и Мелехина. Благодаря этой победе ростовчане набрали 33 очка и гарантировали себе спасение от стыков. «Тольяттинцы» в зоне риска. Ну и благодаря успеху «Ростова» Оренбург сохранил себе место на будущий сезон в РПЛ. Скандал в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения ЦСКА 1-2 вратарь клуба Никита Медведев в матерных выражениях раскритиковал болельщиков за баннеры в поддержку уволенного в апреле тренера Алексея Шпилевского. Голкипер заявил, что такие фанаты команде не нужны. Гендиректор клуба Виталий Карасев после матча пообещал разобраться в этой ситуации. Главный тренер Калининградской «Балтики» Андрей Талалаев стал лауреатом престижной премии «Серебряная лань» на церемонии в ТАСС его официально признали лучшим тренером 2025 года по версии спортивных журналистов. Стали известны арбитры финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом. Матч рассудит немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом. Матч пройдет 30 мая в Будапеште. «Локомотив» выиграл первый поединок финальной серии Кубка Гагарина по хоккею, обыграв казанский «Акбарс» 3-1 и теперь ведет в серии 1-0. Ну а Мира Андреева пробилась в четвертьфинал женского теннисного турнира в Риме, переиграв опытную бельгийку Лизе Мертенс 6-3 и 6-3. А вот Анна Калинская покидает турнир, уступив Елене Остапенко из Латвии 1-6, 2-6. И пока это все о спорте к этой минуте. Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня до 20 градусов тепла, переменной облачности и небольшой дождь. В Челябинске плюс 13-15, кратковременные осадки и дожди. И в Иркутске временами там плюс 7-9, в Калининграде до 13 градусов тепла и тоже кратковременные дожди. В Ярославле и Владимире плюс 17-19, без осадков. Во Владимире местами возможны небольшие дожди, а в Оренбурге до 25 градусов тепла. В Ростове-на-Дону плюс 23-25 без осадков. В Ялте 17-19 градусов выше 0. А в Санкт-Петербурге без осадков ночью плюс 7-9, днем до 20 тепла и атмосферное давление ниже нормы. В Москве облачно, днем с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 10-12, днем 17-19 тепла. Атмосферное давление также будет ниже нормы, 741 миллиметр.

0: пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда, в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И сегодня у нас необычный выпуск, потому что выпуск выходит в день, который записан красным цветом в календаре. И в сердце каждого жителя нашей страны это день Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая. Каждый год мы отмечаем этот праздник со слезами на глазах, с одной стороны, с другой стороны, праздник радостный, потому что мы победили, несмотря на чудовищные жертвы. Советский Союз отстоял свою независимость, победили жестокого врага, освободили пол Европы. В общем, этот праздник в семье каждый отмечает, отмечают и в моей семье, потому что дедушка мой погиб в 1942 году на фронте под Сталинградом, и множество других людей, даже фильм сняли, они сражались за Родину, потому что последнее, что я о нем знаю, что мы о нем знаем, что он, старший лейтенант, возглавил сводный отряд противотанкового оружия, и они стали на дороге, на пути, преградили дорогу немецким танкам, которые рвались в августе 1942 года в Сталинград. Ни могила его неизвестна, ни точный день гибели. Никогда его не видел, конечно же, но память о нем в семье жива, так же, как и о других родственниках, которые воевали, не все вернулись. В общем, это святой праздник для всей нашей Родины. Я несколько раз делал мероприятия, посвященные этому, ну, в частности, на Ладоге мы поднимали машины со дна озера. В 2015 году я делал автопробег «Дорогами победителей». То есть это для меня праздник, ну, свой, что называется, как и для, наверное, для всех жителей нашей страны. Поэтому сегодня вся наша программа будет посвящена Дню Победы. Советских солдат от Сталинграда до штурма Берлина сопровождалась самая разнообразная техника, в том числе автомобили. У нас сейчас на прямой линии специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, о знаковых автомобилях Великой Отечественной войны.
2: Вы знаете, на самом деле таких автомобилей довольно-таки много, если вот перебирать даже по пальцам. В предвоенное и военное время автомобилизации Красной Армии уделялось довольно-таки большое значение, поскольку новая война, к которой так или иначе готовились, и научно-технический прогресс не стоял на месте, разрабатывались различного рода машины, их конструкции, различного рода узлов и агрегатов, так или иначе заимствовался какой-то зарубежный, соответственно, опыт. И к началу 30-х, середине 30-х годов автомобильная промышленность Советского Союза уже накопила довольно-таки значительный опыт. И у нас уже были построены новые современные заводы, которые выпускали различного рода автомобильную технику. Одним из самых, пожалуй, известных автомобилей военного времени – это знаменитая «Полуторка», которая, соответственно, называется «ГАЗ-2А». «Полуторка» она получила свое название в честь, собственно говоря, грузоподъемности, которую она перевозила. Это 1,5 тонны. И это в некоторой степени стал настоящим таким, скажем так, дорожным воином, дорожным рабочим, который вынес на себе один из основных, собственно говоря, грузов войны в прямом и переносном смысле. Эти легендарные знаменитые машины уже к началу Великой Отечественной войны больше 100 тысяч единиц было в автомобильных частях Красной Армии, и без них невозможно было представить практически ни перевозку войск, ни перевозку продовольствия, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, в том числе и буксирование артиллерии и, собственно говоря, различного рода других грузов. Конечно же, велик вклад полуторок и модификаций, которые создавались на ее основе в снабжении блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера на военной автодороге в течение, собственно говоря, зимних сезонов. В том числе можно сказать и о том, что одним из знаменитых автомобилей военного времени стали первые внедорожные автомобили, которые появились в Красной Армии как раз-таки в 1941-1942 годах. Это знаменитый ГАЗ-64, чуть позже еще появится ГАЗ-67, которые станут, ну, в общем-то, первыми советскими джипами в кузове «Фаэтон», которые, может быть, скажем так, были не совсем большими тиражами изготовлены, как зарубежные автомобили, которые поставлялись в Советский Союз по ленд-лизу, но это в том числе сыграло одну из главных и ведущих ролей в производстве, в конструировании подобного рода автомобилей, и ГАЗы-64, ГАЗ-67 в том числе внесли свою лепту. Нашу общую победу, которую мы празднуем 9 мая, они в том числе были на вооружении различного рода разведывательных частей. Конечно же, это были командно-штабные автомобили. Буксировали они легкую противотанковую артиллерию, 45-миллиметровые пушки и в том числе даже 57-миллиметровые ЗИС-2. различного рода ремонтные мастерские монтировались также в кузовах этих автомобилей. И вот тот накопленный опыт в конструировании, проектировании подобного рода автомобилей, он помог уже в послевоенное время, в том числе, собственно говоря, работать и создавать новые внедорожные автомобили для уже нужд советской и сейчас, соответственно, российской армии. Все именно это, оно, скажем так, зарождалось в годы Великой Отечественной войны. Кроме всего прочего, если мы говорим про ГАЗ-64 и ГАЗ-67, на их базе, в том числе, один из первых броневиков был создан на, соответственно, автомобильных колесах. Это знаменитый БА-64, БА-64Б, разведывательный дозорный автомобиль, который использовали советские артиллерийские корректировщики, разведчики, для того, чтобы выведать, собственно говоря, необходимую информацию для точной и прицельной стрельбы артиллерии по частям, ну и, собственно говоря, разведать различного рода обстановку на переднем крае.
1: Спасибо вам большое. Очень интересно. С праздником вас.
2: От всей души, сердечно, от себя лично и от Музея Победы поздравляем всех россиян с этим священным праздником, Днем Победы, и не только россиян, но и всех наших соотечественников с Днем Победы.
1: В годы Великой Отечественной войны военные водители сыграли свою роль, и эта роль может незаметна, но она огромная, потому что автомобили служили абсолютно во всех частях советской армии, обеспечивали доставку боеприпасов к фронту, обеспечивали ремонт техники, потому что были летучки специальные, вывозили раненых с фронта санитарные машины, продукты, обмундирование, коммуникации, в общем, все было на военных водителях, их были миллионы. Незаметные трудяги войны, но они внесли такой вклад, который нельзя забыть и о котором надо помнить всегда. Проявляя при своей службе вот этой незаметной героизм, умение содержать автомобили, надо понимать, что в фронтовых условиях автомобили изнашивались быстрее, чем когда бы то ни было, и умение отремонтировать в полевых условиях автомобиль, чтобы доставить к фронту снаряды, это должен быть такими навыками обладать каждый водитель военный. И никто вот этой работы не боялся, тем более автомобили-то какие были, они же часто ломались, они были несовершенны, сильно несовершенны, а дорожные условия были чудовищные. Все, наверное, помнят картинки, хроники или фото, где дорог вообще нет, есть только грязь, через которую как-то продирается этот грузовик. Я для себя занимался темой Ладожского озера, посвятил этому несколько лет. Мы с водолазами проныряли практически весь участок Ладожского озера от Осиновца до Кабоны, где проходили маршруты дороги жизни. Нашли там останки двух автомобилей, которые подняли. Поэтому про историю дороги жизни я могу рассказывать долго, но надо понимать, что не построй вот эту, не организуй эту дорогу жизни. Осенью 1941 года многомиллионный город, который оказался в кольце, нет, он не сдался бы никогда, но жертвы, которые чудовищные, они бы были еще страшнее. А тут удалось уже в ноябре месяце, только стал лед,

0: автомобиля, который везет в город снаряды. И военный водитель, его играет Георгий Женов, у него за спиной подвешен в автомобиле котелок. Его котелок все время бьет по голове. И герой говорит ему: летчик, чего вы не снимете этот котелок? Он же вас все время по голове бьет. Он говорит: мне надо два маршрута за ночь сделать, пока немцы стрелять не начали. Засыпаю я. Белый снег, я засыпаю. И вот этот котелок меня лупит по голове, и я не засну. Потому что я сейчас привез, еще раз уеду. В общем, водители военные внесли огромный вклад. Есть, собственно, цифры, сколько там миллион тонн груза перевезли они, сколько тысяч солдат перевезли. О том, что там 11 водителей удостоены звания Героя Советского Союза. Но еще раз я вернусь к фильмам, хорошим фильмам о войне. Все помнят замечательный фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека». И если помните, главный герой, он как раз военный водитель, фронтовой шофер, который попадает в плен, потом сбегает из плена. В общем, слава тем людям, которые обеспечили победу, и вечная память тем, кто не вернулся. Сегодня по всей стране открыто множество подразделений ДОСААФ. Это расшифровывается как Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту в России. В годы Великой Отечественной войны эта организация сыграла значительную роль в приближении победы. Правда, тогда ДОСААФ носил другое название – ОСАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Эта организация внесла весомый вклад в подготовку специалистов для Красной армии, военно-патриотическое воспитание и поддержку фронта. В автошколах ДОСААФ велась подготовка водителей, включая теоретическую подготовку, практику на автодроме и в реальных дорожных условиях. Автошколы ДОСААФ работают и сегодня. Сейчас у нас на прямой линии председатель регионального отделения ДОСААФ России города Москвы Игорь Мельниченко. Здравствуйте, Игорь Иннокентьевич.
1: Здравствуйте. Я хочу, во-первых, поздравить всех с нашей великой победой. Ветеранам низко поклониться, нашим героям. Молодежи сказать, что будущее именно все в их руках. И напомнить, что организация ДОСААФ была создана 23 января 2007 года, а 10 февраля родилась Московское отделение регионального отделения ДОСААФ города Москвы. И уже хочу сказать, что в 1941 году каждый второй член ДОСААФ, это 7 миллионов человек, и именно ДОСААФ Москвы вложил огромную лепту в нашу победу под Москвой, потому что мы подготовили 368 тысяч специалистов, которые пошли служить в войска. Это пулеметчики, гранатометчики, это истребители танков, снайпера для фронта. Это был вклад в Великую Отечественную войну. В настоящее время ДОСААФ продолжает эти великие исторические, как бы, истории нашу продолжает и продолжает в этом же направлении работы. Мы готовим как военно-учетные специальности, так и гражданские специальности. Если говорить о водителях, то мы готовим по категории мотоцикл, категория Б, легковые машины, категория С, грузовые машины, и категория Д, автобусы. 16 лет мы готовим категорию А, это водители мотоциклов, 17 лет категорию Б, легковые машины, с 18 лет категорию С, и с 21 года категорию Д, автобус. И кроме того, мы бесплатно готовим специалистов для вооруженных сил. Это операторы БПЛА, это водители-парашютисты, стрелки-парашютисты, младший медицинский персонал, кораблевождение, зрительная связь.
0: Спасибо вам большое. С праздником победы вас.
2: Путешествие.
0: Ну, а теперь небольшое путешествие. Вообще, в канун Дня Победы я предпринял несколько поездок по местам, где в разные эпохи проходили разные боевые действия, где в разные времена происходили события, которые повлияли на историю нашей страны, да, Европы и мира тоже. И в том числе я побывал в нескольких городах-героях. Один из них горячо мною любимый город-герой Смоленск. Это областной центр на западе России, всего лишь в 400 километрах от Москвы. Добраться сюда очень просто. По современной трассе М1 Беларусь займет примерно 4 часа. Ну и, собственно, это один из старейших в России городов. Он основан в 863 году. И за свою многовековую историю он не раз становился стражем границ земли русской, там, Московского княжества сначала, потом Российского государства. И много раз город разрушался очень серьезно, как в годы шведских войн, в литовских войн, в войне с французами 812 года, ну и во время Великой Отечественной войны. И многие объекты в этом городе говорят о великой его военной истории, о вкладе в победы в разные эпохи. Ну и, в общем, начинать осмотр, конечно, лучше всего со Смоленской крепостной стены. Она была достроена, начали ее строить изначально как деревянную, достроена была к началу 17 века, пережила она множество страшных событий. И самое такое главное, наверное, это оборона Смоленска 1609-1615

0: 1611 году. Смоленская война, оборона от поляков, город 2 года сдерживал натиск. Потом еще важнейшую роль крепостная стена играла в Смоленском сражении в августе 1812 года. Опять же, сдерживали наступление, но уже французов. Ну и, собственно, до наших дней сохранились менее половины всех построек, 18 башен из 38 и 3,5 километра стен из 6,5 километров. Ну и сейчас производит впечатление мощью своих сооружений. Они расположены в разных частях города, можно везде пройти, погулять, посмотреть. Некоторые башни сейчас переоборудованы под музеи. Обязательно рекомендую сходить в башню Громовую. Это одна из самых красивых башен крепостной стены. В самом центре она Смоленска. Собственно, много легенд по поводу этой башни. Ну, а сейчас там музей, посвященный боевой истории Смоленска. Очень интересная экспозиция «Грозный 17 век», посвящена строительству Смоленской крепости. Ну и, собственно, посвящена еще войне, связанной с осадой Смоленска. Кроме этого, рядышком находится сквер памяти героев, которую начали как сквер памяти героев войны 1812 года. К столетию в августе 1912 года там открыли памятник первый и первые захоронения. Ну, открывал император Николай II, который придумал название сквер памяти героев. Ну, а потом здесь уже хоронили выдающихся героев нашей Великой Отечественной войны. Здесь есть братская могила воинов, погибших за родину при освобождении Смоленска в сентябре 1943 года. Ну, и вечный огонь, который зажег здесь Михаил Егоров, местный уроженец, который, между прочим, водрузил в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом. Он позже погиб в автокатастрофе и тоже здесь похоронен. Тут же рядом находится один из самых посещаемых в городе музеев. Это музей, который полностью называется «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны». Очень интересный музей. Там собрано огромное количество и техники, и оружия, и мундиров, и фотографий, и каких-то исторических артефактов, которые надо посмотреть. Ну, а я очень люблю два места в Смоленске. В конце сквера памяти героев есть памятник поэту Твардовскому, кстати, местному уроженцу, и его главному герою Василию Теркину. Они тут как живые, реальный персонаж и, скажем так, в некотором роде сказочный, сидят вместе, ведут беседу. Василий Теркин рассказывает поэту какие-то армейские байки. Тот внимательно слушает, записывает, чтобы потом, в конце концов, создать одну из самых знаменитых и замечательных книг о войне. Ну и, конечно, прогуляться надо по улице, которая много раз меняла свое название. Сейчас она называется Большая Советская. Там сохранилась застройка 18-19 веков. И, конечно, выйти надо здесь к самому главному собору, к Успенскому собору, который посвящен обороне города 1609-1611 годов. Потрясающей красоты собор. Наверное, все его видели на картинках, но вживую его увидеть еще интереснее. Он производит впечатление. Он настолько красив, что не поднялась рука его разрушить ни у французов в 1812 году, ни у немцев, которые оккупировали Смоленск с 1941 по 1943 год. Вот реально, он настолько красив и необычен, что ради этого стоит поехать в Смоленск и полюбоваться красотой дивной, как снаружи, так и необыкновенной росписью внутри. Так что рекомендую Смоленск, город-герой, город воинской славы, защитник земель русских. Вперед!
1: Тест-драйв.
0: Несколько слов про автомобиль, на котором я чаще всего езжу по России, потому что он максимально приспособлен для российских дорог. Это Lada Vesta, причем это самый обычный седан, правда, в очень высокой комплектации, максимальной, можно считать, комплектацию. Он у меня на испытаниях уже 2-й год находится, и, честное слово, я им доволен. Пробег у него порядка 30 тысяч километров, что, конечно, не очень много, но, с другой стороны, никаких у него проблем за это время не возникло и теоретически быть не может. Главное, раз 15 тысяч делать ТО. Максимальная комплектация заключается в том, что у меня двигатель 1.8, 122 лошадиные силы с вариатором. Вариатор китайского производства, никто не скрывает, но пока он меня радует, ничем не подводит. И автомобиль бодро ускоряется, хорошо тормозит, прекрасно управляется. Мне нравится руль, в меру тяжелый. И, соответственно, очень небольшой расход топлива, он в пределах 7 литров, при том, что завод-производитель разрешает заправлять автомобиль 92-м бензином. Хороший салон, искусственная замша, искусственная кожа, большой багажник, большое количество систем помощи водителю, у меня все есть, и очень неплохая по своему звучанию аудиосистема. То есть автомобилем я доволен, и тем людям, которые немножко сверху смотрят на отечественный автопром, рекомендую попробуйте проехать, а потом уже говорите, что это был не то, это не иномарка. Это ничем не хуже, чем любая бюджетная иномарка. А цена пока еще очень доступная. 1 600 000 стоит базовый автомобиль с двигателем 1.6 на механике. И вот у меня самая дорогая комплектация с двигателем 1.8 122 лошадиные силы и вариатором. Он стоит примерно 1 900 000. Интересное предложение на сегодняшнем рынке, при том, что у автомобиля, как и у всех, есть трехлетняя гарантия, а с сервисами и с запчастями по всей территории России нет никаких проблем. Так что вот такой вот вариант.
1: Главная тема.
0: Сегодня у нас программа необычная, праздничная, и финал тоже необычный, музыкальный. К разговору я пригласил моего коллегу, музыкального обозревателя Радио России Михаила Притеченского. Вместе с ним мы вспомним песню времен Великой Отечественной войны, песенку фронтового шофера. На прямой связи музыкальный обозреватель Радио России Михаил Притеченский. Здравствуйте, Михаил.
2: Добрый день и, естественно, с праздником.
0: Расскажите, пожалуйста, об этой песне и ее истории.
2: Ну, кстати, многие считают, что это песня военных лет. Но на самом деле это не так. Здесь вообще история довольно занятная. В 1945 году на экраны вышел фильм под названием «Великий перелом» о Сталинградской битве. Кстати, главную роль, роль командующего фронтом Муравьева, играл Михаил Державин, отец Михаила Михайловича Державина, между прочим. Снимал фильм любимый режиссер Сталина Фридрих Эрмлер. Как и все его фильмы, это такое мощное произведение. И играл в этом фильме и Марк Бернес. Ему досталась роль шофера, командующего фронтом, такого веселого парнишки по прозвищу «Минутка». Роль была небольшая, он там не пел, ну и, в общем, практически даже не говорил. А зрителям он запомнился тем, что в конце он героически гибнет, когда налаживает связь между генералом и штабом. Фильм, естественно, как и все фильмы Эрмлера, получил сталинскую премию. Даже был представлен на первом послевоенном Каннском фестивале. Но особых лавров там, в общем, не снискал. И вот через 2 года после выхода фильма, было это в 1947 году, Марка Бернеса пригласили на всесоюзное радио, на радиопередачу под названием «Клуб веселых артистов». И зашла речь и о роли шофера «Минутки». Но передача была юмористическая, что не случайно, поскольку «Минутка» – персонаж такой достаточно веселый, несмотря на трагическую гибель в конце. Артист рассказывал, что роль была небольшая, но персонаж ему был чрезвычайно симпатичен. «Жаль только, — сказал Марк Наумович, — что спеть в этой ленте мне не довелось. А давайте песню для вашего персонажа напишем, — предложила редактор этой программы. А тут как раз дело было в Государственном доме радиовещания и звукозаписи. Там была и редакция юмористических программ, и музыкальных, и лепдрама. И как раз в это время в ГТРЗ присутствовали композитор Борис Макроусов и поэты Борис Ласкин и Нам Лобковский. Вот они тоже часто сотрудничали на радио. Их и попросили эту песню написать. И вот буквально через 2 дня они принесли песенку фронтового шофера. И записал ее Бернес там же, в ГТРЗ, на Качалово. И с тех пор кто ее только не пел. Я не знаю, от Олега Погодина до Евгения Дятлова и до рок-группы «Редкая птица». Так что вариантов много. Выбирайте тот, который вам нравится. Спасибо.
0: Спасибо. Давайте послушаем эту замечательную песню. А я с вами прощаюсь. В студии Радио России был Игорь Маржарета. Еще раз всех с великим праздником.
3: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым,

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

0: Радио России. Наука. 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: Новая линейка роботов-уборщиков от российских производителей. Память оживает. Как нейросети помогают сохранить образы героев Великой Отечественной войны. И как война научила машины думать. Советская ветвь рождения искусственного интеллекта. В России представили новую линейку роботов-уборщиков, которые заменят одновременно дворников, поливальные машины, снегоуборщиков и другую хозяйственную технику. Это компактные аппараты, способные протискиваться по узким тротуарам, и тяжелые машины для широких городских магистралей. По заявлению разработчиков, техника рассчитана на работу в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия, не пасует перед гололедом и спокойно переносит контакт с химическими реагентами, теми самыми смесями солей и присадок, которыми коммунальщики посыпают улицы зимой и которые быстро разъедают любую обычную электронику и пластик. Чтобы понять, насколько широк этот температурный диапазон, проще всего перевести его в географию. Минус 40 – это якутская зима, плюс 50 – летний асфальт где-нибудь в Астрахани или в южных регионах Средней Азии, где термометр в тени показывает за 40, а покрытие дороги нагревается еще сильнее. Машина, способная работать в таких условиях, по сути рассчитана на любую точку постсоветского пространства – от арктических поселков до пустынных окраин. И это редкий случай, когда инженерные требования – не маркетинг, а реальное условие эксплуатации. В основе дизайна этих роботов лежит неожиданная метафора. Город устроен как квартира. У квартиры есть пол, стены, потолок, есть полки и труднодоступные углы под мебелью. И для каждой поверхности нужен свой инструмент. Пылесос для ковра, тряпка для стекла, щетка для плинтуса. Город, по логике дизайнеров, ничем не отличается. У него тоже есть многоуровневая структура. Широкие проспекты, узкие переулки, тротуары, велодорожки, площади, парковые дорожки, подземные переходы, парки и многое другое. И требовать от одной универсальной машины одинаково хорошо справляться со всем этим, то же самое, что пытаться вымыть всю квартиру одной шваброй. И из этой метафоры вырастает идея семейства машин разного размера, каждая создана под свой уровень городской поверхности.
0: 20 мегабайт.
1: Компания Сбер представила необычный проект, объединяющий современные технологии и историческую память. Специалисты компании с помощью нейронных сетей оживили архивные фотографии военных лет, превратив их в трогательный анимационный ролик. Таким образом, лица солдат, которые мы привыкли видеть на пожелтевших фотографиях в альбомах, получили новую жизнь и стали ближе каждому зрителю. Сердцем этого ролика стали знаменитые строки из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского. Эти слова, написанные много лет назад, не просто текст, они стали символом личной памяти о войне и ее жертвах для миллионов людей. Создатели ролика использовали специальные алгоритмы искусственного интеллекта, которые учатся распознавать и обрабатывать изображения. Благодаря этому архивные снимки стали подвижными и реалистичными. Например, на старой фотографии солдат мог улыбнуться, посмотреть в камеру, слегка повернуть голову, словно снова находясь среди нас. Такой подход позволяет почувствовать связь поколений и делает память о героях более личной и эмоциональной. Это не просто технологическая новинка, а возможность буквально оживить историю и напомнить современному поколению о важности сохранения памяти о тех, кто пожертвовал жизнью ради нашей свободы и счастья.
0: История.
1: Когда сегодня говорят об истории искусственного интеллекта, обычно вспоминают Алана Тьюринга, взломщиков шифров в британском Блэч-парке или американца Норберта Винера, считавшего траектории немецких бомбардировщиков. Все это правда, но это только половина истории. Параллельно по другую сторону линии фронта шла своя работа в эвакуации в полевых КБ в артиллерийских академиях. И именно из нее выросла советская вычислительная техника, без которой картина появления искусственного интеллекта остается неполной. Чтобы понять, при чем тут война, нужно сначала договориться об одной простой вещи. Современный искусственный интеллект – это в основе машина, которая умеет предсказывать. Нейросеть, отвечающая на вопрос в чате, на самом деле просто угадывает, какое слово вероятнее всего идет следующим. Алгоритм, рекомендующий вам фильм, предсказывает, что он вам понравится. И это умение предсказать поведение сложного объекта быстрее, чем человек успеет подумать, появилось не в 21 веке. Оно появилось в начале 40-х, когда нужно было сбивать вражеские самолеты. Одним из героев этой части советской истории был Сергей Алексеевич Лебедев. К началу войны ему 39 лет, он заместитель директора Всесоюзного электротехнического института в Москве. В 41-м институт эвакуируют сначала под Свердловск, потом в Челябинск, и Лебедев берется за задачу, которая на первый взгляд не имеет никакого отношения к вычислительным машинам. Ему поручают разработать систему стабилизации танкового орудия. Параллельно он занимается системой самонаведения торпед и устройствами для обнаружения самолетов. Все это аналоговые вычислители, машины, которые умеют решать сложные математические уравнения не в цифровом пространстве, как современный компьютер, а с помощью электрических цепей и механических деталей, физически имитирующих нужную формулу. И вот здесь и возникает самый важный момент, когда в 1948 году Лебедев создает малую электронную счетную машину, первый в континентальной Европе цифровой компьютер. Он приходит к этой задаче не как чистый математик с кафедры, он приходит как инженер, у которого за плечами 7 лет работы с системами, которые должны предсказывать поведение реального объекта и выдавать управляющий сигнал быстрее, чем человек. Его профессиональное мышление уже устроено по-цифровому еще до того, как он начинает работать с этой машиной. Но история Лебедева не уникальна. Параллельно в Москве работает Исаак Семенович Брук. В годы войны он в Энергетическом институте Академии наук занимался аналоговыми машинами расчета электрических сетей. Задача звучит скучно, но за ней судьба эвакуированной на Урал промышленности. Тысячи заводов в одночасье оказались включены в энергосистему, которая на них не была рассчитана, и кто-то должен был понять, как все это исправить. В 1948 году Брук подает первую в Советском Союзе заявку на изобретение цифровой вычислительной машины. Из его лаборатории в 1952 выйдет компьютер М1 – независимая ветка, развивающаяся параллельно машинам Лебедева. Поколением младше был Анатолий Иванович Китов. На фронт он уходит в 43-м прямо со школьной скамьи, проходит войну младшим лейтенантом-артиллеристом. После победы артиллерийская академия, и именно Китов в 52-м пишет первую в Советском Союзе книгу по программированию. А в 59-м отправляет лично Хрущеву секретный пакет под названием «Общегосударственная автоматизированная система управления экономикой». Идея заключалась в том, чтобы связать все военные вычислительные центры страны в единую сеть и через нее управлять плановым хозяйством в реальном времени. Сегодня, когда мы говорим о цифровом государстве или о больших данных в управлении, мы повторяем то, что Китов придумал 60 лет назад. Тогда проект отвергли. Слишком радикально, слишком дорого, но сама идея укоренилась в советской науке. И, наконец, четвертая фигура – адмирал Аксель Иванович Берг. Во время войны он отвечает за радиолокацию, те самые радары, которые позволяют засекать самолеты противника за десятки километров. К концу войны он зам наркома электропромышленности, потом академик, орденоносец. Его роль в нашей истории не столько техническая, сколько политическая. Дело в том, что в начале 50-х кибернетика, наука об управлении и обратных связях, та самая, в которой работали и Винер, и Лебедев, в Советском Союзе официально считалась лженаукой. Так ее обозвали в кратком философском словаре 54-го года. Мол, буржуазная выдумка, стирающая грань между человеком и машиной. И вот именно военный авторитет Берга, адмиральские погоны, фронтовые заслуги, звание академика позволяет в 59-м году провести через Президиум Академии наук сборник с программным названием «Кибернетика на службу коммунизму». После этого дисциплина в одночасье из лженауки превращается почти в идеологию прогресса. Если посмотреть на эту четверку Лебедев, Брук, Китов, Берг и наложить ее на американскую часть картины с Винером, Шенноном, фон Нейманом, обнаружится поразительная симметрия. И там у истоков вычислительной техники стоят люди, которые в 40-е годы решали задачи войны. Стабилизация орудия, наведение торпеды, расчет энергосети для эвакуированных заводов, радиолокация, расчет зенитного огня, взлом шифров. Все эти задачи объединяет одно – машина должна принимать решения быстрее, чем успевает человек. Когда после войны эти инженеры получают сначала ламповую, а потом транзисторную электронику, они просто переносят свой военный способ мышления на универсально программируемую машину. А еще через несколько десятилетий из этого способа мышления, усилившегося слоями математики, статистики и больших данных, получится то, что сегодня мы называем искусственным интеллектом. Так что, когда вы в следующий раз попросите нейросеть что-нибудь предсказать, спрогнозировать погоду, дописать предложение, найти лицо на старой фотографии, вспомните, что ее прапрадед родился где-то между Челябинским танковым заводом и артиллерийской академией в Москве. У искусственного интеллекта много отцов, и многие из них были фронтовиками. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
0: 20 мегабайт. Первое государственное радио. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
8: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Это Радио России. Это я, Дмитрий Таиров. И это Ольга Ивановна Маховская. Кому еще, как не Ольге Ивановне, появиться в программе под названием «Психология». Замечательному психологу, что называется, большому кораблю, хорошая программа.
9: Господи, Дима,
8: приветствуйте,
9: как,
8: Ольга Ивановна.
9: Как с вами интересно всегда, да.
8: Благодарю
9: Чем
8: вас.
9: Чем вы удивите меня на этот раз?
8: Я
9: Какой
8: хотел бы...
9: вопрос вы припасли?
8: Часто слышу от 30-летних, ну вот вроде бы как уже взрослых людей, вроде бы уже понявших, почувствовав, что такое любовь, и тем не менее сомневающихся, искренна ли это любовь с той или иной стороны. Как понять, что тебя любят искренне?
9: А никак.
8: Вот, спасибо, вот, всего доброго.
9: Вы знаете, потому что все эти желания все по-быстрому узнать и все порешать, ну,
8: не,
9: оно меня всех смущает.
8: Нет, нет, тут не по-быстрому. Да. Тут нужно хотя бы, ну, хоть какие-то подскажите, ну, вот что-то, наведите на мысль, на какие-то тесты, что-то.
9: Ну, легче понять, нравитесь вы человеку или нет. Вот, чем понять, насколько это чревато, насколько это
8: чувство искренне.
9: Искренне, да,
8: и
9: как долго
8: мере,
9: это
8: значит,
9: будет
8: да,
9: длиться.
8: Долгосрочно ли вот это да. еще важно.
9: Ну, первый вопрос должен быть к себе. Вы вообще хотите сейчас долгосрочных отношений, вы ищете, или вы хотите, чтобы вас кто-то любил долго и вечно, а вы еще не решили, что будете делать со своей жизнью. Это очень важно, потому что большая история любви, она не состоится, если ее кто-то один инициирует, и он принял для себя
8: да,
9: решение.
8: Односторонне.
9: Односторонним. Хотя это тоже уже такая важная конструкция намечается, если хотя бы один, как в танце.
8: Но другому придется согласиться.
9: А другой как-то незаметно вовлекся в эту игру и подумал, что все не так плохо, о, как хорошо. Можно, собственно, и такую стратегию выбирать. Вообще, любовь и влюбленность, я думаю, что вопрос вы задали про это, потому что понять, любит человек или нет, можно не раньше, чем через 4-6 месяцев каких-то систематических встреч и отношений. А может быть и дольше. Ну, вот просто не раньше. Поэтому, если у вас была только 1-2 встречи, то я вас поздравляю, это здорово, и вам понравится друг с другом. Но есть причины физиологического характера, когда организм теряет интерес к другому организму и нет никакого резонанса. Вчера вам хорошо с человеком, а сегодня вас уже раздражает, когда он звонит. Вы уже все поняли, что такая жизнь вам не интересна. И говорить уже не о чем. И...
8: Это не ваше или это не мое, да?
9: Ну, это не мое. И что-то стало смущать, и слухи доходят, и скучно. Ну, ничего с этим не поделаешь. Вот такой пробный период, он есть в любых отношениях. и слава богу. Это не как в старину, когда...
10: Стерпится-слюбится.
9: Стерпится-слюбится, и людей, которые друг друга-то и не видели толком, ведут под венец.
8: Это Радио России, это я, Дмитрий Таиров, и это Ольга Ивановна Маховская.
9: Наверное, главный признак любящего человека – это готовность делить с вами жизнь, причем чем больше, чем чаще, тем лучше. Причем не только хорошие ее стороны, но и плохие. Этот человек приходит к вам в трудной ситуации и даже рад, что он может пригодиться, когда у вас происходят какие-то неприятности. Ему не жалко тратить времени, и он готов лететь в другую страну и проводить время где-нибудь в аэропорту, просто на перегонах, лишь бы вас увидеть. Вот, конечно, это признаки любви. Есть вопросы такие, на которых люди иногда, что называется, жгутся, когда мужчина говорит, что он хочет от тебя ребенка, или женщина говорит, что она готова пойти на край света. Вот когда такие фразы произносятся, то это уже такая заявка на долгую жизнь. А вот это показатель того, что я хочу быть с тобой долго или всю жизнь и при любых обстоятельствах. Но повторяю, что можно спалиться на таких декларациях, потому что все стали искусно ухаживать друг за другом и понять, манипуляция это или нет.
10: Я так полагаю, что мы даже не рассматриваем с вами ситуацию, когда это просто манипуляция, что это как прием, да? Ну, вот я пообещаю тебе даль светлую, пообещаю тебе звезду с неба, да, только для того, чтобы, как вы говорите, удовлетворить свои физиологические требования, потребности. И все, а потом просто я тебя кину, и все. Мы говорим все-таки об условно-долгосрочных уже отношениях. Вот здесь возникает вопрос. Вот иногда человек не может понять, до какой степени это искреннее чувство. Даже все проявления, все слова хорошие, всегда желание помочь, всегда вот какая-то ответственность. И все равно проникнуть нельзя. Да? Вот проницать другого человека невозможно на уровне теста, да, и как это на уровне сканера.
9: Ну, конечно. Понимаете, у психологов уже нету таких критериев, таких приборов, которые вы показывали. Вот он любит вас на 50%, он любит вас сегодня на 70%, а потом, да. Слава богу, что так много неизвестного в отношениях, конечно. Потому что есть единственный выход – это доверять другому человеку. Вот если вы доверяете, это ваша особенность, вы вообще доверчивый человек, пойдете вы за ним на край света или хотя бы отправитесь с ним в путешествие или хотя бы в гости. И, ну, это тесты, которые мы используем, ну, жизнь нам подсказывает. Есть еще один тест, пожалуй, это готовность человека выслушивать ваши жалобы. Да. Потому что это самая скучная часть жизни, когда кто-то жалуется. И, в общем-то, это наша работа. И мы сами советуем людям идти, не портить отношения. Готов ли человек выслушивать жалобы и пытаться утешить, успокоить и так далее. Это когда мы говорим, любит ли мужчина. Да? Потому что это самая неприятная и такая скучная часть жизни. И мы советуем иногда не портить, не утяжелять отношения вот этим нытьем, идти к психологам или к подругам.
10: Но вероятно, что избыточная вот эта вот отзывчивость, она тоже пугает, настораживает, да, когда уж слишком вот навязчиво. Ой, бесконечные звонки, как ты себя чувствуешь? Что там у тебя? Они не приехали ли, не подхватить ли тебя? А может быть, тебя куда-то проводить? А может... Вот, как ведь всегда, это... золотая середина нужна.
9: Нужна золотая середина. Иногда такая заботливость – это форма контроля. Мужчина хочет контролировать женщину, поэтому он не говорит, где ты, как ты.
10: Во всем какие-то хитрости.
9: Да? Да, у всего есть культура. Культура, вот она так устроена. Да. Нам досталось такое богатство вообще культурных инструментов, что да, мы можем все.
10: Главное правильно распорядиться.
9: Да. Но я бы хотела закончить тем, с чего и начала. Эта история любви, эта история всегда про вас. Что вы можете дать другому человеку? Вы на самом деле искренне любите или нет? Как вы с этим разбираетесь?
10: Ну, может быть, это и волнует до определенной степени. Я искренне люблю, но чувствую, что чего-то не хватает с другой стороны. Вот откуда возникает тревога.
9: Как правило, тревога возникает из ощущения, что во всяком случае, женские тревоги, возникает из ощущения, что я идеал женщины. Он вообще понимает, с кем он встретился.
11: До такой степени все нехорошо, да?
9: До такой степени все хорошо.
11: Вот мы как раз и столкнулись, два, да, взгляда на суть предмета.
9: И вот это секрет, но я вам этого не говорила.
11: Да, нас никто не слышал, да. Друзья, поэтому, вы тоже этот вот момент пропустили.
9: Поэтому это терзание идеальной женщины, которая не хочет прогадать, потому что она же не может себя подарить всем. Она хотела бы, даже если это будет человек скромный или там не царского происхождения, будь уверенной, что он ее никогда не бросит, и не бросит ее детей, и что он, в общем-то, понимает, как ему повезло. Вот на этих условиях мы готовы идти на край света.
11: Прекрасно. Отличный финал. Мужчины, вы, женщины, может быть, и пропустили, а мужчины точно услышали все, что должны были услышать. Ольга Ивановна Маховская была с нами, друзья. Благодарим ее. Вместе со мной делайте это. Меня зовут Дмитрий Таиров. Ольга Ивановна, огромное спасибо.
9: Взаимно.
11: Слышали,
9: была,
11: да, какая тема у нас, да? Искренне вы любите, искренне любят вас. До новых встреч, друзья. Спасибо.
0: Психология. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
12: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
13: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России слушает страна, слышит весь мир.
14: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
15: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
16: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
17: Ходить на спектакль.
18: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Театр Радио России представляет.
19: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
20: Это Марс.
21: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
22: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
23: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
24: Ну, какие вам нужны данные?
25: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
26: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочиваете?
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Объявленное в честь Дня Победы перемирие завершилось. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Шрёдера для переговоров России и ЕС. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом, которые фигурируют в деле об отмывании средств и где замешан бывший глава офиса Зеленского Ермак. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В 0 часов истек срок перемирия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин объявил его с 8 по 10 мая. Позже при посредничестве Соединенных Штатов были согласованы сроки с 9 по 11 и проведение в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. Владимир Путин назвал инициативу президента Трампа оправданным предложением, носящим ярко выраженный гуманитарный характер. Однако во время перемирия со стороны ВСУ было зафиксировано 23 800 случаев нарушений. Как отмечали в российском военном ведомстве, все группировки вооруженных сил России в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня, а на нарушения реагировали зеркально. Как только что стало известно, воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют об этом данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Также сигнал воздушной тревоги звучит сейчас в Черниговской, Сумской и ряде районов Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областей Украины. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров России и ЕС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что слова Владимира Путина о кандидатуре Шрёдера вызвали бурю обсуждений. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера и допустила, что сама может выступить в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией. Каллас вспомнила свою карьеру в юридической фирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах, и призналась, что сможет, цитата, «распознать ловушки на переговорах». Напомню, 9 мая Владимир Путин сообщил, что Москва готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России. Напомню, Каллас не раз делала русофобские заявления, и, как отметил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Каллас зря намеревается выступить переговорщиком в будущем диалоге с Россией. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом, фигурирующие в деле об отмывании средств. По этому делу накануне было предъявлено обвинение экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Ранее антикоррупционные органы Украины сообщили, что раскрыли организованную группу, причастную к отмыванию 10,5 миллионов долларов на элитном строительстве под Киевом. Ермак эту информацию комментировать отказался. В офисе Зеленского также посчитали преждевременным комментировать дело Ермака. Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сохранить перемирие с Ираном всего в 1%. Он заявил, что в отношении Тегерана рассматривает несколько стратегий, в том числе самые жесткие. Именно к этому Вашингтон подталкивает Тель-Авив. О том, готовы ли Соединенные Штаты Америки вернуть конфликт в горячую фазу, рассказал Дмитрий Мельников.
2: Видимо, в Белом доме и правда рассчитывали, что смогут заставить Иран подписать капитуляцию. Но вместо этого получили требования репараций, снятия всех санкций и разморозки активов. И главное, сохранение суверенитета Ирана над Армузским проливом. После этого ответы из Тегерана заключают на CNN. Позиция американского президента становится еще слабее. А вместе с ним слабыми выглядят и сами Соединенные Штаты. При этом в полученном Вашингтоном ответе из Тегерана речь, судя по всему, идет только о требованиях для окончание активной фазы войны. И ничего не сказано ни о ядерной, ни о ракетной программах, которые Тегеран считает темой отдельных скрупулезных переговоров. И вот уже ни тарифы, ни Тайвань, ни поставки редкоземельных металлов, а иранская тема может стать ключевой на предстоящих переговорах Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином через несколько дней. Первый за почти 9 лет визит американского президента в Китай начинается уже в среду. Газета Financial Times пишет, что карты сейчас на руках у Китая. Китая, а провал Трампа на Ближнем Востоке и вовсе может поставить его в Пекине в позицию просящего. Пока же самой первой реакцией на резкий ответ Трампа на иранское мирное предложение стал немедленный рост цен на нефть. Марка Brent в понедельник подорожала на 1,8% и торгуется по $103 за баррель. Всего же за два месяца эпической ярости Трампа, как посчитали саудовские экспортеры, мир потерял около 1 миллиарда баррелей.
1: Президент США заявил, что с нетерпением ждет поездки в Китай. По его словам, в обеих странах произойдут великие события. Напомню, что визит состоится с 13 по 15 мая. Ранее Трамп заявил журналистам, что в ходе визита в КНР обсудит с лидером страны Си Цзиньпином вопросы энергетики Ирана, а также тему Тайваня. Американский лидер объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его собственного срока, назвав вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марка Рубио отличными претендентами на следующих выборах. Американцы в ноябре 2028 года выберут следующую администрацию. В бюллетене от партии будет по две фамилии претендентов на пост президента и вице-президента. Однако Трамп не уточнил, кого именно он подразумевает и в каком качестве. В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится с 12 по 15 мая, сообщили РИА Новости на кафедре гражданского права. В этом году День Победы выпал на субботу. В связи с этим выходной праздничный день был перенесен на понедельник, 11 мая. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в июне, когда в стране будут отмечать День России. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня, а 11 июня будет сокращенный рабочий день. Ученые на Камчатке зафиксировали свечение, исход раскаленной лавины на вулкане Шевелуч в Камчатском районе. В темное время суток на куполе вулкана Молодой Шевелуч фиксируется свечение, сообщили в камчатском филиале геофизической службы РАН. Шевелуч – действующий вулкан, его возраст 60-70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шевелуч, древней кальдеры и действующего вулкана Молодой Шевелуч. Он находится примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Все подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге прошли матчи 29-го тура. «Спартак» переиграл «Рубин» 2-1 благодаря голам Вуи Салари. «Ростов» сохранил место в российской премьер-лиге. В Самаре подопечные Джонатана Альба обыграли «Акрон» 3-1 благодаря голам Щетинина, Махеби и Мелехина. И благодаря этой победе ростовчане набрали 33 очка и гарантировали себе спасение от стыковых матчей. Тольяттинцы пока в зоне риска, и Оренбург благодаря успеху Ростова сохранил себе место в российской премьер-лиге на будущий сезон. Скандал в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения ЦСКА 1-2 вратарь клуба Никита Медведев в матерных выражениях раскритиковал болельщиков за баннеры в поддержку уволенного в апреле тренера Алексея Шпилевского. Голкипер заявил, что такие фанаты команде не нужны. Гендиректор клуба Виталий Карасев уже пообещал разобраться в этой ситуации. Матвей Сафонов вытеснил конкурента из состава Пари Сен-Жермен, и, как сообщает издание «Экип», парижане готовы расстаться с голкипером Люка Шевалье уже этим летом. Француз, купленный год назад за 55 миллионов евро на смену Доннарумме, проиграл борьбу за место в основе российскому вратарю. Сейчас стоимость Шевалье упала до 30 миллионов евро. «Локомотив» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина по хоккею, переиграв «Казанский Акбарс» 3-1, и теперь железнодорожники ведут в серии 1-0. К новостям тенниса. В Риме Даниил Медведев вышел в 1/8 финала, переиграв испанца Пабло Льямаса Руиса со счетом 3-6, 6-4, 6-2. Казанский «Уникс» вырвал победу у «Зенита» на старте полуфинальной серии Единой лиги ВТБ 107-104 в овертайме. Самым результативным у казанцев стал Пьер Дишон. У него 27 очков. «Уникс» ведет 1-0. Следующая игра в Казани 13 мая. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня 12 мая во Владивостоке днем до плюс 16 градусов, без осадков. В Сургуте 0 плюс 2, а в Омске 7-9 тепла, небольшие дожди. В Мурманске кратковременные осадки до 14 градусов выше 0, а в Самаре плюс 25, кратковременные дожди и грозы. Такие же осадки ожидаются в Нижнем Новгороде, но там прохладнее, до плюс 18. В Волгограде плюс 22-24, в Сочи до 22, в Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге днем около 20, тепла, в столице плюс 17-19.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
2: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
1: Программа «Легкие люди».
3: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
1: Каждую среду в 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
5: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
4: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
5: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России.

0: Дорога на Ялту. Часть первая.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Фонд «Гуманитарные меры» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
2: Наш гала-концерт по традиции проходит в самом сердце России, в Кремле.
1: Сегодня, дорогие друзья, лучшие песни о Великой Отечественной войне, знакомые каждому с детства, прозвучат в исполнении наших иностранных гостей на 14 языках мира. Гости приехали из 15 государств, и в первый конкурсный день участники выступали сольно, ну а сегодня споют в дуэтах с российскими артистами.
2: Но прежде чем начать конкурсную программу, мы хотим передать фестивальную эстафету, попросить передать эту эстафету наших друзей, иностранных гостей, тех, кто уже принимал участие в «Дороге на Ялту» и даже брал призовые места.
1: Ну а песня, которой мы передаем эстафету новому поколению конкурсантов в год единства народов России, символическая. Роберт Рождественский и Давид Тухманов написали ее по похожему случаю к приезду иностранных гостей буквально перед Олимпиадой 80-го года в Москве, а музыкальные критики впоследствии назвали ее первым русским рэпом.
2: Я, ты, он, она, вместе дружная семья. Это родина моя. Зал тоже может подпевать.

0: Итак, на главной сцене страны участники дороги на Ялту. Рикардо Родригес, Бразилия.
1: Ванит Бакши, Индия.
0: Георгия Кацивелу, Греция.
1: Айлин Ешельсев, Турция.
0: Марат Хайрат, Монголия.
1: Эмира Дахлия, Тунис.
0: Иоаннис Кафопулос, Греция.
1: Даниэль Эмосион, Франция.
0: Амбининсу Вулулу Нариманга, Мадагаскар.
1: А также Кирилл Томилин, Маруся Левкина и Екатерина Ленковски.
0: Мы благодарим хор первых.
1: Хор Академии эстрадного искусства Саши Колчака.
0: Хор Международной Академии музыки Николая Агутина.
1: И коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Миля».
0: Спасибо, дорогие друзья, за это зажигательное начало.
1: Ну а сейчас для открытия финального гала-концерта мы приглашаем на сцену президента фестиваля «Дорога на Ялту» Андрея Олеговича Кондрашова.
2: Дорогие друзья, позвольте, я сразу зачитаю документ, который только что пришел к нам сюда, на эту главную сцену страны. Президент Российской Федерации, 28 апреля 2026 года, Москва, Кремль. Уважаемые друзья,

0: Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения вне времени и служат мощной, консолидирующей, вдохновляющей силой. Рассчитываю, что дорога на Ялту пройдет с успехом, сплотит представителей разных народов и культур вокруг высоких духовных, нравственных ценностей. А популярность фестиваля, его просветительское и гуманитарное значение и впредь будут только возрастать. Желаю вам всего наилучшего и, конечно, поздравляю с наступающим праздником, Днем Победы. Владимир Путин. Дорогие друзья, 8-й международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» объявляется открытым. В добрый путь, друзья! С Богом!
1: Спасибо, Андрей Олегович! Мы начинаем. Итак, в этом году мы получили 172 конкурсные заявки из 58 стран. Лучшие сегодня здесь.
2: Весь вечер с вами на сцене художественный руководитель «Дороги на Ялту» Эрнест Мацкевичус
1: и ведущая телеканала «Россия» Татьяна Ремезова.
2: Начинаем мы с песни, которая еще ни разу не звучала на нашем фестивале. Она не о героических подвигах на поле боя, а о тихом горе миллионов женщин, чье личное счастье было разрушено войной.
1: Лейтмотивом стали слова бабушки композитора Марка Минкова. Она потеряла на фронте сына. И сегодня эта баллада разрушенных судеб впервые прозвучит на испанском. Итак, музыка Марка Минкова, слова Игоря Шеферана.
2: «Мой милый, если бы не было войны».
1: Исполняют Диледи Гонсалес Мартинес Куба
2: и заслуженная артистка России Юта.

0: заслуженная артистка России Юта. Спасибо большое. Диледи, я попрошу вас остаться. Ну, а Юту попросим занять место среди нашего жюри, которое мы сейчас с удовольствием и представим. Итак, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, народный артист России Денис Майданов.
1: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой.
0: Заслуженный артист России Кайметов.
1: Заслуженный артист России, создатель и лидер группы «Вабанк» Александр Эвскляр.
0: Заслуженная артистка России Юта, которая вот-вот присоединится к вам, уважаемые члены жюри.
1: И бессменный председатель жюри фестиваля «Дорога на Ялту», народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко.
0: Мы движемся дальше. Каждый год «Дорога на Ялту» расширяет свою географию. Впервые с нами на фестивале страна, которая хоть и была далеко от фронтов Второй мировой войны, тем не менее внесла значимый вклад в победу.
1: Например, поставляла союзникам жизненно важные ресурсы и патрулировала Карибское море, защищая его от немецких подлодок.
0: Итак, музыка братьев Покрас на слова Цезаря Саладаря «Казаки в Берлине».
1: На сцене Жизель Бонилья «Колумбия».
0: И группа, которая поднимает сегодня дух наших бойцов на фронте. «Катюша», встречайте!

0: Жизель Банилья Колумбия, а также Юлия Поленкова, Нина Шипкова, Кристина Карпова, группа «Катюша». Движемся дальше.
1: Теплая летняя ночь с 21 на 22 июня. По Москве гуляет пара влюбленных. На горизонте мирного неба неожиданно возникают пылающие цифры 1941.
0: Именно в этой сцене фильма «Дом, в котором я живу» звучит лиричный гитарный романс Юрия Бирюкова на слова Алексея Фатьянова, которым проникся наш конкурсант из Италии.
1: На сцене Массимо Маротта, Италия.
0: И народный артист России Александр Олешко.

0: Массимо Маротта, Италия, и Александр Олешко, Россия. Следующая конкурсная композиция появилась только в 70-х годах 20 века, но посвящена она одной из самых тяжелых страниц Великой Отечественной памяти героев-защитников Сталинграда.
1: За каждым выжившим стоят тысячи тех, кто остался на полях сражений. Об этом сегодня споет наши гости из Болгарии. Музыка Владимира Мигулина, стихи волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной. «Ты же выжил, солдат».
0: На сцене Михаила Генова, Куцерова, Болгария, и солист легендарной рок-группы «Альфа» Андрей Южаков, Россия.

0: Михаила Генова, Куцерова и Андрей Южаков. Ну и движемся дальше. Страна, чей представитель сейчас появится на сцене, сыграла очень важную роль во Второй мировой войне, предоставив крупнейшую добровольческую армию в истории. Более 2,5 миллионов индийских солдат сражались в составе британских войск с так называемыми странами Оси, нацистским блоком в Африке, в Европе и в Азии.
1: Об этом мало кто знает, но именно силами индийцев в 1942 году через опасные высокогорные перевалы была построена дорога из Индии в Восточный Иран до города Тебриза, где стояли советские войска. И благодаря именно этой дороге в самые сложные месяцы боев на Кавказе удалось наладить снабжение Закавказского фронта и перевести десятки тысяч тонн грузов. Последний бой. На сцене майор Патель, Индия.
0: И лауреат премии «Песня года» певец-композитор Александр Добронравов.

0: Майур Патель, Индия, и Александр Добронравов, Россия.
1: Но прежде чем мы продолжим наш конкурс, в зале, как вы уже знаете, сегодня присутствуют наши самые главные гости. Это ветераны Великой Отечественной войны, те, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нашей общей победы. И сейчас мы хотим поприветствовать каждого из ветеранов, который сегодня пришел на наш концерт.
0: Семенов Кирилл Александрович, 103 года. В марте 1942 года в возрасте 18 лет призван в ряды Красной Армии, направлен в Таллинское военное пехотное училище. В августе 42-го отправлен на фронт. С октября 42-го в звании сержанта командовал пулеметным взводом. В декабре 42-го был тяжело ранен на Мамаевом кургане, отправлен на лечение. На фронт вернулся в феврале 45-го года командиром минометного взвода. В боях за город Гдыня 18 марта 45-го года повторно ранен. После кратковременного лечения вновь отправлен на фронт. День Победы встретил в Германии.
1: Трынков Александр Андреевич, 100 лет. В 41-м году окончил 7 классов. В 42-м году участвовал в строительстве оборонных рубежей, копал противотанковые рвы. В 43-м был призван в ряды Красной Армии, направлен для прохождения службы в город Биробиджан. Служил в 151-м стрелковом полку 34-й стрелковой дивизии на берегу Амура. В 45-м принимал участие в Сунгарийской наступательной операции, в ходе которого была разгромлена 4-я отдельная японская армия. И 2 сентября 45-го Япония подписала акт о капитуляции.
0: Данилкович Нина Михайловна родилась 20 декабря 29 года в Брестской области в Белоруссии. На второй день войны область была оккупирована фашистами. Нина с родителями, сестрами и братом участвовала в подпольной работе, передавала оружие и боеприпасы партизанам, сообщала информацию о продвижении фашистов и помогала выводить красноармейцев из окружения. Затем влилась в партизанский отряд под командованием героя Советского Союза Ленькова. Воевала в отряде до конца июля 44-го, когда Брестскую область освободила Красная Армия.
1: Евдокимова Екатерина Ивановна, 103 года. В 42-м году добровольно вступила в ряды Красной Армии. Служила во 2-й дивизии воздушного наблюдения, оповещения и связи. Осуществляла наведение авиации на воздушные и наземные цели. В составе 2-го Белорусского фронта принимала участие в обороне Москвы, освобождении Белоруссии, боях в Восточной Пруссии, Померании, Штетинско-Ростокской операции. День Победы встретила в Кракове.
0: Щелкунов Анатолий Михайлович, 97 лет. До войны успел окончить 5 классов, после чего работал на авиационном заводе, где паял радиаторы для самолетов. В 44-м поступил в школу боцманов и юнг на Соловецких островах. Проходил боевую службу в составе Амурской флотилии, награжден медалями за оборону Советского Заполярья, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов.
1: Прибыткова Татьяна Ивановна в августе 41-го в возрасте 6 лет потеряла на войне отца-пулеметчика. В сентябре 41-го вместе с семьей эвакуировалась в Ленинград, где пережила все 872 дня блокады. Из-за голода потеряла родную сестру. После войны пошла по стопам мамы и выучилась на фельдшера, награждена знаком жителю блокадного Ленинграда.
0: Копылов Владимир Иванович, 94 года, в 1941-м окончил 2-й класс, в этот же год потерял отца, а через 2 года мать. В начале 44-го устроился работать на приборостроительный завод, где по 12 часов изготавливал детали и приборы для самолетов, награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Вместе с супругой Лидией Петровной Копыловой, она тоже сегодня здесь, счастливы в браке, уже почти 70 лет.
1: Не почти, а 70 лет. Епифанов Дмитрий Михайлович, 93 года. В августе 41-го потерял мать и был направлен в детдом. В 44-м поступил в Горьковское Суворовское военное училище, в составе которого принял участие в первом параде Победы 24 июня 45-го года на Красной площади в Москве. После войны служил на Карельском перешейке и в пулеметной артиллерийской бригаде на Курильских островах.
0: Шкадов Виктор Яковлевич родился в 1932 году. Во время Великой Отечественной войны ребенком оказался на оккупированной территории, находился в концентрационном лагере, был освобожден Красной Армией.
1: Орлова Анна Ивановна родилась 5 декабря 1934 года в Орловской области. В декабре 1941 территорию деревни заняли немцы. В январе 1942 семья была угнана в Латвию. Старший брат погиб в боях в апреле 1945 в Германии. Осенью 1944 территория Латвии была освобождена, и семья вернулась на родину.
0: Влада Душина Зрнич родился 17 февраля 30 года в Республике Сербская, Боснии и Герцеговины. В 42 году с матерью и другими детьми попал в концлагерь. В 43 году после освобождения из концлагеря оказался в партизанской бригаде. Весной 44 года был ранен осколками гранаты. После войны Влада Зрнич остался в Советском Союзе, служил в рядах вооруженных сил СССР. Низкий вам поклон и бесконечная благодарность за силу духа, стойкость и ваше мужество. И за тот пример, который вы сегодня даете нам всем. Он нам сегодня очень и очень нужен. Спасибо вам большое, наши дорогие, любимые ветераны.
1: Ну а мы продолжаем. Еще одна страна, чей исторический путь сильно изменила Вторая мировая война.
0: Это Нигерия, вставшая на путь освобождения после победного 1945-го.
1: А с чего начинается Родина?
0: На сцене Грейси Фараджими «Нигерия», Ника Левкина «Россия» и детский хор Академии эстрадного искусства Александра Колчака.
1: Встречаем! Встречаем!

0: Грейс и Фуражими Николь Левкина, детский хор Александра Колчака и партию саксофона исполнил музыкант, виртуоз, композитор Сергей Головня.
1: Аплодисменты.
0: Движемся дальше. Сейчас, дорогие зрители, вас ждет, наверное, самый необычный номер за все годы существования дороги на Ялту. Вы услышите много новых нот и много новых звуков.
1: Курай, варган, горловое пение и редкий язык чви, которым в этом зале владеет один единственный человек.
0: Музыка Марка Фраткина, слова Евгения Долматовского «Дорога на Берлин».
1: Исполняют Илом Квасиаменью Даниэлс Гана
0: и народный артист Республики Башкортостан Зайнетдин.

0: Елом к Васи Аменью Даниэл из Гана. И Зайнедин, Россия. Ну а сейчас, дорогие друзья, антракт. Все самое интересное впереди.
1: Продолжение концерта слушайте после выпуска новостей.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Соединенные Штаты пока не делали шагов для улучшения отношений с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что инфляция в России продолжает замедляться. Сегодня в России отмечается Международный день медицинской сестры. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Кремль надеется, что работа по обмену пленными между Россией и Украиной будет закончена в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Передает Интерфакс. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. Он отметил, что это сложный и длительный процесс согласования списков. Соответствующие службы работают в этом направлении. Напомню, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Он также уточнил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. Россия на эти условия согласилась. Также пресс-секретарь главы российского государства отметил, что Соединенные Штаты пока не делали шагов по улучшению отношений с Россией. Он добавил, что в настоящий момент нет четких планов по визиту в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткофа. Однако Кремль рассчитывает на продолжение этого формата. По словам Пескова, с Уиткофом постоянно контактирует помощник российского лидера Юрий Ушаков. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров России и ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что слова Владимира Путина о кандидатуре Шрёдера вызвали целую бурю обсуждений. Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера и допустила, что сама выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией. Она отметила, что сможет распознать ловушки на переговорах. Это ее слова. Напомню, 9 мая Владимир Путин сообщил, что Москва готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России. Кая Каллас не раз делала русофобские заявления. И, как отметил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Каллас зря намеревается выступить переговорщиком в будущем диалоге с Россией. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что инфляция в России продолжает замедляться, а выход к целевому уровню ожидается в 2027 году. По его словам, по итогам 2025 года инфляция в России замедлилась до 5,6% против 9,5% годом ранее. В правительстве прогнозируют, что в 2026 году показатель составит около 5,2%, но затем приблизится к целевому уровню Банка России в 4%. Вице-премьер отметил, что сдерживать рост цен помогают совместные меры правительства и Центробанка, включая умеренно жесткую денежно-кредитную политику, поддержку конкуренции и гибкие таможенно-тарифные планы таможенно-тарифного регулирования. Новак подчеркнул, что ключевая задача властей – сохранить баланс между экономическим ростом и ценовой стабильностью. Американский лидер Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока пребывания на посту президента, назвав вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марка Рубио отличными претендентами на следующих выборах. Американцы в ноябре 2028 года выберут следующую администрацию. В бюллетене от партии будет по две фамилии претендентов на пост президента и вице-президента. Однако Трамп не уточнил, кого подразумевает в каком качестве. Испания завершила операцию по эвакуации 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран с судна «Хондиус», на борту которого выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения страны Моника Гарси. Судно прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Власти Испании организовали поэтапную высадку, а также репатриацию как пассажиров, так и части экипажа. После этого корабль продолжит путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция. По словам Гарсии, пассажиры находятся либо в своих странах, либо направляются к ним. Вспышка хантавируса произошла на судне в начале мая. Оно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На борту находилось около 150 человек, в основном граждане Соединенных Штатов, Великобритании, Испании и Нидерландов. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что подтверждены 9 случаев заражения. Из-за аномальных майских снегопадов для школьников Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе 12 мая введен дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в департаменте образования города. Снегопад сопровождается сильным ветром. Коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы. По словам главы Ноябрьска Алексея Романова, высота выпавшего за сутки снега в городе местами составила почти 80 сантиметров. С окончанием праздничных выходных в столице завершается черемуховая холода, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, к следующим выходным в Москве потеплеет уже до 22, а местами и 27 градусов.
2: С окончанием выходных завершатся и черемуховые холода. На наступившей неделе потеплеет сначала до майской климатической нормы, ну а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Правда, не обойдется без скоротечных локальных дождей и гроз. В середине дня в столице потеплеет до плюс 16, плюс 19. Ну и далее весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит, до конца текущего месяца будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а к следующим выходным вообще дневная температура повысится до плюс 22-27 градусов.
1: Пока же в Москве ожидаются трехдневные грозы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, я в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге прошли матчи 29-го тура. «Спартак» победил «Рубин» 2-1, отличились «Ву» и «Салари». «Ростов» сохранил место в российской премьер-лиге, переиграв «Акрон» 3-1. Голы на счету Щетинина, Махеби и Мелехина. Благодаря этой победе ростовчане набрали 33 очка и гарантировали себе спасение от стыков. «Тольяттинцы» в зоне риска. Ну и благодаря успеху «Ростова» Оренбург сохранил себе место на будущий сезон в РПЛ. Скандал в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения ЦСКА 1-2 вратарь клуба Никита Медведев в матерных выражениях раскритиковал болельщиков за баннеры в поддержку уволенного в апреле тренера Алексея Шпилевского. Голкипер заявил, что такие фанаты команде не нужны. Гендиректор клуба Виталий Карасев после матча пообещал разобраться в этой ситуации. Главный тренер Калининградской Балтики Андрей Талалаев стал лауреатом престижной премии «Серебряная лань» на церемонии в ТАСС. Его официально признали лучшим тренером 25-го года по версии спортивных журналистов. Стали известны арбитры финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом. Матч рассудит немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом. Матч пройдет 30 мая в Будапеште. «Локомотив» выиграл первый поединок финальной серии Кубка Гагарина по хоккею, обыграв казанский «Акбарс» 3-1 и теперь ведет в серии 1-0. Ну а Мира Андреева пробилась в четвертьфинал женского теннисного турнира в Риме, переиграв опытную бельгийку Лизы Мертенс 6-3 и 6-3. А вот Анна Калинская покидает турнир, уступив Елене Остапенко из Латвии 1-6, 2-6. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня 12 мая в Хабаровске днем до плюс 17 градусов. Облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Новосибирске 7-9 тепла, также дождливо. В Красноярске без осадков до плюс 10. В Петрозаводске воздух прогреется до плюс 15, осадков не ожидается. В Уфе 15-17 градусов выше 0. Кратковременный дождь в Казани до 24 и тоже дождливо. В Туле и Воронеже дожди и местами грозы плюс 20-22 градуса. В Ставрополе 16-18, тепла, во Владикавказе до плюс 20 и дождь. В Санкт-Петербурге без осадков днем до плюс 20, низкое давление в Москве. Днем с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 17-19 градусов, ветер восточный, атмосферное давление будет ниже нормы.

0: Дорога на Ялту. Часть вторая.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
2: Нас неизменно поддерживает правительство Республики Крым, и свое приветствие нашему фестивалю прислал глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, при колоссальной поддержке которого наш фестиваль из просто красивой идеи превратился в реальность.
3: Дорогие друзья, рад приветствовать участников, гостей и организаторов международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Это знаковое событие культурной и общественной жизни. Песни военных лет звучат здесь на разных языках, объединяют талантливых исполнителей из разных стран. Эти песни отражают чувства и ценности, которые близки и понятны людям во всем мире. Потому что это настоящее искусство. Оно вне времени, оно преодолевает любые преграды. Сегодня наши воины, как их деды и прадеды, сражаются с нацизмом, освобождают русскую землю. И песни военных лет звучат с особой силой. Они несут в себе мощную энергию победы, добра над злом, правды над ложью. Дорога на Ялту – это часть пути к нашей общей победе. Огромное спасибо музыкантам, артистам, деятелям культуры, искусства и, конечно, организаторам фестиваля. Особые слова благодарности Андрею Олеговичу Кондрашову и Льву Валерьяновичу Лещенко. Желаю всем творческих успехов, ярких впечатлений, мира и добра.
2: Спасибо, Сергей Валерьевич. Спасибо большое. Крым остается с нами на связи, потому что дорога на Ялту, даже если она в Кремле, невозможна без Крыма.
1: Мы движемся дальше, и настало время представить нашего следующего конкурсанта, который в буквальном смысле преодолел полмира, чтобы выйти на эту сцену.
2: Наша следующая песня особенная, и как конкурсная она прозвучит впервые. Написал ее бард, поэт Александр Городницкий еще в 2007 году, но звучит она так, как будто писалась тогда в июле 1942-го. И еще эта песня оказалась пророческой.
1: Посвящена она легендарному городу, русскому городу Севастополю, пережившему трагические, героические моменты истории, но выстоявшему и оставшемуся навеки городом-героем и городом русских моряков, который и сейчас находится в эпицентре истории.
2: Севастополь останется русским, именно так называется песня, которая сейчас прозвучит в исполнении нашего гостя из Бразилии Леонардо Балбинотти.
1: А также певца и композитора Игоря Корнилова и Крымского академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии, музыканты которого будут аккомпанировать нам прямо из Ялты.

0: Леонардо Балбинотти, Бразилия, Игорь Корнилов, Россия, оркестр «Дороги на Ялту» и Крымский академический симфонический оркестр прямо из Ялты.
1: Спасибо.
0: В 1955 году на экраны вышел фильм «Максим Перепелица» о том, как легкомысленный паренек в исполнении Леонида Быкова становится сознательным солдатом. И лейтмотивом через всю картину проходила песня с броским рефреном.
2: Ее сразу полюбили и в народе, и в армии. Она не только помогала печатать шаг, но и многое говорила солдатскому сердцу. Написали этот армейский шлягер композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Михаил Дудин. А сегодня ее исполнит наш гость, представляющий США.
0: Встречайте, Джанлука Шарпелетти, США.
2: И заслуженный артист Республики Башкортостан Игорь Морозов.

0: Син Кайджен Алексей Спасибо. Петрухин.
1: Партию на пиле исполнила Оксана Пономарева. Обратите внимание на эту прекрасную стройную девушку с этим

0: брутальным инструментом, ради которого она отложила свою виртуозную скрипку. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь в дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою. Махнем не глядя, как на фронте говорят.
1: Был такой фронтовой обычай. Меняешься с товарищем чем-то зажатым в кулаке, и только после размена узнаешь, кто выигрыши. Часы, портсигары, сувениры на память.
0: Песню из кинофильма «Щит и меч», написанную Вениамином Баснером и Михаилом Матусовским, представят наши гости из Испании.
1: На сцене Сира Родригес, Испания.
0: И впервые на фестивале «Дорога на Ялту» и на музыкальной сцене российский актер Игорь Петренко.

Все осторожно под пригорку, и ночь от этого становится темней, который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня запасы гильз от снаряда,

0: Это были Сира Родригес, Игорь Петренко и Сергей Головня со своим крупнокалиберным саксофоном, который регулярно на фронте под громовые раскаты крупнокалиберных орудий. Такой саксофон в России один.
1: Страна-победитель дороги на Ялту 2025 года. Тунис вновь борется за победу и в этом году.
0: С песней, которая прозвучит в нашей конкурсной программе впервые.
1: «Як истребитель» — слова и музыка Владимира Высоцкого исполняют Омар Трабилси, Тунис.
0: И хочется сказать, сам Владимир Высоцкий. Впрочем, судите сами.
2: Я истребитель, мотор мой звезд.

0: Омар Травелси, Тунис. И российский актер, режиссер, кинокритик Александр Шпагин.
1: Образ, голос, энергетика и талант которого позволяют нам здесь создать ощущение, что на сцене в нашем концерте принимал участие сам Владимир Семенович Высоцкий. Сразу после окончания Великой Отечественной войны Михаил Исаковский написал стихотворение об атмосфере первого послевоенного лета. И гармонь, согревавшая солдат на фронте, стала символом вот этой вот самой надежды на новую мирную жизнь. Или наоборот, ностальгии по последним предвоенным, но очень дорогим мгновениям мира.
0: Музыка Бориса Макроусова идеально легла на стихи, и песня получила редкое для советского времени международное признание. Ее взял в репертуар французский шансонье Ив Монтан под названием «Joli mai» – «Прекрасный май». Именно в этой версии ее исполнит наш конкурсант из Франции. На сцене Йоаким Кофинье Бари, Франция.
1: И Ярослав Сумишевский, Россия.

0: Йоаким Кофенье Бари, Франция, Ярослав Самишевский, Россия. Завершает нашу конкурсную программу страна, которая на протяжении 4 лет Великой Отечественной войны была рядом с Советским Союзом, отдавая все возможное ради победы. Население Монголии тогда составляло всего 800 тысяч человек, но их помощь была бесценна.
1: К 1943 году каждая пятая фронтовая лошадь была именно монгольской, каждая пятая советская шинель была сшита из монгольской шерсти. Маленькая страна стала великой союзницей.
0: Музыка Александры Пахмутовой, слова Михаила Львова. Поклонимся великим тем годам.
1: На сцене совдова Суренгин, Монголия.
0: И заслуженный артист России Аскар Абдразаков.

0: Дава Суренгин, Монголия, и Оскар Абдразаков, Россия.
1: Уважаемые зрители, это был заключительный конкурсный номер нашего фестиваля. Ровно через 5 минут мы завершим голосование в нашем канале, которое определит обладателя приза зрительских симпатий. Ну а нашему жюри в ближайшие минуты предстоит очень непростая работа. Им нужно будет выбрать тройку сильнейших. Тройку сильнейших. Сейчас будет самая кульминация фестиваля. Через считанные минуты мы узнаем имена победителей «Дорога на Ялту», но сначала наша неизменная традиция.
0: «Темная ночь» Никиты Богословского и Владимира Агатова, объединившего конкурсантов на самом первом фестивале «Дорога на Ялту».
1: Именно благодаря этой песне родился наш проект. Мы приглашаем на сцену Дениса Майданова с гитарой, а Кая Метова просим занять место за роялем.

0: Это был номер «Темная ночь» в исполнении участников фестиваля «Дорога на Ялту» 2026. Наступает кульминация нашего вечера. И именно сейчас счетная комиссия завершает подсчет баллов, отданных членами жюри за каждого исполнителя. И я прошу председателя жюри, народного артиста России Льва Валерьяновича Лещенко, подняться на сцену. Также я приглашаю президента фестиваля «Дорога на Ялту» Андрея Олеговича Кондрашова.
1: Мы стояли перед очень сложным выбором, поверьте мне. И вы тоже сейчас, если мы скажем, что премии достаточно мало, а мы решили в этом году делать только 3 премии. И все равно у нас не получилось ничего. Все равно одну премию нам придется разделить. Но я думаю, вы нас в этом плане поддержите, да. Но что касается объявления, значит, лауреатов, то здесь я пальму первенства отдаю вот нашим ведущим и нашему президенту фестиваля Андрею.
0: Да, пожалуйста, Андрей Олегович, ждем с замиранием сердца.
2: Итак, после длительной борьбы итоги голосования жюри. 3-е место занимает Дилейди Гонсалес Мартинес, Куба. Внимание! 2-е место занимает Син Кай Джен, Китай. А вот вокруг чего была настоящая борьба. За 1-е место. И жюри разделилось ровно пополам. А потому решили не драться, а просто и того, и другого кандидата поставить на 1-е место. Итак, один из них. Йоаким Кофинье Бари, Франция.
3: Но это еще не все.
2: И, наконец, еще одно 1-е место. Волнуетесь? Мы тоже волновались. Софт Дава Суренгин, Монголия.
0: Помимо 3 мест, которые распределяет жюри, у нас есть еще один приз зрительских симпатий. Это абсолютно прозрачное голосование. Вы можете проверить его аутентичность. И здесь победитель определится, ну, практически сразу. И ничего за время начала голосования не изменилось. Поэтому приз зрительских симпатий получает Син Кай Джен, Китай.
3: Друзья, ну а для закрытия фестиваля слово предоставляется президенту фестиваля «Дорога на Ялту» Андрею Кондрашову.
2: Дорогие друзья, у нас с вами сегодня было торжество талантов, торжество мастерства, праздник искренности. Но, пожалуй, самое важное – это было торжество исторической правды. Мы с вами можем не сомневаться, что наши прекрасные конкурсанты будут возвращаться в свои родные страны и будут оставаться этими амбассадорами исторической правды, которые не позволят сомневаться в этой самой правде. Особенно в тех странах, где уже начали сомневаться. Ну а мы-то с вами никогда не сомневались. Мы же знаем, что правда на нашей стороне, и поэтому сегодня мы не только поздравляем друг друга с Днем Великой Победы. Мы еще знаем, что та победа, которую мы все ждем, будет тоже за нами. Спасибо вам большое.
0: Ну и коль скоро Лев Валерьянович находится на сцене, песня, без которой не может обойтись ни один день победы. День победы! День победы!

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле прокомментировали предстоящий обмен пленными с Украиной. Объявленная в честь Дня Победы перемирия завершилась. И правительство поддержало законопроект о продлении гаражной амнистии на 5 лет. Все подробности далее. В Кремле надеются, что работа по обмену пленными скоро будет финализирована. Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. По словам Пескова, ответственные службы усердно трудятся над его осуществлением, но процесс согласования списков является крайне сложным и длительным. 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Он также уточнил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. США пока не делали шагов по улучшению отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также добавил, что в настоящий момент нет четких планов по визиту в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткофа. Однако Кремль рассчитывает на продолжение этого формата. По словам Пескова, с Уиткофом постоянно контактирует помощник российского лидера Юрий Ушаков. Официальный представитель Кремля с журналистом ТАСС также рассказал, что подвижек в организации матча между сборными России и США по хоккею пока нет.
2: Скажите, а вот хоккейный матч Россия-США, как вам кажется, реален? Говорили, просто был Трамп, вроде сам заявлял об этом.
3: Ну, говорили, но пока нет никаких подвижек в этом плане. И, наверное, это очень важно, это было бы здорово. И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях. Ведь давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет. Они на нуле. По-прежнему. Вот. И здесь еще предстоит сделать шаги, в том числе, кстати, и американской стороне. Они пока этих шагов не делают.
1: Президент Дональд Трамп в марте 2025 года поддержал идею президента Владимира Путина организовать хоккейные матчи с Россией и США между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. Изначально Минобороны объявило, что режим прекращения огня будет действовать с полуночи 8 мая до начала 10 мая. Однако позже помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады в составе группировки войск «Южная» уничтожили до 15 пунктов временной дислокации и до 25 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, операторы беспилотных систем группировки в ходе боевой работы на Славянском направлении выявили блиндаж с пехотой противника. Точным попаданием дронов цель была уничтожена. Кроме того, российские НРТК «Курьер», применявшийся в качестве поста воздушного наблюдения, уничтожил огнем из пулемета пролетевший мимо тяжелый украинский дрон «Вампир» в Сумской области. Президент США Дональд Трамп вылетит в Пекин, где запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Белый дом. Согласно расписанию, американский лидер покинет свою резиденцию в 13:40, в 20:40 по московскому времени, направится на авиабазу Эндрюс, а оттуда в Китайскую Народную Республику с дозаправкой на Аляске. Ожидается, что Трамп прибудет в Пекин в среду. В четверг и в пятницу американский лидер проведет встречи с главой Китая. Первоначально везде визит Трампа в Пекин был запланирован на 31 марта, 2 апреля, но был перенесен из-за ситуации вокруг Ирана. Правительство России поддержало законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Это следует из отзыва Кабмина, передает ТАСС. По данным Росреестра, со дня начала ее действия, 1 сентября 2021 года, оформлено 249 тысяч гаражей, а также более 496 тысяч земельных участков. Представленные данные свидетельствуют о положительных результатах гаражной амнистии и востребованности среди граждан такого механизма, который позволяет в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки, находящиеся в их длительном пользовании, указано в ответе. 7 человек, передвигавшихся на 3 моторных лодках, оказались заблокированы во льдах реки Лены в Якутии. Об этом сообщает республиканская МЧС. Место происшествия – участок между устьем реки Намана и селом Харинцы. Кроме того, еще 4 человека оказались на острове Хараялах. Для эвакуации пострадавших из города Ленска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. В преддверии летнего сезона мошенники создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей и туристических компаний. Об этом сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. По ее словам, среди них Артек и Смена. Правозащитница уточнила, что мошенники также заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки и убеждают их, что путевок осталось мало. После того, как жертва переводит деньги, преступник исчезает, добавила юрист. В Москве на этой неделе заметно потеплеет. К следующим выходным воздух прогреется до 22-27 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: С окончанием выходных завершатся и черемуховые холода. На наступившей неделе потеплеет сначала до майской климатической нормы, ну а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Правда, не обойдется без коротечных локальных дождей и гроз. Завтра облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Под утро плюс 9-12. В середине дня в столице потеплеет до плюс 16, плюс 19. Ну и далее весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит до конца текущего месяца, будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а к следующим выходным вообще дневная температура повысится до плюс 22-27 градусов. Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге прошли матчи 29-го тура. «Спартак» переиграл «Рубин» 2-1 благодаря голам Вуи Салари. «Ростов» сохранил место в российской премьер-лиге. В Самаре подопечные Джонатана Альба обыграли «Акрон» 3-1 благодаря голам Щетинина, Махеби и Мелехина. И благодаря этой победе ростовчане набрали 33 очка и гарантировали себе спасение от стыковых матчей. Тольяттинцы пока в зоне риска, и Оренбург благодаря успеху Ростова сохранил себе место в российской премьер-лиге на будущий сезон. Скандал в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения ЦСКА 1-2 вратарь клуба Никита Медведев в матерных выражениях раскритиковал болельщиков за баннеры в поддержку уволенного в апреле тренера Алексея Шпилевского. Голкипер заявил, что такие фанаты команде не нужны. Гендиректор клуба Виталий Карасев уже пообещал разобраться в этой ситуации. Матвей Сафонов вытеснил конкурента из состава Пари Сен-Жермен, и, как сообщает издание «Экип», парижане готовы расстаться с голкипером Люка Шевалье уже этим летом. Француз, купленный год назад за 55 миллионов евро на смену Доннарумме, проиграл борьбу за место в основе российскому вратарю. Сейчас стоимость Шевалье упала до 30 миллионов евро. «Локомотив» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина по хоккею, переиграв казанский «Акбарс» 3-1, и теперь железнодорожники ведут в серии 1-0. К новостям тенниса. В Риме Даниил Медведев вышел в 1/8 финала, переиграв испанца Пабло Льямаса Руиса со счетом 3-6, 6-4, 6-2. Казанский «Уникс» вырвал победу у «Зенита» на старте полуфинальной серии Единой лиги ВТБ 107-104 в овертайме. Самым результативным у казанцев стал Пьер Дишон. У него 27 очков. «Уникс» ведет 1-0. Следующая игра в Казани 13 мая. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 14-16 градусов, небольшие дожди. В Петрозаводске плюс 13-15, переменная облачность. В Вологде плюс 15-17 градусов, в Великом Новгороде плюс 19-21 градус. В Калининграде плюс 11-13, кратковременные дожди. Сейчас в столице плюс 10, без осадков.
0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть вторая.

0: Свалка возле города представляет опасность для здоровья. Глава города Болесников предлагает поднять плату за вывоз отходов. Это его решение проблемы.
1: Проблема твердых бытовых отходов обостряется. Область нам недовольна, а областью недоволен федеральный округ. Массовых протестов там больше не потерпят. Мне об этом прямо сказали и добавили, что если области из-за нас будет плохо, то нам просто край и ад. В воне утонем.
2: Сейчас как будто не тонем.
1: Вы сидите, не пятёкайте. К сессии готовим постановление о мусоропереработке в комплексе с введением местного добровольного сбора со всех юрлиц и домохозяйств на утилизацию мусора.
3: Экспертить проект мне, а значит и огребать неприятности, неизбежные с учетом прошлогоднего рекордного подъема добровольно-принудительной платы за вывоз мусора, который и стал настоящей причиной массовых протестов, а вовсе не мусоросжигающий завод чистой стороны.
1: Сядьте, Оксана Викторовна, и записывайте.
2: Стало тепло, и вонь от свалки накрыла центральные районы Чупова старательнее, чем тьма один вечный город. Второе совещание напоминало последнее заседание в ставке Гитлера под красноармейскими залпами. И закончиться могло...
3: Ну, стрельбы Оксана все-таки не ожидала. Но не раз и не два ловила себя на безнадежном обдумывании уже не формулировки для заявления об уходе. Схватить подмышку сына Марка, заехать попрощаться к маме, успеть на вокзал к проходящему вечернему скорому и уехать в московском направлении до первого симпатичного полустанка, где нет дураков-начальников и дур-подчиненных, и где не воняет. Остались же в стране такие места?
2: Должны остаться.
3: А не остались. Что ж, мир велик. Паспорт есть, язык есть, молодая, сильная, умелая. Не пропаду.
2: Любой вариант лучше, чем жизнь на мусорной куче. Так чего же сидишь?
3: Ай, впрямь. Никто не держит. Ни работа, ни карьера, ни Тимофей, ни любовно отремонтированная и обставленная двушка. Нет в них ничего уникального. Нет ничего, что нельзя найти, заработать, получить, построить, слепить из палочек дырочек в любом другом человеческом месте. Да и Марка пора спасать уже от вони.
2: Оксана Викторовна, я придумал.
3: Что же ты там еще придумал, милок?
2: Это компетенция муниципальных властей. Подтверждаем, что земля имеет сельскохозяйственное назначение, и тогда любая свалка там запрещена. Ни районных, ни областных решений по переводу статуса земель не было. Я проверял. Там же совхоз был. Земля его или правопреемника. Ну и вопрос решен. Пусть ликвидируют, что натворили за свой счет. Ну или регрессят с чистой стороны, да хоть лично с гусака.
4: Гусак – владелец компании «Чистая сторона».
2: Кто заварил, тот и отвечает. Все суды поддержат.
3: Областной особенно.
2: По областном иск сломает, так окружной удовлетворит. Да и не дойдет до этого. Область раньше договариваться начнут.
3: Все бы так легко было.
4: Гусак – владелец компании «Чистая сторона». Сын очень влиятельного человека из федерального центра.
3: Ладно, оставьте, я еще раз посмотрю. Все равно надо проверять. Мы же не знаем, что там депутаты в 90-е напринимали.
2: Если что и сделали, то задним числом. Я уж знаю, все-таки главой земельного комитета был.
3: Кто был?
2: Я.
3: Какого комитета? Мэрии?
2: Нет, гордумы. Я же депутат был, освобожденный, чуть даже председателем не стал, но... В общем, если надо там дописать или дополнить, скажите, это легко.
3: Предложение Митрофанова Оксана решила в ход пока не пускать. Так что ничего нового в тот день не произошло. Зато именно в этот вечер проводили на пенсию Золотницкую.
1: Отвальную Золотницкая устроила в кафе с идиотским курортным названием
5: «Наташа».
1: «Наташа».
6: Может, поэтому и градус куража сразу выставился на...
1: Курорт.

0: все за всех в отрыв и пошли!
1: Старинная императрица в объятиях юных кавалер забывает обо всем. Вдруг обнаружила, что скачу по полу в колготках. С ужасом просканировала остальные детали туалета, застегнула пару пуговиц на блузке. Кто их расстегнул? Поискала глазами туфли, но нашла только пару заметных дыр в колготинах.
2: Убедившись, что всем не до нее, Оксана вздохнула, подтянула юбку, легонько устойчивости ради облокотилась в высокую спинку стоявшего рядом стула и умудрилась аккуратненько в три плавных рывка стянуть колготки без ущерба для юбки и белья, даже не выронив телефон. Лишь в финале дернулась и вцепилась в спинку, предчувствуя, что стул со скрежетом отъедет по каменному полу, привлекая всеобщее внимание трудового коллектива к неизбежному крушению любимой начальницы.
1: Стул не поехал, будто на нем сидел кто.
2: Не будто.
3: Что, не веселимся со всеми? Даниил Юрьевич!
4: Я веселюсь. Я так веселюсь, правда.
3: Даниил Юрьевич, вы уж извините, но я пока вашему предложению не дала хода. Вы не думайте, я рубить его не собираюсь. Идея хорошая. Ну, или там присвоить, не дай бог, тоже не собираюсь.
4: Ясно.
3: Просто тема тонкая. Болезников, сами видите, на психе. Рубанет наотмашь, и нет перспективной идеи. Так что пусть полежит чуть-чуть. Время выберем, двинем. Договорились?
4: Вот это самое обидное, между прочим, что для перспективных идей надо выбирать время. И для правильных действий, и для хороших людей.
3: О, да.
4: А для всякой дури любое время годится. Сама прорастает, цветет и пахнет.
3: О, особенно пахнет, это точно. Но это же всегда так, кроме запаха, то есть. Всегда дурак сквозь стены пролезет, а героям приходится в обход, песенка даже есть.
4: Ну, не всегда. То есть, согласен, в любой замкнутой системе так получается, что сорняк растет всегда, везде и много, а культурные растения, знаете, чахнут, требуют, чтобы поливали, лелеяли и так далее. Но в мое время, ну, как это принято сейчас говорить, в лихие 90-е тучные нулевые, было окошко возможностей для всех.
5: Ну и кто в это окошко пролез?
4: Ну да, кто только не. На самом деле, все ведь этим и объясняется. Сорняк занимает все возможное пространство и забирает ресурсы под себя и собственное воспроизводство. Смыслу места не остается. Культурным злакам места не остается. Социальные лифты не работают, потому что загружены отпрысками тех, кто уже наверху. Но это как раз не оригинально. В моем детстве примерно так же было. Колхоз, минуя капитализм, всегда сползает в средневековье. И вот в рамках ленной системы и нового феодализма единственный способ выдвинуться – стать либо вассалом, либо бросить вызов лорду. И не сбросить его, конечно, это запрещено, но потеснить на верхнем этаже. Успеть закрепиться, пока не задушили или пока сам не сдох.
5: От запаха, например.
4: Запах – это отдельная примета времени, конечно. В моем детстве этого не было, но остальное было. И протесты были. Да и теперь не было бы у нас бытовых отходов, другая бы тема возникла, правильно? Выборы, выбросы, гастарбайтеры, мухлёж в вузах или школах, что угодно. Раз госкапитализм и автократия толстеют, остальные должны худеть. А где тонко, там и рвется ассортимент на выбор. И все понимают, что протестовать бесполезно, что это навсегда. И в моем детстве понимали.
5: И что?
4: И все. Если народ безмолвствует и нет ни обратной связи, ни механизмов решения противоречия, нормальных и работающих, ни смазки для них, кроме коррупции, то

0: Это по нынешним временам типа пустяк, полсрока до пенсии. А если по-нормальному, ужас же. Высоцкий уже умер, Пушкин тем более. Лермонтов сгнил, даже старик Чехов готовился помирать.
1: Данил Юрьевич, вам не идет кокетничать.
0: Никому не идет. Как там положено? Вырастить сына, посадить дерево, построить дом? С сыном у меня как бы не получилось. Ну да дочь такая, что ни на какого сына не променяя. Дома два, считай. Построил, один остался, ну и бывшая Ленина. Деревьев тоже пересажал. Спасибо маме. Хоть это самое, волков разводи. Получается, все, что положено, сделал, и жизнь прошла. Мама умерла, дочь взрослая, я ей ни нафиг не нужен. Жена, ну... Жене, думаю, я до смерти надоел. И сам я на работе ничего нужного, чтобы всерьез прям не сделаю, так? Время не то, голова не в духе и так дальше. Осталось тихо тлеть да внуков ждать. Я и внуки. Прикол.
1: Так не ждите. Вперед с песней. Забирайтесь на верхний этаж, не побеждайте, но тесните. Становитесь феодалом и хозяином положения.
0: А смысл?
1: Чтоб дочь зауважала и могла расти. Чтоб жена сказала «Вах!» Чтобы мир лучше стал. Ёлки-палки, это же вы, мужик, а не я. Ставьте цели, айда, пошел. Как один мой знакомый говорил, раз жизнь прожита, терять уже нечего. Украсть так миллион, ну и про королеву. Так же у вас говорится. Императрица, в объятиях юных мужчина, угостите даму сигареткой.
0: Да я не курю давно.
1: Да я тоже. Ну, попить принесите, что ли?
0: Сейчас.
2: Тимофей.
1: Тимофей.
2: Тимофей.
1: Тимофей.
2: Тимофей. Тимофей. Тимофей.
1: Тимофей. Не могу, надоел. Не хочу быть частью планов. Не хочу быть частью жизни Тимофея. И видеть его. Не хочу.
0: Туфли ваши, Оксана Викторовна.
1: О, спасибо, Даниил Юрьевич.
3: Hey, your phone is ringing. Hey.
2: Оксан, ну ты где лазишь, а? Время 11, я на измене, я тебе везде пишу, тебе параллельно не просматриваешь даже. Тебя ждать сегодня вообще?
1: Как хочешь.
2: С чего начинаешь? Нормально скажи.
1: Говорю нормально. Сегодня не жди. И вообще не жди, если тебе так трудно.
2: Мне не трудно, просто конкретно паришь мне.
1: Так, на этом все.
2: Что все-то? Раз в жизни нормально.
1: Все. У нас с тобой все кончилось. Сегодня до полуночи забирай свои вещи, какие там оставлял, и вали куда хочешь. В полночь вернусь, все выброшу в помойку. Ты меня понял?
2: Оксан, ты че? Ну, сорян, я
1: же... Ты меня понял?
2: Нифига не понял, что началось-то? ПМС дуркуешь или как это? У тебя кто-то другой?
1: Тебя не касается. Мы с тобой расстались, спасибо за все. Больше не пиши, не звони, целую.
2: Оксан, ну...
0: Вот так это делается, да?
1: В том числе.
0: Колготки забыли, Оксана Викторовна.
1: Большое спасибо, Даниил Юрьевич. Должна буду.
4: Оксана выгнала Тимофея. Он нашел пристанище у друга Ивана.
5: Рука чесалась второй день. Сквозь гипс не проскребешь. Это раздражало. Так называемые друзья тоже раздражали. Вот железно договорились встретиться в 10, за пару часов до начала мейн-карт в трансляции Fight Night из Лондона. Заранее договорились, за 2 недели, чтобы ничего не помешало. Мне вон даже сломанная рука не помешала.
6: Бро, привет. Извини, я не приду. Тут меня жена с тещей арестовали для семейных ритуалов. Прости, прощай, Артем.
5: Ладно, с пониманием. Переходим в холостяцкий режим.
2: Работа. До 11 не дыхнуть, не пернуть. Насчет попозже видно будет.
5: Да чего уж видно. Давай сразу ко мне.
7: Пиво пшеничное, еда заграничная.
5: А ты чего опоздал? В Сарасов съездил, что ли?
7: Да какой там? Уставший я, как этот. Ты ничего не заказывал?
5: Пиццу собирался, тебя уж ждал.
7: Да какой пиццу у меня тут в пакете?

0: Жроб на неделю. Гастрономическое пати планировалось. Не срослось. Будем исправлять.
1: Да легко. Только ты сам режь и все такое. Я вижу, он кусаю в основном. Гипс. Ну, руку сломал. Поиграл, блин, в футбол с идиотами.
0: И с личной жизнью поэтому все плохо, да? Или у тебя правая любимая?
1: Ой, пошел ты. Или ты про заказ не пиццу имел в виду? Мы баб закажем, как говорится.
0: Не, нафиг.
1: Порядочный стал, да?
0: Встанешь тут.
1: Ну что, девственность потеряна. Пусть женится теперь?
0: Нет уж, на работу.
1: Ясно, ну, рад за тебя. А чего тогда в статусе не укажешь, ну, там, в отношениях, как говорится?
0: Потому что уже все сложно.
1: Да ладно, и когда случилось?
0: Да вот сейчас считай.
1: А с чего?
0: Да как бы я понимал, с чего у них пригорает. Угу. Слушай, у тебя временно упасть можно? Денек буквально, пока новую хату найду. Хозяева, заразы, покупателя резко нашли. Меня сразу на мороз. Лан, хоть денег за полмесяца вернули.
1: Хрень ты не неси. Денек. Мой дом, твой дом. Вот живи.
0: Спасибо. Завтра став подтащу.
1: Ну, может, холодильник еще. Если каждый день такие пати устраивать, моего не хватит. И статус поменяй на в свободном поиске. Ну, раз так.
0: А у тебя в статусе что написано? Я что-то не помню.
1: Красавчик.
0: Проверим. Так. Ты меня забанил, что ли?
1: Да не, зачем? Я снесся просто.
0: Ишь ты. Ты же не чиновник вроде.
1: А чего чиновник?
0: Да их каждые полгода инфорсят дичайше на разные темы. То выпилятся отовсюду, то наоборот. То значит, что по аккаунту только в православных сетях. То отвечать на все комменты сразу, то с пресс-службами каждый чих согласовывать. Теперь и до Сбербанка дошло.
1: Ой, Тим, ты задолбал. Давай лучше смотреть, а? Ладно.
0: Да чем задолбал?
1: Ой. Ну вот смотри. Мы с тобой знакомы сколько? Ну, 3 года где-то, да? Типа близкий бразы, как говорится. Тебе в мае будет 28. Ты окончил геофак в Сарасовске, но по специальности не работал. Со старших курсов ушел в медиамаркетинг и вот это вот все. У тебя ИП, последний год мутишь что-то под заказ обладминистрации, там, СММ, создание позитивного образа, боты, тролли, срачи во славу области. А для души коллективный просмотр ММА с друзьями и до сегодняшнего дня отношения, как ты говоришь, с Оксаной из Желтого дома. А она узнала, что ты на Губера работаешь. Да? Из-за этого все?
0: Ну, во-первых, не из-за этого и не узнала. Во-вторых, не совсем на Губера и не совсем работаю. Да и сама она не прям в желтом.
1: Ой, ладно. Это все детали и дело ваше. Вы сами разберетесь. Ну, теперь расскажи, близкие бразы, что-нибудь про меня.
0: Тебе 30-ник настал зимой. Окончил что-то экономическое где-то не здесь. Пашешь на Сбер. Разведен. Детей нет. С Аленой расстался. Сейчас типа свободен. К тому же руку сломал на корпоративном футболе. Аккаунт, видимо, тоже из корпоративного принципа сломал. Любишь смотреть с бразами ММА. О, кстати, начинается.
1: Там 20 минут выходить еще под репчик будут, как говорится. В общем, можно пока не дергаться. Как наш препод по бухтехнологиям говорил, общее смутное представление имеешь. Только, во-первых, день рождения у меня в сентябре. Окончил я МГУ. Ну да, где-то не здесь. Так что это не во-вторых. Во-вторых, я скоро год как не в Сбербанке, а в Главинвесте. В-третьих, не разводился. Потому что, ну, мы не расписывались. Ну и про аккаунты. А кто меня заставит? Сам снес. Надоело. Время жрет, а толку ноль.
0: А мессенджера что не снес?
1: Так это для работы.
0: О, кто его заставит, видишь?
1: Ну и от вас, гадов, печальки выхватывать. Ты же звонить вообще не умеешь, да?
0: Будто кто-то вообще умеет. Кроме детков с работы.
1: И Артем. Зараза.
0: Да.
1: Ну что, ну что? Временная потеря сигнала. Контрабандные трансляции зачистили. Вот сам, небось, и помогал чистить.
0: Ну ибо нефиг, за удовольствие надо платить.
1: Интернет должен быть бесплатным, как говорится.
0: А, сказал банкир.
1: Платный тролль сказал. Если ты круглые сутки по 146 копеек за коммент рассовываешь, это не значит, что все вокруг продажные твари. И там ольгинские тролли или твои заказчики.
0: Ну да, есть еще рукопожатные кряклы, которым западло платить за товар.
1: Поссоримся.
0: Ну давай не будем. Во, сигнал пошел.
1: Наконец-то.
2: Как рука?
1: Рука чешется.
2: Деньгам?
1: Припер мне 146 копеек за коммент. Я, прости, выпилился уже. Я думал, ты сегодня в Сарасовск свалил. Ну, тихо так. А тебя, похоже, весь день в позу стали.
2: Не говори-кась. С утра таращит, причем резко. Знаешь, что особенно упарывает? Что на ходу не только задачу меняет, но и отношения. За час, прикинь. С утра я фриланс. Мой работодатель тоже на договоре, потому что тендер выиграл. Собственно, он должен мониторить, что правобласть пишет. Я ему это отчасти обеспечиваю. Ну и за рамками договора чуть продвигаю, слегка подчищаю, что возможно. По дружбе чисто, понимаешь, да?
1: Дружба на договоре? Но это немножко по-другому называется.
2: Да ну тебя, нормально работает, все довольны. А сегодня звонит наниматель, короче, с наездами такой, как на раба, типа. Внезапно. Сроду не было такого. Я его слегка на место поставил. Он извинился такой, оправдывается. Типа, самого фачит прям в администрации Губера. Так, говорит, визжали, что пуканы на люстру.
1: А он на место поставить зассал?
2: Ну, он не я, у него обязательства и прочее.
1: А что визжали-то?
2: Да там момент такой. О, смотри, смотри,
1: да,
2: как
1: сильно,
2: они.
1: Да.
2: Красава, красава.
1: Да, жестко, жестко. И чего?
2: Там все хреново, проект горит. Чистой стране, которая тендер выиграл, что-то там не оформили. Она и рада, завод по переработке не строит. Тем более после митингов. А мусор-то сюда уже с того года со всей области тащит.
1: Ну, я типа не знаю.
2: Ну да, но наниматель мой, походу, и не в курсе, что я тут живу. И каждый день, как снег сошел, это все нюхаю. Вот и объясняет. В выходные у нас двух детей госпитализировали, в сеть пролезла. Ну и дальше везде ад и Израиль. Давайте повесим губернатора, к оружию брать и т.д.
1: Да ладно.
2: Ну, я утрирую, но если не выровнять, то через неделю натурально так и будет.
1: А ты типа великий эквалайзер?
2: И сперва, конечно, сами попробовали. Вот тут самый кругодрочь пошел.
1: Почему?
2: Да потому что от Губера позвонили в Желтый дом и велели решить проблему. Ну и представь, как наш какой-нибудь замзав отдела по делам детей, молодежи и туризма проблемы решать умеет.
1: Ну да.
2: Там в лучшем случае школота на полдня пугается, а потом звереет, а массовый юзер дает Че Гевару. Воу-воу, на третий день все в хламину и в лоскуты, а движ становится в натуре массовым.
1: И тут подтягивают тебя, и ты решаешь. Я рано снес аккаунты. Ну, теперь исправлюсь. И твоим продажным технологиям, там, алгоритмам, ботам и троллям устрою мастер-классы реального
2: резистанта.
1: Нокаут вышел красивенным. Масвидаль послушался Тимофея и рубил Тилла адским хуком в челюсть.
2: А потом без заминок стартовал повтор разогревочных боев, настолько не оправдывавших доверия, что Тимофей вырубился прямо в кресле-мешке.
1: А Иван более-менее во сне сумел добрести до дивана.
2: Убрать нарезку в холодильник они забыли, так что большую ее часть пришлось утром выкинуть.
1: А в квартире до вечера держался гнусно кисло-сладкий запах.
2: Почти такой же, как на улице.
3: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина. В спектакле заняты артисты: Алексей Вертков, Янина Мелехова-Горячева, Михаил Богдасаров, Денис Шведов, Олег Ребров, автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Олеся Ростовская, вокал Арина Зверева, звукорежиссер Луиза Лунева, редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Прямо сейчас мы продолжим разучивать гимнастику, специально разработанную с учетом физиологии мужского организма. Понятное дело, адресована эта гимнастика мужчинам. Автор комплекса – специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
5: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Мужская зарядка, которую мы сейчас будем разучивать, рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Вчера мы сделали первую часть комплекса, а сегодня выполним вторую, в которой 7 упражнений. Первую часть комплекса можно найти на сайте Радио России в архиве нашей передачи. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Приготовьтесь! Начинаем! Лягте на живот. Ноги согните в коленях, а руки в локтях. Подбородок на тыльной стороне ладоней, положенных друг на друга. На счет раз поднимите правую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сейчас повторим упражнение три раза, а дома делайте по 6-8 повторов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лежим на животе. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет раз поднимите туловище с поворотом в правую сторону. Локти не сводить. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите туловище с поворотом в левую сторону. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем три раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лягте на спину, кисти у плеч, ноги согнуты в коленях в опоре на пол. На счет раз поднимите туловище, стараясь локтями коснуться одноименных бедер. Стопы от пола не отрывать. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Держите их вместе. На счет раз поднимите прямые ноги. Носки от себя. Вдох. На счет два разведите ноги. Выдох. На счет три сведите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем четыре раза. После выполнения упражнения встряхните ногами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встряхните ногами. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите, широко их разведите. На счет раз поднимите разведенные ноги вверх. Вдох. На счет два согните их в коленях. Стопы держите на весу. Выдох. На счет три на весу выпрямите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделаем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встаньте, ноги вместе, руки на поясе. Совершайте подскоки на двух ногах, слегка согнув колени. Дыхание произвольное. Начали! Начали!

Пройдемся по комнате. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. На первые два шага сутультесь с наклоном головы вперед. Вдох. На следующие два шага прогнитесь. Сведите лопатки. Голову поднимите. Выдох. Ходите так в течение минуты.

0: Отлично позанимались. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Это замедляет обменные процессы и выведение жидкости из организма. Занятие провел Влад Спицын. Передаю микрофон моей коллеге Лене Симоновой. Пока вы пьете кофе перед работой, вполне можно расслабиться и послушать совет дня.
1: Опасная зона.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать – главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы, и сегодня их научились читать. Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело – игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию, без повторных биопсий и без дополнительного вмешательства. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Опухоль начинает выбрасывать свою ДНК в кровь задолго до того, как становится видимой на снимке. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.
5: На правах рекламы.
6: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизни в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
6: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
7: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу. А во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
8: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
7: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
8: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
7: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
8: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
7: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами.
8: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
7: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
8: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
7: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
8: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
7: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
8: И как же это средство изобрели?
7: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания Пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
8: И как же работает Пилорис?
7: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100-01-33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
8: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
7: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
8: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
7: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
8: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
7: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
9: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Крымский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
1: Радио России. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
10: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Главное радио страны.
11: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россия обвинила Украину в десятках тысяч нарушений режима тишины. Глава ДНР Пушилин заявил о неработоспособности механизмов ООН. И в АТОР рассказали, что могут аннулировать шенгенские визы. Далее подробности. Кремль надеется, что работа по обмену пленными между Россией и Украиной будет финализирована в ближайшее время. Соответствующие службы работают в этом направлении, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. В полночь, объявленная ко Дню Победы перемирия, завершилась. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии. В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевском районе Николаевской области объявлена воздушная тревога. В Сумском районе несколько штурмовых групп ВСУ потерпели неудачу при попытке пересечь реку Псел. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах. По их данным, вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на подконтрольной группировке войск «Север» территории. Отмечается, что ВСУ неоднократно нарушали режим прекращения огня в Сумском районе. Роль ООН в урегулировании международных конфликтов практически сведена на нет. Об этом заявил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил двойные стандарты международной организации по отношению не только к Донбассу, но и к другим конфликтам. По мнению Пушилина, нужно перестраивать систему взаимной безопасности. Пока к этому готовы только Россия, Китай и, может, еще несколько стран. Но без желания и политических решений со стороны США и ряда европейских стран, хотим мы того или нет, без доброй их воли, без здравого подхода к возможным последствиям урегулировать эту ситуацию или стабилизировать ее не получится, заключил глава региона. Ранее Пушилин заявил ТАСС, что неработающие механизмы ООН усиливают риски глобального конфликта. По его мнению, для этого уже созданы многие предпосылки. США могут возобновить удары по Ирану. О том, что Дональд Трамп рассматривает такую возможность, пишет Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что американский лидер может использовать силу, чтобы принудить Тегеран к уступкам по ядерной программе. А в Иране заявляют, что альтернатив плану, который ранее предложила сама Исламская Республика, нет. Любые другие подходы только затянут конфликт. Но президент США мирную инициативу Тегерана раскритиковал.
2: Оно невероятно слабое, я бы так сказал. После того, как я прочитал ту чушь, которую они нам прислали, я даже не дочитал до конца. Я сказал себе, не буду тратить время на чтение этого. Я бы сказал, что это одно из самых слабых соглашений на данный момент. Оно находится на искусственном жизнеобеспечении, когда врач выходит и говорит, «Сэр, у вашего близкого человека шанс выжить примерно 1%.
1: Трамп также заявил, что Штаты могут возобновить операции в Ормузском проливе. Глава Белого дома рассказал, что Вашингтон пока не делает этого якобы из-за просьб других стран, но дал понять, что в любую минуту может отдать приказ начать операцию. В Грозном несколько человек доставлены в больницу с отравлением угарным газом после крупного пожара в многоквартирном доме. Пламя охватило почти 3000 квадратных метров. Все подробности у корреспондента «Вестей» Артура Мустаева.
3: Пожар охватил девятиэтажку за считанные минуты, причем огонь вспыхнул сразу на верхних этажах.
4: Буквально за 3 минуты с 7-го этажа наверх поднялся пожар и вниз спустился. Это буквально вот несколько, 5 минут. Моментально отреагировали МЧСники.
3: Часть жителей смогла покинуть дома самостоятельно. Другим же помогли спасатели, которые среагировали молниеносно и, по сути, совершили настоящий подвиг. Людей успели эвакуировать едва ли не прямо из огня, без серьезных последствий для здоровья. Несколько человек, которые отравились угарным газом, доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
5: Глава региона уже распорядился, чтобы мы без промедления приступили к восстановлению дома. Более того, ничего. Мы отремонтируем все квартиры и обставим их мебелью. Пострадавших уже расселяем.
3: В тушении пожара были задействованы основные силы городского гарнизона МЧС. Предварительно причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора.
6: Полностью потушить огонь удалось лишь к полуночи. По предварительной информации, пожар охватил порядка 3000 квадратных метров. Всем пострадавшим оперативно оказана помощь.
1: Российским туристам могут аннулировать шенгенскую визу в Грецию, если они нарушат правила первого въезда и основного пребывания в стране, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, визы в Грецию рассматриваются быстро, в течение 10-15 дней, однако власти очень внимательно следят за соблюдением визовых правил. Вице-президент АТОР подчеркнул, что страны выдают российским гражданам теперь только однократные визы, что нагрузило дополнительной работы, консульства и визовые центры. В Москве и по области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15-18 градусов. Это почти соответствует климатической норме мая.
7: В течение дня столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта окклюзии по типу теплого, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь, морось, утром очаги туманов, ветер восточный 3-8 метров в секунду, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 18, что почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление будет падать, составит вечером 741 миллиметр ртутного столба.
1: До конца недели в Москве в основном будет комфортное 20-градусное тепло. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
8: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. В составе Краснодара мяч забил Диего Коста. У столичного клуба отличились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, ставший автором победного гола в компенсированное время. Краснодар на 2 очка отстает от «Зенита». «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. У москвичей точные удары на счету Кристофера Ву и Пабло Салари, а у казанцев мяч забил Александр Юкич. Пари НН потерпел поражение от ЦСКА 1-2. Данил Лисовой отличился за нижегородцев, Данила Козлов и Имран Фиров за армейцев. Акрон проиграл Ростову 1-3. Авторы голов у ростовчан Кирилл Щетинин, Махамад Махиби и Виктор Мелехин. Тольяттинцы отквитали один мяч благодаря автоголу Умара Сако. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. «Локомотив» повел в серии до 4 побед 1-0. Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В третьем раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса, а Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Там же в Риме на женском теннисном турнире категории 1000 Мира Андреева шагнула в четвертый круг. Россиянка обыграла бельгийку Элизе Мертенс. Еще одна представительница нашей страны, Анна Калинская, уступила Елене Остапенко из Латвии. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
1: Сегодня в Кирове плюс 13-15 градусов, небольшие дожди. В Уфе плюс 15-17 градусов дожди. В Оренбурге без осадков плюс 23-25 градусов. В Казани плюс 22-24, кратковременные дожди. В Самаре дожди и грозы плюс 23-25. В Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, грозовые дожди. В Пензе плюс 21-23, грозовые дожди. В Ярославле без осадков плюс 17-19 градусов. Во Владимире плюс 16-18, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно без осадков плюс 19-21. В Москве кратковременные дожди плюс 17-19. Сейчас столица плюс 10, облачно, безветренно. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 7:10. В студии областного радио Татьяна Ляпина, за пультом эфира звукорежиссер Наталья Лобанова. Доброе утро всем, кто на волне Радио России вместе с областным радио. Сегодня 12 мая, вторник. Мы встречаем новый день, восход солнца сегодня в 3:55, закат в 20:37, долгота дня 16:42, луна в четвертой четверти в созвездии Рыб. Завершились большие праздничные выходные, возвращаемся на деловую волну. О погоде и о главных событиях в выпуске новостей расскажет Владимир Юдин.
1: Доброе утро! Доброе утро, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Стали известны подробности вчерашнего пожара на металлургическом заводе в Череповце. По словам очевидцев, возгорание началось в 11 утра по местному времени. Столб дыма был виден во многих районах города. Как сообщил глава Андрей Накрашаев, пожар возник на Череповецком металлургическом комбинате из-за возгорания бочек с бензолом и маслом. Площадь пожара, по уточненным данным, составила 300 квадратных метров. Огонь тушили около 40 сотрудников МЧС. Пожар был ликвидирован через 2 часа. Пострадавших нет. Произведены замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в трех районах. Это улица Мира, Ясная Поляна и Северное шоссе. По результатам замеров превышений ПДК не выявлено. Экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме. Причины пожара устанавливаются, добавил Накрашаев. Сегодня завершается отопительный сезон в Вологде. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Шестянников. Теплоснабжение отключат более чем в 3000 жилых домов. Уже в мае в городе начнется подготовка к следующему отопительному сезону. Пройдут плановые ремонтные работы. В центральном и южных районах Вологды запланирована реконструкция участков трубопроводов и замена оборудования. График отключения горячей воды и ремонта котельных опубликован на сайте городской администрации. В Череповце с 11 по 16 мая проходят плановое отключение электроэнергии. Как сообщает МУП «Электросеть», работы связаны с ремонтом оборудования. Сегодня свет временно отключат с 9 утра и до 12 часов дня в некоторых домах на улицах Пролетарской, Красный переулок, а также на Социалистической и на Советском проспекте. Под отключение попадут торговые объекты и павильоны. С 2 часов дня и до 5 часов вечера без света останутся некоторые дома на улице Ленина и Ломоносова, а также гаражи и павильоны. Специалисты из Вологды и Череповца приедут в районы области. Ближайшие выезды передвижного медицинского комплекса пройдут уже на этой неделе. 14 мая прием в деревне Ягница, 21 и 22 мая в деревне Ясная Поляна, 28 и 29 числа в деревне Абаканово. Местные жители смогут пройти флюорографию и маммографию. Вблизи Вологды обустроят новую площадку для приема бортов санитарной авиации. Решение приняли по итогам совещания по развитию санавиации, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Площадку разместят на улице Пригородной в деревне Абрамцево. По словам главы региона, это позволит максимально быстро доставлять пациентов в областные клинические больницы, что особенно важно при экстренной помощи. Объект планируют оборудовать уже в мае. Площадка будет соответствовать всем необходимым требованиям. Укрепленный участок размером 20 на 20 метров, специальная маркировка, ветроуказатель и круглогодичный подъезд для транспорта. Также власти проверят состояние действующих взлетно-посадочных площадок в районах и приведут их в соответствие с нормативами. Более 12 тысяч человек в Вологде в День Победы приняли участие в шествии Бессмертного полка. Колонна с портретами фронтовиков прошла по проспекту Победы до Кремлевской площади. Праздничные мероприятия начались с парада военной техники. Волокжане увидели мотоциклы и машины времен Великой Отечественной войны, а также современную военную технику. В течение дня в городе проходили концерты, фестивали и памятные акции, в том числе выступление актера Дмитрия Певцова. В организации «Бессмертного полка» участвовали 180 волонтеров. В Череповце около 200 байкеров открыли мотосезон праздничным пробегом, посвященным Дню Победы. Мотоциклисты стартовали от Музея военной техники в Парке Победы, где возложили цветы к мемориалам и почтили память героев минутой молчания. колонна проехала по главным улицам города через Октябрьский мост, Шекснинский проспект и Южное шоссе. Многие мотоциклы были украшены флагами и копиями Знамени Победы. Как отмечают организаторы, перед заездом всем участникам напомнили о правилах безопасности. В Череповце мотопробегами традиционно открывают и закрывают байкерский сезон. Жители Вологодской области активно подключаются к программе долгосрочных сбережений. По данным на конец марта этого года в регионе заключено 125 тысяч договоров ПДС. Общий объем накоплений превысил 7 миллиардов рублей. Как сообщили в Вологодском отделении Северо-Западного управления Банка России, программа позволяет формировать накопления с господдержкой и получать налоговый вычет. Минимальный взнос для участия составляет 2000 рублей в год. Средства участников и инвестиционный доход застрахованы государством на сумму в два раза выше суммы по страхованию банковских вкладов. Присоединиться к программе можно с 18 лет, заключив договор. Минимальный срок участия в программе 15 лет, сообщили в Центральном банке. В Череповце с 11 мая изменился маршрут трамвая номер 4. Изменения связаны с началом ремонта на проспекте Победы. Работы затронут участок от Красноармейской площади до улицы Верещагина. Как сообщили в МУП «Электротранс», трамвай будет следовать через остановки «Вокзал» и улица «Заря Свободы». Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. Движение автомобилей ограничивать не планируют. Автобусные маршруты останутся без изменений. Информация синоптиков. В Великом Устюге сегодня днем плюс 15, в Никольске 13 градусов тепла, в Тотьме плюс 14, в Кириллове плюс 15, преимущественно без осадков. В Ытигре, в Бабаеве и Череповце плюс 16 и в Вологде преимущественно без осадков плюс 15. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
6: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Мы почтили героев Великой Отечественной войны, но не забыли вчера, а помним и сегодня. Помним о тех, кто свернул голову фашизму в 45-м, но он воспрянул и в новом веке. Поэтому помним о тех, кто продолжает этот бой и ждет помощи и содействия тех, ради кого не жалеет жизни и сегодня. Мы настраиваемся на патриотический лад и с памятью святой в душе приглашаем к свершению добрых дел всех, кто наполнен этим чувством патриотизма, кто неравнодушен и готов к благотворительности ради одного – все для фронта, все для победы. Только так. Хроника волонтеров. И информация со странички ВКонтакте Маск-сети Вологда. Доброе утро, добрые люди. В наших мастерских вас ждут тепло и душевная дружеская атмосфера. Приходите помогать. Вологда, улица Мира, 17, с 10 до 14, улица Пугачева, 57А, с 10 до 17, улица Возрождения, 74В, с 9 до 15, улица Ярославская, 30, с 9.30 до 14, с 17.30 до 18.30, улица Лермонтова, 19, с 10 до 14. Напоминаем, каждый может оказать финансовую помощь мастерским Масксети Вологда. Реквизиты можно найти в социальной группе ВКонтакте Масксети Вологда. Фронт движется. Заявки на индивидуальную маскировку поступают постоянно.

0: самый, ну, можно сказать, ветеран-волонтер. Здравствуйте, Ольга Константиновна.
1: Здравствуйте.
0: Я представляю также Людмилу Алексеевну Калистратову. Людмила Алексеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень приятно, что есть и мужчина в этой команде, Юрий Германович Леогонький. Юрий Германович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И Татьяна Георгиевна Короткова, которую наши радиослушатели наверняка знают, и не только по нашим эфирам, но и как большого пропагандиста народной культуры. Но вот Татьяна Георгиевна еще участвует в работе патриотической в этой мастерской «Маск-сети Вологда». Татьяна Георгиевна.
3: Здравствуйте, люди добрые.
0: Для встреч поводов всегда много, но вот новый сбор объявлен в мастерских «Маск-сети Вологда». Поступил новый заказ на сети, требуются новые материалы. И Ольга Константиновна, как старшей группы, Ольга Константиновна подольше всех работает. Ну и кроме того, еще Ольга Константиновна сын тоже там находится.
4: Дорогие наши слушатели, нам очень нужна помощь. Нужны новые материалы, требуются для работы. Кто может нам помочь? Мы покупаем материал на сети, на если кто-то пожелает, но наши девочки все с пенсии сразу скидываемся. Вдруг еще желающие есть и помочь, приходите к нам на Пугачева 57А. И еще у нас девочки в районах работают, очень нам помогают, особенно школа в Гремячем Елены Уваровой. Она всех ребят сплотила, даже первоклассники помогают ей, такая хорошая команда у них. Еще у нас девочки после работы еще шьют трусы, постельное белье, если вдруг у кого-то есть залежавшиеся материалы, ткани тоже можно приносить, очень будем рады.
0: И любые ткани. Или...
4: Да, ситец желательно, какие-нибудь ХБ ткани, очень нужные. После работы девочки всегда что-нибудь еще для них пошьют и сделают.
0: Все это востребовано?
4: Да, очень востребовано для госпиталей. Все у нас девочки возят, 4 года вот я их знаю, которые работают, посылки посылаем своим детям. Вот Наталья Титова такая, очень 4 года ее знаю, не прекращая, возит, помогает всякими гуманитарную помощь, материалы, дрова, доски, все им отвозит. Такие люди хорошие здесь к нам все приходят, прибивают к нам таких людей хороших. Вот.
0: Вот сейчас какой сбор, как можно поучаствовать в этом сборе?
4: Очень нужны нитки на антидроновой сетке, это такой шнур, потом на кумулятивные болты очень нужны, и у нас Ира Дуванова наша главная заказывает нам все это, привозит, но денег не хватает. Конечно, мы объявляем сбор и на нашей сети маскировочные. Там идет материал сейчас современный, пленка такая. Вот тоже очень нужно. Быстро заканчивается, потому что у нас каждый день одна сеть. Каждый день, если народу много, уже и 2 сети у нас получается.
0: Каждый день по сети вы слетаете.
4: Да, да. Ребятам отправляем. Они нам заявки присылают, мы обязательно отправляем. Наши девочки с удовольствием ходят и работают, плетут по одной сети. Почему сегодня мало? Давайте еще напряжемся и доделаем.
0: Ну вот я знаю, что Юрий Германович, он у вас не единственный представитель?
4: Да, пока единственный
0: пока
4: остался.
0: Единственный.
4: Остальные ушли на фронт. Да, и еще один мальчик, весь израненный, он работает дома. Пришел с фронта и тоже нам помогает. Это Антонов Владислав.
0: Владислав Антонов.
4: Да, у него и жена помогает, и сын маленький, 4 годика. Все дома делает, сети. Такой хороший человек.
0: Вернулся раненый.
4: Да, весь израненный, инвалид. И приходит и помогает. И столько видел ужасов на фронте, но не сдается.
0: Ну, еще раз мы с призывом обращаемся всех, кто слышит, помочь финансово, потому что необходимы ткани. Это очень большой вклад. И вот Юрий Германович делает особенные сети. Передавая ему слово, скажу, что и приглашаем и других мужчин тоже поучаствовать в этом деле. Юрий Германович, что это значит? Вот какие у вас особенные сети?
2: Ну, я не хотел сказать, что они особенные в том плане, что они там мной изобретены. Мне это передали по наследству, можно сказать. Когда молодые ребята на фронт ушли. Ну, это мне передали, я-то уже и пенсионер. Ну, сетка представляет собой паракорд, такой плотный шнур, который плетется на кондукторе, на некоем, как на основу натягивается, а потом, как у любой ткани, у сети есть основа, уток. Вот, и все это соединяется болтами.
0: Болты, да, вот это вот
2: особенность. Да, да, то есть болт, гайка, мебель.
0: А болты-то тоже где-то берете?
2: Да, покупать надо все это, покупается. Это гайка, я так понимаю, это от какого-то мебельного производства, потому что они необычной формы, с такими шипами. И, ну, надо, чтобы болт с гайкой, это крепление, оно плотно держало соединение, чтобы они никуда не

0: разъехались, чтобы в процессе перевозки не получилось так, что где-то густо, где-то пусто. То есть она равномерно должна быть, сеть. И дрон, как я понимаю, при ударе об эту сеть, об болты этой сети, взрывается, но взрывается не непосредственно на броне и пробивает ее, а на некотором расстоянии от брони, поэтому кумулятивная струя от снаряда, она как бы рассеивается. И большая вероятность, что одного дрона на танк или на бронетранспортер не хватит. То есть люди останутся живы, техника сохранится, и это уже повысит выживаемость. Люди будут выживать, и это самое главное, в общем-то.
1: Юрий Германович, вы над такой сетью...
0: Против кумулятивных зарядов.
1: Противокумулятивная сеть. Вы один работаете
0: да,
1: над
0: я
1: этой
0: один,
1: сетью?
0: Там,
1: то есть потруднее, да, делать?
0: Ну да, то есть надо навык, шуруповер там где-то... Конечно, женщина с какими-то механическими способностями, ну, мужчине будет сподручнее.
1: Вы тоже за один день одну сеть делаете, один день не делаете?
0: Нет, сначала работал долго, там часов 8, больше, наверное. Сейчас где-то 4-5 часов, ну а как правило, все равно за два раза ее делаешь, то есть за два дня.
1: Кто-нибудь был бы вот так вот на смену, так неплохо.
0: Ну, конечно, конечно, если бы еще кто-то приходил.
1: Мужчин, и даже... мужчин мы подчеркиваем.
0: Да, не помешает.
1: Улица Пугачева, 57А, уважаемые мужчины, кто способен, кто свободен, кто может подъехать. В течение рабочего дня каждый божий день мастерская открыта. Рабочие дни Пугачева, 57А. Очень нужны мужские руки. Сейчас Людмилу Алексеевну Калистратову хочу спросить, как вы присоединились к этой команде?
2: Как началась спецоперация, узнала, что собирают деньги. И начала переводить. Потом смотрю, ВКонтакте, масс-сети выпустили, что нужны волонтеры. Я вот в 22-м году, скоро 3 года будет, как пришла и осталась.
1: Вы живете в этом районе Водниках?
2: Нет,
1: там?
2: Я живу на Маяковского.
1: То есть вы еще даже далеко ездите?
2: Да, я далеко.
1: Пугачёва, 57А, это вот район Водников, и кто там проживает, оказывается, еще и далеко ездят люди.
2: Но я пришла, коллектив мне очень понравился, у нас все люди такие увлеченные, все болеют за это дело. Молодцы девочки. Мы приглашаем еще на помощь, потому что начинается дачный сезон, кто-то все равно уедет на дачи. Нужна помощь. Можно молодых, вот в выходные, например, собрали девочки группу, и нас бы заменяли, все равно мы ходим пятидневку, но тяжело нам тоже надо и домашние какие-то дела сделать. Прийти, посмотреть с нами в рабочие дни. Их вот, чтобы научить, да,
1: конечно.
2: Все. Даже элементарно сеть перевесить. Надо научиться сначала, но не трудно. Научатся все. Было бы желание, терпение. И я не могла остаться в стороне, как, наверное, и любой из здесь присутствующих, и любой из тех, кто вот занимается волонтерством. Мы не можем остаться в стороне. Ребята должны чувствовать тыл. Сети защищают жизни, защищают технику. Расходный материал. Вот попал дрон, сгорела сеть, надо другую натягивать. Материала нужно много. Мы хотим плести. У нас точек-то много по городу. Могут зайти в контакт, присоединиться к масс-сети Вологда. Там вся есть информация нужная и реквизиты, и все. Можно там посмотреть, присоединиться к группе.
1: А сколько человек у вас занимается?
2: Разное количество. Иногда 5 придет, иногда 13, иногда 20. Люди ходят в свободное время.
1: Да, если 20 придут, то места все равно хватает.
2: Найдем место и работу найдем, потому что сеть это не просто, что вот взять и сплести. Нужно разрезать, оплести. Разрезать ленточки. Дело найдется всем.
1: Граждане старшего поколения в основном?
2: Ну, в основном сейчас, да. Где-то чисто физически мы не можем, вот на фронт или там в госпиталь или где, вот по состоянию здоровья, а вот... Когда приезжают ребята вот с фронта за сетями, вот удивляешься, какие у всех у них светлые лица, добрые. Они нас стараются не пугать. Они говорят, все хорошо, благодарят нас за то, что мы им помогаем. Нам это очень приятно, мы чувствуем связь, чувствуем нужность свою.
1: Татьяна Георгиевна Короткова. Думаю, что с Татьяной Георгиевной вам еще как-то так вот сплоченнее.
3: Люлек, ну как? Сплочение, не сплочение.
4: Конечно.
3: Я беру гармошку, можно? Я приходила с баяном, пришла и думала, мы в промежуточке будем. А промежуточек совпало с днем рождения. Мы пили чай и, видимо, немножко громковато пели. К нам зашли оговорить нас, нам надо было предупредить, что, девочки, мы просто, у нас расслабуха маленькая. Но они сказали, что, в общем, не шуметь. Это не жилой дом, там еще зал есть, где встречи бывают. Надо было мне просто предупредить, что, ребята, мы чуть-чуть попоем, не помешаем ли мы вам, правда? Вот, поэтому временно. Но я надеюсь, что вот эта гармошка там будет звучать, ладно? Звездный вальс.

Хочу еще раз поздороваться с людьми, дай Бог здоровья всем, чтобы мирного неба нам всем поскорее. Я недавно выслушала по радио одну мудрую мысль, что человек умирает дважды, когда перестает дышать, а первый раз, когда забывает свое имя, имя своих дедов, прадедов. Вот я думаю, среди тех, которые вот приходят плести сети, что-то другое помогать, даже с теми же деньгами, со своим, пусть даже 30, пусть 50 рублей принесут в общую кассу, в общую копилочку для победы, для нашей. Это уже будет маленький, но хороший поступок, подвиг, движение души. Подвиг движения души вверх, вверх к Богу, Божьим заповедям. И такой человек, вот хочется пример сказать, простая скромная женщина, она все в церковь ходит, все молится за свой. Вот, кстати, общая молитва очень помогает. Надо почаще нам всем, страной, городом, улице, подъездом. Мы разобщенно живем. Вот надо объединяться нам здесь и объединяться около Бога, около заповедей, потому что они всегда к хорошему, к доброму приведут. Вот Галя Мельникова, она все время областное радио слушает, благодарна ему. Так больше, говорит, никому не рассказывай. Ну, я извините, скажу, может, это подвигнет кого-то на другой такой хороший поступок. Пришла, говорит, я не знаю, куда идти. У меня нет смартфона, нет телевизора, только вот радио спасает. Куда идти с этими деньгами, не знает. А услышала адрес Пугачева, 57А, и пошла туда. Денежку, на приличную денежку, принесла, на Пугачева рассказывает, принесла, положила. Говорит, я не знаю, куда идти, девочки, да мне и ходить трудно. Выложила денежку на стол. Я еще к тому говорю, что собираются-то люди вот и сети плести, доброе-то дело делать. Они копейки-то, ни копеечки себе-то не возьмут, все отнесут туда, куда нужно. И не беспокойтесь об этом никогда. Второй пример. Анатолий Панев, он инвалид первой группы. У него тяжелое заболевание очень. Он ветеран гражданской авиации. Он по жизни летчик. Такой для меня это Моресьев. Наш вологодский Моресьев. И вот он ездит по пунктам таким, где женщины плетут сеточки для СВО, собирают какие-то материалы для нашей победы. И он ездит с гармошечкой, своей, со своими стихами, со своей мелодией. И вдруг посылает он мне стихи. Стихи как раз не буду объяснять. Вы сейчас сами услышите, какие это стихи. В общем, я очень счастлива. Прихожу сюда, на Пугачева 57, как себе домой. И хочется сказать привет, девчонки. А мы все в душе девчонки. Мы там молодеем, потому что мы там доброе дело делаем, правда? И дай Бог всем здоровья, которые туда приходят. И победа все равно будет за нами. И ребята должны все вернуться живыми. И вот чтобы ребята вернулись... И мы все вместе отпраздновали победу. Я спою на стихи Анатолия Панева сейчас песню. Но это экспромт, свежая совершенно, это черновик. Если где собьешь, уж прошу прощения. «Руки матерей», значит, слова Анатолия Панева, музыка моя.

войне. Мальчишек сети закрывали, и каждую сплетая нить, просили женщины у Бога своих мальчишек сохранить, своих мальчишек сохранить.

0: спас врага на той войне. Мальчишек сети закрывали.
1: Ой, спасибо, на слезы.
2: Спасибо.
3: Ребята, будьте живы. Вернитесь быстрее домой. Вас очень-очень ждут. Мы вас очень любим. И Россия должна быть единой, не распадаться. Наша Россия. Пятую колонну всех под задницу, за границу. Туда их.
4: Пусть бегут, да?
3: Пусть бегут неуклюже за границу. По лужам.
4: Те, кто сегодня в стороне, но, да, к сожалению, это наблюдается, вот это вот разъединение-то. Кто-то вот держит и на фронте, и в тылу, а кто-то весело живет до сих пор и ни о чем не думает. Вот, к сожалению, это есть.
3: У меня надежда на тех ребят, которые вот возвращаются с фронта, очищенные от...
5: Другие, от плесени очищенные. Вспомнил. Ну, я книг много читал, читал всегда и сейчас продолжаю также читать. Ну, даже не помню автора, ну, помню, что человек достойный. Такая тема там была, в общем. Этот автор сказал, что такое ад? Вот ад, на мой взгляд, это то, когда человек понимает, что уже поздно, поздно. То есть еще недавно было время, когда ты мог отдать часть своих сил, своей души, своих средств, времени. А потом прошло время, и уже дети, которым мог помочь, выросли, не нуждаются, а состарился, ничего дать не можешь. И вот это чувство, что как бы история, эпоха прошла мимо тебя, ты оказался, знаете, выражение, хата с краю. Вот в этой хатке ты просидел. Так вот, раз уж мы обращаемся за помощью к людям, чтобы они так или иначе нам помогли, то хотел бы им пожелать, чтобы мимо них эпоха не прошла, чтобы эта утлая хатка не оказалась для них последним пристанищем.
3: К слову, Бадя, я его встретила буквально сейчас, перед тем, как прийти вот сюда, на областное радио. Еду в автобусе, мне надо выходить. Я выходить с рюкзаком, с гармошкой, в общем, я нагруженная. И впереди девушка стояла, я ее спросила, вы сейчас не выходите? Она, видимо, мне ответила, но я не расслышала. И когда я второй раз спросила, извините, говорю, вы не выходите? Она мне так громко сказала, выхожу, понимаете, так резко, вот я не прибавила. С таким злом, с таким остервенением. И когда она на меня оглянулась... Вот где ад был. Под носом у нее эта сосулька, вот эти серьги. Дальше в ноздре еще сосулька под носом. В ушах несколько этих сосулек. Даже на щеке какая-то сосулька. И она вся со лба до щек и вниз. И смотрю, шея так змеями таким спускается. Потом оголена до локтей рука. Она вся в татуировке. Вот где ад. Конечно, этой девушке, я думаю, будет очень трудно помнить о предках. Надо бы призадуматься. Еще я бы с удовольствием спела песню. В общем, мне удалось разыскать без вести пропавшего маминого родного брата Алексея Николаевича Паныгина и съездить к нему на братскую могилу. Она под Берлином, 60 километров от Берлина, концлагерь Заксенхаузен. Свезла туда земельки со всех могилок моих родных, от его сестры, от мамы, от всех. Пятеро у меня могилок вот таких рядышком в Шуйском, в моем родном Междуречье районе. А оттуда взяла с братской могилы, где мне разрешили, и тоже привезла в Междуречье, рассыпала всем. И мне стало в это время легче, что как будто мой дядя родной, мамин брат, вернулся, и он не стал безвестным. В общем, я его разыскала. А начал разыскивать мой брат Генрих Георгиевич Коротков. Он старший, и он такой пример подавал. Вот старшим надо обязательно хорошие только примеры подавать. Спасибо брату за это. А любимая его песня, вот «Без вести пропавшего», которая разыскала, была «На мою, на могилку уж никто не придет, только раннюю весною соловей пропоет». Одолела я этот Берлин, там в концлагере бабушкин сын.

0: Мама бойца СВО Ольга Константиновна Лебедева, волонтер мастерской «Маск-Сити» Вологда на улице Пугачева, 57А, у нас в студии. С ней в команде также Юрий Германович Леогонький, Людмила Алексеевна Калистратова. И вместе мы слушаем нашего самодеятельного исполнителя, поэта и музыканта Татьяну Короткову. Она тоже волонтер «Маск-Сити» Вологда, Пугачева, 57А, Татьяна Георгиевна. Мы призвали всех к тому, чтобы люди поучаствовали, во-первых, в сборе средств на новый заказ, который пришел с фронта, помощь, чтобы мастерить эти сети, особенно мужчин мы приглашаем. Вот Юрий Германович пока в одиночку там делает сети, которые очень востребованы. И вообще на помощь всех, кто может эту помощь оказать. Улица Пугачева, 57А. Ну, давайте вот в завершение еще тогда скажем нашим радиослушателям, которые, я надеюсь, прониклись нашим разговором. Ну, вот мы его завершаем сегодня. Да? Давайте, Людмила Алексеевна Калистратова.
1: Ну, я бы хотела сказать тем, кто еще нигде не участвовал, то, как говорится, моя хата с краю, просыпайтесь. Война стучится к нам в дом. Беспилотники летают уже в середину России. И если ребята там не остановят врага, серьезного врага, которому помогает больше 50 стран, я не знаю, что с Россией будет. Поэтому помогайте, пожалуйста.
0: А мы должны помочь ребятам, да.
1: И ребята должны знать, что в тылу их любят, ждут, им помогают. Тогда им будет проще там решать свои проблемы.
2: Наверное, самое худшее состояние души – это когда человек равнодушен. По этому поводу много сказано и до меня. И все знают это крылатое выражение, что именно из равнодушия происходят все беды, все боли, печали и прочее. Вот. И всем бы пожелал как-то с этой душевной или духовной болезнью как-то справиться.
3: Я хочу сказать всем нашим радиослушателям, чтобы они не боялись, приходили, помогали нам. У нас очень хороший коллектив, всему научим, главное желание. Не бояться, не быть равнодушными, думать о родине и о парнях, которые нас защищают. И мы спим спокойно пока.
4: Как раз Анатолия Панёва, напомню стихи. «Висели сети на стене, их руки матерей вязали. От глаз врага на той войне мальчишек сети закрывали, чтобы как можно больше вернулось и как можно быстрее вернулись. Как много русских матерей в слезах, прощаясь у порога, смотрели в спины сыновей с одной надеждой о Боге». Вот и говорят: «А, Бог, что там, помогает, не помогает». А вот попадает на фронт, и все, без Бога-то не до порога. И понимает, как молитва-то помогает. Поэтому давайте немножко встрепенемся и свои души почистим. И будем более едины. Без единства нам не победить.

0: просто про волонтеров в мастерской Москсити песня.
1: Приходишь, сплести сеть, осветляешься душой. Как раз в точку, Татьяна Алексеевна, правда?
0: Очень надеемся, что на улице Пугачёва, 57А, команда пополнится, придут новые, желающие помочь и материально, и физически своим трудом, своим участием. Я выношу благодарность благотворительной организации «Москсити Вологда» и от вашего имени тоже, уважаемые радиослушатели, за предоставленную возможность встречи с волонтерами. И, конечно же, благодарность за их деятельность, за каждодневный труд во имя фронта и во имя сохранения жизни наших бойцов. И заранее благодарю тех, кто откликнется на зов об этой помощи и перечислит средства и пополнит ряды волонтеров и благотворителей. Реквизиты для перечисления есть в группе «Москсити Вологда» ВКонтакте. Вологодские адреса там есть. Во многих районных городах и поселках тоже есть филиалы, они существуют, где плетут сети, и помощь требуется там всегда. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что в едином строю. За свою страну, за родину, за народ, за мир на земле.

0: делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107,7 МГц. Областное радио.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
1: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
5: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
0: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
6: И в завершение напомним, что сегодня праздник, Международный день медицинской сестры. Помощники докторов, лучшие друзья пациентов, примите поздравления и пожелания самые добрые, пусть сбудутся в жизни тех, кто служит людям и стоит на страже их здоровья. Пусть будет радость и счастье и в вашей жизни тоже. Татьяна Ляпина, Наталья Лобанова, с новой трудовой неделей. Спасибо всем, кто с нами.

Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106. Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район, частота 102,5. Вологодский 107,4. В Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1. Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4. Междуреченский 102,9. Нюксинский 102. Сямжинский район 101,8. Тарнакский 101,5. Тотимский 104,6. Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98-107,7 FM. Радио России Вологда. Радио на все времена.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ПВО за ночь уничтожило 27 украинских беспилотников на 3 регионами России. Названа приоритетная задача российской экономики. И в Якутии эвакуировали 11 человек, которые застряли во льдах на реке и острове. Все подробности далее. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над 3 регионами России. Об этом сообщила Минобороны. Атаки были пресечены с полуночи до 7 утра. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Аэропорты Саратова и Саранска временно не обслуживают рейсы, сообщает Росавиация. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. Москва не видит ограничений по персоналиям, когда речь заходит о потенциальных переговорщиках между Европой и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную посредническую миссию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Песков подчеркнул, что ключевым фактором является не конкретная фамилия, а политическая воля Евросоюза к возобновлению контактов. Ранее Владимир Путин отметил, что для него лично бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер самая предпочтительная кандидатура для выстраивания диалога между Россией и Европой. Вместе с тем президент готов видеть в роли переговорщика от ЕС любого лидера, который не наговорил каких-то гадостей в адрес нашей страны. Громкое дело расследуют на Украине. Экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в отмывании 460 тысяч гривен. Это более 700 миллионов рублей. Дело касается строительства элитных коттеджей под Киевом. Один из особняков, по версии следствия, предназначался для Ермака. Сам он все обвинения отрицает.
2: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы тут видите.
1: Местные СМИ опубликовали также кадры, на которых видно, как сотрудники антикоррупционных органов проводят с Ермаком следственные действия. Мерседес, в котором он ехал, заблокировали. Сотрудники спецслужб провели с ним беседу. Напомню, ранее были обнародованы записи разговоров политиков и бизнесменов, которые доказывают факт коррупции в верхушке украинской власти. В них в том числе фигурировал Ермак, ряд министров и чиновников. В квартире соратника главы киевского режима был проведен отпуск. В тот же день он написал заявление об отставке. Безработица в России в ближайшие годы останется на низком уровне, в пределах 2,3% и 2,4%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. В интервью газете «Ведомости» он сообщил, что во вторник будут опубликованы сценарные условия социально-экономического развития России до 2029 года. По словам министра, в России объективно ограничены трудовые ресурсы в силу демографии. До 2030 года будет сохраняться рост численности трудоспособного населения. Основной прирост рабочей силы будет формироваться за счет молодежи и лиц предпенсионного возраста, у которых уровень занятости ниже. Вице-премьер подчеркнул, что в этой связи крайне важна гибкость рынка труда в широком смысле. Дональд Трамп назвал связку из нынешнего вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио идеальной командой и потенциальными кандидатами от республиканской партии на выборах в 2028 году. Своими соображениями президент США поделился на мероприятии в Розовом саду Белого дома. Он предложил участникам мероприятия проголосовать аплодисментами, спросив, кому нравится Джей Ди Венс, а кому Марко Рубио. При этом Трамп не стал пояснять, кого из двух он видит в качестве будущего президента, а кого в качестве вице-президента. Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2028 года. 7 охотников, застрявших во льдах на 3 моторных лодках на реке Лена в Алекминском районе и в Якутии, эвакуированы. Об этом сообщили в службе спасения республики. Помимо группы на лодках, еще 4 человека оказались на острове Харьялах. За людьми вылетел вертолет со спасателями МЧС из Ленска. Те находились там в составе оперативной группы в период прохождения половодья. До конца недели в Москве будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а после следующих выходных дневная температура воздуха повысится до летних показателей, которые будут соответствовать многолетним показателям середины лета. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Весна закрепит свои позиции, встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов. Ну, а значит, до конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. В ночное время уже не ниже плюс 10-13, при этом прошумят скоротечные ливни и грозы. Ну, а к следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь и распогодится. По ночам в Москве станет не ниже плюс 10-15, а дневная температура воздуха повысится до летних показателей, и максимальные термометры покажут плюс 22-27, а это уже соответствует многолетним показателям середины летом.
1: Сегодня в Москве ожидается небольшой дождь, морось, утром очаги туманов и температура до плюс 18 градусов. Российские туристы стали меньше тратить денег на курортах Анталии на фоне высоких цен и фактора мошенников. Об этом РИА Новости сообщили представители туристического сектора региона. По их данным, в последние два года стоимость отдыха в Турции заметно выросла почти по всем направлениям – от проживания и ресторанов до экскурсий и транспорта. А кроме того, участники сектора обратили внимание на ухудшение общей атмосферы потребления на курортах. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. В составе Краснодара мяч забил Диего Коста. У столичного клуба отличились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, ставшие автором победного гола в компенсированное время. Краснодар на 2 очка отстает от «Зенита». «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. У москвичей точные удары на счету Кристофера Ву и Пабло Салари. У казанцев мяч забил Александр Юкич. «Пари НН» потерпел поражение от ЦСКА 1-2. Даниил Лисовой отличился за нижегородцев, Данила Козлов и Имран Фиров за армейцев. «Акрон» проиграл Ростову 1-3. Авторы голов у ростовчан Кирилл Щетинин, Махамад Махиби и Виктор Мелехин. Тольяттинцы отквитали один мяч благодаря автоголу Умара Сако. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. «Локомотив» повел в серии до 4 побед 1-0. «Уникс» в овертайме обыграл «Зенит» 107-104 в первом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. В основное время от поражения казанцев спас Дмитрий Кулагин, реализовавший трехочковый бросок. Самым результативным стал игрок «Зенита» Лука Шаманич. У него 28 очков, а в составе «Уникса» 27 баллов на счету Дишона Пьера. Даниил Медведев и Андрей Рублев пробились в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. Медведев победил испанца Пабло Льямис Руиса, а Рублев еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факину. Это были новости спорта.
5: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
7: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, кратковременные дожди и грозы. В Пензе грозовые дожди плюс 21-23 градуса. В Ярославле плюс 17-19 облачно с прояснениями. Во Владимире плюс 16-18 кратковременные дожди. В Туле и Воронеже дожди плюс 20-22. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 23-25 градусов. В Волгограде плюс 22-24 дожди. В Санкт-Петербурге облачно без осадков плюс 19-21. В Москве кратковременные дожди плюс 17-19. Сейчас столица плюс 10, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
0: Центр Радио России представляет.
8: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
9: Это Марс.
10: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
11: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
12: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
13: Ну, какие вам нужны данные?
14: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
15: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочиваете?
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
16: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
17: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
18: 8 часов 12 минут, 17 секунд, точное московское. Здравствуйте, сигналы точного времени. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами.
19: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также пишите нам в телеграм-канале и в канале в Максе. Ну, а сейчас поговорим об образовании, как и анонсировали в предыдущем часе. Дело в том, что в этом году приемная кампания в российских университетах пройдет по обновленным правилам. И хотелось бы все это обсудить.
0: Сигналы. Учиться пригодится.
18: Ну, во-первых, много шуму, я бы так сказал, наделало сообщение о дне тишины. Шум и тишина. Да? День тишины – это то, что вводится Миноборнауки. То есть при приеме в вузы будет вводиться вот такой специальный день. Он нужен вузам. Причем абитуриент не сможет управлять своими согласиями в этот день на зачисление, сообщили в Министерстве науки и высшего образования.
19: Да, это решение направлено на повышение прозрачности и предсказуемости процесса поступления. И, кроме того, день тишины поможет нашим абитуриентам заранее понимать свой статус и спокойно планировать дальнейшие шаги. Но для вузов тоже очень много позитива, по словам представителей Миноборнауки, потому что они смогут завершать зачисление в более упорядоченном режиме, без резких изменений в последний момент. Ну и еще очень много нововведений пройдет.
18: Вот об этом как раз подробно и поговорим. С нами на связи преподаватель обществознания и права экономического лицея РЭО имени Плеханова, член экспертного совета Комитета Госдумы по просвещению Артем Кочегаров. Артем Олегович, здравствуйте.
20: Доброе утро.
18: Давайте с дня тишины начнем. Как это должно выглядеть для абитуриента и для вуза? Объясните.
20: Я так понимаю, что этот день должен выглядеть следующим образом, что абитуриенты подают соответствующие заявления, определяются с направлениями, по которым они хотят поступать, но в течение этого дня они не могут что-либо поменять. Это, знаете, похоже на день тишины перед выборами, которые проходят, когда кандидаты прекращают свою предвыборную агитацию, кампанию, чтобы избиратели могли определиться, за кого проголосовать. А здесь это будет выглядеть, чтобы уже невозможно было поменять заявление, чтобы принять окончательное решение, куда пойти учиться, как был прекрасный советский лозунг.
19: Да, это, конечно, интересно. А вузы-то что выиграют от дня тишины? Насколько этот день тишины им необходим сегодня?
20: Вы знаете, наверное, если такое мысль, такое положение появилось в министерстве нашего высшего образования, которое курирует, да, высшее образование и науку, значит, наверное, они пришли к какому-то выводу, и действительно такое можно было увидеть в вузах, что в течение последнего дня происходили какие-то массовые перемещения между вузами, между специальностями. И для вузов это очень сложная история, когда начинают там за одни сутки происходить большие, серьезные, крупные перемещения. Поэтому, наверное, знаете, как вот говорят там, остужение экономики, да, охлаждение. Наверное, вот с такой целью вводится этот день. В принципе, там дается достаточно приличный срок для того, чтобы принять решение, подать соответствующие заявления. То есть этот день, он, наверное, день спокойствия и для абитуриентов, и для вузов. Ну, скажем, ничего здесь такого криминально-категоричного нет в этом мысли и предложении.
18: Ну, понятно, с этим разобрались. А какие новшества в приемной кампании в этом году нас ждут?
20: Ну, вы знаете, здесь также идет усовершенствование процессов подачи заявления, которые можно, значит, подать в электронном виде через портал госуслуг. Это все отслеживается, собственно говоря, для этого, видимо, и вводится этот день тишины, который они хотят, но еще как проект, еще такого решения окончательно не принято. Также это касается ограничений подачи заявлений по количеству направлений специальностей. Ну и, наверное, самое главное, это то, что должны абитуриенты 26-го года очень внимательно смотреть, это ограничение количества платных мест в вузах. Вот, теперь по всем практически специальностям такое количество мест ограничено, поэтому надо понимать, на какие баллы ты рассчитываешь и куда ты можешь пройти не только на бюджет, но и с ограничением на платное отделение.
19: Да, но, как я понимаю, в этом году впервые еще и появятся дополнительные ограничения для выпускников колледжей, то есть тем, кто закончил профессиональное, среднее профессиональное образование, будет сложнее поступить в вуз, потому что они раньше могли поступать по результатам внутренних вступительных испытаний, минуя единый госэкзамен, а сейчас-то возможность сохранится только при условии, что выбранная специальность соответствует профилю полученного образования в колледже. Правильно понимаю?
20: Да, вы совершенно правильно понимаете. Это дополнение касается СПО. Вообще СПО у нас претерпевает серьезные изменения, потому что вы знаете, что у нас сейчас можно после 9 класса поступить на большое количество рабочих специальностей, окончив только, сдав только русский язык и математику. Этого достаточно. Тем более количество регионов расширилось на 26-й год. И да, изменение, что если в 25-м году все могли поступить выпускники СПО по внутренним испытаниям, то сейчас только по профилю подготовки. То есть если ты закончил, например, какое-то экономическое или правовое направление, то тебя ждет экономический или юридический факультет. Все остальное по результатам ЕГЭ. А выпускникам колледжа, честно признаться, тяжело сдать ЕГЭ, потому что они уже отвыкают от этого формата, и к нему надо готовиться целый год учебный.
18: И в том числе готовиться, привлекая специалистов и репетиторов. Мы сейчас и об этом тоже поговорим. Один из финансовых маркетплейсов провел опрос, и выясняются довольно серьезные суммы, которые люди тратят на подготовку детей к ОГЭ. Если два предмета вы ведете, так скажем, ведете, в смысле, координируете обучение вашего ребенка с педагогом, два предмета, два занятия в неделю, сумма 110-140 тысяч в год. По-моему, это очень серьезно. Из чего складывается вот эта сумма и каково качество занятий от репетиторов?
20: Это серьезно, серьезная сумма. Честно говоря, мне кажется, она занижена. Я честно скажу, но, опять же, все зависит от регионов, да. Конечно, сложно сравнивать большие крупные города, да, экономические, финансовые, там, столицы, промышленные, и какие-то небольшие города. Поэтому там, конечно, стоимость за один час будет отличаться. Но, скажем так, это действительно серьезно для семейного бюджета. А если выпускник готовится к трем или к четырем предметам, то представьте, что эта сумма умножается там еще на два. Здесь, знаете, как подход, репетитор нужен либо тем, кто действительно очень не успевает и у кого сложности с пониманием, или ребята, которые требуют индивидуального подхода. Вообще, то, что касается 9 класса, вполне ученик успевающий может сдать на хорошую оценку и на 4, и на 5, если он осваивает программу в школе. Может быть, для ЕГЭ требуется действительно такого вот больше индивидуальной работы, настройки, потому что объем материала и сложность материала очень серьезная. Вот тут все зависит от тех целей, которые преследует семья, ученик, и он может ли обучаться в школе, в группе воспринимать материал, или все-таки требует вот индивидуального такого подхода, чтобы с ним репетитор, преподаватель на одном языке разговаривал.
19: Да, но уже складывается такое впечатление, что к ЕГЭ готовятся все в классе абсолютно, и все готовятся с репетитором. А и получается, возникает вопрос, ЕГЭ без репетитора вообще сдать невозможно?
20: Вы совершенно правы, все готовятся. То есть у каждого есть репетитор. Вопрос по всем нескольким или хотя бы по одному предмету, это точно. Сдать возможно. Если, понимаете, у нас сейчас проблема учеников с мотивацией. Вроде бы, когда ты с репетитором занимаешься, ты какое-то задание сделаешь, материал освоишь, как-то он тебя будет подгонять. Когда ты один, но это достаточно серьезная такая работа.

0: стрессы, все это тоже приходящие, так скажем, задачи со звездочкой, да, я бы так сказал. Обо всем этом тоже поговорим, как подготовить себя к экзаменам, как родителям подготовиться, в том числе врач-психиатр, психотерапевт Татьяна Переходнова у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, да.
2: Доброе утро. Ну, любой экзамен – это стресс. Как не провалиться на ЕГЭ и подготовиться морально к тому, что тебе предстоит, ну, достаточно сложный период в жизни?
1: Да, вот действительно, вы правильно говорите, то, что экзамены – это не просто действительно проверка знания, а это такая серьезная и психофизиологическая нагрузка. Ну, вот стоит, да, тоже помнить, что тревога перед ЕГЭ, перед ОГЭ – это абсолютно нормальная реакция. Но проблема, она становится тогда, когда она уже начинает мешать ребенку его концентрации, его сну и его непосредственной подготовке. Вот что точно не стоит делать ребенку, когда он готовится к экзамену, это готовиться ночами без сна. То есть если у нас пропадает сон у ребенка, то это говорит о том, что вся остальная подготовка, она может пойти, ну, к сожалению, коту под хвост. Дальше, да, это учить материал по 7-10 часов. Ну, во-первых, это невероятная нагрузка. Во-вторых, это, ну, буквально, то есть нервная система начинает истощаться, и когнитивные способности снижаются просто, ну, очень-очень быстро. Постоянно сравнивать себя с другими. Ну, понятное дело, подростки в школе общаются, и кто-то, да, кто-то знает один материал, а, да, там, кто-то не знает другой материал. И когда ребенок начинает себя сравнивать с другими, то у него возникает комплекс. А вдруг я недостаточно готовлюсь? А вдруг у меня недостаточно знаний? А вдруг у меня что-то не получается? И так далее. Ни в коем случае также, да, лучше ограничить себя от различных интернет-сайтов, где обсуждается то, как там ребята не сдали ЕГЭ, как сложно набрать проходной балл, какие-то, да, катастрофические сценарии, особенно, да, часто это же бывает на форумах, обсуждают. А еще, конечно же, очень важно не ругать себя за усталость. То есть помнить, что усталость — это вполне нормальный физиологический процесс, который, ну, в процессе, да, жизнедеятельности он возникает, а потом также самостоятельно проходит. Ну, конечно же, с условием того, что ребенок отдыхает. Вот. Здесь, то есть, ну, самое главное, что, на мой взгляд, это соблюдение режима труда и отдыха. То есть регулярно, да, вместо того, чтобы, допустим, учить по 7-10 часов, лучше, да, там, взяться по 40, ну, по 40-50 минут просто хотя бы просмотреть материал. Это будет в каком-то смысле даже более эффективно, чем ребенок будет, ну, в таком напряжении зазубривать, заучивать, да, эти там какие-то формулы, какие-то там правила и так далее. То есть лучше, конечно же, чередовать вот этот вот режим труда и отдыха. Физическую нагрузку, занятия спортом, прогулки никто не отменяет, то есть жизнь должна быть у ребенка полноценной, несмотря на всю подготовку. То есть лучше все-таки, да, моментами переключить свое как-то внимание, сменить род деятельности, который также приведет к тому, что и нервная система отдохнет, и когнитивные способности тоже улучшатся. Вот. И, конечно же, важно помнить про сон. То есть такое, что ребенок всю ночь учит до 2-3 ночи, а потом к 8 утра приходит в школу, то есть, ну, это, конечно же, недопустимо. То есть лучше да, в какие-то моменты как-то раздробить, да, эту подготовку, может быть, даже перенести на выходные, но лучше, да, все-таки соблюдать вот этот вот режим сна. Это вот,
0: ну, на выходные это звучит, конечно, хорошо, но когда вы аврально штурмуете, ну, как-то обычно происходит, да, массивы знаний, тут действительно многие сбиваются с ритма, с каких-то правильных привычек. И сон, конечно же, в основе должен лежать нормальный сон и отход ко сну, да, правильно?
1: Да, конечно, потому что когда мы спим, соответственно, наше знание, ну, вообще сон у нас, в принципе, отвечает за то, что он перерабатывает всю ту информацию, которую мы получили в течение дня. И когда, допустим, да, если ребенок что-то учит в течение, да, там, большого промежутка времени, огромные эти параграфы, огромное количество информации, и он не спит, то его мозг просто, ну, он, грубо говоря, не обрабатывает всю эту информацию, а как, ну, грубо говоря, поверх только приобретенной информации приходит еще новая информация. И все это приходит в такую кашу, и просто, да, ничего, по сути, не запоминается.
2: Да, при этом стоит понимать, что именно волнение часто мешает детям успешно сдать экзамены, да, и успешно пройти тест. Вот какие советы или, может быть, какие вопросы задать абитуриенту, ребенку, выпускнику, подростку прежде всего, да, чтобы он, ну, как-то перестал сомневаться и перестал тревожиться, да, то есть, не знаю, что ты знаешь об экзамене, что ты чувствуешь по поводу экзамена. Вот какие правильные вопросы нужно подобрать,

0: которые помогут?
1: Здесь, знаете, больше, наверное, даже не вопрос, а больше поддержка. То есть если замечает, да, родитель, что вот, ну, видит, что ребенок прям вот не переставая учиться, не может остановиться, стоит, ну, действительно подойти к нему и спросить, как ты себя чувствуешь, что с тобой происходит. И когда ребенок, да, то есть говорит, что вот, я переживаю, я могу не сдать, я боюсь, что я не поступлю в вуз и так далее, да, здесь важно поддержать, то есть сказать, что, ну, да, то есть ЕГЭ — это действительно этап, важный этап жизни, но это не конец, грубо говоря, света, это действительно только этап этой жизни, даже если не будут супервысокие баллы, да, ну, не все, мы сдаем на 100 баллов, это действительно так, даже если не будет, да, там, вот этих вот волшебных 100 баллов, то ЕГЭ — это не показатель того, что ты там всю оставшуюся жизнь будешь каким-то там, не знаю, там, ну, грубо говоря, неудачником, да, то есть, ну, редко кто, как там баллы ЕГЭ влияли у человека на всю его дальнейшую жизнь. То есть здесь именно важно донести то, что как бы он, насколько бы высокий балл не был, все равно ребенок молодец, и все равно, то есть эти баллы, они, конечно, зависят от них очень многое, да, поступление в вузы, но не только это, да, то есть не обязательно быть первым в списке поступивших, чтобы быть, да, действительно умным, смышленым и активным таким человеком.
2: Ну, разумеется, да, еще будет день пересдачи, надо тоже об этом помнить.
1: Да.
2: Плюс, конечно же, да, не только подготовка важна, но и настрой, самочувствие, да. Какие еще советы следует дать и какие рекомендации нужно знать?
0: Может, полениться перед экзаменом?
2: Родителям, да. Поехали куда-нибудь, отвлечемся там с рюкзаками в поход съездим.
1: Да, действительно, то есть это хорошая идея, когда человек перегружается, лучше сменить, правда, то есть обстановку. Может быть, даже, да, бывает такое, что, ну, вот я, допустим, своим ребятам, которые у меня тоже, ну, проходят психотерапию, то есть рекомендую иногда, то есть вообще поехать в отпуск на 5-7 дней, чтобы просто ребенок перезагрузился.
0: Хороший потому совет, что, тем более лето.
1: Да,
0: впереди.
1: Да, весна, май уже тепло, уже хорошо, конечно.
2: Спасибо, Татьяна. Врач-психиатр, психотерапевт Татьяна Переходнова. Еще из советов от одного из репетиторов. Вот он буквально по часам расписал последний день перед сдачей экзаменов. Самое интересное, мне понравилось. 17 часов. Отключите уведомления от всех одноклассников, групповых чатов. Не читайте сообщения. Вот такой цифровой детокс.
0: А еще советуют заняться спортом, потому что физическая активность в любом виде эффективно снижает напряжение. И даже просто прогуляться по парку уже успокаивает и явно настраивает на хороший лад.

0: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Время детских пластинок.
1: Здравствуйте, ребята. Я Колобок.
2: Да ты русским голосом заговорил.
3: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
3: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
4: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
4: Вот еще вот такую же книжку.
0: Сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжают свою работу. 8 часов 31 минута и 16 секунд. И сейчас поговорим о деньгах наших с вами, да, что у нас с доходами. Очень часто так бывает, когда люди наконец-то получают желаемую зарплату, ну, например, меняют место работы, да, и, казалось бы, они нарастили свои доходы, они увеличили доход, но при этом ощущение нехватки денег никуда не исчезает, потому что, собственно, во-первых, инфляция все равно дорожает, и то, что вчера стоило 10 рублей, сегодня стоит 11 рублей, да, грубо говоря. И второе, это мы к хорошему очень быстро привыкаем, и мы понимаем, что у нас появилось больше денег, а значит, нам, ну, обязательно нужно что-то купить.
6: Ну да, купить, потому что все это связано с изменением образа жизни, ну и, наверное, в известной степени связано, отражает, точнее, провисание в финансовом планировании или какие-то другие внешние факторы.
5: Как же можно сэкономить, научиться экономить, да, деньги? Как зарабатывать больше и при этом не чувствовать себя еще беднее? Это важно, потому что, ну, мы все были когда-то в такой ловушке, да? Я завидую людям, которые имеют стопроцентную финансовую грамотность, но чаще всего это либо инфо-цыгане, либо обманывают, привирают немножко. Потому что, ну, все равно мы люди, нами правят эмоции и как по-взрослому, да, подойти к этой ситуации и адаптироваться, распределять правильно доходы и расходы, копить, обязательно копить на черный день, на мечты, на отпуск, не в кредит его брать.
6: Именно так, вот об этом и поговорим. Декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов присоединяется к разговору. Константин Васильевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Такая интересная довольно тема, как нам показалось. Люди получают прибавку, новое место применения своих талантов, а все равно у них не хватает денег. И нарастает тревога, нехватка финансов, куда же они уходят. Что же вообще происходит в таком случае с человеком?
7: Да, мы понимаем, что финансы – это во многом психология. И такая парадигма всегда верная, что счастлив не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает. То есть в этом отношении тоже надо пересмотреть, видимо, свои желания и сделать их соответствующими собственным возможностям. Потому что все-таки последние годы мы видели доступность кредитов как-то существенно повышала и планку жизненную, но ненадолго, и количество желаний также увеличивалось. И в этом отношении мы действительно говорим о том, что финансовая культура, она во многом жиждется и базируется на планировании. В этом отношении надо для себя и уже различного рода цифровые приложения, банковские приложения дают нам возможность отслеживать основные расходы. Их можно и нужно планировать для того, чтобы вдруг неожиданно не попасть в эту финансовую кабалу, зависимость от кредитов, от банков, особенно в условиях, когда ставки по кредитам резко увеличились, это становится еще более ощутимым для семейного бюджета. Также, как вы правильно сказали, такие не постоянные расходы, а разовые, как отпуск, покупка что-то, чего-то дорогостоящего, все это тоже требует планирования, накопления. И опять мы помним, многие не доверяют банкам, не доверяют фондовым рынкам, и кто бы их за это осуждал. Но при этом деньги под матрасом не приносят дополнительного дохода. А порой мы видим, что сумма дополнительного дохода к заработной плате, которая характеризуется и описывается так называемым пассивным доходом, когда вы либо открываете депозит в банке, либо покупаете облигации фондового рынка, все это способно существенно пополнить ваш семейный бюджет и личный бюджет. Так что здесь, наверное, во-первых, надо определиться с уровнем тревожности. Если вы очень тревожны, но надо выбирать просто инструменты, которые максимально надежные. Если уровень тревожности у вас чуть поменьше, а алчности и азарта побольше, то можно как раз поиграть на фондовом рынке. Различного рода более рискованные инвестиции, способные принести больший доход, но и, естественно, в непростые экономические времена могут вас и подрастроить падением котировок, то есть потерей части собственных сбережений. Но здесь...
5: Ну, вы знаете, можно еще начать с малого, удалить приложение маркетплейсов, и тогда это лучший способ сохранить ваши деньги.
7: Да-да-да, сейчас Центральный банк ограничит там сколько, 20-30 карточек банковских, потому что некоторые действительно с азартом следят за кэшбэками и пытаются в том числе и на этой шопоголике сэкономить на возврате части средств, на различного рода скидках. Так что это тоже один из способов оптимизировать свои расходы. Но мы должны помнить, что главная, вообще базовая такая идея финансов современных, это то, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. То есть в этом отношении мы должны с вами понимать, что только, например, депозиты в банках, это тоже, наверное, недостаточно надежная история. А вот если у вас появляются деньги, которые вы сейчас не тратите, то как раз попробовать различного рода финансовые инструменты, для себя осознав, что где-то вы получаете больше, где-то вы, может быть, рискуете меньше. И вот здесь и кроется секрет
6: опять же,
7: успешной пенсии в дальнейшем.
6: С осторожностью, я говорю, подходить к этим инструментам. Вы сказали про депозиты.
7: Но
6: все равно это консервативный инструмент. Понятно, да, он гарантирует доходность. Ну, кому-то хочется чуточку больше зарабатывать. В чем мы, собственно, отказать-то людям мы не можем?
5: А давай попробуем на практике. Вот, допустим, зарплата у россиянина. Ну, сколько? 100 тысяч рублей, чтобы удобно было считать. Сколько из этого нужно откладывать? Сколько из этого можно пустить на, не знаю, какие-то удовольствия, траты, спонтанные покупки. Вот как должен выглядеть такой средний бюджет, например? Вот 100 тысяч возьмем.
7: Да, ну я надеюсь, это мы не на каждого члена семьи или на каждого, потому что и у кого-то трое детей и 100 тысяч, у кого-то желание поехать в Таиланд, и 100 тысяч, конечно, как раз помогут за год накопить необходимые средства. Но так в целом 10-20% желательно откладывать, либо на долгосрочные покупки, либо в качестве сбережений на продолжительный период с прицелом на пенсию. Еще процентов 30-40 мы все равно с вами потратим на питание, на всякие увеселительные мероприятия. Вот уже 80%, и остальные 20% коммунальные расходы, какой-то текущие, непредвиденные, невозможно от которых отказаться расходы. Плюс-минус, наверное, так было бы рационально, но у каждого, конечно, есть свои приоритеты, и здесь какого-то единого шаблона быть не может. Единственное, надо не забывать о том, что действительно откладывать крайне необходимо.
5: Да, вот мы как раз угадали, что по данным на январь, по данным Росстата, как раз-таки зарплата составляет средняя в России 103 тысячи рублей.
6: Мы не угадали, мы знали, мы чуть округлили. Константин Васильевич, а какие еще есть нюансы при ощущении, что сменил работу, денег не хватает? Я вернусь к заголовку.
5: Ну, либо прибавили зарплату.
6: Либо прибавили.
5: Счастливчик, которому прибавляют зарплату.
6: А у тебя все равно какие-то новые расходы нарисовались. И ты не можешь взять их под контроль первое время. А потом ты вдруг понимаешь, ну что ж происходит-то?
7: Да, это мы с вами как раз пока рассмотрели одну сторону медали, расходы, но есть и вторая, это доходы. И тут единственная рекомендация, это свой профессионализм всячески совершенствовать, не думать, что вы в этой профессии на всю жизнь, и всячески цифровые технологии изучать, внедрять в свой профессиональный путь. И мы говорим, что сегодня, к сожалению, ждать, когда вам повысят зарплату или как-то ее радикально увеличат, не приходится. А вот смена работы – это как раз путь к поиску большего дохода. Большие доходы, как это, не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов. И вот тут путь, где можно улучшить качество, уровень своей жизни, это если освоить дополнительные навыки, soft skills, hard skills, так называемые, которые сегодня цифровая наша экономика дает в изобилии, и попробовать себя в какой-то либо новой профессии, в новой должности. Как правило, это как раз может позволить достаточно существенно увеличить собственные доходы.
5: Да, вот как раз многие россияне мечтают о подработке, либо у них есть вторая работа, дополнительный какой-то заработок. И я помню, очень много советов было о монетизации своего хобби. То есть, не знаю, владеете иностранными языками, пожалуйста, переводите что-то, да, для кого-то на фриланс. А, не знаю, рисуете на одежде, продавайте ее на маркетплейсах. Умеете рисовать картины, попробуйте картины продавать. А насколько это рабочий вариант?
7: Нет, это прекрасный вариант, тем более, что как раз удаленные режимы, цифровые платформы позволяют это делать в удаленном таком формате, без необходимости где-то находиться в офисе. И больше того, режим самозанятых у нас пока еще существует и достаточно активно пользуется спросом у граждан творческих с малым таким микробизнесом, дает существенные преимущества с точки зрения налогообложения. 4-6% от тех средств, которые приходят вам на счет, вам надо заплатить и спать спокойно. То есть в этом отношении как раз подработка на самом деле является и с точки зрения налогов достаточно выгодным процессом.
5: Да, спасибо, Константин Васильевич. Константин Ордов, декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, был в нашем эфире. Говорили мы о доходах и о расходах, и о том, как сохранить наши финансы.
0: Совет дня. Опасная зона.
8: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
9: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать, главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы. И сегодня их научились читать. Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело, игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию, без повторных биопсий и без дополнительного вмешательства. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Опухоль начинает выбрасывать свою ДНК в кровь задолго до того, как становится видимой на снимке. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
8: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
0: Совет дня. Радио России. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
10: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
11: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
10: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
11: Да не может быть, Маша.
0: Может, потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
10: Дачные затеи – специальные выпуски программы «Все в сад».
11: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
13: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
12: И каковы последствия?
13: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
12: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
13: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
12: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
13: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. Простомак действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
12: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
13: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
12: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
13: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
12: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомак прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
13: Конечно, простомак – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
12: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
13: Эректильная дисфункция – это одно из показаний применению аппарата Простомаг. Действие Простомага направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции, естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат Простомаг. 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
12: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата Простомаг?
13: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Простомаг может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Простомаг рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление Простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия. Инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
12: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
15: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
16: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
17: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
16: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Радио России.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Кремль опубликовал кадры встречи Владимира Путина с его учительницей. Ливанская Хизбалла за последние сутки нанесла не менее 20 ударов по позициям армии обороны Израиля. И следующие трехдневные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в июне. Все подробности далее. Кремль опубликовал кадры встречи Владимира Путина с его учительницей Верой Гуревич. Глава государства сам заехал на Аурусе за ней в гостиницу на Арбате. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Гуревич по приглашению Путина была 9 мая на Параде Победы. Затем для нее была организована культурная программа в Москве. А в понедельник президент пригласил ее на ужин в Кремль. К зданию гостиницы Путин подъехал сам за рулем автомобиля «Аурус». При встрече с учительницей президент обнял ее и подарил большой букет цветов, а педагог обняла и расцеловала своего ученика. Как напоминает ТАСС, Вера Гуревич была классным руководителем Владимира Путина в средней школе. Президент не раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор общается с ней. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России 27 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Между тем, временные ограничения введены в аэропортах Саратова, Саранска, Ульяновска, Нижнекамска. Об этом сообщает Росавиация. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады в составе группировки войск «Южная» уничтожили до 15 пунктов временной дислокации и до 25 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, операторы беспилотных систем группировки в ходе боевой работы на Славянском направлении выявили блиндаж с пехотой противника. Точным попаданием дронов цель была уничтожена. Кроме того, российский НРТК «Курьер», применявшийся в качестве поста воздушного наблюдения, уничтожил огнем из пулемета, пролетавший мимо тяжелый украинский дрон «Вампир» в Сумской области. В Кремле надеются, что работа по обмену пленными скоро будет финализирована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. По словам Пескова, ответственные службы усердно трудятся над его осуществлением, но процесс согласования списков является крайне сложным и длительным. 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Он также сообщил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. Владимир Зеленский на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году предлагал отдать Донбасс России. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По ее словам, украинская сторона согласилась на все. Источник Мендель ей сообщил, что Зеленский таким образом хотел завершить конфликт с Россией. Мендель с иронией отметила, что нынешняя позиция Зеленского отличается от прежней. Теперь он стоит перед миллионами людей и говорит, что не может отдать Донбасс. Он непоследователен. Также Мендель отметила, что глава киевского режима разрушил отношения со многими западными игроками, в том числе Соединенными Штатами. По ее словам, он еще при бывшем президенте США Джо Байдене Зеленский нарушал договоренности о проведении всех запланированных реформ, согласованных с Вашингтоном, из-за чего американская администрация была в бешенстве. Ливанская Хизбалла за последние сутки нанесла не менее 20 ударов по позициям армии обороны Израиля. В движении заявили, что это ответ на продолжающиеся атаки по гражданским объектам на юге Ливана. В ООН фиксируют нарушение перемирия. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
2: Временные силы ООН в Ливане продолжают фиксировать значительную военную активность. Начиная с пятницы, миротворцы зафиксировали более 1296 траекторий снарядов, исходящих от армии обороны Израиля, и 64 траектории снарядов, исходящих от Хизбаллы.
1: Представитель ООН сообщил, что с начала эскалации в Ливане атакованы более 150 медицинских учреждений. В результате ударов погибли более 100 человек. Общее число жертв в республике уже почти 3000. Ранены более 8000. Такие данные приводит Минздрав Ливана. В Забайкалье задержали местного жителя, который организовал в регионе первую подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Злоумышленник 79-го года рождения начинал со сбыта наркотиков через закладки, но затем решил увеличить доходы и приобрел помещение, где наладил производство. Изъяты синтетические наркотики и более 700 литров прекурсоров, которых хватило бы для изготовления не менее 10 килограммов запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Проводятся следственные действия. Следующие трехдневные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в июне. Отдыхать граждане будут в честь Дня России. Как напомнили в обществе знания, рабочая неделя продлится с понедельника по четверг, а с 8 по 11 июня. Пятница, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем, поскольку непосредственно предшествует празднику, который отмечается 12 июня. Затем последуют три выходных дня подряд, с 12 по 14 июня, с пятницы по воскресенье, а всего в первом месяце лета будет 21 рабочий день и 9 выходных. Следите за развитием событий на сайте Вести.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. Победу столичному клубу в компенсированное время принес Иван Сергеев. Перед последним туром чемпионата страны «Зенит» опережает Краснодар на 2 очка. В других встречах понедельника «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1, «Парин-Н» потерпел поражение от «ЦСКА» 1-2, а «Крон» проиграл «Ростову» 1-3. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Атлетико Минейро» и сборной «Гвинеи» Мамади Сисе. Африканские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга уже ведет переговоры о переходе 18-летнего игрока. Сборная Бразилии по футболу объявила расширенный состав на чемпионат мира. В список из 55 игроков попали два представителя «Зенита» – это Дуглас Сантос и Луис Энрике. Также в этот состав включен бывший полузащитник петербуржцев, ныне выступающий за «Крузейра» Жерсон. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. В серии до 4 побед впереди «Локомотив» 1-0. Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В третьем раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса, а Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Там же в Риме на женском теннисном турнире категории 1000 Мира Андреева шагнула в четвертый круг. Россиянка обыграла бельгийку Элизе Мертенс. Это были новости спорта.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 17-19 градусов без осадков, в Симферополе плюс 24-26, в Севастополе плюс 20-22 градуса днем, а вечером дождь. В Нальчике и Владикавказе плюс 19-21, кратковременные дожди, в Ставрополе плюс 16-18 градусов дожди, в Сочи плюс 20-22 дожди и грозы, в Краснодаре дожди плюс 21-23 градуса, в Волгограде плюс 22-24, кратковременные дожди, в Санкт-Петербурге облачно без осадков плюс 19-21, в Москве кратковременные дожди, плюс 17-19. Сейчас в столице плюс 10, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
1: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
2: Доброе утро! Передаем сигналы точного времени. 9:12:22. Вторник на календаре 12 мая. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин и Татьяна Голованова.
3: Здравствуйте! Продолжаем знакомить вас с важнейшими актуальными историями. 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь к нам в наших социальных сетях. Заходите на платформу смотрим.ру и портал вести.ру.
2: Ну и сейчас поговорим о том, каждый из нас, мне кажется, мечтает иметь свой домик у моря, ну или хотя бы квартиру у моря, но многие пошли дальше, люди теперь предпочитают инвестировать не столько в квартиры, сколько в гостиничные номера. Что это значит? Это апартаменты, комплекс апартаментов гостиничного типа, в которых есть управляющая компания, то есть вы отдаете под внешнее управление, скажем так, и люди занимаются сдачей в аренду ваших апартаментов, уборкой, стиркой, глажкой, в общем, может, даже мелким ремонтом, а вам это приносит деньги.
3: Деньги, причем немалые. Но мы в наших эфирах уже говорили, обсуждали идеи и их способы реализации, в том числе в Москве. Вот машины, места покупают отдельно, сдают в аренду. Доходность составляет примерно 20-25% в год. Сдают еще и вот эти микрокладовки, да, тоже оформляют на них право собственности и тоже неплохой доход. А вот теперь о гостиничных номерах. То есть, условно, в гостиничном комплексе вы выкупаете...
2: Номер.
3: Номер, да. И от лица гостиницы... его сдают, но деньги перечисляют доход вам.
2: Так, ну, конечно, так, да, за вычетом расходов, стоимости управления и многое другое. Ну, кстати, этот формат действительно быстро растущий, потому что в прошлом году на российский рынок вышло более 80 новых гостиничных объектов, а номерной фонд расширился на 17%. Это апартаменты, домики, коттеджи, модули. И их с удовольствием сдают и с удовольствием покупают. И если несколько лет назад примерно 80% потенциальных покупателей объектов на том же юге России, да, были заинтересованы именно в квартирах, но сейчас показатель упал до 30%. Все остальные хотят либо гостиничные номера, либо апартамент.
3: С нами на связи один из экспертов, руководитель платформы недвижимости «Домос» Сергей Бражник. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Как идет процесс? Насколько бойко люди покупают гостиничные номера? И сколько они зарабатывают на этом?
2: И сколько они стоят?
4: Я понял. Да, спасибо большое, что пригласили меня на этот эфир. Значит, ну, люди понимают, что действительно сдача квартир... Давайте вспомним, да, еще совсем недавно самый популярный способ заработать на недвижимости именно на юге, это была покупка квартиры с последующей сдачей ее в аренду. Люди массово покупали квартиры в новостройках, даже использовали ипотеку с господдержкой, все мы помним, под 8%. Делали ремонт и сдавали ее в аренду. Причем большинство, ну, скажем честно, не налоги. Вот. Плюс к этому квартира росла в цене, так как был спрос. И, конечно, для частных инвесторов это был очень выгодный способ вложения. Вот. Но сейчас ситуация поменялась. Средняя доходность от сдачи квартир сейчас составляет порядка 4-6%. Это даже, скажем так, не перекроет инфляцию. Ну и, конечно, стоимость квартир сейчас не показывает тот рост, который был раньше. Цены, конечно, подрастают, вот, но в основном это на процент инфляции. Поэтому сегодня покупка квартиры в аренду, ну, стала не совсем, так скажем, выгодна. А вот покупка гостиничного номера у нас сейчас только в Анапе реализуется порядка 7 инвестиционных проектов и общий номерной фонд 12,5 тысяч номеров. Вот. Поэтому вот направление это сейчас очень развивается, и, так скажем, люди начинают вкладывать именно деньги в покупку гостиничных номеров.
2: Так, ну вот смотрите, нашла цифры. Средняя стоимость готового гостиничного номера в Краснодарском крае на юге России 17 миллионов рублей. Причем в Анапе 11, а в Сочи от 22 миллионов рублей. Да. Что можно на эти деньги купить? Как этот номер выглядит? И можно ли самому приезжать и там отдыхать?
4: Смотрите, то есть точка входа, да, в Анапе чуть дешевле, ну, все мы понимаем, в Сочи на сегодняшний день недвижимость там дорогая, потому что дорогая земля. Вот, в Анапе чуть подешевле, то есть точка входа где-то 10-11 миллионов рублей. За эти деньги можно купить полноценный гостиничный номер, ну, с, допустим, площадью, ну, порядка 30 квадратных метров. Он будет полностью с дизайнерской отделкой, с ремонтом, с мебелью и текстилем. То есть полностью готовы для проживания в этом номере гостей. Значит, именно покупка гостиничного номера – это, наверное, больше про бизнес. То есть использовать для в своих целях, для личного проживания и отдыха, он не предназначен. Можно его будет использовать где-то от 14 до 28 дней в году. Все остальное он будет сдаваться в аренду отельным операторам.
3: Да, неплохо. Посмотрел, да, вы сказали об Анапе. Огромное количество аналитики тоже по гостиничным номерам. 30% я посмотрел доходность. Но это, по-моему, очень-очень неплохо для рынка недвижимости.
4: Да, получается, конечно, здесь будет зависеть от локации и расположения гостиничного комплекса. Все мы понимаем, что те комплексы, которые находятся ближе к морю, да, вот, заполняемость этих комплексов, конечно, будет больше. Поэтому важно выбирать комплексы по... И один из критериев – это, конечно, локация.
2: А почему застройщикам выгодно продавать такие гостиничные номера или управляющим компаниям, а не самим ими владеть, раз такая высокая доходность, и получать прибыль?
4: Смотрите, ну вот, скажем так, раньше у нас вообще такой возможности не было, да, купить такой номер. Раньше действительно как бы сами собственники строили эти гостиницы и эксплуатировали их. А сейчас появилась такая возможность. В принципе, эта модель, она выгодна и собственнику самому. То есть он привлекает, ну как вот, допустим, когда строительство жилого дома, да, там же тоже как бы привлекаются дольщики. Вот. И получается, что владельцы этих гостиничных, застройщики гостиничных комплексов, для них выгодна эта схема на сегодняшний день привлечения именно дольщиков и инвесторов. То есть они продают, получается, небольшой бизнес. Но скажем так, что 30% это, конечно, такой позитивная такая цифра, да, в среднем составляет доходность порядка 18-20%. Вот. А 30% это, конечно, с учетом активного летнего, допустим, сезона.
3: Ну и плюс, опять же, да, вы говорите о локации, вы говорите, ну и, соответственно, доходность. Но я думаю, что минимальная доходность в любом случае выше, чем при сдаче классических, да, квартир и жилых, так сказать, квадратных метров.
4: Ну, если сейчас рассматривать, допустим, вот многие, если аналитику смотреть, кто сдает в аренду, то, допустим, если за квартиру в год вы получите 400-500 тысяч рублей, то гостиничный номер вам принесет как минимум 1,5 миллиона рублей. Может быть, конечно, кто-то скажет, что гостиничный номер – это, ну, как категория нежилых помещений, то есть там другие налоги. Да? За квартиру мы платим, допустим, в среднем 0,2% от кадастровой стоимости. За номер нам придется заплатить порядка 2% от кадастровой стоимости. Коммунальные услуги тоже чуть подороже будут, так как это будет тариф как нежилые помещения, то есть коммерческие. Ну и гостиничный номер, получается, это нежилое помещение. Но если мы посчитаем доходность, то мы, скажем так, будем приятно удивлены, что квартира нам столько не даст такую доходность, как даст гостиничный номер. Ну и я думаю, что многие, кто сдавал квартиры самостоятельно в аренду, знают, насколько это так скажем, проблематично найти нормальных арендаторов, которые не будут портить твое имущество, которые будут вовремя платить тебе арендную плату. Вот. А мы знаем случаи, когда просто-напросто варварски относились к квартирам, и потом собственникам приходилось делать ремонт. Поэтому здесь это очень даже, так скажем, безопасный способ получения пассивного дохода.
2: Да, спасибо, Сергей. Сергей Бражник, руководитель платформы недвижимости «Домос», был с нами на связи. Я вот как раз зашла на один из сайтов по объявлений и нашла гостиничный номер, не апартамент, гостиничный номер за 11 миллионов.

0: безопасности сделок с недвижимостью Сергеем Вишняковым. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Приоткройте нам, пожалуйста, все тайны, да, по поводу покупки гостиничного номера. В чем скрыт подвох? Так и хочется воскликнуть.
1: Ну, на самом деле, здесь подвоха нету. Собственность, если она есть, она и там собственность. И основное, на что нужно обращать внимание, сейчас выписка из ЕГРН, что этот объект принадлежит какому-то конкретному физическому или юридическому лицу. Это самый важный документ. Второй документ, он аналогичен и жилью, это тот документ, на основании которого приобретался этот объект. То есть это может быть договор долевого участия, они тоже присутствуют на рынке нежилой недвижимости. Это может быть договор купли-продажи, какие-нибудь уже там схемы, преддоговор или еще что-то. Все это может быть, это надо посмотреть, изучать документы основания, потому что в них иногда кроется подвох, как обычно. И, наверное, все. То есть нужно в этих двух документах можно выяснить все, что интересно, и все, что может быть небезопасным относительно нежилой недвижимости. Здесь никто не прописан, поэтому здесь ограничений нету. Именно там выписка из домовой книги какой-то, еще что-то. И историю, конечно, тоже надо проверять, потому что переходы права, кто кому продавал, на основе чего, там, доли или не доли, это тоже надо выяснять сразу.
2: Вот смотрите, а стоит ли верить объявлениям? Нашла, опять-таки, еще одно объявление. 3,5 миллиона номер в отеле под звезд, 5 звезд под 3%, значит, в ипотеку еще обещают, 30 квадратов. Но таких же цен не может быть в Сочи.
1: Нет, в Сочи, на самом деле, все объявления в Сочи нужно точно проводить через структуру какого-то критического, прям сильно критического взгляда, потому что, да, таких цен не может быть. Скорее всего, это завлечение, особенно с учетом того, что обычные покупатели сейчас переориентировались на этот рынок и вот таким образом пытаются привлечь и завлечь. Потому что 3,5 миллиона – это очень мало, да.
0: Слушайте, ну, конечно, да, слишком низкая цена, слишком красивый номер, слишком шикарные условия. Все это должно, конечно, настораживать. А инвестиции в гостиничный номер, они насколько массовыми могут быть? Да?
2: И какие налоги придется заплатить?
0: Вот о налогах, кстати, да.
1: Ну, налоги, опять же, у нас понятно, что если покупает физическое лицо, то налоги стандартные для физических лиц, это там, ну, при перепродаже, например, 13%, да, если мы об этом говорим, о доходе. А второй момент важный, это то, что налоги на нежилье и на жилую недвижимость, именно налоги на то, что она находится в собственности, они отличаются существенно, иногда там в два раза, и зависят от, ну, в том числе от того, где это находится. Да, то есть у нас кадастровая стоимость меняется и для жилья, и для нежилого, ну, апартамента или номера, ну, гостиница – это нежилое помещение. И, соответственно, кадастровая стоимость, она выше, у нас налоги зачастую выше на нежилье. И, ну, здесь может быть, вот тут вы правильно говорите, здесь очень сильно внимание нужно обращать, потому что в выписке из ЕГРН как раз эта кадастровая стоимость указывается. Это первое, на что стоит обратить внимание, потому что от нее будут рассчитываться эти самые налоги на владение недвижимостью. И так получится, что вы купили вроде бы дешево, а налоги будут отъедать достаточно большое количество прибыли. Ну и плюс надо посмотреть, к какой категории относится и как облагается налогом. Потому что, например, если брать гостиничный номер, то это может быть там 1.5% от кадастровой стоимости. Если брать это просто не жилье, как оформлено, например, то это может быть уже 2.5%, то есть почти в два раза. И здесь нужно рассматривать точно, как это выглядит.
2: Вы знаете, я решила, зачем скромничать, если уж смотреть на сайтах объявления гостиничные номера, можно и целую гостиницу купить. Вот нашла за 23 миллиона в Лазаревском районе, значит, двухэтажный гостевой дом на 13 номеров. А что нужно знать, когда покупаешь гостевые дома или такие гостиницы целиком? Какие обязанности сразу у тебя появляются и, ну, что лучше обходить стороной?
1: Ну, смотрите, если мы говорим о номерах в отелях, то это что-то встроенное в существующую инфраструктуру, то есть

0: отель сам отвечает, определяет там звездность, все эти вот эти вещи делает отель, в который входит этот номер. Когда вы покупаете гостевой дом, вы покупаете объект, который может обладать подтвержденной там звездностью, может не обладать, и тогда, получается, вы купили просто дом, а не гостиницу, которую нужно как раз проводить через эту систему там классификации. Вот это тоже такой интересный момент, потому что сейчас как раз очень все больше и больше власти прилагает усилия к тому, чтобы у нас было понимание, какой ты объект снимаешь, и вот эта звездность, она, ну, классификация. Ее нужно проходить. Если вы купили просто какой-то домик в надежде на то, что это будет приносить вам большой доход, окажется потом, что вы обязаны зарегистрироваться везде, где можно, а иногда это не получается, потому что дом построен как-то коряво. Особенно это, кстати, касается гостевых домов. Иногда они выглядят как...
1: Как-то коряво, я запомню.
0: Да, но и сами гостевые дома иногда выглядят на документах коряво, потому что это может быть двухэтажный домик на вид, а на самом деле он одноэтажный, а все остальное пристроено.
1: И вообще это тоже... летняя кухня, да?
0: Да, да, да. Особенно на юге у нас это очень развито.
1: Хорошо. Что еще? Какие подвохи? Все-таки о подвохах, да? Подозрительно низкая цена. Что еще? Качество, несоответствие документов, подлог, фальсификация документов, наверное, так?
0: Ну, фальсификация однозначно. Надо смотреть, на основе каких документов предлагают купить этот объект, потому что часто мы сталкиваемся, что это не обычный, привычный ДДУ, договор долевого участия, который там согласно закону 214-му, а могут быть там преддоговора, договора займа или еще что-нибудь, и это все ну, уходит в серую зону. Да?
2: Смотрите, мы поняли, Сергей, благодаря вам, что лучше без юриста вообще ни один номер гостиничный не покупать, а уж тем более гостевые дома. Спасибо вам большое. Юрист, эксперт по безопасности сделок с недвижимостью Сергей Вишняков был с нами в эфире. Обсуждали мы тренд на покупку гостиничных номеров на юге как долгосрочную инвестицию.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Сигналы точного времени.
1: 9 часов 31 минута 7 секунд точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин, этим утром вместе с вами. А теперь о туризме. Полетели?
2: Полетели, но, возможно, попозже. Я вот осторожный человек, и несмотря на самые разные плюшки от правительства Саудовской Аравии, именно про эту страну сейчас пойдет речь, я пока не рискну туда поехать. 90 дней можно будет отдыхать с 11 мая, то есть со вчерашнего дня в Саудовской Аравии без визы всем, у кого есть российский паспорт.
1: Ну, в общем, прекрасная новость, конечно. С другой стороны, мы читали и ремарки представителей туристической отрасли, то есть настороженные рекомендации МИД и Минэкономразвития России, да, по поводу поездок на Ближний Восток по-прежнему в силе, да. Ну, а что бы они сказали? С другой стороны, мы понимаем, что если все-таки уже появились одобрение со стороны авиационных властей, да, то это означает, в общем, зеленый свет для отрасли.
2: Да, ну, между тем, наверное, опасно лететь туда, откуда сложно вылететь обратно.
1: Ну, как минимум.
2: Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов присоединяется к нашему эфиру. Артур, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Что же касается Саудовской Аравии, есть ли сейчас интерес у россиян к этой стране, и ну, станет ли он сильнее и больше, учитывая отмену виз?
5: Интерес, конечно же, есть, но стоит учитывать, что с 28 февраля у нас начался ближневосточный конфликт, и с 3 марта, как вы уже упомянули, МИНЭК и МИД не рекомендуют гражданам России посещать страны Ближнего Востока. А это приводит к тому, что туристические продукты, путевки туда, туроператоры, турагенты продавать пока не могут. Как только будет снят вот этот вот рекомендательный запрет, именно рекомендация, самостоятельно туда можно как бы и взять вот, собственно, ответственность, то тогда интерес, конечно же, возрастет. Страна привлекает интерес туристов из России достаточно давно. Саудовская Аравия известна своим развлекательным туризмом. В первую очередь, это, конечно же, Формула-1, о которой мечтают многие россияне. Ну и концерты мировых звезд, таких как Эминем, Рианна, Тимберлейк и другие, которые привлекали буквально в 2025 году тоже многих туристов из России. Даже появился целый сегмент туризма, такой фестивальный сегмент туризма, когда туристы приезжали в какую-либо страну, чисто на какой-то концерт и плюс-минус пару дней, чтобы посмотреть на город. Сейчас, например, в Грузию Kanye West приезжает буквально вот-вот, и мы видим тоже рост спроса. Но помимо этого, конечно, привлекают и старые города, интересные места и природу. Джидда, столица Рияд, историческая область Аль-Ула. И, конечно, курорт Red Sea на Красном море. Это такой проект, где строятся новые отели и все готовится для того, чтобы туристический сегмент там развивался. Отдых, конечно, там не дешевый. В среднем он будет стоить, ну, по нашим оценкам от отрасли, до рекомендации это было примерно около 200 тысяч рублей на человека на неделю в отеле с проживанием, питанием и перелетом. Дополнительно нужно закладывать какие-то развлечения, экскурсии, то есть это надо учитывать. Но интерес есть, и туристы туда поедут, как только рекомендации будут сняты. А сняты они будут, когда будут условия безопасности достаточными для того, чтобы МИД России и МИНЭК, как регулятор, приняли такое решение. В первую очередь это важно для того, чтобы наши граждане были в полной безопасности, потому что курорт все-таки привлекательный. Туда можно поехать с семьями, с детьми, и безопасность здесь одно из важнейших условий. Коллеги.
2: Да, вот смотрите, получается, массовым курортом страна вряд ли станет, учитывая ее, ну, высокую стоимость, это не дешевые путевки. А что еще нужно помнить, собираясь в Саудовскую Аравию? Как я понимаю, в этой стране алкоголь запрещен, можно получить штраф за неподобающее поведение, например, или откровенные наряды.
5: Самый любимый вопрос со стороны Ближнего Востока у наших коллег, это, конечно же, разрешение или запрет алкоголя. В разных странах действительно есть разные правила, но стоит учитывать и уважать местные традиции, особенно религиозные особенности. Да, возможно, алкоголь запрещен в многих странах Ближнего Востока, но в некоторых можно его приобрести. Но все-таки мы едем не за алкоголем, а за гастрономическими вкусовыми приключениями. То есть местную кухню попробовать можно и без алкоголя. Что касается строгих правил, они на всех странах Ближнего Востока, всех мусульманских странах и даже в некоторых республиках России примерно одинаковые. А женщинам рекомендуется носить длинную одежду, то есть без открытых ног, то есть какие-то брюки либо юбки с низким подолом, и закрытые рукава, шея и плечи. Мужчины носят рубашки, брюки и обязательно закрытую обувь. Этого достаточно для того, чтобы можно было посещать какие-то интересные места, какие-то мечети, музеи. Вас, конечно же, пустят. Но, впрочем, это то же самое действует и в Турции. Если вы пойдете в Айя-Софию или Голубую мечеть, то на входе вам придется соблюдать некий дресс-код. Об этом предупреждают все гиды, таблички, и все это заранее всем известно. Впрочем, на входе, конечно же, вам могут предоставить длинный платок для того, чтобы закрыть ноги, и это небольшая проблема. Коллеги?
1: А нам ведь интересно еще узнать, какое количество во встречном направлении туристов проследует. Я смотрел, что до 200 тысяч ожидается граждан Саудовской Аравии по проектировкам, да, так скажем, Министерства экономического блока.
5: Оценивать нужно очень аккуратно, но, скажу честно, интерес с той стороны, конечно же, есть. В первую очередь он будет расти, как только появится установившееся нормальное авиасообщение, прямое, из Саудовской Аравии в Москву. Россия привлекает туристов, конечно же, своим историческим, культурными ценностями, гастрономическими какими-то изысками. Ну и, конечно же, Москва и Санкт-Петербург привлекают коллег из Саудовской Аравии, туристов, по возможности шопинга. И Москва, если говорить простым языком, достаточно понятный город, как и Санкт-Петербург, для туристов с Ближнего Востока. Здесь есть и меню, которое подходит для граждан из Ближнего Востока, то есть халяльное меню. И есть какие-то таблички в транспорте, которые частично переведены на арабский язык и на другие языки. То есть гиды могут разговаривать на арабском. То есть люди, приезжающие в крупные города, чувствуют себя комфортно. Города у нас чистые, красивые, ухоженные. Есть торговые центры, где можно погулять с семьями, с детьми. И, конечно же, это пользуется популярностью. Если посмотреть на ту же улицу Никольскую до конфликта или Красную площадь, много очень гостей из арабских стран было в период зимних и весенних как бы каникул, когда они к нам приезжали. Особенно на Новый год это было очень интересно. Люди удивлялись снегу в Москве. И, конечно же, все фотографировались и получали удовольствие. Впрочем, и летом, и круглый год они приезжали к нам также. Коллеги.
2: Да, вот как раз в прошлом году очень много было туристов из арабских стран. А в этом году я вижу в центре Москвы туристов из Индии. Правильно ли я понимаю, что количество туристов именно из нашей дружественной страны тоже растет?
5: Да, индийские туристы тоже нас посещают. И можно посмотреть, конечно же, на улицах и становится больше. Впрочем, и российские туристы тоже едут в Индию. Есть самое популярное направление в Индии у российских туристов. Это курорт Гоа. Но сейчас пользуются и крупные города, то есть как Дели и другие. Единственное, нужно готовиться к местным традициям, быть готовым к огромному количеству людей в городах крупных в Индии. И, конечно же, есть такая особенность, как местный трафик и пробки. Они, конечно же, на первом месте, и Москва здесь не лидирует с нашими пробками, если грубо выражаясь. Туристы из Индии приезжают тоже, их интересуют исторические города, особенности Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Мурманск. Впрочем, эти города пользуются традиционно у наших туристов иностранных популярностью, так же, как и Байкал и Дальний Восток.
1: Ну и вообще получается, что несмотря на все геополитические риски, у нас, когда все это уляжется, у нас появится еще одно прекрасное направление для практически без виза.
5: Все очень ждут, когда ситуация стабилизируется и появится возможность отдыхать. Россияне, конечно же, выбирают отдых, прежде всего, с возможностью отдыха на море, с семейным отдыхом. Ну, у нас всегда привлекало Черноморское побережье, но, к сожалению, у нас оно достаточно короткое, то есть несколько сотен километров застроено отелями. Ну и, конечно же, россияне, выезжая за границу, интересуются морскими направлениями, историческими и комфортными в плане погоды, чтобы можно было поехать с большой семьей и отдохнуть.
2: Да, спасибо, Артур. Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии, был с нами на связи. Напомню, что Саудовская Аравия стала еще одной страной, которая открыла свои двери для российских туристов. Правда, пока конфликт на Ближнем Востоке не придет к какому-то логическому завершению или приостановке, наши компетентные органы, да, Минэкономразвития, МИД России, не рекомендуют лететь на Ближний Восток.
1: Пока окошко приоткрывается, но ехать туда прямо спешить точно не следует. В этом мы просто солидарны с МИДом и Минэком. Далее полезная рубрика.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
6: Биологи говорят, что у шмелей более покладистый характер, нежели у пчел и ос. Но у них, к тому же, и весьма развитый интеллект. Как и Винни-Пух, шмель прекрасно ориентируется в пространстве, запоминает местность, он распознает человеческие лица, умеет учиться, обладает абстрактным мышлением. Да вот кто бы мог подумать?
7: Если бы мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда... никогда и не подумали так высоко строить дом.
6: Исследователи поставили эксперимент. Шмелей выпускали в специальные клетки, где в чашках для еды лежали фигурки с разной геометрией. Ну, скажем, все шарики были сделаны из чистого сахара, а все кубики содержали невыносимо горький хинин. И очень быстро шмели поняли, что к чему, и научились различать съедобные шарики и горькие кубики, различать по форме. При свете дня они это делали, используя зрение, а в полной темноте – используя ощупывание. Во всех случаях они безошибочно различали съедобное и в следующий раз подходили только к сладким фигуркам. То есть шмели уловили логическую связь между формой и содержанием и научились пользоваться ею. Их не могли сбить с толку и полная перестановка в клетке. Все это говорит о том, что насекомые формируют абстрактный образ предмета и пользуются им при совершении умозаключений. Вот понимаете, шмель делает умозаключение. А вот еще эксперимент, который показывает, что шмеля можно обучить и даже выдрессировать. Шмелей сажали на круглую арену с дыркой в центре. На арене лежал небольшой деревянный шарик, который был чуть меньше этой самой дырки. И шмелю надо было загнать шар в лузу, как в бильярде. Если у него получалось, то в центре арены открывалась небольшая дверка, за которой стоял вожделенный сахарный сироп. Награда победителю. Но вот как бы шмель догадался, чего от него хотят исследователи? А ему давали подсказку. Выглядело это так. Исследователи толкали шарик пластиковым шмелем на прозрачной палочке. Шарик падал в дырку, дверца открывалась, и настоящий шмель получал награду. В общем, шмели быстро смекнули, что надо делать, и стали азартно закатывать шарики в лузу. С каждым разом все быстрее и быстрее. В сущности, шмели использовали шарик как орудие, которое помогает добыть вкусненькое. Вот вам и безмозглое насекомое.
4: Научный подход. Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
8: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
4: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. На правах рекламы.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
10: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
9: Ну а к чему может привести развитие артроза?
10: к самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
9: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
10: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
9: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
10: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
9: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
10: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
9: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
10: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
9: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
10: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый из заказавших аппарат «Аврора» получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
9: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
10: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Пол пенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
9: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
10: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
9: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
11: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Средства ПВО сбили за ночь 27 украинских дронов над регионами России. США сосредоточили вблизи Ирана более 20 боевых кораблей. И названа главная опасность Хантера вируса. Все подробности далее. 27 украинских беспилотников нейтрализованы за ночь над российской территорией. Об этом сообщила Минобороны. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Саранска, Самары и Бугульмы временно не обслуживают рейсы, сообщает Росавиация. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, российские войска отвечали зеркально. Зеленский в курсе всех коррупционных дел на Украине. Сам одобряет схемы по отмыванию денег, а люди из его близкого окружения получают незаконные проценты от ряда госпрограмм. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила Юлия Мендель, которая 2 года работала пресс-секретарем Зеленского и успела изучить его привычки и характер. По ее словам, люди для Зеленского – расходный материал. Сам он эмоционально нестабилен, а все, что говорит, оторвано от реальности и откровенная ложь. Один из примеров утверждения Зеленского, что Украина не может отдать Донбасс. При этом Мендель напомнила, как еще в 2022 году, когда шли переговоры в Стамбуле, Зеленский сам отказывался от Донбасса.
2: Мне сказали, что Зеленский лично согласился на передачу Донбасса. Я была потрясена. Тогда это была шокирующая новость. Я спросила, это правда? Мне ответили, конечно, он согласен с этим, потому что это остановит ужасы войны. Он согласился на передачу территорий, потому что это означало бы конец войны. И вот теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит, я не могу отдать Донбасс. Он непоследовательный. Он постоянно меняет свою позицию.
1: По словам Мендель, в украинском правительстве есть люди, которые хотят мира. Но для Зеленского прекращение войны – это политическое самоубийство. Он затягивает конфликт, чтобы не лишиться потока финансов. Группировка американских ВМС вблизи Ирана составляет более 20 боевых кораблей. Об этом сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов. В частности, в районе Аравийского моря на боевом дежурстве находятся 2 авианосца, 3 больших десантных корабля с морской пехотой на борту, 13 ракетных эсминцев, 2 боевых корабля прибрежной зоны и несколько минных тральщиков. Кроме того, в Красном море курсирует еще один ракетный эсминец. Корабли принимают участие в американской операции в Оманском заливе по блокаде связанных с Ираном торговых судов, выходящих или входящих в иранские порты. Ранее Centcom сообщили, что за это время ВМС США предотвратили выход из иранских портов десятков танкеров, которые могли бы вывести свыше 166 миллионов баррелей нефти на общую сумму более 13 миллиардов долларов. Минпросвещение России запускает круглосуточную горячую линию по вопросам детского отдыха в преддверии летней оздоровительной кампании. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр отметил, что операторы смогут предоставлять актуальные данные о действующих организациях отдыха и оздоровления детей в разных регионах России, а также о том, в какой орган исполнительной власти или организацию нужно обратиться для решения конкретного вопроса. Рекомендуем субъектам запустить собственные горячие линии, чтобы помочь и консультации были максимально доступны на местах, приводится в сообщении слова Кравцова. В 2026 году летним отдыхом будут охвачены около 6 миллионов детей. В оздоровительной кампании примут участие более 40 тысяч организаций. Хантавирус на начальных стадиях легко спутать с обычным гриппом из-за длительного инкубационного периода, который может длиться до месяца. Об этом рассказала врач-инфекционист Наталья Шведова. По ее словам, для заражения достаточно вдохнуть пыль с частицами высохших выделений грызунов или съесть продукт, по которому бегали крысы. По словам врача, в России и Европе хантавирус чаще всего вызывает лихорадку с почечным синдромом. Если списать все на простуду и вовремя не обратиться к врачу, то уже через пару дней состояние может стать критическим. Смертность от этой лихорадки достигает 40%, объяснила эксперт. Ранняя вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на голландском круизном лайнере «Хондио», следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. 10 мая судно прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага. В Бурятии сохраняется лавинная опасность. Ограничения на походы к вершинам горного массива Мункус-Орды к восточным Саяне продлены до 14 мая. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Водители призывают соблюдать меры безопасности при движении по дорогам, проходящим вдоль горных массивов. В апреле в Бурятии произошло 3 схода лавин, в результате которых погибли 10 человек. Ограничения на восхождение на Мункус-Ордык изначально были введены с 25 по 29 апреля, а затем их продлили до 4 мая и следом до 11 мая. В Москве и по области сегодня ожидаются облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15-18 градусов, и это почти соответствует климатической норме мая.
3: В течение дня столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта окклюзии по типу теплого, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь, морось, утром очаги туманов, ветер восточный 3-8 метров в секунду, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 18, что почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление будет падать, составит вечером 741 миллиметр ртутного столба.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес, а у казанцев отличился Митчелл Миллер. В серии до 4 побед впереди «Локомотив» 1-0. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. Победу столичному клубу в компенсированное время принес Иван Сергеев. Перед последним туром чемпионата страны «Зенит» опережает Краснодар на 2 очка. В других встречах понедельника «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. «Пари-НН» потерпел поражение от «ЦСКА» 1-2, а «Крон» проиграл «Ростову» 1-3. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника бразильского «Атлетико Минейро» и сборной «Гвинеи» Мамади Сисе. Африканские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга уже ведет переговоры о переходе 18-летнего игрока. «Уникс» в овертайме обыграл «Зенит» 107-104 в первом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. В основное время от поражения казанцев спас Дмитрий Кулагин, реализовавший трехочковый бросок. Самым результативным стал игрок «Зенита» Лука Шаманич. У него 28 очков. В составе «Уникса» 27 баллов на счету Дишона Пьера. Даниил Медведев и Андрей Рублев пробились в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В третьем раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса, а Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Это были новости спорта.
5: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов и кратковременные дожди. А в Архангельске плюс 14-16 градусов, небольшие дожди. В Петрозаводске плюс 13-15 градусов, переменная облачность. В Вологде плюс 15-17 без осадков. В Великом Новгороде плюс 19-21 градус. В Калининграде плюс 11-13, кратковременные дожди. В Перми без осадков плюс 15-17 градусов. В Кирове плюс 13-15, небольшие дожди. В Оренбурге без осадков плюс 23-25. В Казани небольшие дожди. небольшие дожди, плюс 22-24. В Санкт-Петербурге облачно без осадков, плюс 19-21. В Москве кратковременные дожди, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 10, ветер северо-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
2: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
2: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
2: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Анастасия Залозный. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
4: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
5: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
6: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
5: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
7: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наш — это Дмитрий Цукинин, Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь. Пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудо соцсети «Радио России», там много уникального, эксклюзивного, дополняющего наши эфиры контента. А еще нас там можно не только слушать в прямом эфире, но и смотреть по традиции. Вот крупным планом показываем вам Диму, как он машет
8: руками,
7: ручкой, да, от души так прям. И показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени на ваших глазах, без всяческого подлога. Живые люди, настоящие эмоции, настоящие гости, все.
8: Ты забыл добавить, что никакого искусственного интеллекта.
7: Да.
8: Твоя любимая фраза.
7: Никакого искусственного интеллекта, только естественная глупость. Да?
8: Да, это называется импровизация, Юр.
7: Это называется... Ну, у кого как. Мы сегодня поговорим и про хоккей, и про футбол, и про то, как на Ямале прошла пара спартакиада среди детей и подростков. Небольшой город Муравленко принял множество спортсменов. Приятно, что такие крупные спортивные соревнования развиваются не только в больших городах, но и в не очень больших городах. Ну и, конечно же, на выходных все обсуждали, как стартовала финальная серия Кубка Гагарина.
8: Да не, на выходных все еще обсуждали, как футбол. «Зенит» стал чемпионом.
7: Ну, пока не стал. Я рассчитываю, что Ростов...
8: Компьютер Опта 84,3% дает на победу «Зенита».
7: Опта, знаешь ли, тоже далека от непогрешимости. А Ростов вполне может удивить в последнем туре.
8: Выйти в зеленых майках?
7: Вот это, да, вот это была импровизация, да, я считал твою шуточку. Нет, давайте поговорим про то, как мощно начался финал Кубка Гагарина.
0: Наша трибуна. Хоккей.
8: Ты знаешь, я не могу сказать, что он мощно начался, потому что, ну, честно говоря, от
7: Акбарс... В какой-то момент был 3-0 в матче.
8: Ну, это разве мощно? Это хорошо в исполнении «Локомотива» было, да, во втором периоде. Команда Боба Хартли просто великолепно реализовала свои моменты. А Акбарс, ну, такое ощущение, что вот рано завершив свою серию, казанские хоккеисты просто отдыхали.
7: Отдохнули.
8: Да, они просто не собрались, есть ощущение, что не совсем вышли на первую игру в Ярославле. Это, правда, ничего не говорит, вот, потому что наши эксперты...
7: Мне нравится, что если команда отдыхает, то если она в матче после отдыха плохо сыграла, то переотдохнули.
8: А, нет,
7: если
8: а,
7: хорошо сыграли,
8: Юр,
7: хорошо отдохнули.
8: Юр, это, в общем... это всегда есть такое понятие, как потеря игрового тонуса. То есть у тебя эмоции схлынули, у тебя вот элементарно все эти дофамины, тестостероны, все чуть-чуть устаканилось. Да? Ты в такой нормальный рабочий тренировочный процесс уже вошел, там уже где-то все на плато вышло. А вот когда у тебя плей-офф, когда у тебя там через день идет зашкал, вот это, конечно же, в тонусе тебя держит.
7: Да, но ты, знаешь, иногда твои слова можно трактовать так, как будто это не Локомотив хорошо сыграл, а Акбарс плохо.
8: Не, ну согласись, у Акбарс...
7: А Локомотив у нас какой? Так, Юр, третий Юр. Год подряд в финале.
8: Не, подожди, Юр, слушай, у Акбарса просто сумасшедшее большинство, да, по ходу этого плей-офф. Уже на второй минуте они получают численное преимущество и его не реализовывают. Ну, слушай, ну вот казалось бы, на второй минуте матча.
7: Так, ну хорошо, давайте обсудим, как сложится финал Кубка Гагарина. Пока вроде начало нам намекает на то, что будет так же, как было в предыдущих сериях.
8: 4-7 матчей?
7: Что?
8: 7 матчей?
7: Нет, не будет.
8: Не будет?
7: Я имею в виду в предыдущих сериях этого розыгрыша.
8: А, 4-0, 4-1?
7: 4-0 у нас только с этим, Локомотив с Авангардом.
8: Ну да, только до 7 доиграли.
7: Зарубились. А все остальное было 4-0, 4-1. Так ли будет или не так? Или мы получим финал, который будем еще вспоминать и смаковать долгие годы после? Об этом мы поговорим сейчас с Леонидом Вайсфельдом, экспертом, комментатором, бывшим ген-менеджером команд континентальной хоккейной лиги и комментатором Матч ТВ Павлом Лосенковым. Павел, Леонид, доброе утро, очень рады вас слышать.
9: Доброе утро. Доброе утро.
8: Да, ну, наверное, надо попросить наших экспертов поделиться впечатлениями от того, что они увидели в первой игре. И, как правило, наверное, добавить, что это еще тоже ничего не значит. Дальше будет интереснее.
7: Давай Леониду, да?
8: Тогда? Да, давай.
9: Ну, действительно, только первый матч серии. Я скажу так, Акбарс очень хорошо первый период провел, и просто они не реализовали. Реализуя не хотя бы там один момент, все бы поменялось. Ну, а что касается Локомотива, я думаю, все-таки опыт сказался. Команда третий год подряд в финале играет, и костяк сохранился. Эти ребята знают, как в таких стрессовых ситуациях действовать. Поэтому только начало, посмотрим, что будет дальше.
7: Так, Павел, а ваше впечатление от первого матча?
10: Впечатление, я соглашусь с тем, что Акбарс был очень хорош в первом периоде. Потери тонуса я не видел. Во втором периоде мы увидели... две коронки от Локомотива за 46 секунд. Два гола, конечно же, Акбарс не то, что прямо убили, но прибили очень сильно в этой игре. Первая коронка, то, что Радулов великолепно подправляет летящую шайбу на пятачке. Это он делает последние 20 лет и делает просто превосходно. И через 46 секунд разжалась пружина Локомотива. То же самое, что мы видели во втором овертайме с Авангардом, да, когда они убежали 2-1 и забили свой гол. Берестин это сделал. Все, дальше было дело техники, Локомотив победил на солидосе.
8: Так, на солидосе это типа так называемый опыт
10: солидно.
8: Кубка. А, солидно.
10: Солидно, без пыли и без шума. И даже в раздевалке, когда мы общались с ребятами, они из Локомотива, они признавали, что им действительно не хватало тех эмоций, которые были с Авангардом. Они просто взяли эту игру на классе.
7: Ну, для Акбарса это звучит как-то мрачновато, что Локомотив без особых эмоций спокойно их укладывает на обе лопатки в первом матче, и в Локомотиве даже вроде как и, ну, победили и победили.
10: Ну, в принципе, да, так и есть. На самом деле для меня самая большая эмоция была то, что они впервые за много десятилетий открыли свою раздевалку. Я там впервые в жизни побывал, хотя с 2002 года. Работаю в хоккее. Я захожу туда, смотрю, единственный Рушан Рафиков сидит и кричит: «Вы куда все ушли? Почему меня бросили?» Вот. То есть они хитро, они раздевалку открыли, чтобы не попадать на штрафы, но игроки убегают подальше от прессы. Но потом по одному выходит, правда.
7: То есть Локомотиву настолько не хватает эмоций в финале Кубка Гагарина, что открывают впервые за 20 лет раздевалку. Может, хоть так.
10: Да.
7: Что-то их захлестнет. Леонид, а ваш прогноз на... ближайшие матчи. Будет 4-0, 4-1 или если вот...
8: Или нас... 7 матчей.
7: Или 7 матчей, да.
9: Да все что угодно может быть. Тут бесполезно прогнозировать. Кто прогнозировал, например, 4-0 Акбарс с Минском? Поэтому посмотрим, просто будем наслаждаться хоккеем. А я так даже у меня никаких мыслей нет на этот счет.
7: Так, а если вдруг будет 4-0, что это говорит о нашем формы хоккея. Просто весь плей-офф мы наблюдали 4-0, 4-1, кроме вот как раз
8: с авангардом.
7: И часто и болельщики, и эксперты критиковали, мол, такое расслоение между командами, что неинтересно смотреть. Не хотелось бы в финале такого увидеть.
10: Да, в финале-то равные команды встречаются. Тут вопрос в другом. Все зависит от того, как руководство лиги. Если они, их, так сказать, эта история беспокоит, то они, конечно, должны меры принимать. А если нет, тогда все в порядке, продолжаем так же.
8: Так, не, ну подождите же, вроде бы, по-моему, на прошлой неделе лига приняла меры, то есть внесли изменения в регламент, запретили там, отменили правила, чтобы не больше 3 переходов, ужесточили потолок, стали считать старую зарплату, а не переподписанную, то есть вот вроде бы лига что-то делает, или это, на ваш взгляд, недостаточно?
10: Ключевое слово в вашем спиче что-то. Конечно, недостаточно. Ну, как вот сейчас расторгают контракты, и старый контракт идет в потолок. Нельзя контракты расторгать. Вот если лига хочет, чтобы ее действительно уважали, там, я имею в виду иностранцы, в том числе наши, это понятно. Нельзя контракты вообще расторгать. То есть вот подписал, надо его выполнять. А с какого вот перепуга вдруг человек понижает контракт? Даже если эта сумма остается в потолке зарплат. С чего вдруг? Вы подписали контракт, вы должны выполнять. Вот в чем вопрос. Ну и таких пунктов очень много. Просто не хочется там 10 раз одно и то же говорить.
7: Ну а насколько деньги сейчас решают в континентальной хоккейной лиге? Насколько команда побеждает? Мне кажется, Локомотив-то как раз опровергает эту идею.
8: Ну, не, Локомотив очень, по-моему, состоятельный клуб.
10: Локомотив опровергает, когда Локомотив все деньги спрятал в премиальные прошлого сезона, которые не ограничены по регламенту? Радулов может 35 миллионов получать?
7: Это хороший...
8: Не, он может, но
7: вопрос.
8: Не один раз за год.
7: Не один раз за год, вот это хорошо. Но Радулов, мало ли, может, ему сказали: Радулов, тебе уже почти 40 лет, мы можем только 35 миллионов. Он сказал: ну хорошо, в НХЛ у меня вариант, меня не возьмут, поэтому буду играть в Локомотиве за 35. Вы сами сказали.

0: даже трудно это описать, потому что все считали их тотальными фаворитами. Сейчас они в финале. И «Локомотив» — команда, которая делает ставку на своих ребят. Они их воспитываются в вертикали. И посмотрите, «Лока» в финале МХЛ. И 2 года назад то же самое было. То есть они работают как раз не на то, чтобы скупить весь рынок, а на то, чтобы вырастить своих игроков. Но Радулов — это исключение. Хотя, кстати, он начинал лет 16-15 в Ярославле. Он там тоже был, в этой системе. Uh-huh. Вот. И «Локомотив» как раз идеальная модель, когда ты, с одной стороны, экономишь деньги, выращиваешь своих ребят, и потом, конечно же, растут эти зарплаты с победами. С другой стороны, ты делаешь команду чемпиона, надо брать всем пример с «Локомотива».
1: Ну, Юр, в любом случае тебе дали понять, что «Локомотив» — это далеко не бедный коллектив.
2: Ну, далеко не бедный коллектив, понятно, но он...
0: Не самый богатый. Да. Не самый богатый. У них там сколько? 735 где-то так. Тем более 950 поднимается потолок. И смотрите, «Авангард», мне очень нравится «Авангард», я за них болел, но они, конечно, сделали максимальную ставку на то, чтобы 15 игроков взяли, да, действительно их скупали, хороших игроков. Но они же не стали чемпионами. «Локомотив» их обыграл в честной борьбе. Вот вам пример.
1: Но «Авангард» зарубился, Паш, с «Локомотивом». Это все-таки было 7 матчей, и они вели в серии 3-1.
0: Да, я надеялся, что «Авангард» будет в финале. И они, конечно, по-дурацки отдали сами Кубок Гагарина. Я был уверен, что они «Акбарс» обыграли в финале. Ну, просто по-дурацки отдали. Вот как я даже сделал пост в Телеграм-канале, как вчера играл «Краснодар», да? Выбегает парень 1-0 на вратаря. Да забивай гол, ты чемпион. Ты не забил, ты проиграл. Все. Ой, вот миг, за который надо держаться.
2: Да. Зато, если бы «Авангард» обошел «Локомотив», то в финале бы играли 2 иностранных тренера в континентальной хоккейной лиге. Боб Хартли и...
1: Гибуше.
2: И Гибуше. Вот, Леонид, что бы тогда... Вот давайте потеоретизируем, что в финале 2 иностранца в континентальной хоккейной лиге. Был бы...
1: Я бы сейчас вот на месте, Леонид Владимирович, тебе какую-нибудь поговорку бы припомнил.
2: Если бы да кабы, да?
1: Да.
3: Я не понял, в чем вопрос заключается?
2: Ну вот было бы 2 иностранца, которые тренируют клубы континентальной хоккейной лиги. Что бы это говорило о нашем тренерском цехе, что вот до финала доходят Гибуше и Боб Хартли? Если бы такое случилось.
3: Абсолютно ничего не говорило. Знаете, в свое время Вуйтек 2 раза с «Локомотивом» выиграл. Ну, я к нему с большим уважением отношусь. И такой тренер был у нас, Николай Сергеевич. Он говорит: ну понятно, Вуйтек выиграл с «Локомотивом» 2 раза. Чего он Перми-то не взял? Выиграл бы с Перми. Тут вопрос в чем заключается? Почему эти иностранные тренеры, допустим, могли выйти в финал? Да потому что это самый богатый клуб, потому что они могут платить такую зарплату, потому что ни один российский тренер не получает такого карт-бланша, как, допустим, эти тренеры. Поэтому чудес удивительного, ничего удивительного.
1: У меня на самом деле вопрос такой немного красивый. Дело в том, что 17 лет назад первый розыгрыш Кубка Гагарина как раз «Акбарс» играл в финальной серии с «Локомотивом», и первая шайба, которая появилась на Кубке Гагарина с обладателем трофея, была «Акбарс». Опять играют через 17 лет «Акбарс» с «Локомотивом», при этом сейчас в этом первом ряду закрывается последняя шайба, на которую можно нанести имя победителя на самом Кубке Гагарина. Вот видят ли наши эксперты сегодняшние в этом какой-то символизм, и что дальше будет с Кубком Гагарина? Что он будут делать новый? Потому что я не знаю, есть ли там возможность второй ряд разместить шайб?
2: Кому ты адресуешь вопрос?
1: Давай сначала Леонид Васильевич, потому что он все-таки генеральный менеджер, там, наверное, ближе к этим кругам. Паша наверняка знает какие-то инсайды.
2: Так.
1: Леонид Владимирович.
3: Я не знаю, как Лига поступит, но, например, если говорить о Кубке Стэнли, там же эти вот кольца с этими, с фамилиями игроков, кто выиграл Кубок Стэнли.
1: Но это подставка.
3: Периодически... Не, там кольца вокруг этого Кубка Стэнли. И эти кольца периодически меняются. То есть более старые снимают, более новые ставят. Может быть, то же самое сделают с шайбами. Я просто не знаю, какие мысли у руководства лиги. Да это скорее, наверное, отдел маркетинга. Они же там креативные ребята. Что-нибудь придумают.
2: Павел,
1: а символизм вы видите вот в том, что вот как бы круг закрывается теми же самыми?
0: Ну, я искал символизм в том, что в «Акбарсе» играет 95-й номер, да, Галимов. И я думал, было бы здорово, чтобы он забил золотой гол финала, как сделал 17 лет назад Алексей Морозов, казанский номер 95. И мы посмотрим, станет ли Галимов через 17 лет президентом КХЛ. Вот я бы здесь искал символизм. А то, что с этими плашками они разберутся, это без проблем.

0: проблем. Они могут их, эти плашки, снимать или целыми кольцами, или по одной. Но весь вопрос, куда их класть, потому что есть вот Леонид Вавилович работал в Торонто, да, там, где музей хоккейной славы знаменитый, а у нас даже музея нет. Куда эти плашки складывать? В офис КХЛ? Нужно делать музей, чтобы люди приходили, смотрели. Вот плашки, вот чемпионы, вот кубок, вот трофеи. Этого музея нам очень не хватает.
1: Да, согласен. Мне кажется, учитывая, что у нас лига постоянно рапортует о том, как растет посещаемость всех матчей, без исключения, то, мне кажется, на такой музей был бы спрос у публики.
2: Почему? У нас есть музей хоккея на Зиле.
1: Ну,
0: он закрыт.
2: Ну, на ремонте. Или он вообще закрыт?
0: Не. Там и собственник сменился, и экспонаты увезли. Нам нужен музей в проходном месте, например, в условном ВДНХ, чтобы это было из задних павильонов, там, чтобы был постоянный трафик людей большой, и это действительно должен быть госпроект.
1: Ну, может быть, рано или поздно доживем до этого. Просто по многим опросам хоккей – национальный вид спорта у нас.
2: Да, ну, значит, логично на ВДНХ, Юр, делать павильон. У нас там много бывших.
1: Ты так говоришь, как это уже дело свершившееся.
2: У нас много бывших республик, которые уже сильно бывшие. Я думаю, их павильоны можно легко занять.
1: Хорошо, мы так можем и договориться. Павел, Леонид, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Напомню, мы обсуждали старт финальной серии Кубка Гагарина вместе с Леонидом Вайсвельдом и Павлом Лосенковым. Можете нам тоже написать, как думаете, кто победит и с каким счетом в серии. Через минуту вернемся.
3: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
4: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
3: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Наша трибуна. Наш спорт.
2: Юра, ты там в отпуск не собираешься?
1: Нет, а что, ты хочешь меня отправить на матчи Локобола?
2: Нет, я просто к тому, что, может, ты уже купил железнодорожные билеты по большой скидке.
1: Как Радулов?
2: Потому что у нас мы тут первую часть программы говорили про Локомотив. Сейчас у нас Локобол.
1: Ну, слушай, кто же виноват, что хоккейный Локомотив 3 года подряд играет в финале Кубка Гагарина и имеет шансы 2 года подряд его выиграть? Ну, а то, что Локобол-то, то футбольный турнир, который проводится Локомотивом и РЖД, стартовал в апреле. Идет сейчас 20-й юбилейный сезон в разгаре. Скоро уже будут финалы региональных этапов, а суперфинал пройдет в Москве. Вот об этом мы сейчас подробнее поговорим с Марией Ершовой, президентом детской футбольной лиги имени Виктора Горлова, членом горкомитета всероссийского футбольного турнира «Локобол РЖД». Мария, доброе утро, очень рад
5: вас
1: слышать.
5: Доброе утро.
1: Во-первых, поздравляем с юбилеем. 20-й сезон футбольного турнира в апреле стартовал. В чем секрет
2: долгожительства
1: турнира?
5: Спасибо большое. Ну, действительно, наверное, в первую очередь хочется сказать огромное спасибо российским железным дорогам, которые на протяжении всех 20 лет поддерживают этот проект. Это является одним из флагманских таких детских проектов компании. Организаторами у нас традиционно выступает Российский футбольный союз, Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив», футбольный клуб «Локомотив» и детская футбольная лига. И действительно, наверное, вот этот вот союз организаторов позволяет проводить турнир уже столько лет, и действительно на высоком уровне. Каждый год у нас огромное количество участников абсолютно из каждого уголка нашей страны, и мы этим очень гордимся, что фестиваль открытый, фестиваль доступный, абсолютно любой мальчишка или девчонка могут принять в нем участие.
2: А вот как раз с этой доступностью, ну потому что же есть, мы понимаем, что в суперфинал наверняка выйдут какие-то, ну, известные бренды, да, там, академии, а вот с этой доступностью есть какое-то разделение по дивизионам, допустим?
5: У нас есть, в этом году у нас впервые турнир проводится немножко в новом формате, у нас проходят два этапа, это межрегиональный, как раз-таки суперфинал, который пройдет в начале августа в Москве, и в межрегиональный этап может подать заявку на участие абсолютно любая команда, независимо от того, это что-то академии профессионального клуба, нежели это школа спортивная, которая занимается развитием, также занимается развитием детей. Главное, чтобы было юридическое лицо, чтобы команда могла подать эту заявку, скажем так. И на самом деле в этом году вот у нас, это уже традиционная история, скажем так, на межрегиональном этапе командам оплачивают проживание и питание, и я считаю, что это очень такая хорошая подспорье финансовое для команд, чтобы выехать на турнир, выехать в другой регион, сыграть с командами из других регионов, посмотреть себя, показать себя. Также у нас на турнирах присутствуют селекционеры Академии «Локомотив» и сильнейшие игроки, команды которых у нас не пройдут в суперфинал, смогут войти в состав сборной «Локобол РЖД» и тоже себя проявить, и, возможно, попасть в Академию «Локомотив» либо какие-то другие ведущие академии.
1: Ну, это замечательно. А вот если...
2: Ты же, ты же понимаешь, что «Локомотив» таким образом организовывает большой селекционный турнир.
1: То есть ты вот так на это смотришь, что это
2: а
1: вот
2: почему
1: просто...
2: нет? Слушай, а это нормально. Ты знаешь, это очень хороший скаутинг. Ты не нанимаешь там 300 скаутов, которые гоняются по всем регионам. Они вот
1: организовывают... Ну, погоди, там есть межрегиональный турнир. Да. То есть они как раз-таки, им нужно как раз-таки гонять по регионам, чтобы все эти матчи посмотреть. Там десятки команд.
2: Ну, замечательно.
1: Сотни игроков.
2: Все равно же там сильнейшие, они попадут на глаз.
1: Ну,
2: яркие
1: вот,
2: лица.
1: Мария, рассудите нас, сколько вот примерно команд и сколько игроков участвуют в таком масштабном турнире, как «Локобол»?
5: Если вот говорить именно о межрегиональном турнире, то это порядка 150 команд у нас в этом году по всей стране. Из всех максимально охвачено у нас все регионы, то есть абсолютно, говорю, любая команда может подать заявку на участие. А в составе каждой команды у нас 13 детей и 2 тренера. Да, действительно, возможности открыты, но в любом случае последнее решающее, скажем так, слово остается за игроком и его право выбирать, в какую академию он хочет пойти.
2: Не, ну это безусловно. Там еще там родители скорее выбирают, куда хочет сыночка, корзиночка пойти дальше.
1: Ну, извини, не знаю, мне кажется, если к родителю приходят и говорят, все, железно будешь в «Локомотиве», что уж там выбирать.
2: А родители истинные спартаковцы,
1: которые отправили сына играть на турнир «Локобол».
2: А какая разница? Это турнир. Для того, чтобы у тебя рос твой скилл, тебе нужно играть. Тебе не нужно только тренироваться.
1: Хорошо, Мария, а может, были такие случаи, когда приходят скауты «Локомотива», говорят, все, берем в свою академию, родители говорят, нет, мы как истинные спартаковцы, просто для прокачки, как выразился Дима, скиллов отправили сыночку на турнир «Локобол». Не пойдем.
5: На самом деле ситуаций очень много, ситуации очень разные, и действительно очень много индивидуальных моментов. Скажем так, родительские пристрастия клубные тоже не являются, наверное, последним фактором, но, тем не менее, все-таки что радует, что сейчас, наверное, родители все-таки стали смотреть в сторону условий, предлагаемых для их ребенка, и на самом деле это, с одной стороны, очень здорово, что у нас очень развивается детский футбол, с другой стороны, выбор, наверное, становится не таким простым, потому что выбрать, понять там в 12-13 лет, где ребенок сможет действительно развиваться профессионально, чтобы со временем дойти до клубов премьер-лиги, ФНЛ и так далее, на профессионального именно уровня. Поэтому ситуации разные. На самом деле, мне кажется, за столько лет в «Локоболе» было очень немного, но радует, что вот в целом эта система работает, потому что впервые та же самая сборная «Кабул РЖД» у нас была собрана в 2019 году. В рамках, после нее в Академию «Локомотив» были зачислены на два брата-близнеца, братья Гафьедулины, сейчас они в молодежной команде «Локомотива». И это, наверное, такой один из ярких примеров того, что при желании, при возможности, пожалуйста, двери открыты, и ребята сейчас играют вот на протяжении уже 7 лет в структуре «Локомотива», и очень, конечно, ждем их уже в составе основной команды.
1: То есть, Марина, это социальный лифт, который работает.
2: Марина, на самом деле, да. Самый рекламный реклам – это Батраков.
1: Батраков.
2: Да, он тоже это играл, да, за «Локомотив». Это просто икона социального лифта в «Локомотиве».
1: Да, ну и особенно хочется отметить, что в суперфинал выйдут 12 команд мальчиков и 8 команд девочек, что, ну…
2: Ты на гендерное неравенство сейчас намекаешь?
1: Наоборот, я намекаю на то, что гендерное практически равенство. То есть 12-8, понятно, что, наверное, мальчишеских команд будет на старте турнира больше, но, тем не менее, что 12-8 – это тоже неплохой результат. Вот девочек много, Мария, участвует в локоболе?
5: Да, на самом деле в этом году у нас действительно в суперфинале максимальное за всю его историю будет количество команд девочек, это 8. У нас пройдет 3 отборочных турнира, и с каждого из них выйдет по 2 команды. А девчонки развиваются, девчонки очень развиваются очень активно, и, наверное, очень хорошо этому способствует развитие суперлиги, потому что девчонки видят это появление академии именно при профессиональных клубах. И со своей стороны, конечно, замечаем, что именно в детском футболе, даже на возрастах помладше локобола, количество команд девочек увеличивается из года в год, и очень здорово это то, что девчонки приобщаются к самому популярному виду спорта в нашей стране, и здорово, что количество команд действительно растет.
1: Да. Мы будем следить за локоболом. 16 июня заканчивается межрегиональный этап, а в августе уже будет суперфинал в Москве. Времени достаточно, чтобы еще вернуться и обсудить этот прекрасный турнир. Мария, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Напомним, мы локобол обсуждали вместе с Марией Ершовой, президентом детской футбольной лиги имени Виктора Горлова, членом оргкомитета Всероссийского футбольного турнира «Локобол РЖД». Ну и двигаемся дальше.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Ямал прям место, где много всяких различных соревнований. Вот, пожалуйста, пара спартакиада среди детей и подростков.
1: Да, прошла в небольшом городе Муравленко. Город молодой, живет в нем чуть меньше 30 тысяч человек, но, тем не менее, уже вот принимает такие крупные соревнования. 52 ямальских спортсмена от 8 до 18 лет из разных регионов соревновались, и организаторы турнира заявили, что развитие именно адаптивного спорта – один из приоритетов нашей работы. Ну, а подробнее про него расскажет про турнир Злата Ростова. Злата, добрый день. Очень рада вас слышать.
6: Да, доброе утро, день, дорогие коллеги. Действительно, пара спартакиада уже завершилась, но я прямо сейчас не откладываю уже в долгий ящик. Хочу сказать о том, что торжественная церемония открытия прошла в спортшколе Муравленко и взяла слово для открытия Елена Молдаван, это глава города. Давайте ее услышим прямо сейчас. Как это было? Перенесемся туда уже.
7: Угу. Впереди у вас 3 дня таких очень серьезных испытаний по самым разным направлениям. Я хочу пожелать вам, дорогие ребята, показать максимум своей спортивной подготовки. Самое главное это для спортсмена – это воля к победе. Поэтому вгрызаемся и стремимся к победе во что бы то ни стало. Старайтесь, пусть все у вас получится. Успехов, в добрый путь!
6: Ну вот практически, да, ребята вгрызались, но для того, чтобы они сделали это сильнее, выше и стремительнее, наверное, их приветствовали также наши паралимпийцы. Это Карен Абрамянсон, участник паралимпиады в Лондоне, неоднократный победитель, да что ж такое-то, всероссийских и международных соревнований, да, и Светлана Хайрдинова, она бронзовый призер Кубка мира по пауэрлифтингу. Давайте теперь им дадим слово.
8: Ребята, рады приветствовать. У нас Муравленко вас. В добрый путь. Все медали. Всего вам хорошего.
9: Честной борьбы, спортивного везения, спортивного настроя. Так что пускай победит сильнейший. И всем удачи.
1: Так, а кто, ну, кто победил,
6: да,
1: в итоге?
6: Волнение все-таки передается. Победили, ну, вообще разыграли 90 комплектов наград.
1: Ничего
6: Давайте
1: себе.
6: Еще пару слов дадим, да, тренеру команды Муравленко, это Дмитрий Жарких, он расскажет про виды спорта, откуда они взялись вообще. Угу.
10: Виды спорта утверждены департаментом, и уже программа из года в год неизменна, но в этом году единственное, что мы попросили добавить, наш любимый дартс. Такое количество участников говорит о том, что это значимый фестиваль спорта для наших деток, для наших особенных деток. Такое количество не каждый день собирается на соревнованиях даже более крупного уровня, даже на всероссийском уровне было чуть-чуть поменьше ребят с особенностями.
1: Ну, а как удалось такой крупный турнир провести в относительно небольшом городе Муравленко?
6: Ну вот, силами нашего экипажа спорт на Ямале только развивается, и, конечно же, все усилия к этому прилагаются. Что хочу сказать, что победители войдут в состав сборной округа для участия в соревнованиях. Угу. 92 комплекта наград было разыграно, это я уже сказала, это золото, серебро и бронза. Все получили дипломы и денежные призы. Не могу сказать, что это какие-то очень большие суммы, как в профессиональном спорте, но дети остались, конечно же, довольны в первую очередь своим участием и своими победами в том числе. Ну, а что может быть лучше для родителей, чем радость собственных детей? Было все отлично. Размещение было на высшем уровне. По 2 человека они жили в номерах. Было безопасно. Были предусмотрены различные меры безопасности, в том числе дежурили и скорая помощь. Также, ну и что еще стоит отметить, это то, что это, конечно, не первая, но и не последняя параспартакиада, и мы обо всем будем вам рассказывать.
1: Спасибо большое. Спасибо. Мы с интересом будем об этом говорить вместе с вами.
2: Будем наблюдать за одним из самых спортивных, видимо, регионов страны.
1: Да, да. Злата, спасибо большое. Это была наша коллега Злата Ростова. Ну, а мы прощаемся с вами до пятницы.
2: До свидания.
3: Разговор с теми, кто знает, что такое боль, доблесть, милосердие и созидание.
11: Любовь к родине. Такое непосредственное элементарное чувство, что к нему, казалось бы, не нужно призывать. Нужно его лишь просветлять и осмысливать. Но у нас в России слишком трудно у нас встретить первичный инстинкт и первичное сознание, в силу которых каждому русскому естественно хочется отдать свои силы России, ее безопасность, ее единству и ее величию. Так, более столетия назад писал великий русский философ Николай Бердяев.
3: Историк Сергей Брюн в программе «Позиция». Каждое воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
12: На правах рекламы.
13: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
14: Здравствуйте.
13: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
14: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
13: Читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
14: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы, системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнаете у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
13: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
14: Ну, смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок.
13: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
14: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быстрая утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
13: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
14: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявление нарушений зрительных функций становится признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мною список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
13: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
14: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи, возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. 50. И наши консультанты подскажут, какой модельный ряд, и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок. 8 800 200 ровно 3050.
13: А как правильно спать? На подушке или без подушки?
14: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. Храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушения мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050.
13: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
14: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточены на протяжении всего дня.
13: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
14: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевания в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыканий, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам. Сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
13: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 30-50. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
14: ООО «Фелисити», ОГРН 125-770-022-85-54. Адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1/1.
3: Радио России. 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
15: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
16: Информационное сотрудничество 8 495 739 30.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске появились кадры встречи Путина со своей школьной учительницей в Москве. Мэра города Аркадия в Калифорнии обвинили в шпионаже в пользу Китая. И в России начали действовать новые правила приема экзаменов на водительские удостоверения. Все подробности далее. Опубликованы кадры, как Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич в Москве. Президент пригласил свою классную руководительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне глава государства лично заехал за ней в отель на Арбате. При встрече Путин и Гуревич обнялись. Президент вручил бывшей учительнице букет цветов, поздравил ее с прошедшим праздником. После этого сопроводил Гуревич в автомобиль, причем сам снова сел за руль. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что она оказала на него сильное влияние. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Звуки детонации также было слышно и в Николаеве. А также взрывы гремели в Хмельницкой области на западе страны на фоне воздушной тревоги. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. Оператор FPV-дрона испытательного центра перспективных беспилотников «Рубикон» уничтожил находящийся в засаде беспилотник ВСУ. Как сообщили в Минобороны, перед его уничтожением российским бойцам удалось перехватить видеосигнал дрона-камикадзе противника. На представленных российским военным ведомством кадрах оператор «Рубикона» уничтожает FPV-дрон противника, находящийся в режиме «Ждуна». Вместе с этим военное ведомство предоставило кадры перехваченного видеосигнала с этого же беспилотника, где подтверждается успешное поражение цели. В украинском правительстве есть люди, которые хотят мира. Но для Зеленского прекращение войны – это политическое самоубийство. Он затягивает конфликт, чтобы не лишиться потока финансов. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону.
2: Он шел в туалет, он проводил там 15 минут и выходил оттуда полным энергии, готовым к действию. Я всегда удивлялась, зачем он вообще туда ходит.
3: Sniffing. Понюхать.
2: Я не хочу говорить о том, чего не видела, но я встречала слишком много людей, врачей, тех, кто ходил с ним по клубам, с людьми, которые знают его уже лет
4: 20-25.
5: И они говорили, что он кокаиновый наркоман.
2: Когда на Донбассе уже шла война в мае 2014-го, он отдыхал в Крыму, курил траву. Я имею в виду марихуану с друзьями из 95-го квартала. Он наслаждался жизнью. Ему было все равно, что Россия собирается делать в Крыму.
1: Также Мендель рассказала, что Зеленский в ходе частного разговора с Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО. Дональд Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры. И в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, американский президент проявляет нетерпение в связи с иранской блокадой Ормузского пролива. При этом некоторые официальные лица в Пентагоне выступают за более агрессивный подход к принуждению иранцев и переговорам, включая точечные удары. Другие, наоборот, считают необходимым дать шанс дипломатии. В понедельник президент США встретился со своей командой по нацбезопасности в Белом доме. При этом, по данным источников CNN, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован сегодня во второй половине дня. Мэра города Аркадия в Калифорнии обвинили в шпионаже в пользу Китая, пишет Нью-Йорк Пост. Эйли Вэнг, согласно утверждениям американских чиновников, сотрудничала с КНР с 2020 по 2022 год, создав сайт «Центр новостей США», где публиковались позитивные новости о Китае. Вэнг работала со своим тогдашним женихом Янингом Майком Сун. В 2024 году прокуратура обвинила мужчину в заговоре и выполнении функций иностранного агента. Уже в феврале он был приглашен приговорен к 4 годам тюрьмы. Венг заявила, что рассталась с женихом и не ответственна за поступки других, но позже признала вину и покинула пост главы города, и теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. В России начали действовать новые правила приема экзаменов на водительское удостоверение. Основное изменение – резкое сокращение срока назначения практической части теста, пишет «Коммерсант». Если раньше подразделения ГИБДД могли определить дату города в течение полугода, то теперь предельный срок ограничен 60 днями. В МВД пояснили, что это необходимо для исключения фактов затягивания процессов. А одновременно ужесточились правила пересдачи. Если с момента успешной сдачи теории прошло более 6 месяцев, а город так и не был сдан, теоретический экзамен придется проходить заново. Причиной густого тумана, который накрыл сегодня столичный регион, стал теплый воздух, который движется к нам с юга. К полудню дымка постепенно рассеется. На смену ей придут небольшие дожди, местами с грозами. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы, но температура днем повысится до плюс 18-20. Каждый день этой недели будет теплее предыдущего, но осадки сохранятся до пятницы, предупредила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова.
4: Нам с собой нужно будет иметь как и зонты, так и солнцезащитные очки. Потому что солнце в мае, оно наиболее быстро поднимается над горизонтом, увеличивается индекс ультрафиолета. И в середине дня нужно помнить о том, что стоит защитить себя.
1: Ожидается, что дожди прекратятся к выходным. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
6: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» победил «Ак-Барс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. В серии до 4 побед впереди «Локомотив» 1-0. Хоккейный Салават Юлаев продлил контракт с нападающим Данилом Алалыкиным. Новое соглашение рассчитано на 1 год. В этом сезоне КХЛ Алалыкин в 51 матче набрал 23 очка за результативность. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. Победу столичному клубу в компенсированное время принес Иван Сергеев. Перед последним туром чемпионата страны «Зенит» опережает Краснодар на 2 очка. В других встречах понедельника «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. «Пари НН» потерпел поражение от «ЦСКА» 1-2. А «Крон» проиграл «Ростову» 1-3. Сборная Бразилии по футболу объявила расширенный состав на чемпионат мира. В список из 55 игроков попали 2 представителя «Зенита» – Дуглас Сантос и Луис Энрике. Также в этот состав включен бывший полузащитник петербуржцев, ныне выступающий за «Крузейра» Жерсон. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника бразильского «Атлетико Минейро» и сборной Гвинеи Мамади Сисе. Африканские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга уже ведет переговоры о переходе 18-летнего игрока. Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в 4-й круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 3-м раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса, а Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Это были новости спорта.
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Сегодня в Казани плюс 22-24 градуса и кратковременные дожди. В Самаре дожди, грозы, плюс 23-25 градусов. В Нижнем Новгороде плюс 17-19 грозовые дожди. В Пензе плюс 21-23 грозовые дожди. В Ярославле без осадков плюс 17-19 градусов. Во Владимире плюс 16-18 дожди. В Туле и Воронеже плюс 20-22 дожди. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 23-25. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 19-21 градус, в Москве кратковременные дожди, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 11 градусов, без осадков ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
2: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: слушаем.
1: И новая рабочая неделя, хоть и покороче, чем обычно, друзья. Тем не менее, канал «Слушаем» на своем месте в это самое время в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте. Что ж, сегодня у нас есть для вас очень интересные темы, как обычно. Давайте я сразу напомню, что номер наш волшебный работает, и можно присылать ваши сообщения. Сегодня пусть и не понедельник, а вторник, но, тем не менее, все равно мы перекличку нашу традиционную в начале недели проводим. 8-925-222-99-92. А вот ответьте-ка на такой вопрос. А как вы, дорогие друзья, боретесь со стрессом и как понижаете этот завышенный уровень кортизола, внезапно от стресса возникающий? Ну и все такое, вот медицинский такой вопрос сегодня, крайне интересный и любопытный. Не забывайте, пожалуйста, указывать населенный пункт. Заодно мы вот эту самую нашу перекличку проведем, выясним, где нас слушают сегодня дорогие наши поклонники и слушатели Радио России. Напомню я вам еще раз: 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите, подписываться не забывайте. Поговорим мы в следующем часе о лесных пожарах, которые уже возникают, и пожароопасный сезон начался еще в апреле. Вот ситуация с лесными пожарами выходит традиционно на критический уровень. Поговорим об этом, как борются, кто, самое главное, виноват в возникающих по всей стране пожарах. Вот этот вопрос, что делать и как бороться с теми, кто сознательно или несознательно причиняет ущерб природе и государству. В России появятся единичные клинические рекомендации по диагностике и лечению лудомании, то есть вот этой тяги к постоянной игре. Интереснейшая тема, интересный будет разговор. У нас будет большая беседа про подходы, которые прорабатываются в стране к обновлению модели высшего образования. Также мы обсудим и предложение ограничить поступление в магистратуру не по профилю. Крайне важная и полезная история, на мой взгляд. Ну и, естественно, московский блок. У нас сегодня в московском блоке тоже новости, касающиеся, в принципе, и всех россиян. Об этом мы будем говорить в конце каждого часа. А в этом часе речь у нас пойдет про хантавирус. Чуть позже поговорим. Поговорим про поклонников судебного туризма, что за новое явление захлестнуло Россию. Поговорим про строительство первого частного космодрома в России. Космические новости у нас также будут. И про домашние пасеки, которые, например, москвичи стали развивать на балконах на своих. Об этом тоже интересное есть наблюдение и замечание. Начнем мы сегодня с экономики нашу беседу. Российская экономика пока растет не так, как хотелось бы, но в целом будет увеличиваться в соответствии с намерениями, параметрами. Об этом 11 мая заявил министр финансов Антон Силуанов. Банк России в действующем сценарии денежно-кредитной политики ожидает замедления годовой инфляции до 4-5%. По оценке регулятора, устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии. Ну и в частности, в сентябре прошлого года Минэкономразвитие закладывало увеличение ВВП на 1,3% в этом году. И в апреле министр экономического развития Максим Решетников сообщил журналистам, что рост экономики по итогам года будет ниже прежней оценки. Что происходит у нас с экономикой? Почему она растет не так, как хотелось бы? Давайте вот с этого вопроса мы начнем беседу с Владимиром Рожанковским, экономистом, управляющим директором компании Trade One to Free. Владимир Юрьевич, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Дмитрий, рад вас слышать.
1: Взаимно. Что с экономикой?
2: Ну, смотрите, да, вышел обзор Банка России и Минфина. Дефицит бюджета за 4 месяца существенно превышает ориентир целевой до конца года. Это, конечно, весьма печальное зрелище, честно вам скажу.
1: Чем это чревато?
2: Но, ну, слушайте, в два раза больше уже дефицит, чем таргет по концу года. Угу. Ну, смотрите, давайте теперь смотреть на эту цифру реалистично. Цифра во многом ретроспективна. То есть она сделана нарастающим итогом с начала года по конец февраля. Основные события, как мы знаем, на мировом энергетическом рынке начали развиваться в марте, после чего нефть подскочила резко достаточно, в какой-то момент подбиралась к отметке $120 за баррель.
1: Да.
2: И сейчас, судя по последним комментариям, кабинета американского президента. Конфликт этот далеко не закончен, хотя, как мы говорим, рынок запрайсил его быстрое окончание, и сейчас будет сцена финальная ревизора гоголевского. Поэтому я думаю, и это был мой прогноз тоже изначально, что этот конфликт надолго, что быстро он не закончится, и что нефть отныне будет очень высокой. Страны, которые имеют излишек нефти и возможности экспортировать, неважно, какие логистические маршруты, нефть нужна, особенно переработанная нефть. И Россия этим обладает. То есть мы на данный момент выходим на констатацию того, что последние месяцы прошлого года и первый квартал текущего были для российской экономики плохие, будем говорить откровенно. Санкции определенные негативные нанесли урон, в том смысле, что у нас была переориентация. При этом у нас, как мы видели по отчетам, мы с вами обсуждали, Дмитрий, в прошлый раз, российских компаний, очень много компаний по прибыли вышли в минус, к сожалению, в том числе металлургия. Но сейчас новый этап формируется. И есть шанс на то, что, как я уже говорил, к концу года все-таки мы выйдем на небольшой профицит бюджета. Это не умаляет того, что дефицит уже по факту есть, и он очень серьезный. Но вот в оставшуюся часть года ситуация, на мой взгляд, она просто будет улучшаться вне зависимости ни от чего. Потому что энергетические рынки крайне напряжены. И мы начинаем получать бюджет доходы от экспорта энергоносителей в том или ином виде.
1: Но в то же время видим мы, что у нас доллар падает все ниже и ниже. Печаль вот эту констатируют многие экспортеры в том числе. И говорят, что как-то здесь не запланировано уже 73 рубля, да, там до 73 доходило. А как это влияет? Это влияет вообще серьезно на дефицит?
2: Влияет, да. Я вот хорошо, что вы мне этот момент заострили, но должны об этом были быть. Конечно, доходы бюджета, поскольку мы продолжаем оставаться экспортно ориентированными во многих вещах, сильный рубль, конечно, дополнительно оказал негативный эффект на доходы бюджета. И это усилило именно этот эффект, потому что по оценкам рубль должен был быть в районе 80, а он упорно держится в районе 77-75, и, конечно, это дополнительный урон бюджету. Но смотрите, Дмитрий, вот если говорить по снижению рубля от таргета, это получается 10%. Но нефть у нас-то выросла к 70 долларов, и она сейчас будет, обратно на 120. Это, как говорится, гадалки не ходи. В текущей ситуации напряженности это в два раза рост, понимаете? Да, мы понимаем, что Россия имеет дисконт из-за санкций. Все это в силе. Но спрос на нефть и нефтепереработку растет совершенно феноменальными темпами. В два раза рост нефти практически будет от ее минимумов. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим, что рубль укрепился там на 10%, плохо. Знаете, что, как говорится, чем отличается пессимист и оптимист? В плане того, что какой запах чувствует от коньяка или когда клопа раздавил, старая шутка. Да. Не надо говорить про укрепление рубля, когда у нас впереди есть возможные перспективы. Надо засучить рукава и смотреть, как мы можем воспользоваться текущей конъюнктурой. Потому что второго такого шанса может просто не быть в ближайшие годы.
1: У нас любопытные еще наблюдения относительно ключевой ставки. Уж коль мы с вами, Владимир Юрьевич, все это обсуждаем, давайте коснемся и прогнозов на май месяц. Все многочисленные эксперты в интернете, в том числе и диванные, сводятся к одному единственному заключению, что в мае Центробанк оставит на 14,5% ключевую ставку и не будет ее впервые, возможно, в этом году никак уменьшать или увеличивать. Что думаете?
2: Я думаю, что до конца года еще очень много времени загадывать это контрпродуктивно.
1: Майское заседание.
2: Я согласен, что в мае могут сделать паузу. Видите, снова цены на бензин повышаются. Общая ситуация довольно проинфляционна, в связи с высокими ценами на нефть. Пауза была бы логична, но я думаю, что эту паузу хорошо было бы снабдить мягкой риторикой. Вот если ЦБ оставит ставку, но при этом скажет, что это вещь временная, и что мы смотрим на инфляционные индикаторы и понимаем, что мы сможем работать с такой инфляцией, и в дальнейшем понижение ставки для поддержки экономики возобновятся, то это будет то, что нужно рынку, мне кажется.
1: Спасибо вам большое. Владимир Рожанковский, экономист, управляющий директор компании Trade Fund Free, был с нами на прямой связи. Еще одна новость, которая, в общем, довольно громко и касается многих наших слушателей напрямую. Не успеваем обсудить ее. Обязательно обсудим в экономическом блоке на этой неделе или на следующей. В одобренный НДС 22% Минпромторгом на зарубежные товары с маркетплейсов. И постепенное повышение налога грядет. Теперь оно вот разрабатывается вместе с Минфином. В 27-м году 7%, в 28-м году 14%, и только в 29-м 22%. Вот такой вот будет НДС на зарубежные товары с маркетплейсов все-таки. Ну и, как полагают, значит, экономические у нас власти, налог создаст справедливые условия для российских и иностранных продавцов. Последим за комментариями вокруг этой тематики и еще обязательно об этом поговорим. Теперь к хантавирусу.

0: все-таки удалось отловить всех заболевших, всех переносчиков. И, тем не менее, все равно информация такая напряженная в информационном поле, вот если вы наверняка слушаете, смотрите, остается. Вот это напряжение, оно все равно остается. Сергей Нетесов, вирусолог, академик Российской академии наук, с нами на прямой связи. Сергей Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В целом, как вы оцениваете картину с теми самыми поступающими данными в отношении этого хантавируса? Понятно, что мы об этом говорили, что не так там все это страшно, как раскручивают журналисты, но все-таки хочется понимать, что на сегодняшний день мы вот в этой вот общей мировой, так сказать, картине имеем с точки зрения распространения этого вируса.
1: Ну, во-первых, то, что, так сказать, корабля забрали всех людей и послали их в страны их происхождения. Это известно. Более того, сейчас в интернете есть карта. На карте как раз приведены данные о том, из каких они стран, сколько где человек. Вот. И появляются сведения, кто из них еще... 9 человек сейчас на подозрении. Вот. Но это число может увеличиться, потому что, судя по всему, инкубационный период для этого вируса, он намного больше, чем полагалось. То есть он несколько недель. Угу. Поэтому вот это все может затянуться. Вот. Ситуация в разных странах разная. Например, в Голландии, там сейчас власти признали, санитарная бригада нарушила правила, и их всех посадили на карантин. Вместе с этим человеком, которого они туда взяли.
0: Так.
1: Вот. Так что ситуация не закончилась. И я думаю, еще месяца два, чтобы с ними со всеми разобраться.
0: Но вы видите здесь сходство с 2019 годом, с распространением коронавируса? Потому что понятно, что, возможно, где-то какие-то власти зарубежных стран информацию скрывают. Не совсем понятно, насколько он действительно передается от человека к человеку. Этот вирус, этот штамм Андес, который был выявлен у одного из пассажиров. Вот здесь что известно?
1: Ну, во-первых, страны что скрывали, сейчас скрывать нет смысла, понимаете? Потому что уже все эти пассажиры разобраны и перевезены в страны своего происхождения. Uh-huh. Часть, конечно, данных скрывают, но дело в том, что это вот этим странам выгодно. Сейчас скорее идет соревнование по открытости вот этой ситуации. Насчет самого штамма. Судя по всему, вот эти двое первых людей, которые путешествовали там 4 месяца по Аргентине, Чили, Уругвае, да, вот, судя по всему, они подхватили какой-то более контагиозный штамм, который по сравнению с теми, что встречались. Вот. Поэтому вот такое внимание и такая забота о биобезопасности, они оправданы вполне. Вот. Угу. Следить за дальнейшим развитием событий, потому что вот, развивается все, конечно, совершенно по несколько другому сценарию, чем полагалось вначале.
0: Вот и это немножечко смущает. Что касается вакцинации, что касается вакцин, читаю, что вот там представители Модерны уже бросились варить какие-то вакцины в этой связи. Как у нас обстоят дела?
1: Ну, понимаете, во-первых, мы по расстоянию далеко от этих мест. Даже мы по расстоянию далеко от тех мест, куда попали пассажиры. Делать вакцину ради того, что... Ведь там санитарные бригады вот эти самые, да, во-первых, не успеют уже. Uh-huh. Вот. Во-вторых, против этих вирусов еще и не делали МРНК, делали вакцину, по-моему, в Южной Корее против хантавируса другого, который вызывает почечный синдром. А он довольно сильно отличается от этого легочного. В Штатах могли делать вакцину, потому что у них тоже этот хантавирусный легочной синдром есть на западе Соединенных Штатов. Угу. Но дело в том, что вот делать ее или не делать, это, во-первых, миллионы долларов. Какие миллионы? Это сотни миллионов долларов.
0: Да.
1: Во-вторых, если удастся сейчас вот эту вспышку закрыть санитарно-эпидемиологическими методами, то это никому не будет нужно. Угу. Рисковать сотни долларов ради этого как-то смысла особого нет.
0: Сергей Викторович, ну и последний вопрос. В течение какого примерно хотя бы времени мы поймем, ситуация под контролем или все-таки из-под этого контроля выходит? Месяц, два, сколько это вот по-вашему?
1: Ну, я считаю, что вот, судя по всему, два месяца.
0: Два месяца. Спасибо большое.

0: Сергей Нетесов, вирусолог, академик Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Вот такая вот картина. Кстати, на всякий случай, здесь вот такая новость, она не связана с хантавирусом, но некоторые читатели и слушатели, так сказать, напряглись по этому поводу. Премьер-министр Индии, одной из самых многочисленно населенных, так сказать, стран, Нарендра Моди, призвал граждан вернуться к удаленной работе. Правда, ради экономии топлива, вот на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Но такое довольно забавное поначалу, как кажется, да, стечение обстоятельств. Буквально через минуту, друзья, у нас речь пойдет про поклонников судебного туризма. Появились такие в России, что это означает. Будем выяснять и разбираться, как вы боретесь со стрессом и повышенным уровнем кортизола. Расскажите об этом, прислав нам сообщение 8-925-222-99-92. Обсудим все. Не забывайте подписываться и указывать свой населенный пункт.
1: Радио России. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
2: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
1: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
1: Слушаем!
0: Продолжаем. Судебный туризм набирает популярность в нашей стране. Что это такое? Явление стало таким новым урбан-досугом, экзотическим опытом в пределах города. Россияне ходят на открытые заседания в качестве слушателей. Для этого не требуется быть стороной дела или иметь специальный статус. При этом, как делятся туристы с различными информационными каналами, делают они это больше ради эмоционального коротения времени, нежели ради образовательного мотива. То есть чаще всего это домохозяйки, городские молодые девушки, так сказать, в достатке. Вот такой портрет слушателя различных судебных заседаний. И в топе посещений гражданские дела, которые часто сопровождаются скандалом. Разводы, дележка имущества и долги. Ну, как мне кажется, такое реалити воплоти. То есть здесь без различных постановок телевизионных, здесь настоящее жизненное шоу такое можно понаблюдать, насколько мне представляется. С нами на прямой связи Владислав Ватаманюк, старший преподаватель кафедры гражданского административного судопроизводства Московского юридического университета имени Кутафина. Владислав Олегович, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Как можете прокомментировать вот это повышенное, такой повышенный интерес к судебным заседаниям со стороны вышеупомянутых наших граждан?
4: Вы знаете, здесь совокупность факторов, как мне представляется, играет определенную роль. Вот, и немаловажным из них является в том числе нашумевший процесс по делу Ларисы Долиной. Именно с него Верховный суд начал вести видеотрансляции судебных заседаний в Верховном суде. То есть стал так публичным. И вот даже по этому судебному процессу мы могли наблюдать, какое количество граждан было приковано к трансляции во ВКонтакте и других мессенджерах этого заседания. То есть это первый фактор. Второй фактор, на мой взгляд, это то, что люди сейчас стали меньше смотреть телевизоры, хотя как бы мы знаем, что раньше также транслировали судебные заседания с разного рода известными людьми, артистами, политиками. И это тоже накладывает свой отпечаток, что люди хотят быть причастными. В целом здесь также немаловажным фактором является повышение уровня правовой культуры и грамотности. Люди начинают узнавать, что судебные процессы гласные, и они могут участвовать без каких-либо ограничений при их проведении. То есть я считаю, что здесь совокупность факторов, которые играют роль, по той причине, что мы сейчас видим и наблюдаем повышение привлекательности судебного туризма. Возможно, другие формы досуга перестали быть настолько актуальными и интересными, это тоже нельзя исключать.
0: Конечно. А что, действительно в суды вот так вот можно запросто приходить, если ты не являешься участником дела или там родственником кого-то из сторон?
4: Да, да, конечно. И в Конституции, и в нашем процессуальном законодательстве закреплено, что правосудие осуществляется на гласной основе, поэтому любой желающий может поучаствовать в судебном процессе. Какие-либо ограничения со стороны судей, помощников, они являются незаконными. А исключение из этого – это проведение судебных заседаний в закрытом формате. Есть ряд условий, предусмотренных в законе, но это исключение. И еще бы я назвал такое, знаете, не написанное в законе ограничение, это как отсутствие некотехнической возможности или организационной. У нас не все судебные залы судебных заседаний в стране позволяют разместить слушателей. Есть такие судебные залы судебных заседаний, где помещаются только стороны.
0: Да.
4: И дай бог их представители. То есть они похожи на некие кабинеты. Не стоит об этом забывать. Если вот не брать во внимание эти факторы, конечно, любой желающий может быть причастным, так скажем, к рассмотрению дела.
0: Спасибо огромное. Владислав Ватаманюк, старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного юридического университета имени Кутафина, был с нами на прямой связи. Ну и еще раз напомню, что в топе посещений у таких вот любителей судебного туризма это гражданские дела, где скандальчики по поводу разводов, дележки имущества, долги. У зрителей также популярные захватывающие уголовные судопроизводства. Это криминал, убийство и громкие дела с публичными фигурами. Правда, попасть на обе категории сложно, но, говорят, можно. Часто такого типа заседания проводятся закрытыми, как сказал Владислав. А вот меньше всего пользуются спросом административные и арбитражные дела. Причем путешественники рассказывают, что такое хобби дает им ощущение бытового вуайеризма, если хотите, подглядывает и получаешь эмоциональную драму в реальном времени. То есть, по-своему, эти люди таким вот образом тоже борются со своим стрессом, да, также понижают свой уровень кортизола. Как вы боретесь со стрессом, расскажите. Мы, друзья, сегодня у нас такой главный вопрос на оба часа. 8-925-222-99-92. Теперь про космос давайте немножко. Новость появилась за выходные минувшие праздничные, что в России появится первый частный космодром. Его могут уже построить в этом году, а первый запуск запланирован на следующий год. Проектом «Приморский» занимается компания «Одна из», которая намерена запускать с этого космодрома сверхлегкие и легкие ракеты. А мощность комплекса предусматривает до 50 пусков в год. Анатолий Петрукович, академик Российской академии наук, директор Института космических исследований Российской академии наук, с нами на прямой связи. Анатолий Алексеевич, здравствуйте.
5: Доброе утро, добрый день.
0: Всегда сразу вопрос, знаете, какой появляется после таких новостей. Чего же мы действительно до сих пор вот частные космодромы как-то игнорировали и не строили? Насколько это дорого, насколько это, наоборот, возможно и, наверное, надо, может быть, как-то поддерживать, да? И для чего вообще нужен частный космодром?
5: Ну, частный космодром нужен для того, чтобы запускать частные ракеты и зарабатывать на этом.
0: Так.
5: Но, конечно, так же, как и дети, не берутся из капусты, а есть некоторый процесс подготовки, так и космодромы тоже ниоткуда не появляются. Поэтому, наверное, эти новости про то, что мы сейчас построим, а в следующем году что-то запустим, являются несколько оптимистичными. Но в целом у нас сейчас бум частной космонавтики в России, запускаются частные космические аппараты, инвестиции тоже очень большие в эту отрасль. И поэтому, наверное, рано или поздно появятся и частные ракеты. Угу. Точнее, скажем так, ракеты-то, скорее всего, будут иметь предшественников. Это наши старые, старых ракетах, каких-то старых разработках, но будут просто профинансировано их создание и запуск уже частными деньгами. Поэтому весь мир движется в этом направлении, ну и Россия тоже.
0: Но а вы как оцениваете вот эти вот планы? Действительно мы можем, по идее, да, запустить уже с частного космодрома в следующем году первую ракету? Как думаете?
5: Но если говорить о том конкретном космодроме, который был в новостях, то я думаю, что нет. А в целом есть программы вложения частных инвестиций в, например, конверсионные носители, то есть это ракетоносители, ракеты, снимаемые с боевого дежурства, которые затем могут быть использованы для запуска в космос. Вот такие программы частных инвестиций есть в России, и такой запуск должен быть в следующем году. Это было объявлено в том числе и руководителем Российского космического агентства. А что касается реалистичности, то еще там 3 года назад, 4, было невозможно себе представить, что будут частные космические аппараты в России запускаться, такие полноразмерные. А сегодня это уже есть. Частники выкупают запуски уже вот имеющихся ракет для запуска спутников своих. Поэтому процесс идет в нужном направлении.
0: Еще одна новость относительно ракеты-носителя нового поколения «Союз-5». Она должна получить допуск к регулярной эксплуатации после 4 тестовых пусков. Какие возможности, да, когда получен допуск действительно к регулярным полетам, откроются для космической отрасли, вот, связанные с этим «Союзом-5»?
5: Ну, речь идет о том, что в течение вот этих запусков, первых 4 запусков, будет, как мы говорим, проведены летные испытания, то есть ракета докажет свою стабильность. Но уже, я думаю, на втором запуске будет установлен какой-то реальный спутник. На первом запуске был просто макет спутника установлен, чтобы минимизировать потери, если что-то пойдет не так. Поэтому я думаю уже, что само по себе использование, практическое использование этой ракеты начнется уже очень быстро. Но вопрос, зачем? Эта ракета, прежде всего, нужна будет для вывода малоразмерных космических аппаратов, такого пакетного вывода, когда на одной ракете выводится 10, 20, 30, 40, максимальное количество было, по-моему, в России несколько десятков космических аппаратов запущено при одном запуске. То есть это такая рабочая лошадка, которая будет возить такие пакетные грузы, что называется, потому что пилотируемые корабли и какие-то там крупные спутники, они оптимизированы под другие ракеты российские, под «Ангару», под «Протон», под «Союз».
0: Спасибо большое за комментарий Анатолию Петруковичу, академику Российской академии наук, директору Института космических исследований. Вот такая у нас космическая страничка в эфире канала «Слушаем». Номер для сообщений ваших, друзья, 8-925-222-99-92. Сообщения, естественно, принимаем и зачитываем. Давайте взглянем, что у нас происходит. О заседаниях в суде. Люди хотят убедиться, пишет Любовь из Москвы, в существовании справедливости. Почему в Москве, вот тут же вопрос возникает, районные суды находятся на территориях других районов, это неудобство создано специально? Да нет, конечно, ну что же специально. Татьяна пишет, чтобы меньше сталкиваться со стрессом, больше нужно бывать на улице, гулять в парках и скверах, смотреть комедии, читать любимые книги. Здесь я с вами согласен, но не всем это помогает, судя по всему. Давайте послушаем, что расскажет наш хранитель времени Андрей Светенко, затем я вернусь к вам, и у нас московский блок.
1: Андрей Светенко. Хранитель времени.
6: В середине мая в 1932 году декретом советского правительства за подписью Сталина была объявлена безбожная пятилетка. Цель ее, цитирую, к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на территории всей страны. Воинствующий атеизм 30-х годов, над которым потом посмеивались, а звучало-то, однако, вполне очень строго. Первая волна закрытия церквей и монастырей в Советском Союзе прокатилась в 1929 году. Монашек публично называли блудницами, и вообще власть всячески выставляла священнослужителей лодырями, бездельниками, людьми, живущими на нетрудовые доходы, но более существенным было другое. В Конституцию РСФСР была внесена поправка. Вместо свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды признавалась свобода религиозных вероисповеданий и антирелигиозной пропаганды. Чувствуете разницу? Год спустя церковь решили наказать рублем. Наркомфин утвердил драконовские тарифы налогообложения религиозных общин и духовенства. В случае неуплаты имущество конфисковывалось, а фигуранты подвергались административной ссылке. Но все это еще были цветочки. Постановление 1932 года запретило духовенству всякую деятельность вне церковных стен. В первую очередь это касалось запрета на благотворительность. А церкви при этом в массовом порядке стали закрывать. К 1937 году их количество в стране уменьшилось на 68%. Уменьшилось, но не исчезло. А это значит, что, как ни странно, но безбожная пятилетка провалилась. Да, перед войной на огромной территории Российской Федерации оставалось менее 400 действующих храмов. Но оставалось же. Почему? Во-первых, органы, которые курировали церковь, сигнализировали, если все закрыть, то верующие уйдут в подполье. Контакт будет утрачен, и ситуация выйдет из-под контроля. Поэтому что-то надо бы и оставить. Так в Москве осталась открытой церковь в Кедрове у входа в парк Сокольники, несмотря на протесты безбожников. Во-вторых, перепись 1936 года показала, что большинство советских граждан все-таки отвечают на вопрос анкеты о своей религиозности, причем положительно. И это, пожалуй, был самый важный сигнал. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: На правах рекламы.
2: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
2: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
3: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
2: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
3: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
2: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
3: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
4: Внимание, акция!
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
3: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
3: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
3: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
3: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
3: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
3: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
3: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
4: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Театр Радио России представляет.
5: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
6: Это Марс.
7: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
8: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
9: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
10: Ну, какие вам нужны данные?
11: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
12: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ПВО за ночь уничтожило 27 украинских беспилотников над тремя регионами России. В Кузбассе задержали подростка за попытку поджога тепловоза. И клещи массово нападают на россиян. Все подробности далее. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщила Минобороны. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Саранска, Самары и Бугульмы временно не обслуживают рейсы. Об этом сообщает Росавиация. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Звуки детонации утром можно было услышать в Николаеве. Об этом передает РИА Новости. Также взрывы прогремели в Хмельницкой области. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. В Кузбассе задержали подростка за попытку поджога тепловоза на станции Кемерово-сортировочная. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что 17-летний юноша, перейдя по вредоносной ссылке в интернете, предоставил телефонным мошенникам доступ к своему личному кабинету на портале госуслуг. С ним связались неизвестные и, угрожая уголовным преследованием, убедили прибыть из Владивостока в Кемерово. Там молодой человек купил канистру бензина и облил им тепловоз на железнодорожной станции. Завершить диверсию ему не удалось. Он попытался скрыться, но был задержан. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Зеленский в ходе частного разговора с Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО. Об этом рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Она отметила, что была в числе немногих людей, кто присутствовал на той встрече в декабре 2019 года в Париже. По ее словам, тогда Зеленский сказал, что Украина никогда не была близка к НАТО. Также бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его и Ермака злобными параноидальными нарциссами. А Мендель добавила, что Зеленский и Ермак настолько часто и хаотично меняли процесс работы, что ни один профессионал не мог работать с ними. Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана. Как пишет издание Axios, в Белом доме объясняют это тем, что Тегеран не намерен идти на уступки по ядерной программе. Подробнее о позициях сторон расскажет специальный корреспондент «Вестей» в регионе Эмиль Мирсаев.
2: Иранские официальные лица в очередной раз подчеркнули, что американская военно-морская блокада является прямым актом агрессии против Исламской Республики, а также нарушение международного права. Она действует, я напомню, в полном объеме, и с момента начала уже перехвачено 60 с лишним коммерческих судов, связанных с интересами Ирана. Подобная политика лишь подрывает основу для дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммед Галибаф.
3: Нет иной альтернативы, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным и приведет лишь к череде неудач. Чем дольше Вашингтон будет тянуть, тем больше за это заплатят американские налогоплательщики.
2: Права иранского народа, изложенные в ответе Тегерана на американские мирные предложения, Вашингтон в лице Дональда Трампа назвал, цитата, «собачьим бредом».
4: Это тупое предложение. Его бы принял только Обама или Байден. Я нет. Это кусок мусора, что они нам прислали. Я даже не дочитал его до конца.
2: Судя по такой риторике, а также по последним сообщениям в американской прессе, вскоре этот регион вновь заполыхает. США уже сосредоточили близ берегов Ирана около 20 военных кораблей. Не допустить дальнейшей эскалации всеми силами пытаются страны-посредники: Египет, Пакистан, Турция. Вот и глава турецкой дипломатии сегодня находится в Катаре с визитом с представителями этого эмирата. Он обсудит пути дипломатического урегулирования конфликта на всем Ближнем Востоке.
1: В понедельник президент США встретился со своей командой по нацбезопасности в Белом доме. При этом, по данным источников CNN, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован сегодня во второй половине дня. Россияне рассказали, сколько тратят на импульсивные покупки на маркетплейсах. Каждый третий опрошенный считает такие траты своей вредной привычкой, которая ежемесячно обходится в среднем в 11 тысяч рублей. Как выяснили аналитики, чаще всех с долей в 46% импульсивные покупки совершают молодые люди до 25 лет. В группе от 26 до 34 лет этот показатель составляет 38%. В категории от 35 до 44 лет почти треть, а среди россиян старше 45 лет снижается до 19%. В целом, более половины опрошенных осознают избыточность импульсивных расходов и периодически пытаются их сократить. Среди тех, кто пытался бороться с привычкой тратить, треть использует финансовое планирование и лимиты. Кто-то временно отказывается от покупок или удаляет приложение маркетплейсов, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Клещи массово нападают на россиян. Всего за неделю за медицинской помощью уже обратились более 43 тысяч человек, включая жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что от клещевого энцефалита к текущему моменту привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республики Алтай и Санкт-Петербург. Аэропорты московского региона работают штатно в условиях тумана в столице. Рейсы выполняются по расписанию. Об этом сообщили РИА Новости в воздушных гаванях. Туманы с видимостью 300-500 метров зафиксировали утром метеостанции южной части Москвы и Подмосковья. По прогнозам, сегодня днем в столице ожидается небольшой дождь, морось и температура до плюс 18 градусов, что почти соответствует климатической норме мая. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Диалог с Международным олимпийским комитетом есть, никакие планы не отменяются, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. И я лично, и наши юристы уже общались с администрацией МОК, готовимся к юношеским олимпийским играм в Сенегале в этом году и к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в США в 2028-м, рассказал Дегтярев. Юношеские олимпийские игры в Сенегале пройдут с 31 октября по 13 ноября. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 6 мая стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина по инициативе тренера. Петербургские «СКА» и шанхайские «Драконы» в следующем сезоне будут вместе играть на «СКА-арене». Этот сезон континентальной хоккейной лиги «СКА» провел в Ледовом дворце, а в прошлом выступал на «СКА-арене», но уехал оттуда из соображений экономии. Теперь же был найден оптимальный вариант по стоимости аренды. Ярославский «Локомотив» имеет преимущество в опыте перед казанским «Акбарсом» в финале Кубка Гагарина, считает президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. Ребята из «Локомотива» прошли финалы, как победные, так и проигранные. Они знают, как выбираться из сложных ситуаций. В финале Кубка Гагарина психология и опыт будут играть главную роль, уверен Морозов. Накануне в первом матче финальной серии «Локомотив» обыграл «Акбарс» со счетом 3-1. Второй матч пройдет завтра в Ярославле. Для футболистов «Динамо» было важно взять быстрый реванш у Краснодара за поражение в Кубке России, заявил полузащитник москвичей Данил Глебов. «Наши болельщики, семьи, родители, жены, дети – все от нас ждали победы. Сказать, что у нас было много моментов – нет, но и у Краснодара сильно много шансов не припомню», – сказал Глебов. Накануне Краснодар проиграл «Динамо» со счетом 1-2 и уступил лидерство в чемпионате России «Зениту». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 17-19 градусов, переменная облачность. В Симферополе плюс 24-26 градусов. В Севастополе плюс 20-22, днем, вечером дождь. В Нальчике и Владикавказе плюс 19-21, кратковременные дожди. В Ставрополе плюс 16-18 градусов дожди. В Сочи плюс 20-22, дожди и грозы. В Краснодаре кратковременные дожди плюс 21-23. В Волгограде плюс 22-24 градуса дожди. В Ростове-на-Дону плюс 23-25. 25 без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 19-21 градус. В Москве днем кратковременные дожди плюс 17-19 градусов. Сейчас столица плюс 12 без осадков. Ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Спорт. Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.

0: Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Борис Макроусов, Марк Фраткин, Никита Богословский. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий.
1: «Властелины мелодий» с Михаилом Предтеченским. Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
6: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
8: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
7: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
9: Друзья, приветствую вас. Если вы только что включили и настроили свои радиоприемники на частоты Радио России, здравствуйте. Это канал «Слушаем», второй час работы. Меня зовут Дмитрий Чернов. И в ближайшие 50 минут речь у нас пойдет о клинических рекомендациях по диагностике и лечению лудомании, которые в России впервые появятся. Поговорим чуть позже об этом. Большая тема у нас будет про обновление модели высшего образования в стране. Мы поговорим в том числе и про слухи вокруг ограничения поступления в магистратуру не по профилю. Есть такие предложения, вроде бы даже внесены в Госдуму, так это или нет, и зачем, и для чего, вот об этом мы во всем поговорим. Регионы начинают ограничивать продажу топлива несовершеннолетним. Насколько это эффективная мера по борьбе с гонщиками на питбайках несовершеннолетними, ведь для этого это делалось. Вот это все мы обсудим с нашим экспертом в этом часе. Поговорим о погоде в Москве в завершении. Ну, а начнем мы о ситуации с лесными пожарами. В России эта ситуация выходит на критический уровень. Пламенем охвачены тысячи гектаров. И в большинстве случаев, увы, бедствия провоцируют сами жители. Лишь за несколько последних дней 84 лесных пожара ликвидировано, продолжают полыхать больше 30 очагов. В трех регионах страны введен режим чрезвычайной ситуации. Поприветствуем нашего эксперта Николая Шматкова, эксперта направления Народного фронта «Аналитика», члена Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства. Николай Михайлович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Кто все-таки в большей степени виноват в возникновении пожаров? Знаете, слышал недавно мнение такое, что люди неосознанно там бросают окурки, специально там что-то поджигая, а действительно делают это случайно в большинстве случаев. Означает ли это, что к ним как-то нужно снисходительно относиться? И стоит ли предупреждать вот такого рода людей, которые не понимают, что из искры может возгореться пламя, как можно чаще, в том числе и с вашей помощью?
10: Ну, начать хотел с того, что действительно масштаб вот этого бедствия, он очень большой сейчас. По официальным данным, которые вырабатываются на основе анализа космических снимков, уже почти 2 миллиона гектаров лесных земель в России к сегодняшнему числу пройденного огнем. Ситуация сложная в двух больших регионах. Это на Дальнем Востоке самая сложная ситуация. То есть порядка миллиона гектар лесов, половина общей площади страны пройдена огнем именно там. Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Хабаровский край. Ну и регионы такие нашего юга, это Краснодарский край и юго-запада, это Брянская область, Смоленская область. Вот там ситуация везде очень сложная с огнем. И действительно причиной всех возгораний, или почти всех возгораний, это человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем. Но это не значит, что вот кто-то с огнем обращается неосторожно, ну и ладно, в следующий раз человек будет внимательнее. На самом деле ущерб и для природы, и для экономики, и для самих поджигателей, он очень большой. Потому что есть примеры, недавние примеры, что человек в Сибири стрелял в сухую погоду из ракетницы, турист, сжег лес, и ему суд присудил возмещение не только ущерба, а возмещение тушения лесного пожара. Это гигантские суммы.
9: Ой, страшную засуху 2010 года я даже слышал, что не просто обычный человек, а необычный человек стрелял на свой день рождения из ракетницы и сжег там половину запасов лесного хозяйства. Но сейчас не об этом. Вот вопрос у нас от нашего слушателя Алексея. А почему не чистят леса от падающих деревьев и буреломов? Это же тоже является вот таким вот, видимо, опасным. Да, здесь немножко непонятно, что написано, но, тем не менее, все равно причиной для распространения серьезного пожара. Что вы на это скажете? А в советские времена, кстати, чистили от буреломов леса?
10: Да, вы знаете, как ни странно, лесной бурелом – это не первая причина лесных пожаров. Потому что, когда дерево засохшее, оно касается земли, оно пропитывается водой, его на самом деле очень сложно поджечь. Да, участки стоящего сухого леса, они действительно могут стать причиной лесного пожара, но чаще всего горят как раз молодые леса, сосновые леса. Молодые вот такие сосняки, поросшие травой, бурьяном. И очень часто огонь происходит там, где запущенные поля. Запущенные поля, где они не пашутся, где вырастает высокая трава, бурьян, вырастают рядом деревья, в особенности там сосна. И вот с таких полей при сжигании сухой травы уже огонь уходит в лес. Вот обычно так происходит.
9: Николай Михайлович, ну вот прогнозируется, только что я читал сейчас прогнозы, что у нас будет сухое очень лето, вроде как, да, говорят об этом во всем мире, не только в России. И здесь важно понимать, что, наверное, да, тот, так сказать, кто предупрежден, тот и вооружен. У нас в этой связи, как вы оцениваете, готовность к борьбе с возникновением лесных пожаров по всей территории страны, а она у нас огромная, понятно, что это дело непростое. Технологии, может быть, какие-то новые сейчас применяются, те же самые дроны отслеживают возникновение огня. Что происходит?
10: Да, ну, по сравнению с, вот, вспомнили 2010 год, ситуация все-таки лучше, улучшилось межведомственное взаимодействие, уже перестали там ведомства разные кивать друг на друга, а кто вот на этом участке тушит пожар, не дай бог, там мы неправильно используем средства, потом нас привлекут, вот этого уже, слава богу, нет, то есть какие-то уроки с 2010 года выучены. Это первое. Второе, действительно, технологии не стоят на месте и используются оперативно данные космоснимков. И дроны, действительно, они помогают вот и вот этих вот целей достигать, борьбы с поджигателями и борьбы с неосторожным обращением огнем. Но самое главное, там не надо надеяться там, на дроны, спутники, надо надеяться на себя, это самим проявлять повышенную осторожность, в особенности в сухую и ветреную погоду с огнем, это первое. И второе, не проходить и не проезжать мимо. Когда видим пал сухой травы, людей, которые там явно вот поджигают либо лес, либо поле, ну, надо остановиться, надо позвонить по экстренным номерам в экстренной службы и сообщить ваше местонахождение, что вы видите.
9: То есть самому тушить, бросаться не нужно, там снимать, как в кино, с себя пиджак или куртку и начинать там махать. Нет, надо просто вызвать.
10: Не надо переоценивать свои силы, потому что бывают такие случаи, когда люди пожилого возраста или там с какими-то проблемами со здоровьем пытаются сами тушить пожар и погибают в этом пожаре, потому что можно очень легко недооценить свои силы. А вот уведомить службы МЧС, лесной охраны, это вот первое, что надо сделать.
9: Спасибо. Николай Шматков, эксперт направления Народный фронт, аналитик, член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства, был с нами на прямой связи. Ситуация с лесными пожарами в России осложняется. Уже сейчас введен режим чрезвычайной ситуации в трех регионах страны. Будьте внимательны, друзья. Ну и те, кто курит, естественно, окурки, да, в окошко на ходу из автомобиля. Да вообще не бросаем на улицу. И тем более в лесополосе. Финансовый аспект у нас далее. Алексей Гвоздев, затем будем говорить про лечение лудомании.
11: Здравствуйте. В России впервые в этом году зафиксирована дефляция. Хоть и на 0,02%, но это не просто нулевой рост цен, а реальное снижение общего уровня цен на товары и услуги, то есть процесс противоположный инфляции. Хотя продукты и подорожали на 0,12%, но цены на плоды и овощи за неделю снизились почти на 3%. Подешевели огурцы, помидоры, бананы, яблоки. Одновременно выросли цены на капусту, лук и свеклу. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,01%. Подешевели кроссовки, телевизоры, электропылесосы. Замедлился рост цен на бензин с 0,2% до 0,1%. На дизельное топливо рост цен остался на прежнем уровне, тоже 0,1%. Услуги выросли на 0,5%, но итоговая инфляция снизилась за неделю до 5,6%. Объем наличных денег продолжает расти. В марте прирост на 300 миллиардов рублей, в апреле на 600 миллиардов. Центробанк считает, что рост спроса на наличные может быть связан с перебоями в работе интернета, который вынуждает людей и бизнес формировать запас наличных денег для насущных платежей. Минфин России после перерыва на год вернулся к покупкам валюты и золота в рамках бюджетного правила. В мае и в начале июня будет ежедневно покупать валюту и золото на 6 миллиардов рублей. Бюджетное правило нужно, чтобы снизить зависимость доходов федерального бюджета и курса от цен на сырье. Но по оценке экспертов, его возобновление должно привести к ослаблению рубля. Вопрос только когда и насколько. Потому что сразу после перезапуска бюджетного правила произошло ровно все наоборот. Рубль стал укрепляться к основным валютам. По опросам, молодые россияне, у которых пока меньше трат и семейных обязательств, купят. Купят так, чтобы за 5 лет накопить 5 миллионов рублей. И с таким стартом либо брать ипотеку, либо купить автомобиль, начать бизнес, или просто, чтобы получить финансовую независимость. В среднем откладывают 16%. А так как средняя зарплата сейчас около 100 тысяч рублей, то аналитики одного из крупнейших банков страны решили посчитать, исходя из 16 тысяч, а реально ли столько накопить за такой срок и что можно посоветовать тем, кто купит? Во-первых, спойлер, за 5 лет, вкладывая такие деньги на депозит, получится накопить максимум 1,5 миллиона рублей. Чтобы накопить 5, нужно вкладывать каждый месяц 55 или 60 тысяч рублей. Естественно, в банк, потому что дома, в шкатулке эти деньги только обесцениваются от инфляции. Если вы еще живете на попечении родителей, а зарабатываете уже солидно, то вариант реальный. Для молодых семей хорошо уже то, что вы задумываетесь на 5 лет вперед. С таким горизонтом планирования уже можно думать об инвестициях в ценные бумаги, а не только о вкладе в банки. Еще совет от экспертов. Если в семье копят двое, то лучше объединить усилия. Совместно вы внесете большую сумму, и результат будет быстрее. А если вы вкладываете в себя, в образование, в профессию, в здоровье, получите еще больше дивидендов в будущем, то сколько вы можете зарабатывать важнее, чем то, сколько вам удалось накопить.
9: В России впервые разработают единые клинические рекомендации по диагностике и лечению лудомании, выяснило агентство РБК. Основным их разработчиком назначен Национальный медицинский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. А вот и здесь, друзья, возникает большое количество вопросов. Например, как и чем лечат игроманов сегодня? Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психологического

0: они очень важны для всех других докторов, для того, чтобы понимать, как лечить это очень сложное расстройство.
1: Угу. Чем же оно осложняется?
0: Дело в том, что первое, нет никаких лекарств, которые были бы рекомендованы для лечения азартного расстройства. Ни одного лекарства, вот как спасение, как для депрессии, антидепрессанта не существует. А единственные препараты, на которые можно как-то рассчитывать на сегодняшний день, это нормотимики, которые улучшают тормозный контроль, так называемый, снижают импульсивность. Да, но это часть терапии. Все остальное – это психотерапия. И мало того, она должна носить дифференцированный характер, потому что пациенты с лудоманией, с азартным расстройством, они разные. А вот эти подходы разработаны недостаточно, как, впрочем, и фармакотерапия. Это раз. Во-вторых, нужны диагностические инструменты, которых на сегодняшний день практически не существует. И вот наша кафедра, ну, кафедра, которую я возглавляю, адаптировала порядка 5 новых диагностических инструментов для понимания зависимости ее течения и клинической выраженности. Ну, и подходов к терапии. И есть еще масса вопросов, которые носят организационный характер. Это да. Они заключаются в том, что надо подготовить специалистов, которые могли бы, соответственно, помогать больным, потому что больных много, а специалистов нет. А кто будет лечить? Это возникает следующий вопрос. Это будут наркодиспансеры или это будут психоневрологические диспансеры, или и те, и другие?
1: Вы знаете, не совсем понятно, чем опасна лудомания. Вот у нас слушатели многие спрашивают, в самой агрессивной своей точке она чем опасна-то?
0: Ну, это понятно. Это разрушение, финансовые потери, суициды и криминальные действия.
1: Угу, все-таки, да, в итоге?
0: Ну, конечно, да. До примерно 30% совершают криминальные действия и порядка 17%, ну, по старым данным, совершать суициды или попытки суицидов, ну и, соответственно, финансовый крах семьи и близких родственников.
1: Как отличить? Вот тоже, да, многие считают, ну, люди любят играть, кто-то покупает лотерейные билеты, а кто-то, так сказать, ходит в подпольные, так сказать, запрещенные законом организации для этого и проигрывают совершенно разные суммы. Как игрока от игромана отличить, Владимир Леонидович?
0: Если упрощенно, продолжение игры, несмотря на потери. Вот понятно, что уже есть потери финансовые, а он продолжает играть, это бегство за проигрышем называется, да, усугубляя свое финансовое состояние и не может остановиться.
1: Угу.
0: Вот это такое самое простое, да. Ну, а там, соответственно, импульсивные действия, изменение настроения, при этом сверхценность, когда игра становится самым большим и важным в жизни, и, соответственно, все остальное уходит на второй план, работы, любовь и все остальное. Ну, как при всех зависимостях.
1: Ну и важный, наверное, вопрос. Все-таки заговорили внезапно о взрывном всплеске заболеваемости. Почему? Почему сегодня вот такой взрыв? С чем это связано? Как думаете?
0: Ну, вот смотрите, я занимаюсь этой проблемой с 2003 года, когда были игровые автоматы, казино и все остальное. Потом в 2008 году они ушли, была какая-то передышка. А сейчас же все в интернетах. И мы с вами заметили, как рекламируется фонд БЭТ на всех телевизионных площадках. Агрессивно он рекламируется. Это юридическая проблема об ограничении, соответственно, пропаганды азартных игр.
1: Ага, ну да, и молодежь, конечно, всему этому в первую очередь подвержена. Ну что ж, спасибо вам большое. Владимир Малыгин, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психологического консультирования и психотерапии Российского университета медицины, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог был с нами на прямой связи. Друзья, добавлю и напомню, что начинают в России впервые разрабатывать единые клинические рекомендации по диагностике и лечению лудомании, то есть для того, чтобы понять, чего человека лечить. Сначала им нужно поставить диагноз, чтобы где-то диагноз поставить, нужно эту самую болезнь как-то, так сказать, в рамках определений оформить, соответственно, да, ну и после этого, естественно, уже приступать к лечению. 8-925-222-99-92. Я хоть и не о лудомании вас спрашивал в начале прошлого часа, но напомню, как вы боретесь.

0: со стрессом и повышенным уровнем кортизола, допустим. Вот есть различные способы. Кто-то там витамины, БАДы принимает, кто-то спортом занимается, кто-то еще на балет ходит, например. Да? А вы как с этим делом? Если у вас стресс, конечно, если вы понимаете, что такое стресс, если он у вас есть, и вы знаете, что он есть. Что делаете, кроме прогулок, как нам пишут, частых прогулок по лесу? Что еще? 8-925-222-99-92. Скоро вернусь.
1: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
2: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
3: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
2: Да ладно?
3: Нет, ну я...
2: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
3: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
2: Да.
3: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
1: От всей души откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
0: Продолжаем, друзья. Давайте напомню, перед тем, как мы будем сейчас беседовать с нашим экспертом про подходы к обновлению модели высшего образования, что еще в конце апреля заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и глава Миноборнауки Валерий Фальков дали старт открытому экспертному диалогу «Высшее образование в новую технологическую эпоху». Мы говорили об этом, мы часто про развитие высшего образования, изменения и корректировку беседуем в рамках канала «Слушаем», но тогда господин Чернышенко обозначил ряд ключевых вызовов, над которыми работает правительство. Это достижение технологического лидерства России, синтез лучших практик советского образования. Это важно, кстати говоря, вот подчеркиваю. И опыта последних десятилетий. Ну и подготовку инженеров нового типа. Вот об этом в том числе мы тоже сейчас поговорим, но вот здесь есть такая цитата. «Нам важно ориентироваться не только на число таких специалистов, но и на качество их подготовки. Поэтому рассчитываю, что вместе с бизнес-сообществом будут рассмотрены образовательные стандарты, определены новые форматы образовательного процесса, ну и так далее». Кроме того, господин Чернышенко добавил, что одновременно система высшего образования должна быть гибкой, оперативно реагировать на изменения и запросы социально-экономического развития, поскольку необходимо готовить не просто исполнителей, а творчески мыслящих, инициативных специалистов, способных создавать свои уникальные технологии и решения. С нами на прямой связи Игорь Рогов, проректор МИРЭА Российского технологического университета. Игорь Евгеньевич, приветствую вас.
6: День добрый.
0: Как вот, на ваш взгляд, все-таки, понятно, что с высоких трибун об этом говорится, понятно, что реформа у нас в свете последних всех событий мировых изменений так или иначе назрела, но вот как вы считаете, в обществе у нас запрос на смену этой самой модели высшего образования тоже есть?
6: Ну, вы знаете, я думаю, что в широком смысле общественность, население не столько интересует модель, да, по которой будут реализовываться те или иные образовательные программы, сколько, собственно, ответы на очень простые вопросы. Кто, чему и для чего будет учить? И на самом деле Министерство науки и высшего образования при разработке новой модели не только схемам, да, и подходам уделяет внимание, но и этим вопросам. Это очень ценно. Но здесь нужно отдавать себе тоже отчет, что быстро-то ничего не поменяется. Все равно ведь контингент преподавателей, работающих в вузах, он, в общем-то, остается тем же самым. Да? В системе педагогического образования понадобится еще много лет, там, чтобы, например, воспитать кадры новой формации. И, конечно, содержательно многие программы образовательные все равно продолжат, ну, как это сказать, сохраняют наследственность, преемственность, да, по сравнению с тем, что есть сейчас. Поэтому здесь совершенно точно не нужно, на мой взгляд, ну, скажем так, паниковать или опасаться этих изменений. Здесь скорее вопрос про трезвый взгляд на содержание имеющихся программ, приведение их в соответствие с текущими потребностями, ну и какое-то такое общее ориентирование как будущих студентов, так и будущих
0: мы должны прийти. Что касается вот заимствования и возврата, точнее, всего того лучшего, что было в практиках советского образования, удастся ли сегодня вообще эти самые практики спроецировать на современные методики? Как вы вообще относитесь к этому возврату хорошо забытого старого?
6: Вы знаете, два момента, наверное, хотелось бы подсветить. Ну, во-первых, все-таки неправильно было бы говорить, что там за последние 30 лет мы напрочь перечеркнули, забыли весь опыт советской школы. Это на самом деле не так. Многие и практики, и подходы, они на самом деле сохранялись, несмотря на то, что, конечно, какие-то там новые веяния, да, также были внедрены в процесс. С этой точки зрения это упрощает задачу. Надо просто, скажем так, правильно полить эту клумбу, взрастить то, что на ней осталось, осталось очень многое, с одной стороны. С другой стороны, вы правильно, справедливо отметили, все-таки новые подходы в образовании, появившиеся за последние десятилетия, это не равно слово «плохо». Угу. Есть очень много и хороших, и технологических подходов, и в том числе элементы цифровизации, геймификации образования. Это все очень важно. А вопрос сложный на стыке. Да, действительно, всегда ли мы сможем ту или иную там парадигму и схему классического нашего образования сопоставить с новыми технологиями. Ну, скажем, мое мнение, что почти всегда мы можем это сделать, просто задача, конечно, непростая. Здесь вот от методологов, от тех, кто, собственно, будет разрабатывать новые образовательные программы, требуется, ну, достаточно много труда. Но невозможно, здесь ничего нет, вполне можно интегрировать.
0: Вот если возвращаться к тому, о чем мы вначале говорили, вы заметили, да, правильно, что у нас в обществе действительно очень много опасений существует по различным поводам, и слушатели вот к нам сейчас тоже присылают сообщения. Дипломы-то за рубежом принимать теперь не будут, если мы сейчас развернемся, так сказать, в своем высшем образовании на наш родной отечественный курс, так сказать, выйдя из всей этой болонской истории и так далее, и так далее. А что здесь можете сказать, кстати говоря, вот озабоченным нашим некоторым гражданам?
6: Ну, смотрите, все-таки, наверное, решить сразу все задачи невозможно, и, конечно, безусловно, я уверен, что приоритет у нас должен быть на решение задач, которые стоят перед нами внутри нашей страны, обеспечение, соответственно, и рынка труда специалистами. Поэтому эта задача приоритетная. То, что какие-то более сложные процедуры признания нашего образования за рубежом будут, ну, да, это возможно, но я должен сказать, что и до настоящего момента далеко не во всех странах и далеко не так просто признавался наш диплом. В любом случае процедура признания того или иного уровня образования в любой стране существует. Ну, возможно, она станет чуть более забюрократизированной и сложной, но для тех, кому это нужно, ничего невозможного нет.
0: И последнее, что хочу спросить, Игорь Генч, вот эти все-таки это слухи больше, потому что уже там Минпросвещение, по-моему, да, или Миноборнауки уже как-то открестилось от этих новостей. Тем не менее, данные есть о том, что депутаты предложили наделить Миноборнауки правом позволять поступать в магистратуру только тем абитуриентам, которые закончили соответствующий профиль в бакалавре или там имеют опыт работы по выбранной специальности, отмечая, что сейчас до 24% принятых на программы магистратуры имеют предыдущее образование, никак не связанное с профилем. То есть, например, на химию, на химическую технологию зачислялись выпускники бакалавриата по экономике и лингвистике.
6: Ну, если они справились со вступительными испытаниями на данную программу, успешно ее освоили, лично я ничего плохого в этом не вижу. Мне кажется, что, ну, безусловно, и депутаты, рассматривая законопроект, разберутся обязательно со всех сторон в этой непростой теме. А все-таки, наверное, важно не столько преемственность внутри образовательных программ. И, кстати, вы в самом начале упоминали, да, слова вице-премьера о том, как важно, чтобы гибкой была система, адаптивной. Это же в том числе и возможность для студентов, которые в свое время, может быть, выбрали не тот профиль, переквалифицироваться, да, и пойти на магистратуру, на другое направление. А сколько, собственно, важно посмотреть, а что по итогу, да, как у них потом с трудоустройством, насколько они свои компетенции проявляют на рынке труда. Понятно, что это гораздо сложнее, чем просто анализировать специальность бакалавриата и на какую специальность магистратуры поступил гражданин, но все-таки стоит сконцентрироваться, наверное, именно на этой аналитике. А относиться можно по-разному, то есть есть разумные аргументы и в пользу такого ограничения, но я думаю, что все-таки надо не забывать, что при приеме в магистратуру вузы проводят вступительные испытания, и здесь, в общем-то, большая ответственность на стороне вуза провести и организовать вступительные испытания таким образом, в том числе по наполнению, чтобы люди, не способные освоить эту программу, туда не попадали. И это, в общем-то, решит все негативные факторы.
0: Спасибо. Игорь Рогов, проректор Московского института радиотехники, электроники и автоматики Российского технологического университета, был с нами на прямой связи, друзья. Далее Михаил Плетечинский и песня «По случаю». А затем у нас московский блок, так что не уходите далеко. Будет интересно.
1: Песня «По случаю».
7: Здравствуйте, с вами Михаил Плетечинский, а случай у нас сегодня такой. Он создал единственный в мире музыкальный детский коллектив, состоящий из хора, оркестра и хореографической группы. Речь об ансамбле «Песни и пляски» Московского городского дворца детского и юношеского творчества, который нынче носит имя своего основателя Владимира Сергеевича Локтева. Накануне исполнилось 115 лет со дня рождения замечательного музыканта. Вообще, идея создать детский ансамбль «Песни и пляски» принадлежала знаменитому Александру Васильевичу Александрову, бывшему регенту Храма Христа Спасителя, а в дальнейшем генералу, руководителю краснознаменного ансамбля Советской Армии, народному артисту Советского Союза, автору гимна СССР. Он, благодаря своему авторитету, идею пробил, а воплощать ее в жизнь выпало именно Локтеву. Выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского по классу хорового дирижирования работал концертмейстером и заведующим музыкальной частью театра эстрады для детей, а с 41 по 43 год дирижером государственного детского хора при Институте художественного воспитания детей. В декабре 41-го, в самом начале Великой Отечественной войны, Владимир Локтев собрал юных певцов и музыкантов Дома пионеров, которых не отправили в эвакуацию, и стал с ними заниматься. Затем к хору присоединилась танцевальная группа и оркестр. Ребята выступали перед ранеными в госпиталях, давали концерты на линии фронта. Владимир Сергеевич настоял, чтобы детям давали дополнительное питание – стакан ацидофилина в день. Именно Локтев добился того самого знаменитого фирменного звука, которым впоследствии славился коллектив. Его не спутаешь ни с чем. Ну а уж какому количеству знаменитых детских песен дал локтевский ансамбль путевку в жизнь, и подсчитать невозможно.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома, что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
7: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
6: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
7: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. К каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
7: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
6: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
7: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
6: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
7: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
6: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
7: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
6: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
8: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
9: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
10: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя любимых, своих внучат и детей.
9: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Свидетельство. о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Чтобы поставить точку в переговорах по Украине, нужна большая домашняя работа, заявили в Кремле. Минобороны рассказала о нарушениях прекращения огня Киевом. И Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана. Все подробности далее. Гуманитарное перемирие в зоне СВО завершилось. Спецоперация продолжается. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине близится к завершению. При этом добавил, что Россия открыта для контактов и приветствует посредничество США в вопросах Украины.
2: Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. И, конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось, и специальная военная операция продолжается. Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение. Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно. Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке. Но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс. А для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу.
1: В СО в период действия режима прекращения огня в зоне СВО 30 383 раза нарушили перемирие. Об этом сообщили в Минобороны. При этом отметили, что вооруженные силы России до 12 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. За прошедшие сутки в СО предприняли 5 попыток атак и совершили 859 обстрелов, нанесли 5825 ударов с использованием БПЛА. В ответ российские войска нанесли удары по военным аэродромам Украины и складам боеприпасов. Российская армия применила тяжелые огнеметные системы против армии Украины на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщила Минобороны. Удары по украинским позициям нанесены тяжелыми огнеметными системами нового поколения ТОС-2 «Тосочка» группировки «Днепр». По данным ведомства, российские войска улучшили тактическое положение по переднему краю. Боевые машины осуществили маневр в тыловой район. В Минобороны также заявили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Восток» сорвали подвоз материальных средств на позиции ВСУ в районе населенного пункта Черивная Запорожской области. Президент США обсуждает в Белом доме возобновление ударов по Ирану. Они могут начаться после возвращения американского лидера из поездки в Китай. Об этом сегодня сообщают западные СМИ. Но сам Трамп назвал перемирие «висящим на волоске». В Тегеране, в свою очередь, заявили, что иранские инициативы по установлению мира на Ближнем Востоке не имеют альтернативы. Репортаж с обкора «Вестей» в регионе Александра Белибова.
3: В Иране были готовы к тому, что предложенный Тегераном ответ на инициативу Трампа по урегулированию конфликта хозяину Белого дома придется не по душе. Но угождать Вашингтонской администрации в Исламской республике и не собирались. Получив ответ Тегерана на свое предложение еще в воскресенье, уже в понедельник Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить, что делать дальше. Среди рассматриваемых вариантов ответа был и силовой, сообщает американская пресса. В Тегеране предлагают Вашингтону посмотреть правде в глаза и больше не посылать через пакистанских посредников документ о капитуляции Ирана, пытаясь представить его как хорошую сделку. Лучше поработать над формулировками и смыслом. В Иране, напоминают, Ормузский пролив находится в его юрисдикции, а потому любые провокации здесь без ответа не останутся. Пока война в Иране поставлена на паузу, между Вашингтоном и Тегераном разворачиваются баталии на дипломатическом фронте. Но и здесь Иран отступать не намерен. Как бы Трамп не торопился заключить сделку с Ираном до визита в Китай, ехать в Поднебесную американскому президенту придется ни с чем. Тем временем в США подсчитывают, во сколько американской экономике обходится каждый день без соглашения с Ираном.
4: ВМС США несут дополнительные расходы в миллионы долларов каждый раз, когда отправляют туда эсминцы. И сами по себе такие расходы вряд ли приведут к его открытию.
3: Согласно данным опроса, опубликованным агентством Reuters, две трети американцев считают, что Трамп так и не дал четкого объяснения причинам начала войны с Ираном. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Израиль передал Объединенным Арабским Эмиратам батареи ПВО «Железный купол» и направил персонал для их обслуживания на фоне вооруженного конфликта с Ираном. Об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби. В России вынесли приговор участникам крупной группировки, которая занималась нелегальной миграцией. Преступная группа легализовала пребывание 2500 выходцев из стран Центральной Азии. По оценкам, ущерб превысил 300 миллионов рублей. При этом более 250 незаконных разрешений на временное проживание и видов на жительство аннулировано. Подробности рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
5: Разрешения на временное проживание и виды на жительство, выданные иностранным гражданам на основании свидетельств об установлении отцовства в отношении несовершеннолетних, как и сами свидетельства, аннулированы. В нескольких случаях иностранцы смогли получить гражданство Российской Федерации, которое в настоящее время прекращено.
1: Добавлю, расследование уголовного дела продолжалось более 2 лет. За это время ФСБ совместно с МВД, Росгвардией и прокуратурой провели свыше 750 следственных действий в разных регионах страны. Сформировали доказательную базу по 85 преступным эпизодам. А кроме того, участники преступной группы получили от 3 до 6 лет колонии. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России объявила расширенный список футболистов на 3 ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки, нападающий минского «Динамо» Сэм Энос. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. Ярославский «Локомотив» имеет преимущество в опыте перед казанским «Акбарсом» в финале Кубка Гагарина, считает президент КХЛ Алексей Морозов. Ребята из «Локомотива» прошли финалы, как победные, так и проигранные. Они знают, как выбираться из сложных ситуаций. В финале Кубка Гагарина психология и опыт будут играть главную роль, уверен Морозов. Накануне в первом матче финальной серии «Локомотив» обыграл «Акбарс» со счетом 3-1. Второй матч пройдет завтра в Ярославле. Петербургские СКА и шанхайские драконы в следующем сезоне будут вместе играть на СКА-арене. Этот сезон континентальной хоккейной лиги СКА провел в Ледовом дворце, а в прошлом выступал на СКА-арене, но уехал оттуда из соображений экономии. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. 13 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 7-9 градусов, утром небольшой дождь, в Южно-Сахалинске плюс 12-14, кратковременные дожди. В Магадане без осадков плюс 4-6, в Хабаровске плюс 17-19 градусов, переменная облачность, а во Владивостоке плюс 14-16 градусов. В Екатеринбурге плюс 11-13, небольшие дожди, в Челябинске плюс 13-15 дожди, в Тюмени без осадков плюс 17-19 градусов, в Ханты-Мансийске плюс 9-11. В Сургуте плюс 4,6, в Омске плюс 15-17 градусов, в Иркутске плюс 11-13 и дождь. В Санкт-Петербурге плюс 21-23, днем кратковременные дожди. В Москве дожди, возможно, гроза, плюс 20-22 днем. Сейчас в столице плюс 13, облачно, ветер северо-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
4: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
5: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными, мы искренне любим то, что мы делаем.
6: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. История.
7: Российский радиоуниверситет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в 117 год нашей эры в гости к императору Адриану. Кто-то помнит вал Адриана, кто-то вспоминает несчастную судьбу веры, надежды и любви и матери их Софии, которые погибли от рук Адриана, по легенде отдавшего приказ их уничтожить. Что это было с Римом в эти годы? Каким он был, император Адриан, третий хороший император римлян? С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, замечательному русскому историку, биографу римских императоров, профессору Московского экономического института, почетному работнику высшего профессионального образования России Игорю Олеговичу Князькому. Здравствуйте, Игорь Олегович.
9: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
8: Игорь Олегович, по описаниям начала царствования Адриана можно считать, наверное, одновременно и каким-то детективом, заговором и водевилем. Считается, что его поставили императором прекрасные женщины. Император Адриан, любимец женщин. Насколько он был самостоятелен? Какова была его судьба до того, как он стал императором? Откуда он взялся на вершине Рима? Кем он был? Расскажите, пожалуйста.
9: Ну, во-первых, учитывая, кто его поставил, все-таки его теща племянница Трояна, Плотина, она супруга Трояна, фигура, конечно, в императорской семье совершенно не случайная. Он, во-первых, и да, главное, он человек, получивший блестящее образование, вырос в Риме, хотя корни его в Италии, как и у самого Трояна. Он прошел очень немалый путь в армии и в государственной жизни Рима. Он служил в Мезии, там же получил первый боевой опыт. Участник обеих дакийских кампаний. Причем в этом случае командовал легионом и командовал совсем недурно. Близок к Трояну. Причем в каком плане? Он был, как сейчас говорят, спичрайтером. Для выступления в Сенате. Но сам Троян, как человек военный, прекрасно разговаривал с солдатами. Но вот обращаться к публике гражданской, к сенаторам, было ему затруднительно. Поэтому речи, великолепные совершенно речи, писал Адриан. То есть опыт у него был уже немалый. Он был уже и в Греции, наместником, можно сказать. Он наконец, получил важнейшую должность во время восточного похода Трояна. Плотина уговорила Трояна назначить его наместником Сирии. Важнейшая провинция. Провинция, на которой базировался этот великий восточный поход. Та ж роль была очень велика. Отсюда Адриан уже одна из важнейших персон империи. Поэтому пусть анекдотично выглядит его провозглашение императором. Две женщины, одна из которых его любовница, вторая, что удивительно, теща и горячо любимая теща, что всех удивляет. Один из его биографов даже писал так, что это, наверное, уникальный случай мировой истории, чтобы зять так любил свою тещу. Ну, не знаем, насколько он уникален, но случай действительно, это реальность полная. Фигура, конечно же, не случайная. Кроме того, важно следующее. Дело в том, что Плотина с Матидией из чего исходили? Троян обречен, это было уже очевидно. Но если сразу после его смерти не появится реальный император, в Риме может снова возникнуть серьезное противостояние. Поскольку претендентов было не так мало. Прежде всего, так называемый, каких замечательный русский историк Эдвин Грим назвал «гордые маршалы Трояна». Это такая вот своеобразная четверка. Гай Овидий Негрин. Многие слышали, что Троян сказал к нему. Непростое обращение сказал. Сказал так, если со мной что случится, это перед походом, то ты отвечаешь за провинции. Вот как это понимать? Более чем серьезные слова сказаны императором. То есть, можно сказать, в преемнике намечает. Незаурядные фигуры, такие как Луций Публиций Цельс, Авл Корнелий Пальма и, самое главное, Лузий Квиет. Он в это время уже не только героический вождь блистательной мавританской кавалерии, которая так отличилась в Карпатах. Нет. Это уже командующий легионами после провала в Месопотамии, когда парфяне-то вторглись, уничтожили целый римский корпус Максима, ни мало ни много. Он исправил положение, он отвоевал парфянские столицы, кстати. Он подавил этот грозный иудейский мятеж, вторая иудейская война. Он. И популярность в армии очень велика. Уже в конце IV века великий римский историк Аммиан Марцеллин назовет Лузия Квиета наряду с Гнеем Домицием Карбулоном двумя величайшими римскими полководцами эпохи империи. Ни мало, ни много. Понимаете? Так что эта фигура более чем серьезная, но его нет рядом с Трояном. Вот в чем дело-то. Понимаете? Армию тоже можно понять. Многие понимали, как пишет Дион Касси, многие понимали, что там произошло вообще-то. Историки потом об этом немало написали, и римские, кстати, главные историки. Но в чем было дело-то? Император умирает, власть не может повисать в воздухе. Ждать, пока там разберутся, кто из полководцев больше соответствует. Это пахнет гражданской войной. Не так много десятилетий прошло со времен войны. Такой. За год, помню, год четырех императоров. Так что здесь действия Плотины и Матидии, по большому счету, разумны в интересах империи. Адриан не худший из кандидатов, безусловно. Человек многоопытный, не мальчишка, 41 год уже, между прочим. Понимаете? Известный, действительно близкий Троян, он здесь рядом, в Антиохии. Вот в чем дело-то. Легион тоже все понимает. Кроме того, Адриан прекрасно знал родную римскую историю, конечно же, помнил причины гибели талантливого, кстати, человека, большого полководца Гальбы, когда от него претарианцы возжелали получить бакшиш, как говорят современным языком. Он сказал гордо: я привык набирать солдат, а не покупать. Поэтому Адриан первое, что сделал, еще не успев, по большому счету, ощутить себя императором, двойное жалование армии. Немедленно. Немедленно. То есть армия уже довольна. Уже довольна. Остальным приходится смириться. Но тут еще Сенат. Мы знаем, что чем отличаются хорошие императоры, они застремились к тому, что в истории получило название симфонии Сената и императорской власти. Он отправляет письмо в Рим Сенату, где глубоко извиняется за то, что так получилось. Он вынужден принять императорскую власть, не согласовав ее с Сенатом, поскольку он находится где? Далеко на востоке, а Сенат, понятное дело, в Риме. Но к Сенату выражено полнейшее уважение, готовность дальнейшего сотрудничества той самой симфонии. Сенат в восторге. Разумеется, Сенат полностью поддерживает нового императора. То есть все формальности замечательно соблюдены. Если говорить о самом Адриане, напомню, что он человек совершенно не случайный во власти. Опыт у него есть. Что интересно, он, уже осознав себя императором, получил поддержку легионов, договорившись с Сенатом, совсем не спешит в Рим. Почему? Дело в том, что дела в империи очень неблагополучны. Да, традиционно мы всегда говорим, это уже штамп. Троян – наилучший принцип, лучший император. Но это, знаете, как можно дополнить? Лучший император оставил своему преемнику наихудшее наследство. Вот за эти полтора века Римской империи, со времен утверждения Октавиана у власти единоличной, никто такого дурного наследства не оставлял. Ну, Август, конечно, тебе оставил не лучшее наследство. Можно вспомнить и трагедию Тевтобурга, и страшный мятеж в Панонии и Далмации. Ну, не забудем про то, что мятежи в Армении не случайно начались после смерти Августа. Но все-таки потрясений таких в империи не было. А тут военное поражение не региональное, как в Тевтобурге. Это глобальное. Ведь на восток были брошены лучшие и крупнейшие силы империи. Половина всех вооруженных сил. Как минимум половина. И надо же, какой результат? Никакого результата просто. Никакого. Войска убирают за Евфрат. А бездарная, обидная осада Хатры, как говорится, последний щелчок такой, знаете, как говорится. Последняя плюха, можно сказать. Таков финал этого великого похода по пути Александра по завету Цезаря. Вот так вот. Мало того, а грандиозная это мятежная история, Вторая Иудейская война, гибель десятков тысяч римлян и греков на Кипре, в Ливии, в Египте. Сколько же усмирять и мятежи. Далее зашаталась сама империя. Ну, не сама, но во многих местах империи мятежи. Мавры нападают на североафриканские владения, осмелевшие, знаешь, нет, там на востоке Римляне откровенно плохи. На Дакию сарматы лезут с двух сторон. С востока Роксоланы, с запада Язиди, вот так вот. На Рейнской границе, как всегда, неспокойно. В Британии тоже волнение. Как бы там мятежа очевидно не произошло. В Британии никогда не было глубоко покорно Риму. Всегда оказывало отчаянное сопротивление. Почему сказать, что удивительно? 4 века легионы будут стоять в Британии, и никакой романизации там прочно не произошло. Вот так вот. Британское упорство. Исторически.

стоит только один легион. 13-й легион Гемина. Легион Близнецы или же Сбойный легион, по-разному это называют. Почему? То есть не боятся вновь межей, а нет кого бояться. Вот в чем беда-то. Местного населения, если бы оно хотело бунтовать. А оно совсем другое. Большинство даков либо истреблено. Кстати, многие историки, уже говорил, называют завоевание даки геноцидом, не без оснований. Множество даков, разумеется, ушло за Карпаты своим братьям-фракийцам, тем же самым Карпам. Напомню, название которых происходит, название гор Карпаты. А заселены были они уже романизованным, а то есть, собственно, римским населением. Что интересно, оценив ситуацию как весьма непрочную извне, Адриан даже поначалу был готов Дакию оставить. Как на востоке граница вернулась на Евфрат. Может быть, и здесь разумнее граница вернуть на Дунай. Но, ему сказать, так нельзя делать. Почему? Потому что Дакия уже заселена во многом, в огромном числе, римскими гражданами. И сдать Дакию, это что же, обездолить римских граждан, потомственных, что вы в самом деле? Вот почему, значит, романизация Дакии, так называемая, оказалась самой прочной. Современные румыны и молдаване, это прямо их потомки тех поселенцев, которых направили в обезлюдившую Дакию. То есть, собственно, потомки римлян, действительно, и романизованных народов. Далее, что тоже было очень и очень важно, возникла неизбежная проблема взаимоотношений Адриана с четырьмя, как их замечательно точно звал наш великий антиковед Грин Эрвин Давидович, гордые маршалы Трояна. Это были действительно выдающиеся, это ближайшее окружение Трояна. Люди, которые пользуют безусловным доверием, и эти люди, как тоже предполагают многие историки, первыми шагами Адриана не могли быть довольны. Почему? Ну, видите, отношение к проигранной войне может быть двояким. Можно, например, сказать, да, война проиграна, приходится это признать. Можно подойти иначе. Проиграно сражение, но не проиграна война. Есть такая версия, что как раз эти гордые маршалы, четыре человека, напомню, это Гай Видений Грин, это Луций Публиций Цельс, Ал Корнелий Пальма и Лузий Квиет. Это люди, которые вполне возможно были такой внутренней оппозицией Адриану. Не слишком ли рано он, как говорится, сдал все, что было завоевано? Кто знает, понимаете? Они люди военные и профессиональные. Скажем честно, более профессиональный, чем сам Адриан. Особенно Лузий Квиет, об этом уже говорили, понимаете? И здесь происходит событие, которое, мягко говоря, Адриана не то что не красит, а вообще-то заставляет отнестись к нему, прямо скажем, весьма скверно в этой ситуации. Все четверо, уже в следующем году, 17-й год он приходит к власти, уже в 18-м году все четверо погибают. Причем как погибает. Что удивительно, по приговору Сената, без согласия Адриана формально, он потом выяснится в пост, что он ничего такого не приказывал, боже упаси, что вы, я тут вообще ни при чем, против моей воли все это случилось, ай-яй-яй-яй, какой непослушный Сенат, представляете? Дерзнул уничтожить четверых гордых маршалов. Причем, знаете, что интересно? Какие обвинения? Якобы Пальма и Цельс, с ними, кстати, у Адриана были всегда очень плохие отношения. Якобы собирались убить Адриана на охоте. На какой охоте? Когда, где? А вот Нигрин и Лузий собирались во время какого там жертвоприношения его убить. Какое жертвоприношение? Когда? Где? Пустые слова. Самое интересное, что они были схвачены и убиты в совершенно разных местах.

0: пальмы в Керацине, Цельсий в Баях, знаменитый римский курорт в Неаполитанском заливе, Нигрин в Фаленции, городке Лузи. Его захватили где-то в пути. А где? Где-то по какой-то, на какой-то дороге носили и убили. Ну, какой тут заговор, простите. Заговорщики, чтобы здесь, должны собираться вместе. При всех замечательных римских дорогах, великолепной эстафетной почте, так сказать, на таких расстояниях общаться невозможно в любом случае. То есть, это было просто вульгарное убийство. Ну, конечно, может, помним, что и Троян велел убить убийц Домициана. Но это совсем другое дело. Да, убийство без суда, конечно, нехорошо. Но любой суд это бы подтвердил. Убийство императора действующего, что это такое? Где, когда, в каком государстве кто-либо оправдывал убийц действующего правителя? Так что Троян, по большому счету, ничего ужасного не совершил. Нет. Он, собственно говоря, и законно, хоть беззаконной форме, но законно покарал. А здесь вопиющее беззаконие, вопиющее беззаконие. Причем наглое беззаконие. И убитые, ну, кстати, лучшие люди Рима. Люди, чьими именами Рим гордится. Тот же Нигрин, выдающий государство, и борец с коррупцией знаменитый, понимаете? Лузикрите и говорить не приходится, один из величайших полководцев всей римской истории, понимаете? Не просто, да, но перед всей римской историей заслуги вспомнить в Даке и в этой кампании. Ведь он мог лукнуться без его гораздо хуже после гибели корпуса Максима. Что могло быть, если не было Лузикрита? Что было с самим Трояном, кстати? Ну, в общем-то. Так что это очень черная страница истории правления Андриана. А уже лицемерие, что якобы против его воли. Сенат, ай-яй-яй-яй, взял, да и священно казнил. Он же прибудет после того Сенат. Он скажет, что такое больше не должно повториться. Но со стороны пообещает, что при нем не будет казнен ни один сенатор. Симфония будет, что называется, цвести и пахнуть, грубо говоря. Полное взаимопонимание, полное сотрудничество, больше никаких недоразумений. И Сенат никого не казнит без уволи, и уж он-то, Андриан, конечно же, не позволит себе никаких репрессий в адрес сенаторов. Симфония процветает, прямо скажем так.
1: Игорь Олегович, для того, чтобы иметь возможность устранить четырех гордых маршалов Трояна, которые отнюдь не дети, нужно обладать каким-никаким, но репрессивным аппаратом. Этот репрессивный аппарат, ну такие чекисты, должны беспрекословно подчиняться ставленнику женщин Трояна. В данном случае, кто это, что это, откуда взялся этот аппарат внутри аппарата, на кого опирался Адриан и почему они его поддерживали, что он им пообещал, что он им прогарантировал, что такое власть Адриана в это время?
0: Ну, во-первых, у него есть префект Претория, его бывший воспитатель. Кстати, он все это дело, скажем так, и организовал. У префекта Претория есть такие люди для таких дел. Всегда есть.
1: То есть преторианцы – это придворная гвардия?
0: Разумеется. Ну, конечно, были преторианцы, так сказать, как гвардия боевая, но были люди для подобных, скажем так, спецопераций обязательно. Ну, кстати, спецназ Рима был, вспомни, Сулла Децибала. В труднейших условиях в Заснеженных Карпатах догнали, нашли. Так что спецназ для Рима явление обыкновенное. А уж ликвидации неугодных людей, само собой. Самое главное, что маршалы для этого не ожидали. Они не были к этому готовы. Ведь им не было выставлено никакой опалы. Ну, правда, Лузикрита сняли с поста наместника, освободили. Ну, как бы отдохнуть, понимаете, после трудов военных. Но не было никаких официальных недоверий высказано, понимаете? Поэтому никто не был к этому готов. Но все то, что они были разбросаны по империи. Одни витали там разбросаны, люди здесь вообще не понятно, где, на какой дороге его встретили. Отследили, конечно же. Но то и спецназ вообще-то. Так что это не было слишком трудным делом. Особенно было совершенно неожиданно.
1: Какое впечатление это политическое убийство произвело на римское общество? Мы же помним, как на римляне реагировали и на Нерона, и на Калигулу, а тут бац, и убивают четырех, ну, по сути дела, любимцев римского народа.
0: Беда в том, что здесь было хорошо все подстроено. Очень хорошо подстроено. Адриан как бы вообще ни при чем. Его не было в Риме в этот момент, понимаете? Он не отдавал этого приказа. Он же упорно твердил, что якобы это было против его воли. А Сенат, Сенат римского народа, понимаете? У Сената есть такая функция, понимаете? Изобличать заговоры и карать заговорщиков. И что особенно важно? Реакция народа. Тут, знаете, мы что учтем? Какие меры первыми проводит Адриан, которые касаются и населения, и города Рима, и метрополии империи Италии, да и вообще всей империи. Все начинает установить на организацию почты, которая спонсирует теперь государство, чтобы не отягощать издержками провинциалов. Далее. Он прощает частным должникам все долги перед императорской казной. Как в Риме, так и в Италии. Понимаете? Все прощено. Понимаете? Более того, касается дела и провинций. В провинциях прощены все недоимки. Понимаете? Списаны все недоимки. На форуме Траяна торжественно зажигают все долговые обязательства. Мы помним, как немощие сироты, основные мальчики и девочки, получили воспоминания Траяна. Он и не вспоминает. Они получают не только то, что получали, наоборот, он увеличивает их содержание. Сенаторы, бывали сенаторы, которые, ну, знаете, в жизни так бывает, разоряются не по своей вине. Так бывает. Он им велел возместить все утраченное. Вернуть, так сказать, прежнее материальное положение, сенату еще помочь, понимаете? Люди, которые занимают почетные должности, не в состоянии их, так сказать, вести должным образом, за нехватки денег, пожалуйста, тоже там деньги выделяются, понимаете? Поддерживают одинокие женщины, многие бывают вдовы и так далее. И они получают от него специальные выплаты, чтобы жить более-менее нормально. То есть охвачен и город Рим, и Италия, и вообще вся империя. Списание недоимок, это же радость всех провинциалов, десятков миллионов людей.
1: Игорь Олегович, я прошу прощения, а за чей счет банкет-то? Что спасло бюджет Рима для таких щедрых действий?
0: Ну, надо сказать, что ведь бюджет Рима был совсем неплох. В последние годы правления Траяна он достиг очень больших размеров. Помним покорение Дакии, огромное количество золота там добытого. И что, конечно, многие стоят про то, что он преувеличен, а судя по последствиям, не преувеличен. Строительство дорог, которое шло при Трояне. То есть запасы были. Были. И кроме того, да, говорится, Восток победить не удалось, но по мере покорения, захвата Месопотамии, Армении, ведь добыча была немалая. Тем более, это же не отдавалось на разграбление солдатам. Мародерство римляне никогда не поощряли. После победы, да, вознаграждение сенаты получали. Но мародерство никогда, это правильно. Знаете, знаменитая легенда насчет дисциплины римлян в отношении. Как-то римский лагерь был разбит. На равнине там посреди росла яблоня. Полная спелых, приспелых плодов. Римляне 3 дня поставили, потом ушли. И что удивительно, ни одно яблоко не пропало, не упало. Не было съедено. Не тронули. Почему? Дисциплина. Поэтому деньги тоже с Востока притекли не такие маленькие. В общем-то. Так что были финансы. Главное теперь было обеспечить благополучие Рима, А далее, понимаете, ведь в чем дело-то? Одно дело стремиться взыскивать долги в любых количествах, когда уже платить-то нечем, все равно ничего не возьмешь, так ведь? Другое дело разумно вести политику, понимаете? Кстати, приведу пример нашей родной истории. Конец смутного времени, так? Страна разорения сильнейшая. Смутное время, то есть смутное время, так ведь? Собираются земские соборы один за другим, принимают решения, ничего не получается, неоткуда взять деньги. И вот приходит из Польши, возвращается из плена отец молодого царя, Федор Романов, бывший ныне патриарх Филарет. Что он делает? Он не увеличивает налоги. Он вводит новые налоги. Наоборот. Наиболее разоренный, как так говорили, от литовского разорения области, он от налогов вообще освобождает. Налоги крайне умеренные, то они их могут платить, а то они вообще пусть пока не допринимают. И что, ну, в считанные годы страна поднимается из руин. Так что такие траты – это не разорение, нет. Мы в дальнейшем увидим, что Адриан будет проводить очень грамотную, очень выгодную экономическую политику. Всемирно поощряя, кстати, экономическую активность на местах. Всемирно поощряя. Так что здесь нет ничего такого странного. А ему нужно получить максимальную поддержку народа. Простите, такие экономические шаги, конечно, вызывают полнейшую поддержку. Кто-то будет скорбить о маршалах.
1: Для такого поступка или для такого и позиции нужен очень определенный такой, скажем, цинизм. Очень четкое понимание самого рода власти, самой природы власти. И это должно быть самосознание Адриана, он должен сам себя ощущать, не то что богоизбранным, но все-таки он должен как человек преобразиться, почувствовать вот это чувство, какой-то безжалостности божества. Каким образом этот вояка, этот любимец женщин вдруг становится эффективным императором?
0: Мы не забудем, насколько он образованный человек. Он высокообразованный человек, он прекрасно знает римскую историю, римскую культуру, греческую. Он умеет сопоставлять, учитывать опыт предшественников. И потом, кстати, в самом начале власти он всей империи объявляет, что такое для него государственные дела. Итосерем публикам гостирум ут сцире попули рем эссе нон проприам. По латыни это звучит очень красиво, а суть такова, что он ведет государственные дела, не забывая, что это дело народа, а не его собственное. Понимаете? Вот такое объяснение предложено десяткам миллион населения империи. Это его позиция. Это его позиция, кстати, очень умно подданная, скажем прямо, эффектно. В сочетании с прочими делами. Кстати, и оборона империи тоже на первом плане. И с маврами разобрались, и Британия как-то подуспокоилась. С Дакией разобрался, кстати, и сохранил ее все-таки, прислушиваясь к общественному мнению. Что нельзя, так сказать, сдавать провинцию с такой кровью добытой, где уже живет не одна сотня тысяч римских граждан, между прочим.
1: Игорь Олегович, давайте мы об этом феномене императора Адриана продолжим через несколько секунд. Все-таки мы должны разобраться с наслоением мифов вокруг Адриана, каким же он был на самом деле. Очень много, очень разных противоречивых слухов, зачастую весьма скабрезных об императоре, но все-таки не просто так его римляне назвали хорошим императором. Напомню радиослушателям, третьим из пяти хороших императоров. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Дальше будет только интересней.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В Вологодской области началась неделя профилактики артериальной гипертонии, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием, который отмечается 17 мая. Врачи напоминают, гипертония часто протекает бессимптомно, но может приводить к серьезным осложнениям для сердца и сосудов. Специалисты призывают регулярно контролировать давление, вести здоровый образ жизни и строго соблюдать назначенную терапию. В регионе также продолжают работу школы здоровья для пациентов с гипертонией в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Завтра в 18.10 на областном радио выйдет интервью с заместителем главного врача Вологодской областной клинической больницы Алексеем Куричевым, в котором речь пойдет о профилактике и контроле артериальной гипертонии. Специалисты из Вологды и Череповца приедут в районы области. Ближайшие выезды передвижного медицинского комплекса пройдут уже на этой неделе. 14 мая прием в деревне Ягница, 21 и 22 мая в деревне Ясная Поляна, а 28 и 29 мая в деревне Абаканово. Местные жители смогут пройти флюорографию и маммографию. В Череповце запланированы временные отключения электроэнергии в нескольких районах города. Завтра в утренние часы с 8.30 и до 11.30 без света останутся дома на бульваре Доменщиков, улице Ленина и улице Металлургов. С 9 утра и до 11 электроснабжение будет приостановлено на части улиц Ленина, Социалистической, Коммунистов и Советского проспекта. Отключение связано с проведением плановых работ на сетях. За вторые майские выходные на дорогах Вологодской области сотрудники госавтоинспекции выявили 95 водителей, управлявших транспортом без прав. По итогам рейдов с 9 по 11 мая в регионе зарегистрировано 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы. Кроме того, от управления отстранены 60 нетрезвых водителей. В ГАИ отмечают рост числа нарушений с участием несовершеннолетних и призывают родителей усилить контроль за детьми и мототехникой. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смертельного ДТП с участием подростков в Вологодском округе. Авария произошла 9 мая в поселке Харачево. Столкнулись 2 питбайка, которыми управляли 16-летние юноши. В результате один подросток погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. Руководителю регионального следственного управления Следственного комитета поручено доложить об обстоятельствах происшествия в ходе расследования. И в продолжении темы. В Никольском округе сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием подростка на питбайке и ребенка-велосипедиста. Авария произошла днем в деревне Ирданово. По предварительным данным, 16-летний юноша без прав управления столкнулся с 8-летним мальчиком, который ехал на велосипеде. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В Вологде продолжается подготовка к юбилею города, который отметят в 2027 году. В Кремлевском саду сделают пирс для катамаранов, лестницу, амфитеатр, детский городок и новые зоны отдыха. Проект был выбран самими жителями и набрал более 8 тысяч голосов в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Пространство сада планируют разделить на функциональные зоны, включая площадку для мероприятий со сценой, а также зоны отдыха у прудов и вдоль аллей. Параллельно до конца этого года в городе пройдут первые этапы реконструкции набережной реки Вологды. В Череповце начался ремонт проспекта Победы. На участке от Советского проспекта до проспекта Луначарского подрядчики демонтируют старые трамвайные пути. На время работ перекрыты рельсы и крайняя левая полоса в сторону аглофабрики. Как сообщил глава города Андрей Накрашаев, движение автомобилей и автобусов сохраняется. Изменения коснутся только трамвайного маршрута номер 4. Из Заречья вагоны временно будут следовать через вокзал под номером 4В. Ремонт проспекта Победы проходит по городской программе благоустройства. Жительница Череповца стала жертвой мошенников и потеряла около 1,5 миллиона рублей. 34-летняя женщина откликнулась в интернете на вакансию помощника-аналитика и установила инвестиционное приложение. После первого небольшого заработка кураторы убедили ее вложить крупные суммы. Череповчанка оформила кредит, продала украшения и заняла деньги у матери. Когда она попыталась вывести средства, мошенники потребовали новый взнос. По факту особо крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. С начала года отделение Социального фонда России по Вологодской области направило на санаторно-курортное лечение 475 жителей региона. Путевками воспользовались льготники, сохранившие набор социальных услуг в натуральном виде. В этом году для отдыха и лечения доступны санатории Краснодарского края и Крыма, в Анапе, Геленджике и Евпатории. Бесплатные путевки предоставляют людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий и другим льготным категориям граждан. Вместе с путевкой жители получают и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Жители Вологодской области активно подключаются к программе долгосрочных сбережений. По данным на конец марта этого года в регионе заключено 125 тысяч договоров ПДС. Общий объем накоплений превысил 7 миллиардов рублей. Как сообщили в Вологодском отделении Северо-Западного управления Банка России, программа позволяет формировать накопления с господдержкой и получать налоговый вычет. Минимальный взнос для участия составляет 2000 рублей в год. Средства участников и инвестиционный доход застрахованы государством на сумму в 2 раза выше суммы по страхованию банковских вкладов. Присоединиться к программе можно с 18 лет, заключив договор. Минимальный срок участия в программе – 15 лет, сообщили в Центральном банке. Продолжаем выпуск. Более 12 тысяч человек в Вологде в День Победы приняли участие в шествии Бессмертного полка. Колонна с портретами фронтовиков прошла по проспекту Победы до Кремлевской площади. Праздничные мероприятия начались с парада военной техники. Вологжане увидели мотоциклы и машины времен Великой Отечественной войны, а также современную военную технику. В течение дня в городе проходили концерты, фестивали и памятные акции, в том числе выступления актера Дмитрия Певцова. В организации Бессмертного полка участвовали 180 волонтеров. В Череповце состоялся автопробег, посвященный Дню Победы. В колонне по городу проехали более 80 автомобилей и мотоциклов, от современных машин до ретро-техники и грузовиков. Участники украсили транспорт флагами и портретами героев. Старт автопарада был дан у торгового центра. Далее колонна проследовала по Зашекснинскому району через Архангельский мост и завершила маршрут в Парке Победы. Мероприятие прошло в рамках праздничных акций, посвященных 81-й годовщине Победы. В Вологде продолжается цикл музыкальных вечеров «Философия романса». Уже 15 мая в музее-квартире Василия Белова состоится программа «Душа и сердце» с участием заслуженной артистки России Татьяны Плис. Для зрителей прозвучат романсы и песни русских и зарубежных композиторов, а также произведения на стихи вологодских авторов. Вместе с певицей на сцену выйдут ее ученики. Начало концерта в 16 часов. В Тотьме пройдет акция «Ночь музеев». 16 мая в 6 вечера в исторической части города развернется программа «Время перемен» с экскурсиями, квестами, выставками и мастер-классами. Центральным событием станет открытие обновленной экспозиции музея церковной старины. Для гостей подготовлены прогулки по городу, интерактивные площадки и творческие занятия. Вход на все площадки по единому билету. Вологодская областная картинная галерея присоединяется к всероссийской акции «Ночь музеев». Мероприятия пройдут 16 мая сразу на 4 площадках в главном здании галереи, в доме Корбакова, в Шаламовском доме и мастерской Александра Пантелеева. Для гостей подготовили экскурсии, закулисы музея, концерты, спектакли, мастер-классы, театральные перформансы и творческие встречи. Центральной темой акции в этом году станет «Единство народов России». Программа продлится с 4:30 вечера до 9 часов. В Вологде 17 мая в рамках проекта «Театр в кино» покажут киноверсию спектакля «Принцесса цирка» Московского театра-мюзикла. Показ состоится в кинотеатре «Линком» в 16 часов. Постановка объединяет оперетту, мюзикл, танец и цирковое искусство нового формата. Зрителей ждет история, перенесенная в атмосферу Парижа начала 20 века, а также уникальные цирковые номера и трюки. Вологодская область впервые вошла в десятку лучших регионов России по уровню достижения национальных проектов, заняв 7-е место по итогам прошлого года. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. За год регион значительно улучшил позиции, поднявшись из середины рейтинга и показав результат почти в 100% исполнения. По словам губернатора Георгия Филимонова, это исторический рекорд для Вологодчины и результат работы всей управленческой команды. Высокие показатели зафиксированы по большинству национальных проектов, включая развитие инфраструктуры, экономики, цифровой трансформации и социальной сферы. И в завершении выпуска. На Вологодчине начала работу горячая линия для сообщений о незаконной продаже алкоголя. Жители могут сообщать о фактах торговли спиртным, а также о работе заведений общепита, не соблюдающих установленные ограничения. Обращения принимаются по телефону, через платформу обратной связи, а также через приложение и чат-бот «Вологодский городовой». В региональном Минэкономразвитии отвечают, что эта мера позволит оперативно выявлять и пресекать нарушения. Телефон в Вологде 23-01-98. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама.
2: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
3: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
4: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
5: Беседа с родственником. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Вся эта ситуация – вымысел. Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь. Завтра днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и будет падать. В Великом Устюге ночью небольшой дождь, 9 градусов тепла, завтра днем плюс 18, кратковременный дождь. В Никольске ночью преимущественно без осадков, плюс 9, завтра днем кратковременный дождь, плюс 21. В Тотьме ночью плюс 10, завтра днем кратковременный дождь, 20 градусов тепла. В Кириллове преимущественно без осадков, ночью 8 градусов тепла, завтра днем плюс 21. В Вытегре такая же погода. В Бабаеве преимущественно без осадков, ночью плюс 8, завтра днем плюс 22. В Череповце 10 градусов тепла сегодня ночью, преимущественно без осадков, завтра днем плюс 20. И в Вологде ночью преимущественно без осадков, 9 градусов тепла, завтра днем кратковременный дождь, плюс 19. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Киевское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские группировки войск продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Подготовка государственного визита Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии. И со среды в московском регионе начнется ощутимое потепление до июньских значений. Далее подробнее. Владимир Путин проводит в Кремле в эти минуты рабочую встречу с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.
2: Ну и результативность наша тоже выросла значительно, практически в 22 раза.
3: За 10 лет почти 700 тысяч обратилось, да?
2: 700 тысяч обратился, а смогли помочь 2 миллионам. Потому что за каждым обращением иногда целые коллективы. Угу. Когда обращались люди по аварийным домам, там... десятки семей, не то что один человек. Поэтому мы очень рады, что смогли отстроить эту систему на очень прочных взаимоотношениях с органами государственной власти, муниципальными органами.
1: Президент отметил, что необходимо продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей. Владимир Путин также поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена. Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Государственной Думой. Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Группировки атакуют украинские подразделения, сообщили в Министерстве обороны. Всего по данным ведомства в период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировано 30 383 случая нарушений перемирия украинской стороной. По данным российских военных, группировка войск «Север» ведет боевые действия с противником в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Запад» ударила по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Подразделения южной группировки войск поразили живую силу и технику противника в ДНР. По информации Минобороны, подразделения группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» также продолжают выполнение поставленных задач в зоне СВО. Суточные потери противника составили 775 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Подготовка государственного визита Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии, а сам визит ожидается насыщенным, сообщил сегодня в Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, визит ожидается насыщенным с точки зрения содержания.
4: Информация о предстоящем визите в Китай есть исчерпывающая. Он готовится, в завершающей стадии находится подготовка. Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение. Визит ожидается насыщенный с точки зрения содержания. По срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность.
1: Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин не планирует посещать Международный экономический форум России «Исламский мир», который пройдет с 12 по 17 мая в Казани. Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана. Как пишет издание «Аксиос», в Белом доме объясняют это тем, что Тегеран не намерен идти на уступки по ядерной программе. Подробнее о позициях сторон специальный корреспондент «Вестей» в регионе Эмиль Мирсаев.
5: Иранские официальные лица в очередной раз подчеркнули, что американская военно-морская блокада является прямым актом агрессии против Исламской Республики, а также нарушением международного права. Она действует, я напомню, в полном объеме, и с момента начала уже перехвачено 60 с лишним коммерческих судов, связанных с интересами Ирана. Подобная политика лишь подрывает основу для дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммед Галибаф.
6: Нет иной альтернативы, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным и приведет лишь к череде неудач. Чем дольше Вашингтон будет тянуть, тем больше за это заплатят американские налогоплательщики.
5: Права иранского народа, изложенные в ответе Тегерана на американские мирные предложения, Вашингтон в лице Дональда Трампа назвал, цитата, «собачьим бредом».
7: Это тупое предложение. Его бы принял только Обама или Байден. Я нет. Это кусок мусора, что они нам прислали. Я даже не дочитал его до конца.
5: Судя по такой риторике, а также по последним сообщениям в американской прессе, вскоре этот регион вновь заполыхает. США уже сосредоточили близ берегов Ирана около 20 военных кораблей. Не допустить дальнейшей эскалации всеми силами пытаются страны-посредники: Египет, Пакистан, Турция. Вот и глава турецкой дипломатии сегодня находится в Катаре с визитом с представителями этого эмирата. Он обсудит пути дипломатического урегулирования конфликта на всем Ближнем Востоке.
1: В понедельник президент США встретился со своей командой по нацбезопасности в Белом доме. При этом, по данным источников CNN, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован сегодня во второй половине дня. Со среды в московском регионе начнется ощутимое потепление. До июньских значений наступит метеорологическое лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: В среду в теплом секторе циклона будет облачно с прояснениями. Преимущественно днем местами пройдет слабый дождь. Днем июньские плюс 20-23. Наступит метеорологическое лето, то есть среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше плюс 15 градусов. До конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Прошумят скоротечные дожди в субботу с грозой. Но и к следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха из среднеазиатских пустынь, благодаря чему дневная температура воздуха повысится до плюс 25, что соответствует многолетним показателям середины лета.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
9: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России объявила расширенный список футболистов на 3 ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки, нападающий минского «Динамо» Сэм Эннес. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. Новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ «Филадельфия» и «Нью-Йорк», но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Петербургские «СКА» и шанхайские «Драконы» в следующем сезоне будут вместе играть на «СКА-арене». Этот сезон континентальной хоккейной лиги «СКА» провел в Ледовом дворце, а в прошлом выступал на «СКА-арене», но уехал оттуда из соображения экономии. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 6 мая стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина по инициативе тренера. Муравьевой 19 лет. В прошлом сезоне она заняла на чемпионате России 5-е место. С вами был Юра Геворкян.
1: Во Владивостоке 13 мая облачно с прояснениями плюс 15, в Хабаровске ясно плюс 18, в Благовещенске облачно с прояснениями плюс 24, в Чите небольшой дождь, 12 градусов тепла, в Улан-Удэ пасмурно плюс 12, в Иркутске облачно с прояснениями плюс 13, в Симферополе небольшой дождь плюс 18, в Севастополе небольшой дождь и плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12. Днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12. Днем 20 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Алексей Николаевич Толстой. Аэлита.
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть вторая.
1: Марс.
0: Темно-синее, как море в грозу, ослепительное бездонное небо увидели Гусев и Лось, вылезая из аппарата. Пылающее косматое солнце стояло высоко над Марсом. Потоки хрустального синего света были прохладны, прозрачны, от резкой черты горизонта до зенита.
2: Веселое у них солнце.
0: Покалывала грудь, стучала кровь в виски, но дышалось легко. Воздух был тонок и сух. Повсюду на равнине стояли высокие кактусы. Точно семисвечники бросали резкие лиловые тени. Подувал сухой ветерок.
3: Пойдем по равнине.

0: Идти было необычайно легко, хотя ноги и вязли по щиколотку в рассыпающейся почве. Огибая жирный высокий кактус, лось протянул к нему руку. Бурые мясистые отростки потянулись к руке.
1: «Ах, пугань!»
0: Гусев пхнул сапогом ему под корень, кактус повалился, вонзая в песок колючки.

0: Шли около получаса. Когда повернули к югу и солнце осталось сбоку, лось стал присматриваться.
1: Алексей Иванович, а почва-то ведь вспаханная. Ясно видны широкие борозды пашни и правильные ряды кактусов.
2: Ух ты! Каменная плита.
1: А в нее ввернуто большое бронзовое кольцо с обрывком каната. Алексей Иванович, вы ничего не понимаете?
2: Черт их душу знает. Зачем они кольцо ввинтили?
1: А затем, чтобы привязывать бакен. Видите ракушки? Мы на дне высохшего канала.
0: Вдалеке над полем поднялась и летела, судорожно взмахивая крыльями, большая птица с висячим, как у осы, телом. Взмыла, сверкнув в густой синеве, и скрылась за близким горизонтом. Кактусы становились выше, гуще, добротнее. Из-под ног выбегали животные, похожие на каменных ящериц, ярко-оранжевые, с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатой заросли скользили, кидались в сторону какие-то щетинистые клубки. Лось и Гусев взобрались по откосу наверх. Отсюда была видна холмистая равнина того же апельсинового, но более тусклого цвета. Вдали, на северо-западе, поднималась гряда гор, острых и неровных, как застывшие языки пламени. На вершинах сверкал снег.
2: Вернуться нам надо. Поесть, передохнуть. Тут ни одной живой души нет.
1: А, так пустынно и печально. Сердце сжимается.
0: Они спустились с откоса, пошли к аппарату и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов. Вдруг Гусев привычной хваткой вырвал револьвер из кобуры.
2: Вот он! Эй! Кто там у аппарата? Так вашу эдак, стрелять буду!
0: Существо, сидевшее около аппарата, запрыгало между кактусами, раскинуло длинные перепончатые крылья и, описав полукруг, взмыло над людьми. Это было то самое, что давеча они приняли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчась срезать на лету крылатого зверя, но лось вышиб у него оружие.
1: Ты с ума сошел? Это марсианин! Надо ему помахать. Эй!
2: Мстислав Сергеевич, поосторожней. Как бы он в нас чем-нибудь не шарахнул оттуда.
1: Спрячьте, говорю, револьвер.
0: Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно человекообразное существо, сидящее в седле летательного аппарата. Показалась голова марсианина в шапке, яйцом с длинным козырьком. На глазах очки.
2: Туба-туба-дум-дум! Ишь ты, рот разевает и пищит что-то.
0: Марсианин соскочил с седла шагах в 30 от людей. Он был одет в желтую широкую куртку. Сухие ноги его, выше колен, туго обмотаны. Он сердито указывал на поваленные кактусы.
3: Капука, дура, надраска! Хат-кадак, шоха!
2: Чудак обижается. Да будет тебя орать, сукин кот. Катись к нам, не обидим.
1: Да, Алексей Иванович, ну перестаньте ругаться. Он не понимает по-русски. Сядьте, иначе он не подойдет.
0: Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет пить и есть.
1: Ам-ам-ам-ам. Ням-ням-ням-ням. Ам-ам.
3: Капука! Хат-кадак!
2: Вот ведь...
0: Марсианин некоторое время сердито грозил длинным, как карандаш, пальцем, затем отвязал от седла мешок, кинул его в сторону людей.
3: Элио, утарашоха!
0: Поднялся кругами на большую высоту и быстро скрылся за горизонтом. В мешке оказались две металлические коробки и плоский сосуд с жидкостью. Гусев вскрыл коробки. В одной было сильно пахучее желе, в другой – студенистые кусочки, похожие на рахат-лукум.
2: Тьфу, скажите, что едят.
0: Гусев вытащил из аппарата корзинку с провизией, набрал сухих обломков кактуса, запалил их. Разогрели жестянку с солониной, разложили еду на чистом платочке. Ели жадно, только сейчас почувствовали нестерпимый голод. По оранжевым кочкам подполз многоногий зверек. Гусев кинул ему кусочек сухаря. Он поднял треугольную рогатую голову и будто окаменел.
2: Всеслав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья из марсианской фляги? Мы не отравимся? Эх, была не была. Пить можно. Вроде нашей Мадеры.
1: Да? Ну-ка. Жидкость густая. Сладковатая, с сильным запахом цветов.
0: Пробуя, они выпили половину фляжки. Решено было опять пойти к берегу и побродить до вечера по холмистой равнине. Весело переговариваясь, они пошли между кактусами. Иногда перепрыгивали через них длинными легкими прыжками. Вдруг лось встал. Холодок омерзения прошел по спине.
2: Э, вы что?
1: Глаза.
0: В трех шагах у самой земли из-за жирных листьев глядели на него большие, как лошадиные, полуприкрытые рыжими веками глаза. Глядели пристально, с лютой злобой.
2: Вон еще гадина.
0: Гусев повернулся и выстрелил еще раз в стремительно бегущее, бурое, редкополосое жирное тело. Это был огромный паук, какие на земле водятся лишь на дне глубоких морей.
1: Хватит, хватит. Ушел в заросль.
0: Вошли в лесок. Гусев нагнулся и пихнул ногой. Из-под праха покатился проломанный человеческий череп. В зубах его блеснул металл.
2: Душно тут.
0: Мшистые ветви бросали в безветренном зное скудную тень. В конце леска виднелись развалины. Толстые кирпичные стены, словно развороченные взрывом, горы щебня, торчащие концы согнутых металлических балок.
2: Дома взорваны, Мстислав Сергеевич. Тут у них, видимо, были дела. Эти штуки мы знаем. Опять паук. Из мусора вылез.
1: А, ну, по всей вероятности, это колодцы водопровода. Пневматических труб. Электрических проводов. Все это, видимо, брошено.
0: В глубине двора стоял дом необыкновенной мрачной архитектуры. Две чешуйчатые колонны поддерживали над входом бронзовый барельеф, покоящуюся фигуру с закрытыми глазами.
1: Напоминает огромную гробницу.
2: Дверь подалась.
0: Несколько опрокинутых табуретов, низкий стол с пыльной черной скатертью. На каменном полу разбитые сосуды, все было покрыто слоем пыли. Вверху стены были опоясаны широкой полосой мозаики.
1: Видите, тут изображены события истории. Вот борьба желтокожих существ с краснокожими. А вот морские волны с погруженной в них по пояс человеческой фигурой. И та же фигура, вон, видите, летящая между звезд. Странно, странно. Повсюду повторяется любопытный рисунок человеческой головы.
2: Я нашел еще одну лестницу. Фу, дохлый паук. Тряпье, лохмоти какие-то.
0: На возвышении стояла широкая ложа. С него до половины свешивался скелет марсианина. В углу тычком лежал второй скелет.
1: Следы жестокой борьбы.
0: Гусев снял с истлевшей одежды скелета два соединенных цепочкой больших темно-золотистых камня, словно светящихся изнутри.
2: Пригодится, Машке подарю.
0: Лось осматривал скульптуру в коридоре. Внимание его остановила поясная статуя. Она изображала обнаженную женщину с клокоченными волосами. Острые груди ее торчали в стороны, голову обхватывала золотой обруч из звезд. Над лбом он переходил в тонкую параболу. Внутри ее заключались два шарика – рубиновый и красновато-кирпичный. В чертах чувственного и властного лица было что-то волнующе знакомое. Лось зажег спичку и увидел в нише за решеткой на истлевшей подушечке золотую маску. Лунообразный рот улыбался, нос острый клювом, на лбу между бровей припухлость в виде стрекозиного глаза. Это была голова, изображенная на мозаике в первой зале.
1: Незадолго до отлета я видел снимки подобных масок. Их отрыли недавно среди развалин городов по берегам Нигера.
0: Затем лось открыл черный шкаф, взял наугад одну из переплетенных в кожу, изъеденную червями, легкую и пухлую книгу и рукавом осторожно отер с нее пыль.
1: Сокровища! В эти книги закована мудрость тысячелетий, пролетевших над Марсом.
0: Желтоватые ветхие листы шли сверху вниз непрерывной, сложенной зигзагами полосою. Страницы были покрыты цветными треугольниками величиной с ноготь. Треугольники стали складываться в фигуры. Сплетения и переливы бежали со страницы на страницу.
1: Никогда я еще не испытывал такого очарования. Поющая книга.
4: Мстислав Сергеевич, идите-ка сюда скорее. Посмотрите-ка, что у них творится. Вот в этой, значит, комнате.
1: Ну?
4: Большое квадратное матовое зеркало.
1: Так.
4: Перед ним табуретки. Видите, шарик висит на шнурке.
1: Ну?
4: Думаю, золотой. Дай сорву. Глядите, что получилось.
0: Гусев дернул за шарик. Зеркало озарилось. Появились уступчатые очертания огромных домов. Глухой гул толпы наполнил темную комнату. По зеркалу сверху вниз, закрывая очертания города, скользнула крылатая тень. Вдруг огненная вспышка озарила экран, туманное зеркало погасло.
4: И короткое замыкание. Провода перегорели. Нам надо идти, Мстислав Сергеевич. Ночь скоро.

0: ночь, как во сне.
1: Из-под ног шарахнулась чья-то тень. Мохнатый клубок побежал по отсветам двух лун. Соскрежетало, пискнуло пронзительно, нестерпимо тонко. Гусев и лось большими прыжками, содрогаясь от отвращения и ужаса, бежали по полю. Добежали, присели, отпыхиваясь.
0: Ну нет, по ночам в эти паучьи места я не ходок. Я в аппарат.
1: Лось влез на мокрую обшивку аппарата, закурил трубочку и поглядывал на звезды. Тонкий холодок знобил тело.
0: Что вы не говорите, Мстислав Сергеевич, а это все золото. А камешкам цены им нет. Вот дурех-то моя обрадуется.
2: Да, счастливый человек, Гусев. А я все думаю, черт знает, что такое. Вот откуда на Марс могли попасть золотые маски с этим третьим стрекозиным глазом? А мозаика? А знак параболы, рубиновый шарик, земля и кирпичный Марс? А поющая книга, а странный город, появившийся в туманном зеркале? И почему, весь этот край покинут, заброшен? Почему?

Во сне сошло на него утешение. Он увидел берег земной реки, березы, шумящие от ветра, облака, искры солнца на воде, и на той стороне кто-то в светлом, сияющем машет ему, зовет, манит.

0: Лося и Гусева разбудил сильный шум воздушных винтов. Корабль прорезал облака, и весь влажный, серебристый, сверкающий повис над кактусами. С бортов откинулись лесенки. По лесенкам вниз побежали щуплые фигуры марсиан.
1: Ай! Ауру! Ауру! Така! Така! Дум-дум-дум!
0: В руках у каждого было оружие в виде короткого с диском посередине автоматического ружья.
2: Оружие, сволочь, как бабы держат.
0: Последним с корабля спустился марсианин, одетый в черный, падающий большими складками халат. Открытая голова его была лысая, в шишках. Безбородое узкое лицо голубоватого цвета. Он поднял маленькую руку в широком рукаве.
3: Толцетул!
4: Земля!
2: Земля!
4: Из Советской России! Мы русские! Мы, значит, к вам! Здрасте! Мы вас не обижаем! Вы нас не обижаете! Он, Мстислав Сергеевич, ни черта по-нашему не понимает.
0: Голубоватое умное лицо марсианина было неподвижно. Легким движением руки он указал на солнце и проговорил.
3: Солнце!
0: Потом он указал на почву, развел руками, как бы обхватывая шар.
3: Тума!
0: Указал на одного из солдат, стоявших полукругом позади него.
3: Шоха!
4: Как с дикарями обращаются.
3: Аю! Аю! Утара! Шоха! Даця! Тумма, Рагео, Толцетл.
1: Аю! Аю!
0: Марсианин подошел к аппарату. Рукою закрыл глаза и поклонился низко. Подозвал солдата, взял у него узкий нож и стал царапать по обшивке. Начертил яйцо. Над ним крышку. Сбоку фигуру солдата.
4: Предлагает кругом аппарата охрану поставить. Только, Мстислав Сергеевич, как бы у нас вещи не растаскали. Люки-то без замков.
5: Бросьте, в самом деле, дурака валять, Алексей Иванович.
4: Так ведь там инструменты, одежа. А я с одним, вон с этим, солдатешком переглянулся. Рожа у него самая ненадежная.
0: Лось знаками показал, что согласен оставить аппарат под охраной. Марсианин указал Лосю и Гусеву на корабль. Гусев усмехнулся криво, пошел к аппарату, вынул из него два мешка с бельишком и мелочами, и хлопнул по маузеру, погрозил пальцем, скосоротился, угрожая.

0: Алексей Иванович, пленники мы или гости, податься нам некуда.
1: И они пошли к кораблю. Гости, а может быть пленники, вошли по хрупкой лесенке на борт.

0: Корабль летел невысоко над Марсом в северо-западном направлении. Гусев, не особенно затрудняясь незнанием марсианского языка, стал рассказывать новым приятелям про свои подвиги.
1: Гусев — это моя фамилия. Гусев от гусей. Здоровенные, вот такие вот птицы на земле. Вы таких сроду и не видали. Зовут меня Алексей Иванович. Я не только полком, я конной дивизией командовал. Страшный герой. Ужасный. Корпус мне предлагали, надоело. Нет, извините. 7 лет воевал, хоть кому очертеет. А тут Мстислав Сергеевич меня зовет, умоляет. Алексей Иванович, без вас хоть на Марс не лети. Ну вот, значит, здрасте.
0: Марсиане слушали, дивились. Гусев вынул из мешка полбутылки спирту, захваченной с земли. Марсиане выпили и залопотали. Гусев хлопал их по спинам, шумел. Потом начал вытаскивать из карманов разную дребедень. Предлагал меняться. Марсиане с радостью отдавали ему золотые вещицы за перочинный ножик, за огрызок карандаша, за удивительную, сделанную из ружейного патрона, зажигалку. Летели долго. И вот в конце канала начал подниматься из воды ровный край стены, уходящий концами за горизонт.

0: Вы слушали вторую часть многосерийного радиоспектакля «Аэлита» по одноименному роману Алексея Николаевича Толстого. В главных ролях от автора Анатолий Лабутский, «Аэлита» Александра Разовская, инженер Лось Алексей Дубровский, красноармеец Гусев Дмитрий Куличков. В спектакле заняты артисты Анастасия Мишина, Максим Керин, Вячеслав Ямбар, Сергей Кутасов, Дмитрий Филимонов, Янис Брайловский. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик и композитор Андрей Попов. Звукорежиссер Елена Андреева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Театр Радио России.
2: Радио России. Просвещение.
3: Родная речь с Ксенией Липановой.
4: Приветствую вас, друзья, и продолжаю расспрашивать своих гостей из Московского политехнического университета профессора Сергея Сергеевича Хромова и его аспиранта Артема Распопова о новых медиа, которые называются вертикальными видео. В прошлый раз мы задались вопросом, нужно ли что-то делать, чтобы остановить, уж извините, отупение тех, кто их смотрит и читает.
5: Если мы говорим про СМИ, они это уже делают. Они зашли на эту территорию. Некоторые ролики у них набирают очень много просмотров. Они успешно на данный момент конкурируют с материалами блогеров. Это их вотчина, их площадка. Но некоторые СМИ создают очень качественные материалы, которые уже захватывают внимание аудитории.
4: А что там такого, что они перевешивают блогеров? Использование лексики, конструкции. Надеюсь, там нет отупляющего момента.
5: У нас, мне кажется, серьезная журналистская школа в России. И они качественно добывают информацию, качественно ее обрабатывают. Поэтому конкурировать с блогерами в вопросе ее донесения им просто. Профессиональный журналист — это все-таки больше, чем блогер.
4: Ну так я тогда не совсем понимаю. Вы сейчас говорите о чем-то вертикальном или о чем-то, где участвует российский журналист?
5: Я говорю о вертикальных видео в первую очередь. Их же делают СМИ. И в Америке, там, и в Европе это давно уже тенденция. Пару-тройку лет точно и в России она активно развивается. Если мы говорим про новостные материалы, они действительно конкурируют с блогерскими.
6: Успешно.
4: А что там такого не отупляющего?
5: Ну, допустим, несколько точек зрения представляет журналист.
4: Это хорошо.
5: Это
4: да?
5: Норма.
4: Да.
5: Для блогера это странно. Он не знает, что это так работает. Журналист может добыть информацию, которую блогер добыть не сможет. Это просто инструмент. Его можно использовать как в положительном ключе, так и в отрицательном.
4: Просто, когда вы начали рассказ, у меня такое сложилось ощущение, что все вот эти вертикальные ролики работают на отупление особенно молодого поколения. А сейчас выясняется, что, оказывается, там еще и журналисты нормально работают. Я все-таки не совсем понимаю.
5: У меня просто нет однозначного ответа. Обе тенденции видны. И отупление, и неотупление — это такой круговорот. Мы не знаем, что из этого круговорота в итоге на поверхность выбросится.
7: Знание — единственное, что невозможно отнять. Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту.
4: А чего, с вашей точки зрения, больше? Тупых высказываний или все-таки тех, которые подвигают человека подумать хоть сколько-нибудь, сопоставить мнение?
5: Вообще есть такое понятие, как информационный пузырь, когда алгоритмы предлагают нам только тот материал, который мы долго смотрели, или на который мы реагировали, лайкали, репостили. Из этого информационного пузыря бывает очень трудно выбраться. То есть, если мы начали смотреть тупые ролики, и нам они нравятся, с высокой вероятностью нам только такие видео и будут предлагать. Но если мы смотрим материалы умные или чуть более умные, чем обычно, то нам такие видео и будут предлагать алгоритмы. Поэтому вся ответственность тут лежит на человеке. Алгоритмы подстраиваются под поведение человека. Они не диктуют ему, что ему смотреть. Человек сам выбирает. Если он смотрит тупые видео, то они у него будут в ленте всегда. Если он смотрит умные видео, они будут у него в ленте.
4: И вот, кстати, крылатая фраза, которая приписывается Махатме Ганди.
7: Хочешь изменить мир? Начни с себя.
4: Еще в тему из алхимика Пауло Куэльо.
7: Не бывает верного пути. Бывает путь, который выбираешь ты.
4: Ну и куда же без нашего Льва Николаевича Толстого?
7: Каждый мечтает изменить мир, но никто не ставит целью изменить самого себя.
4: Артем, скажите мне, как молодой человек, ваши ровесники, может быть, люди, которые помоложе, судя по всему, действительно не смотрят телевизор, не особо слушают радио, но я не знаю, может быть, какие-то есть каналы. А почему? Мне кажется, может быть, я не права, что это такая тенденция не модна. Это только старичье будет смотреть. Там все вранье, все пропаганда, а вот я открою сейчас телефончик свой или планшетик, там все правда-правда. Такое или что-то еще?
5: Очень много причин, на мой взгляд, и то, что вы сказали, имеет место. И тренды медиапотребления. Смотреть телевизор в телефоне довольно сложно. Нужно совершить какое-то действие. Зайти там на сайт Первого канала, открыть эфир.
4: А дома телевизор не смотрится вообще? Дурацкий вопрос от бабушки.
5: Ну почему? Смотрит. Я не знаю насчет каких-то новостных передач, но развлекательные передачи смотрят.
4: Я как раз имела в виду новостные программы.
5: Я думаю, что то, что вы сказали, наверное, это главный фактор, отношенческий фактор к этому виду.
4: Мы им не верим, потому что они явно все врут. Им там дали такую задачу, они пропагандисты, причем плохие пропагандисты. При этом они могут смотреть, условно говоря, западные какие-то каналы, тоже телевидение. У них типа правду говорят, а у нас все врут. Откуда такое-то, я никак не могу понять. Ну, либо везде врут, либо надо делить на пи в квадрате, и там, и там. Может быть, и то, и другое.
5: Я не знаю, что тут ответить.
7: Человек видит мир таким, каков он сам. Иоганн Вольфганг Гёте.
4: А что бы вы посоветовали теле- или радиожурналистам для того, чтобы привлечь молодую аудиторию?
5: Использовать инструменты, которыми пользуется молодая аудитория. Пытаться говорить с молодой аудиторией на ее языке.
4: На отупляющем, типа. На простецком.
5: Ну, придется упрощаться.
4: Ну, и так уже упрощаются, дальше ехать некуда. Такие словечки в эфире, между прочим, на телевидении и на радио я слышу. Ого-го. Я не могу сказать, что мат, но очень грубо.
6: Жаргонизм.
4: Я просто сейчас не буду это говорить, естественно, я это слышу просто каждый день. Причем не то, что там слово на букву такое-то, а прямо полностью слово. Да мы все знаем эту лексику, но как-то раньше не было принято. Поэтому чего они боятся-то? Вон, слушайте, там просторечных и прочих выражений сколько угодно.
7: Мы то, о чем думаем. Будда.
4: Я не знаю, где наши средства массовой информации, официальные, потеряли вот доверие. Или просто потому, что все в телефончиках. Телефончики очень удобно.
5: Ну, я бы не был прям столь радикален по поводу потери доверия. Вы же смотрите традиционные медиа.
4: Но мы с Сергеем Сергеевичем представители старого поколения.
6: Мы не типа, совсем старого.
4: Мы советские люди, мы привыкли к этому. Я, когда смотрю телевизор, это не значит, что я верю каждому абсолютно слову.
6: Вот у меня такой же подход.
4: Но я смотрю, во-первых, версию, во-вторых, если это ток-шоу, то там разные мнения приводятся. Причем что по радио, что по телевизору. От некоторых людей, которые говорят, меня просто тошнит, извините. Но я слушаю или смотрю, потому что мне любопытно, какие есть мнения. Там очень разные мнения.
6: Разные люди.
4: Но мы-то родились давно в советское время. А мы говорим, судя по всему, о поколении, которое вообще 2000-х годов.
5: Ну или на стыке эпохи. Я бы, кстати, не был столь радикален по поводу того, что это прям дети. Потому что, в принципе, люди 30 там, и даже 35 лет, они тоже интегрированы во всю эту историю.
4: И даже, я бы сказала, 40-летние иногда.
5: Да.
4: Но по 40-летним и даже 50-летним очень проехался развал СССР.
6: Это да.
4: На них просто нечеловечно. На нас меньшее впечатление. Мы были оглушены, но это пережили. А они, которых вчера в пионеры, в эти самые, в комсомол, и вдруг завтра это все вот как раз ГНП, извините за грубость. Это как надо пережить подростку. Это нечеловеческий удар по психике. Они все чуть-чуть подорванные. И поэтому не верят вообще. Все, что там говорит, все это вранье, потому что это переодевание в воздухе. Наверное, вот такое еще есть. И это уже, я говорю, про поколение 40-50.
7: Не позволяй никому решать за тебя, каким должен быть твой путь. Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков».
4: Я в начале 2000-х была в Нижнем Новгороде в командировке. И ребята молодые поэты, у меня тогда еще литературные программы были, мне рассказывали, вы представляете, нас весной принимали в пионеры, я сейчас заплачу, честное слово, а мы пришли в сентябре, нас старшеклассники затаскивали в туалет и заставляли галстуки топить в унитазе. Ну, это же страшно просто. Взрослые люди пережили вот этот ужасный, с моей точки зрения, распад Советского Союза, но им было значительно тяжелее.
5: Первый канал в запрещенной соцсети делает охватное очень видео. По сути, это телевизионный контент, который они нарезают под такой формат. Это очень простая адаптация. Они выбрали такую площадку, чтобы там распространять телевизионные материалы.
4: И воспринимается как?
5: Вопрос в том, что мы хотим сказать ими. Если, например, мы снимем наш диалог и нарежем это на видео, вот вы очень ярко говорили про поколение, периоды распада, вот эти 40-летние. Мне кажется, это могло бы вполне набрать очень много просмотров, потому что у людей это вызвало бы отклик. Люди не посмотрели бы целиком наш эфир, но ваш отрывок они бы посмотрели и наверняка поделились им.
7: Мужество – это делать то, что нужно, даже когда страшно. Эрих Мария Ремарк, «Три товарища». Главное – не сдаваться. Победа любит терпение. Виктор Гюго, «Отверженные». Нет ничего более сильного, чем человек, решивший встать после падения. Фёдор Михайлович Достоевский, «Идиот».
4: Силы, мужество и терпение вам, друзья. До встречи.
3: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: «Я ж мать» – программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
8: Эх, Купенька, ты ничего не понимаешь.
2: «Я ж мать» – отвечаем на все вопросы.
9: Любая проблема вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
2: «Я ж мать» каждую пятницу в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
12: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
13: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
12: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
13: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
12: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
13: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
12: От чего возникает эта болезнь?
13: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
12: А в каком возрасте обычно это начинается?
13: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
12: 45? Так рано!
13: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
12: Какие главные признаки начало угасания мозга?
13: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
12: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
13: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
12: О чем вы говорите?
13: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
12: Они реально настолько успешны?
13: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
12: И в чем разгадка?
13: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
12: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. *22*03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22*03.
13: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
12: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
13: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
13: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапии, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
12: Отлично. А как насчет побочных явлений?
13: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
12: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
13: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
12: А если перевести с научного на обычный язык?
13: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
12: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
13: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03, *22*03. Звонки по России бесплатные.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
13: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
12: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
13: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
12: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
13: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
12: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
13: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
12: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
13: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
13: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
12: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
14: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
15: А это не вредно?
16: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
17: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
18: Да, Даш, что мы выяснили.
19: Прекрасное сочетание.
20: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
21: Ух, не соли на нас, ничего не получится.
20: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
22: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
23: Какая выхитрая.
20: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
24: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
25: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
26: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. СВО может быть закончено в любой момент, как только Киев предпримет необходимые для этого действия. Для Индонезии приемлем совместно с Россией проект «Плавучий АЭС». И по оценке ВОЗ, риск распространения хантавируса в мировом масштабе низок. Далее подробнее. Необходимо продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Она рассказала президенту о том, как происходило воссоединение семей с детьми.
2: Ну и, конечно, самой большой радостью это является возвращение курских. 165 человек. Начинался обмен. Ну, большой партии, а потом все меньше и меньше, меньше. Каждые переговоры шли очень сложно. Я обращалась в Ватикан, к Папе Римскому с просьбой, чтобы он ту сторону убедил, что нельзя гражданских людей держать в заложниках. Обращалась к Тюрку, Верховному комиссару по правам человека, в другие международные органы. Но самое главное, что вот когда мы человечность ставим во главу угла, получается. Это очень важно, чтобы такие процессы и продолжать.
3: Сколько детей было передано на Украину, не помните?
2: Передано на Украину для воссоединения семей?
3: Да, да, да.
2: Порядка 20 в общей сложности. Это вот только по линии уполномоченного по правам человека, по линии уполномоченного по правам ребенка, там тоже ведется работа, и она помогает воссоединению семей.
3: Надо продолжать.
1: Владимир Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена. Москальков занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой. Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, следует из сводки Министерства обороны России. Всего, по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. Все группировки российских войск в зоне спецоперации в трехдневный период перемирия строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в Минобороны. Вооруженные силы России зеркально реагировали на действия ВСУ, вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления, места запуска БПЛА, отметили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин готов встретиться с Зеленским не в Москве, только для того, чтобы поставить точку в завершении конфликта в этой стране, а до этого нужно еще проделать большую домашнюю работу, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что гуманитарное перемирие на Украине завершилось, СВО продолжается, но может быть закончено в любой момент, как только Киев предпримет необходимые для этого действия. А какие решения нужно принять в Киеве, хорошо известно, добавил президент. Представитель Кремля.
4: Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. И, конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось, специальная военная операция продолжается. Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение. Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно. Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке. Но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс. А для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу.
1: Таким образом, российская сторона подтверждает готовность к диалогу на высшем уровне, но только при условии, что все предварительные договоренности будут достигнуты и оформлены. Для Индонезии на первом этапе создания ее атомной энергетики будет приемлем совместный с Россией проект «Плавучий АЭС», заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Как сообщила пресс-служба госкорпорации, глава «Росатома» во вторник в Джакарте обсудил с президентом Индонезии сотрудничество по мирному атому. Россия предлагает проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие атомные станции. Как отметил глава «Росатома», Индонезия уже обладает ядерными компетенциями. В стране работают исследовательские реакторы, развивается ядерная медицина, много молодых людей учатся по профильным специальностям, в том числе и в России. От вспышки хантавируса на круизном лайнере не ожидается каких-либо серьезных угроз, считают во Всемирной организации здравоохранения. По оценке ВОЗ, риск для здравоохранения в мировом масштабе низок, сообщил во вторник на пресс-конференции в Мадриде гендиректор организации. Он отметил, что на настоящий момент зафиксировано 9 случаев заражения в отношении еще двоих пациентов. Есть подозрения на заражение хантавируса, но им необходимо провести дополнительные обследования. Все пациенты изолированы, никаких признаков более крупной вспышки нет, заверил глава ВОЗ, добавив, однако, что в ближайшие недели могут быть выявлены новые случаи. А новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме. В матче четвертого круга российский теннисист победил хорвата Дина Прижмича со счетом 6-1, 7-6, 7-2. Хачанов впервые с августа прошлого года вышел в четвертьфинал «Мастерса». Дальше он сыграет с Каспером Рудом. Сборная России объявила расширенный список футболистов на 3 ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки нападающий минского «Динамо» Сэм Энос. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. А новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ «Филадельфия» и «Нью-Йорк», но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 6 мая стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина по инициативе тренера. С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра ясно, плюс 23. В Твери небольшой дождь, плюс 23. В Ярославле небольшой дождь, плюс 21. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 22. В Липецке переменная облачность, плюс 22. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 21. В Смоленске небольшой дождь, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 12, днем плюс 22. А в Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
6: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Мы в наших прошлых программах разбирали события в Венгерской Народной Республике, как себя вела Венгрия во времена соцлагеря. Теперь давайте посмотрим на другую страну. Румыния, с одной стороны, там серьезный был прокоммунистический режим с репрессиями, с расстрелами, со всеми делами. Закончился он революцией с расстрелом руководства. Дальше Румыния в представлении обывателя оказывается чуть ли не одной из самых бедных стран Европы, как наследие коммунистического режима. А сейчас Румыния оказывается страной, которая, с одной стороны, в составе НАТО, член Евросоюза, но при всем при этом ведет, мягко говоря, ну, как нам кажется, не очень добрососедскую политику в отношении соседней Молдавии, считая Молдавию чуть ли не собственной территорией, которая пока что почему-то не входит непосредственно в политические рамки Румынской республики. Вот мы сегодня попробуем разобраться, что из себя представляла Румыния как страна народной демократии по окончании Второй мировой войны. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Академического института славяноведения Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, добрый день.
7: Добрый день.
6: После Великой Отечественной, после Второй мировой войны, при том, что Румыния проигравшая страна.
7: Конечно.
6: Румыния что из себя представляет?
7: Ну, Румыния еще была монархией, кстати сказать, до 1947 года. Причем мы знаем, вот король Михай,
6: да,
7: стал кавалером Ордена Победы.
6: Да.
7: Потому что он внес свой вклад, позитивный вклад. Причем молодой парень, ему 22-23 года было. Но он содействовал государственному перевороту 23 августа 1944 года, когда при подходе Красной Армии к Бухаресту, вот это была знаменитая Ярско-Кишиневская военная операция, он поддержал тех, кто сверх диктатора маршала Иоанна Антонеску. И, конечно, он рисковал, безусловно. Он оставался до конца 1947 года королем. Потом он эмигрировал, это отдельная история.
6: Это при том, что он был награжден Орденом Победы.
7: Не может их товарищ Сталин, разумеется, сделать для Румынии исключение. Как может в стране советской сферы влияния строящий социализм, как может быть действующий король?
6: Я сейчас даже не про короля, я про то, что кавалера Ордена Победы позволили потом уехать в эмиграцию.
7: Не хотели скандалы излишнего раздувать, все-таки арестовать, отнять орден, тем более он достаточно лоялен был. Да, он там противился каким-то реформам, но в целом... Сейчас вот, кстати, недавно вышла книжка Кивайловой, биография, очень хорошая, короля Михая, которая раскрывает его и взаимоотношения с коммунистической партией. Ну, в конце концов, его просто отпустили, у него отняли власть, но дали возможность спокойно уехать за границу. Это конец 1947 года. Коммунисты обладали до 1944 года, даже в сравнении с Венгрией, про которую мы уже говорили, их позиции внутри страны были очень слабыми. Тут еще связано это и с идеологией Компартии румынской межвоенной. В нескольких резолюциях Коминтерна было подчеркнуто, что Румыния расширила значительно свои границы по итогам Первой мировой войны. И вот в установке идейной Коминтерна входило такое положение – империалистическое государство, которое овладело чужими территориями. К чему ввели вот эти установки? В румынской компартии румын почти не было. Венгры трансильванские, евреи, болгары – с Добруджи. То есть, естественно, она функционировала в подполье. Если мы берем этот регион, ну, только в Чехословакии демократической компартия не только существовала легально, она была представлена в парламенте. Венгрия, Румыния и в Польше там даже, и тогда в Югославии компартии функционировали, как правило, нелегально. Где-то более строго, где-то менее строго, но в принципе нелегально. В Румынии она воспринималась значительной частью румын как антинациональная партия. Просто если она поддерживает лозунги о том, что вот эта великая Румыния должна распасться. И, между прочим, значительно позже, уже в эпоху уже национал-коммунизма Чаушеску, ведь Чаушеску, придя к власти в 65-м году, он сразу, в одной из первых речей, он сразу отмежевался от этих коминтерновских резолюций, сразу сказал, что в румынской компартии было свое крыло, так сказать, национально ориентированное, были также те люди, которые проводили вот эти антинациональные установки Коминтерна, то есть люди, нацеленные на развал нашей страны. И это недопустимо, и мы должны от этого отмежеваться, и это не наш путь. Скажу об этой эпохе чуть позже, а сейчас просто скажу, что в Румынии как раз позиции компартии были очень слабыми, но именно благодаря тому, что влияние как бы, ну, международного центра коммунистического движения слишком было дискредитировано, в Румынии, в отличие от других стран, ну, до некоторой степени в Польше, Гомулка, так сказать, национал-коммунист до 1948 года был одной из первых фигур в коммунистическом движении, да, только после этого был раскритикован как правый уклонист и отодвинут. А в Венгрии, скажем, команда Ракоши, это коминтерновцы, которые во всем следовали вот этим установкам Коминтерна. В Румынии свои коминтерновцы это были, то Жанна Паукер и другие, они были отодвинуты. Вот в этой внутрипартийной борьбе победили национал-коммунисты сразу. И с ними тоже жесткие кровавые разборки шли. Там один из руководителей Патрашкану был просто уничтожен. Но Георгий Деш не был человеком Коминтерна. Это был человек, который внутри страны работал. И в межвоенный период связей с Москвой было мало. Сидел в тюрьме там в разные годы и при Антонеску и так далее. И в Румынии восторжествовали, и у власти оказались национал-коммунисты уже в конце 40-х, начале 50-х годов.
6: Что Георгий Удеш, что, соответственно, Петр Угрозы, люди, которые, по сути, выдавливают короля Михая от власти.
7: Петр Угрозы коммунистом не был, между прочим. Он был крестьянский политик, левый крестьянский политик. Причем...
6: Да, но как бы Михая они отодвигают.
7: Ну, Михай просто уже отыгранная фигура, да. Да не, нет, 24-летний парень не может просто быть реальным руководителем. Да, он смело себя повел 23 августа 1944 года. Ну, все равно, это не того масштаба политик.
6: Не та фигура.
7: Не та фигура.
6: Тот же самый Георгий Удеш. Для Сталина, это мы еще сталинские времена.
7: Да.
6: Это что за фигура?
7: Фигура подозрительная, но деваться некуда.
6: Еще других нет?
7: Вот как раз очень интересно, что другие были отодвинуты во время внутриполитических разборок. Они проиграли. Там своя внутриполитическая борьба шла.
6: То есть мы можем говорить о том, что советская власть принципиально напарывалась на отсутствие кадрового резерва сателлитов?
7: Ну, где-то не хватало кадров, да. И действительно, коминтерновцы там отчасти именно потому, что, о чем я уже сказал, в румынской компартии коминтерновские функционеры, как правило, не румыны. Это или трансильванские венгры, или болгары, или евреи.
6: Ну, то есть народным представительством ни разу не поддерживаются.
7: Ну, они не будут иметь поддержки, поэтому ему приходилось, это как ведь Сталину принадлежат слова: у меня для вас других писателей нету. И
6: хорошо.
7: Точно так же у него не было никого, кроме
6: Георгия,
7: который
6: идет.
7: Лоялен. Причем он лоялен, он подчиняется Сталину во всем. Надо ругать югославов, антиюгославскую кампанию. Он абсолютно лоялен. Более того, когда из Белграда должны были убрать штаб-квартиру Коминформа, новая организация, так сказать, руководящая в мировом коммунистическом движении, в Бухарест, ну или точнее окрестности, была переведена штаб-квартира Снагов. Вот. В Румынию была переведена все структуры Коминформа в Румынии. То есть Георгию Деже не упрекнешь, что он как бы не лоялен. С кем работаем.
6: Румыния аграрная страна.
7: Ну, румыны обижаются, когда говорят, что совсем аграрная страна. Ну, в сравнении с Венгрией, конечно, гораздо более аграрная, но с богатыми природными ресурсами. Это, кстати, тоже фактор, который повлиял на дальнейшую политику.
6: Мы сейчас к этому придем.
7: Да.
6: Вот у нас на дворе конец 40-х, начало 50-х.
7: Да.
6: Какая политика проводится в Румынии?
7: Такая же, как везде, но только в Румынии, если в Венгрии любая оппозиционная деятельность была сразу же, там все, скажем, деятели оппозиционных партий запрещенных эмигрировали, то есть активного сопротивления, чтобы с оружием в руках кто-то выступал, этого не было. Это было до 56-го года. Естественно, 56-й год – это же другая глава. В Румынии подпольщики антикоммунистические, партизанские движения в горах Трансильвании до 61-го года происходило. То есть там действительно отряды сопротивлялись. Тут можно параллели, только если проводить, что у нас…
8: Западная Украина и Прибалтика.
7: Да. Ну, в Румынии горы, леса, там было где спрятаться. Поэтому значительная часть народа эту власть не принимала, она сопротивлялась.
6: А что хотел народ?
7: Это вопрос, конечно, сложный. Прежде всего, я думаю, народ достаточно много пережил все-таки. Хотя Румыния, мы говорили про Венгрию, которая утратила многие значительные территории, а Румыния, наоборот, приобрела. Народ все-таки не хотел такой жестокой диктатуры. Конечно, гайки закручивал, там репрессии шли. Причем эти репрессии, они еще более усилились после 56-го года венгерского.
6: К этому мы сейчас придем.
7: Да.
6: 53-й год, смерть Сталина что-то меняет для Румынии?
7: Для Румынии практически ничего не меняет, но экономическое положение очень плохое. Из разных донесений видно, насколько там шли дипломатические донесения, и донесения по линии Коминформа, экономическая нестабильность, элементы каких-то таких проявлений оппозиционных именно снизу, недовольство народа, там и плохим снабжением, и ростом цен. То есть положение экономическое плохое, но реальных изменений не было. И более того, в отличие от Венгрии и Польши, и сразу после 20-го съезда в Румынии подавили вот тех деятелей Компартии, которые пытались, значит, апеллируя к решениям 20-го съезда, каким-то переменам призывали, они не оказались во главе своей партии.
0: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
6: В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про Румынскую Народную Республику. Тогда она называлась именно так. В составе соцлагеря. Что происходило, почему, как и самое главное, как страна пыталась сначала следовать в курсе советского блока, страна-сателлит, и что происходило дальше. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук Александр Стыкалин. Мы можем говорить о том, что вот на период условно с 47-го, то есть с момента провозглашения Румынской Народной Республики и плюс-минус до начала 60-х, эта страна сателлит СССР. Вот в полном смысле слова сателлит.
7: Да, это безусловно было примерно до конца 50-х годов, и только в начале 60-х постепенно, но вполне определенно начинается отклонение от внешнеполитического курса. Уже венгерские события 56-го года, они шокировали румынскую партийную элиту из-за того, что в самой Румынии в Трансильвании проживает огромная венгерская диаспора, вполне консолидированная со своей интеллигенцией, со своей длительной культурной традицией. 1 700 000 человек на 56-й год. То есть это огромное, конечно, одно из самых больших в Европе национальных меньшинств, безусловно. И страшно боялись, что эти события перекинутся в Румынию. И поэтому...
6: А в Румынии было на что перекидываться?
7: Те же венгры трансильванские поддерживают своих, так сказать, соплеменников. И само румынское общество, недовольное этим коммунизмом доморощенным, я уже сказал, партизанский отряд до 61-го года в горах Трансильвании, недовольно коммунистической властью, недовольно положением экономики,
6: исторической партии. И лично товарищем Георгий Удеш.
7: Ну, Георгий Удеш, как товарищ, который во главе всей этой, он, конечно, как первый человек страны, да, причем ему приходилось себя показывать как национал-коммуниста, да, и он действительно, реально он не коминтерновец, он свой коммунист доморощенный, но для того, чтобы прочнее утвердиться у власти, ему нужно было и на репрессии пойти после венгерских событий, это были активные репрессии в Румынии, но и все больше стараться завоевать поддержку в обществе, предпринимая какие-то шаги, которые покажут, что он все-таки человек, который покажет своему народу о том, что и сама компартия его, это называлось в то время Румынская рабочая партия, это не просто агентура другой державы, а что это все-таки национально ориентированная партия, и что он, хотя и коммунист, но национально ориентированный политик. Ему пришлось все больше и больше это демонстрировать в интересах просто удержания и укрепления своей власти. И что предпринимается? Во-первых, ограничиваются любые либеральные веяния. Он был недоволен 20-м съездом, с Москвы идут эти либеральные веяния, с Будапешта идут, он был напуган событиями венгерскими, с Польши идут и так далее. То есть ограничение каналов влияния Москвы прежде всего. Москвы и Будапешта, потому что на трансильванских венгров влияет, конечно, они, конечно, очень внимательно смотрят за тем, что происходит в Будапеште. Ограничивать каналы влияния извне –

0: первые проекты, так сказать, кооперации социалистических стран. Румыния недовольна, что ее превратят в аграрно-сырьевой придаток более развитых стран. Что как-то вот будет очень узким вот этот профиль национальной экономики, что им придется только поставлять там древесину, зерно, нефть там и так далее. И вот это еще стало предметом как бы недовольства. Плюс еще, ну вот такая история, как Карибский кризис. Карибский кризис.
1: Каким боком?
0: А таким боком, что страшно были перепуганы все, что Москва не предупредила, что размещены ракеты на Кубе. И не предупредила своих сателлитов. Румынская делегация на высоком уровне за 2 дня была в Москве, и им не сказали, что размещены советские ракеты на Кубе, и потом какова была реакция Румынии. Через год министр иностранных дел Корнелио Менеску в кулуарах Генассамблеи ООН в октябре 1963 года беседует с госсекретарем США, это был Дин Раск, которому говорит, что если еще раз такое повторится, просим считать Румынию нейтральной страной, не направляя против нас ядерного удара. Нас никто не спрашивал, размещая ракеты на Кубе. Кадр тоже был страшно недоволен, но он просто не говорил американскому дипломату такого. А румыны сказали, это опубликовано, это запись беседы.
1: Но ведь Москва же не могла не знать про это. И про то, что румыны, и про подобное заявление.
0: Ну, Москва знала очень многое. Я не знаю, в какой степени Москва знала об этой конкретной беседе, но Москва прекрасно знала, что в условиях советско-китайского конфликта Румыния занимает равноудаленную позицию. Это не Албания, которая 100% встала на сторону Китая. Это именно равноудаленная позиция и претензии на то, что мы пытаемся примирить. Но Москва-то ведь знала, и даже на заседании президиума ЦК КПСС обсуждалось, что бессарабский вопрос с китайской стороны поднимался, и румыны не возражают, когда китайцы, значит, говорят, где-то заявление делают, ну, вообще-то говоря, а у китайцев ведь были претензии территориальные к СССР, да, на Дальнем Востоке, заявления были и публичные, Мао Цзэдуна, и в беседах с румынами. Маурер приезжал, премьер-министр Румынии, и там товарищ Мао Цзэдун прямо, значит, заявляет о том, что, ну, мы прекрасно понимаем, что не только у нас тут на Дальнем Востоке СССР удерживает земли, на которые он имеет меньше прав, чем другие страны, но это и в Восточной Европе есть, это и Румынии касается. Товарищ Маурер, да-да-да-да-да-да. Вот, в Москве знали прекрасно, что это все происходит. 1963-1964 год. Короче, Румыния стала дистанцироваться. Плюс еще там некоторые были грубости Хрущева, когда он приехал и там орал на Георгия Удежа. Были дважды конфликты. 1962, особенно 1963 год, хлопал дверью. Там, как вы не понимаете, что вам это выгодно? Ну, Хрущев был увлекающийся человек, да? Вот, и, конечно, и там у него и часто крыша ехала, но, во всяком случае, он никак не мог понять, то мы же румынам предлагаем какие-то экономические проекты, они же для них выгодны. Чего они хотят-то? Вот, они все сопротивляются. В общем, были конфликты, были скандалы. Румыния еще дальше дистанцируется, и это находит еще при жизни Георгия Удежа, находит свое идеологическое обоснование в декларации. Декларация апрельской 64 года, где Румыния формулирует свой особый путь. Там она называлась, там, декларация по вопросам международного коммунистического, это не важно, как она называлась, но это, по сути, идеологическое обоснование особого пути. Прежде всего, национальные интересы. И если там Советский Союз и Китай спорят между собой, мы должны отстаивать свои интересы, мы не должны вмешиваться в эти споры. Если можем повлиять, позитивно влияем, но наша позиция равноудаленна.
1: В этой ситуации с равноудаленной позицией в какой момент Румыния достаточно жестко встает в, ну, назовем так, не в противодействие Москве, но избирает свою собственную линию поведения? Черт. Чаушеску?
0: Уже и Георгий Удежа формируется особой позицией Румынии, но дальше так. Хрущева отстраняют. Мы знаем октябрь 64-го. В марте умирает Георгий Удеж. Приходит Чаушеску, хотя знали, что это, так сказать, ну, парень, от которого никак уж нельзя ожидать смены курса. Румынск прекрасно

0: Москве понимали, что это такое, тем не менее, попытки перезагрузки отношений. В 60-65 году уже началось это. Тут можно много чего вспомнить. Скажем, в 65 году приезжает румынская делегация 20-летия Победы. Был приглашен Боднараш, авторитетный коммунист. Почему его пригласили? Он был связан с, именно непосредственно с отстранением Антонеску. И вроде такой разговор, ну, попытаемся с чистого листа как бы начать политику, да, и Хрущев там орал ногами топ. Но ведь сейчас же мы его отодвинули, Хрущева. Давайте перезагрузим наши отношения. Это с нашей стороны, это как бы была такая установка. И тот вроде не возражал. Да, мы все сделаем для того, чтобы как-то было... Не получилось, не получилось. И уже с первых месяцев пребывания Чаушеску во главе страны у нас поняли, что дело трудно. Ну, вот скажем, 65-й уже год и 66-й. Возникают спорные вопросы разные, которые нас задели. Скажем, встреча, причем официальный приезд румынской делегации, беседа, обсуждают вопросы, и вдруг с румынской стороны встает человек, молдаванин бессарабский, член политбюро румынской рабочей, в это время уже коммунистической партии, Александру Бурладяну, и на чистейшем русском языке: когда вы нам отдадите наше румынское золото? Под Брежневым стул упал. Он не был в курсе, оказывается, что это история, которая тянется с 1916 года, когда там Румыния, которая после длительных колебаний стала союзником России, она, вмешавшись в войну, включившись, она настолько неудачно на этом этапе воевала, отступила. Германские, австро-венгерские войска берут Бухарест, королевский двор перемещается в Яссы, все золотые запасы Румынии были перевезены в декабре 16 года, были перевезены на территорию Российской империи. Что с ними стало потом? Разворовали, прошло много времени, гражданская война, частично разворованные, огромный запас, все, вот все были. Потом там частично возвращали во время потепления отношений в 1935 году, когда там премьер-министр Титулеску. То есть именно с румынской стороны вдруг стали вспоминать об этих вот моментах.
1: Неразрешенные проблемы.
0: Под Брежневым стул упал. Он сразу затребовал документы, ему объяснили, и он тут же уже... Если мы будем помнить про это, давайте мы вспомним, а чего румыны под Сталинградом делали, тут мародерствовали. Он просто страшно был возмущен, что румыны ставят этот вопрос. Сразу острота в отношениях.
1: Но про это у нас в следующий раз. На сегодня, к сожалению, время подошло к концу. Мы говорим про историю. На тот момент эта страна называлась Румынская Народная Республика. Скоро она будет переименована в Социалистическую Республику Румыния. Но это дело чуть-чуть будущего времени. А пока что мы делаем паузу. Помогает нам разобраться в вопросах истории Социалистической Республики Румыния ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, спасибо.
0: Спасибо.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Уважаемая аудитория, приветствует Радио России, я Дмитрий Таиров. Всем-всем, друзья, здравствовать и пребывать в самом замечательном состоянии духа и, конечно же, здоровья в целом. Итак, психология. В гостях у нас замечательный психолог Андрей Викторович Зберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг об отношениях между мужчинами и женщинами. Здравствуйте, Андрей.
4: Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте.
3: Приветствую, рад вас видеть, конечно же, и предлагаю не без вашей же помощи тему для нашей аудитории, я думаю, будет не лишне узнать, является ли семья тормозом для развития человеческого и интеллекта, и в целом его личности, или наоборот стимулом. Итак, с вашего позволения, личностный рост, личное развитие, ну и все это, конечно, в разрезе семейных отношений, пожалуйста.
4: Тема эта очень сейчас актуальная. Дело в том, что за последние десятилетия, которые мы с вами наблюдали, был такой всплеск, как это было модно называть, инфо-цыганство, то есть такого массового обучения всех всему в разных совершенно форматах. И вот эта тематика личностного роста, когда всех звали, давайте развиваться, давайте становиться успешнее, там, богаче и так далее и тому подобное.
3: Личностнее.
4: Личностнее, совершенно правильно. Зачастую приводило к тому, что многие психологи, коучи шли самым легким путем, и вместо того, чтобы прорабатывать какие-то особенности человека, просто говорили ему: слушай, так у тебя же есть тормоз, да? У тебя есть балласт на твоих ногах, на твоей жизни, это твоя семья, это именно твоя жена, в тебя не верит, она не видит твой потенциал и так далее и тому подобное. Поменять регион, поменять профессию, это все жена, потому что она боится, что ты не сможешь платить ипотеку, а у вас ипотека. Или наоборот, твой муж ревнивый, он не пускает тебя на работу, чтобы ты, не дай бог, там шоколадки не получал от коллег по работе, и шеф тебя там не задерживал после работы на кофепитие, и поэтому вы, естественно, не развивались там в вашей карьере. Он не пускал вас на всякие тимбилдинги, на базу отдыха, там на 2-3 дня куда-нибудь там в неформальную обстановку с коллегами, да, вот эта вот попытка повесить какие-то проблемы человека на близких, она была очень распространена последние десятилетия, до сих пор отголоски этого есть, и это сильно повлияло, конечно, на статистику разводов в нашей прекрасной стране, поэтому мой долг сейчас профессионально сказать, что исходя из моего более чем 30-летнего опыта работы, я совершенно точно уверен, что семья не является тормозом для развития личности.
3: Скорее всего, вы абсолютно правы. А в чем была идея-то? Доказать, что индивид – самостоятельная боевая единица? Или это просто так вот халтура? Нужно было найти виновного, да, вот нужно было что-то,
4: но, вы знаете,
3: на кого-то свалить, как правильно заметили.
4: Дело в том, что определенные, так скажем, резоны за уши притянутые в этом, вот в этой позиции негативной, которую я озвучил, безусловно, когда, скажем, мужчина и женщина создают отношения 18-20 лет, они могут иметь разное образование из разных сфер жизни. Мы понимаем, что, скажем, для успешного продвижения в какой-то деятельности, ну, бывает полезно иметь жену или мужа с соответствующим образованием, соответствующей профессией, который понимает специфику твоей деятельности, ну, понимает,
3: да,
4: как
3: в это лучшем случае неплохо бы, конечно, и общность интересов и так далее.
4: И
3: конечно,
4: поэтому где-то была вот мысль о том, что вот разведись со своей женой или своим мужем, найди кого-то, кто ближе, кто с твоей работы, да, создай служебный роман, и будет вам счастье. То есть, на самом деле, вот давайте прямо скажем, именно под прикрытием, под фиговым листочком так называемого личностного роста, зачастую человеку предлагалась возможность решить его проблемы там карьерные, финансовые, просто за счет, извините меня, там постели с кем-то там другим.
3: На просто удобно и эффективно.
4: Да, в этом плане, конечно же, мы можем прямо, вот так, как два взрослых мужчины, мы можем сказать, что есть в этом что-то, да, как бы, это легкая модель, но эта легкая модель, она же снижает нашу, как бы, оценку семьи. Эта легкая модель, она семью обесценивает. Получается, что зачем там стараться, зачем вкладываться, когда можно на готовенькое прийти к кому-то и все получить.
3: Ну, могу предположить, что за этим скрывался, ну, позвольте, семья – это ячейка общества и так далее. Да я и хочу семью, говорю. Ну, подождите, постройте карьеру, а потом займетесь более, да, вот постройте таким же образом семью, вероятно, так вот.
4: И такая позиция звучала тоже.
3: Бэкграунд такой был.
4: И в этом тоже есть свой момент какой-то, потому что есть, безусловно, люди, которым есть смысл, наверное, сначала себя как-то найти, реализовать, а потом создавать семью. Но базово, если мы пойдем именно широким охватом, а моя работа позволяет видеть тысячи, десятки тысяч пар, я совершенно точно говорю нашим дорогим слушателям, когда вы нашли близкого человека, когда у вас любовь, когда у вас семья и дети, конечно же, вы, наоборот, замотивированы. А если вы хорошо воспитаны, если вы разумны, вы будете замотивированы в том, чтобы увеличивать свои доходы, а соответственно пробовать себя в новых сферах деятельности, расти по карьере. То есть в этом плане, если в семье все хорошо, то мотивация личностного развития прекрасно укладывается и совмещается с существованием семьи. Ведь давайте опять же скажем по-честному, но каждому из нас много ли надо? Не так уж много нам нужно квартир, не такой уж там большой квартиры там, или автомобиля там, или денег. А когда мы стараемся для близких людей, то есть для жены, для мужа, конечно же,
3: для детей.
4: Для детей особенно, и для внуков даже, мы, безусловно, стараемся больше. Мы готовы пойти на большее. И поэтому, если вот убрать узкий процент законченных эгоистов, которые для себя стараются, в большинстве своем люди стараются все-таки для близких людей. То есть семья, на самом деле, прекрасный мотиватор для того, чтобы двигаться в жизни и стремиться к личностному развитию. И семья, к сожалению, это удобный способ самооправдания, для лентяев совершенно откровенных, которые просто не хотят там образование получать, не хотят менять работу, переезжать, заводить полезное знакомство. Им проще сказать, это у меня не получается, не потому что лентяй, а потому что там жена не пускает, или там, соответственно, муж там не пускает ехать в командировки там с коллегами по работе в одном номере ночевать и так далее. То есть вот это все, к сожалению, имеет место быть.
3: Андрей Зберовский, друзья, напоминаю, сегодня с нами психолог, доктор культурологии. Рассмотрим еще момент того, все-таки какого рода могут быть проблемы в семье, которые не позволяют человеку строить карьеру.
4: Вы знаете, я когда-то, вот я работаю 33 года, и когда-то в начале моей работы, особенно в 90-х годах, там, в нулевых годах, я искренне предполагал, что если в семье есть кто-то, имеющий тяжелые хронические заболевания или инвалидности, то это может быть вот там тормозом личностного какого-то развития. Но я могу сказать, что при этом я уже в своей практике видел сотни примеров, когда люди, даже имея членов своей семьи, за которыми постоянно надо ухаживать, постоянно помогать, все равно достигая личностного успеха. А сейчас, в эпоху онлайна, когда мы имеем возможности роста профессионального, карьерного, финансового, даже не выходя из дома, по большому счету, я скажу честно, мне кажется, последние отговорки о том, что якобы семья – это тормоз личностного там, как бы, роста и развития, мне кажется, отвалились. Поэтому сейчас, в наше время, когда мы можем дистанционно совершать там горы, что называется, сворачивать и серьезные проекты запускать, и быть полезным дистанционно, дорогие наши слушатели, не бойтесь ничего, бойтесь только одного, бойтесь своей лени и бойтесь грубости в семье, потому что мотивация пропадает тогда, когда в семье начинаются конфликты. Когда в семье конфликты, когда муж и жена ругаются, когда пропадает гармония, там, единство, вот тогда да, тогда падает мотивация. То есть тогда, когда нас в семье не хвалят, когда нас не благодарят за те
3: порывы. Да, что такое отсутствие гармонии, да, что как добиться этой гармонии? Любите друг друга, ну это все слова и благодарите.
4: Я вот даже хочу сказать так, что далеко не всегда там есть любовь там, в какой-то высокой там степени, но благодарность должна быть. Поэтому я говорю, что любовь может со временем немножко угаснуть. Люди могут стать заметно более взрослыми, пройти 20 лет брака, 30 лет брака. Но если вы будете благодарить вашего партнера за те усилия, которые этот человек предпринимает для того, чтобы вам всем жилось в семье хорошо, даже этого одного будет достаточно для личностного роста вашего партнера. И, конечно, вы тоже не забывайте просить. Вот мы бываем так часто, пытаемся казаться сильнее, чем мы есть, там, мы такие железные, холодные. Не забывайте просить, сказать, милый муж или милая жена, пожалуйста, иногда говори мне, что я молодец, что я там хорошая жена или хороший муж, и это будет еще больше меня взбадривать и стимулировать к моему личностному развитию. Поэтому я точно совершенно утверждаю тезис, что семья не враг личностному развитию, и можно гармонично все это сочетать и добиваться большого успеха и в семье, и в целом в своей личностной самореализации.
3: Прекрасные слова. Побольше любви, побольше добра, побольше уважения друг к другу, и все будет замечательно. Дмитрий Таиров зовут меня, друзья, нашего гостя, эксперта, профессионала, специалиста Андрей Зберовский. С нами был Андрей Зберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг по отношениям между мужчинами и женщинами. Благодарим. Спасибо огромное. До новых встреч.
4: Всего доброго.
2: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. налоговые каникулы на период прохождения службы, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
7: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
6: Вот тема действительно очень актуальная. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
7: Но я с удовольствием на них отвечу.
6: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
7: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
6: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
7: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30 20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорышев для зрения.
7: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорышев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30 20.
6: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
7: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
6: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме доктор Хорошев для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
7: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
6: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
7: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
6: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
7: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
6: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
7: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Приятного аппетита.
9: Приятного аппетита.
10: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. В период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировано 30 383 случая нарушений перемирия украинской стороной. Владимир Путин принял в Кремле с докладом уполномоченного по правам человека и подростка на смерть сбившего пешехода на самокате осудили в Ставрополе. Далее подробнее. Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Российские группировки атакуют украинские подразделения, сообщили в Министерстве обороны. Всего, по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации зафиксировано 30 383 случая нарушений перемирия украинской стороной. По данным российских военных, группировка войск «Север» ведет боевые действия с противником в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Запад» ударила по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Подразделения южной группировки войск поразили живую силу и технику противника в ДНР. По информации Минобороны, подразделения группировок войск Центра, Восток и Днепр также продолжают выполнение поставленных задач в зоне СВО. Суточные потери противника составили 875 военнослужащих, сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин сегодня в Кремле принял с докладом уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Во время встречи омбудсмен доложил президенту, что за 10 лет востребованность института выросла в 3 раза.
2: Ну и результативность наша тоже выросла значительно, практически в 22 раза.
3: Лет почти 700 тысяч обратилось, да?
2: 700 тысяч обратился, а смогли помочь 2 миллионам. Потому что за каждым обращением иногда целые коллективы. Угу. Когда обращались люди по аварийным домам, там десятки семей, не то что один человек. Поэтому мы очень рады, что смогли отстроить эту систему на очень прочных взаимоотношениях с органами государственной власти, муниципальными органами.
1: Москальков занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой. Подготовка государственного визита Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии, а сам визит ожидается насыщенным, сообщили сегодня в Кремле. Визит ожидается насыщенным с точки зрения содержания, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Информация о предстоящем визите в Китай есть исчерпывающая. Он готовится, в завершающей стадии находится подготовка. Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение. Визит ожидается насыщенный с точки зрения содержания. По срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность.
1: Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин не планирует посещать Международный экономический форум России и «Исламский мир», который пройдет с 12 по 17 мая в Казани. Саммит в Ереване с участием Зеленского в преддверии Дня Победы нельзя назвать дружественным шагом по отношению к России и гражданам России, заявил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин. Зеленский на Европейском саммите в Ереване 4 мая заявил, что Украина может направить дроны на Москву во время празднования Дня Победы. Украинские дроны могут также пролететь на этом параде, сказал тогда глава киевского режима. В Кремле заявили, что Россия хотела бы получить от Армении разъяснение об антироссийских заявлениях Зеленского в Ереване. Он отметил, что в Москве не понимает, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. А Пашинян отреагировал на критику Кремля в связи с высказыванием Зеленского в Ереване. По его словам, Армения не претендует на то, чтобы вмешиваться во все глобальные вопросы. В России вынесли приговор участникам крупной группировки, которая занималась нелегальной миграцией. Преступная группа легализовала пребывание 2500 выходцев из стран Центральной Азии. По оценкам, ущерб превысил 300 миллионов рублей. При этом более 250 незаконных разрешений на временное проживание и видов на жительство аннулировано. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк.
5: Разрешение на временное проживание и виды на жительство, выданные иностранным гражданам на основании свидетельств об установлении отцовства в отношении несовершеннолетних, как и сами свидетельства, аннулированы. В нескольких случаях иностранцы смогли получить гражданство Российской Федерации, которое в настоящее время прекращено.
1: Расследование уголовного дела продолжалось более 2 лет. За это время ФСБ совместно с МВД, Росгвардией, прокуратурой провели свыше 750 следственных действий в разных регионах России. Сформировали доказательную базу по 85 преступным эпизодам. Кроме того, что участники преступной группы получили от 3 до 6 лет колонии. Подростка, насмерть сбившего пешехода на самокате, осудили в Ставрополе. Несовершеннолетний приговорен к ограничению свободы на 1 год. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры края. 17-летний подросток признан виновным по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Происшествие случилось летом 2025 года. Молодой человек на электросамокате ехал по центру города на скорости более 20 км в час. Он сбил 68-летнего пешехода, мужчина скончался в больнице. Постепенное отключение отопления завершается в Подмосковье. Во вторник, 12 мая, после этого в регионе начнется подготовка к новому осенне-зимнему сезону. Профилактические работы затронут свыше 21 тысячи тепловых сетей и более 2,5 тысяч котельных, сообщила пресс-служба Министерства энергетики региона. Отмечается, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону на тепловых сетях будут проведены плановые профилактические работы с заменой оборудования и проведением гидравлических испытаний. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме. В матче 4-го круга российский теннисист победил хорвата Дина Прижмича со счетом 6-1, 7-6, 7-2. Хачанов впервые с августа прошлого года вышел в четвертьфинал Мастерса. Дальше он сыграет с Каспером Рудом. Сборная России объявила расширенный список футболистов на 3 ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный состав. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки, нападающий минского «Динамо» Сэм Энос. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. А новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ «Филадельфия» и «Нью-Йорк», но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывает желание Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. Сообщалось, что Софья может перейти в сборную Франции, Грузии или США. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В Пскове завтра дождь, плюс 17, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 22, в Челябинске дождь, 16 градусов тепла, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 22, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 24, в Майкопе небольшой дождь, плюс 21, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 20, в Нальчике небольшой дождь, плюс 23, в Донецке небольшой дождь, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
4: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Мы приветствуем всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на канале Радио России прозвучит программа «Разное время». Вы также сможете стать участником нашей программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы напишите текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, предложить свою, задать вопросы. Также мы доступны на всех мессенджерах, которые действуют на территории нашей страны. И даже телеграм-канал Радио России до сих пор ведет видеотрансляцию нашего эфира. Так что возможностей много, присоединяйтесь. Мы будем рады любому варианту общения с вами. Ну, начинаем мы с Курской области. Александр Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ на Курскую область. За сутки сбили 76 украинских беспилотников. В течение суток на территории Курской области вот сбили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что 7 раз украинские беспилотники атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств. Ну, обо всем этом и как прошли праздники, мы поговорим с Татьяной Плохих из Курска. Татьяна, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, коллеги. Да, действительно, обстановка по-прежнему остается непростой в регионе. Ежедневно Александр Хинштейн, губернатор, делится с нами оперативными сводками в своих социальных сетях. И действительно, вот за минувшие сутки 122 раза враг ударил артиллерией по отселенным районам Курского приграничья. В списке провокаций киевских террористов также 76 атак беспилотников. С неба падают и взрывоопасные сбросы. Зафиксировано 7 таких случаев. К счастью, погибших и пострадавших, как и разрушений инфраструктуры нет. И, конечно, власти в очередной раз напоминают курянам быть внимательными, бдительными, конечно, следить за информационными сигналами ракетной опасности, опасности атаки БПЛА, авиационной опасности в том числе. Конечно, безопасность в первую очередь находится на контроле. И хочу также добавить о том, что в День Победы в Курском небе также сбили 98 украинских беспилотников. Об этом Александр Хинштейн сообщил в официальном формате, как раз-таки своей сводке. Также в результате атак вблизи Рыльского района было повреждено остекление дома. Также были повреждения в селе Крупец и в деревне Рыжевка. Тоже также пострадал дом и хозпостройка. В общем-то, никто не пострадал. Это, конечно, хорошо. И людям в очередной раз напоминают, что надо быть внимательнее и, конечно, для безопасности следить. Ну и, конечно, в Курске завершились празднования Дня Победы.
9: Как прошли мероприятия, которые возможно было провести?
10: Да, вот знаете, оперативная обстановка, к сожалению, не позволила, скажем так, провести празднование великого праздника широко и массово, но, тем не менее, несмотря на все сложности, все равно удалось создать атмосферу, и музыка военных лет звучала, и автопробеги были, и оркестры, которые играли в парках, и также, конечно же, возложения. Они начались с утра, к стеле героям курянам легли цветы от представителей региональных, городских властей, участников специальной военной операции, молодежи, конечно же. Напомню, что массовых шествий не проводили, ключевое безопасность, мы, конечно, об этом помним, но каждый был вправе прийти к святым для нас местам и отдать долг памяти бойцам самой страшной войны в мировой истории, конечно же. Ну и в течение дня также в парках и скверах играли оркестры, в том числе и губернаторский. Главной площадкой стала полугора, то есть там прошли и мастер-классы, и выступали творческие коллективы. Кстати, отмечу, что работала и полевая кухня. Отдельно было интересно, что по местам боевой славы региона провели автопробег. Это действительно было массовое событие, очень... Многие выкладывали в свои социальные сети также и видео, действительно вот такая тоже дань памяти, вот, ну и, конечно, все это также с вопросом безопасности, конечно, в тандеме действуем, потому что вот, действительно по-другому сейчас никак.
9: Ну да, но... бессмертный полк прошел у вас в заочном формате, да?
10: Да, конечно, бессмертный полк в заочном формате. Сейчас вот можно посмотреть, да, также в социальных сетях. У многих на аватарках стоят фотографии их родственников, дедов, прадедов, и, конечно же, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Курская область также присоединилась к этому и таким образом смогли почтить память героических родственников. Но на самом деле, как отметил глава региона, дронами, обстрелами, терактами врагу не удастся не запугать, не сломать, и, конечно, врагу не удастся заставить нас забыть свою историю, свои корни. Это вот Александр Хинштейн подчеркнул в праздник 9 мая, и, конечно, в этом с ним куряне единодушно согласны.
9: Да, замечательно, действительно. Слава Богу, что обошлось без жертв и разрушений, действительно, это очень важно. Мы, так сказать, заочно уже поздравляем всех, кто отмечал этот праздник. Татьяна Плохих из Курска была у нас на связи. Узнали мы, как Курск встретил 9 мая.
0: Большая страна, разное время.
9: Ну, поговорим сейчас мы о ветеранах СВО и с очень интересного такого ракурса. Дело в том, что сотрудник архангельской компании разработал туристический маршрут для реабилитации ветеранов СВО. Игорь Усачев, сотрудник компании, стал автором социально значимого проекта «Чтобы жить», который запущен в рамках федеральной программы наставничества на площадке президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Все подробности нам сейчас расскажет главный редактор сайта 29.ru, 51.ru Елена Ионайтис. Елена, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, коллеги. Здесь в первую очередь хочется рассказать о том, кто такой Игорь Сачев и почему он в теме. Да, действительно, он разработал туристический маршрут для демобилизованных участников СВО. И здесь стоит отметить, что, во-первых, он и общественник, и, что важно, сам участник боевых действий, то есть имеет некую насмотренность и широкий круг общения с участниками СВО. Вы абсолютно верно сказали, что он сотрудник компании, которая занимается проверкой приборов учета тепловой энергии, то есть такая техническая очень деятельность, но вот именно социальная инициатива стала основой его проекта, и цель, конечно, это помочь тем, кто вернулся из зоны боевых действий, помочь им реабилитироваться и восстановиться. Проект родился, как мы узнали от Игоря, на мастерское управление «Сенеж». Он входит в президентскую платформу «Россия. Страна возможностей», и любопытно, что инициативные люди из разных уголков страны там собираются и защищают проекты, которые направлены на помощь людям разных категорий. специальные решения в актуальные в это время. И вот Игорь Исачев совместно в связке с Вячеславом Поповым, организатором гуманитарных миссий из Херсонской области, пришли вот через такую командную работу к реализации этого проекта. Любопытен маршрут.
9: Вот, да, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
11: Да, с Игорем созвонились и решили его немножечко попытать в плане деталей. Да, ранее анонсировалось, что разные уголки России войдут в этот маршрут, и это, конечно, Краснодарский край, Республика Крым, Архангельская область, Донбасс, Новороссия. Но так как мы из Архангельска, мы у него спросили, а чем же из Архангельской области мы хотим презентовать этот проект. И Игорь рассказал, что в первую очередь это Соловецкие острова, Онежское Поморье, то есть национальный парк с живописной природой у моря и сохранившимися традициями культуры поморов. Это, конечно, Кинозерье. Вы наверняка знаете, что национальный парк вошел в список наследия ЮНЕСКО.
9: Да.
11: Тоже очень красивое место, там около 300 озер, и сохранились многовековые традиции. То есть есть чем удивить, и интересно, что пусть север суров, но путешествия организуют в летне-осенний период, поэтому, конечно, экстремальным оно не будет, но интересным, увлекательным это точно.
9: А сколько приблизительно человек планируется в каждой группе?
11: Да, здесь пока что говорим только о подготовке и о возрасте, и известно, что это люди до 65 лет, с подготовкой, конечно, не на уровне экстремального туризма, но тех, кто сможет освоить разные форматы, например, походы и экспедиции. Из тех мест, которые я привела в пример, очень много водных территорий, то есть, конечно, я уверена, это будут экспедиции на лодках, кто знает, может быть, на карбасах наших поморских. Традиции позволяют, и колорит природный тоже.
9: Или даже на байдарках, да, на классических.
11: Не исключено.
9: Возможно, проходит.
12: Ну, в общем, это будут люди с некой подготовкой, скажем так, физической, можно даже так сказать.
11: Их подготовят.
12: Да. То есть это не совсем проект. Экскурсанты такие, да?
11: Да, здесь все-таки, я думаю, ориентир на тех, кто хочет восстановиться в том числе и физически, то есть хочется как-то занять себя активностью, которая поспособствует вернуться к нормальной жизни, посмотреть другим взглядом на эту жизнь, на ее красоту и на природу.
9: Тем более, да, места замечательные планируются, и мы желаем этой инициативе дальнейшего развития, потому что это действительно очень хорошо успокаивает нервы.
12: Мы благодарим Елену Ионайтис, главный редактор сайта 29.ru и 51.ru была у нас на связи.
0: Большая страна, разное время.
12: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы же движемся дальше. И сейчас будем говорить о том, что есть так называемые поликлиники на колесах, то есть современные передвижные медкомплексы, и они помогают жителям отдаленных районов и труднодоступных деревень, которые у нас тоже есть. Но сегодня будем говорить про Коми. Вот такие поликлиники на колесах там заработали. У нас на связи наш корреспондент Виктория Казакова из Коми. Виктория, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктория.
13: Добрый день. Добрый день, коллеги. Да, наши местные жители называют такие поликлиники на колесах по-простому чудо-пазики. Специальные машины, да, специальные машины пробираются в отдаленные небольшие села, в которых нет врачей. Благодаря такой технике можно пройти медицинское обследование в мобильных флюорографах, маммографах, стоматологических кабинетах и в фельдшерско-акушерских пунктах. Все это можно назвать одним словом – мобильные медицинские комплексы. В прошлом году их было 13, в этом году автопарк увеличится до 32 единиц. И что немаловажно, региональный Минздрав приобретет 4 мобильных комплекса для обслуживания детского населения. Это впервые в республике.
9: Да, это очень важно.
13: И я хочу отметить, что только за первый квартал этого года выездные бригады провели более 300 выездов, диспансеризацию прошли более 20 тысяч человек. Поликлиника на колесах изнутри выглядит как обычный медицинский кабинет. Полный медосмотр можно пройти максимум за полтора часа. При этом не надо терять время на дорогу и в очередях. И жители удаленных деревень могут получить консультацию специалистов, не покидая свой населенный пункт. Им не придется ездить в райцентр, как раньше, чтобы, например, пройти диспансеризацию или сделать прививку от гриппа. О своем визите заранее предупреждают глав поселений. Пациенты ждут назначенное время в указанном месте. Я хочу отметить, что большой популярностью пользуется передвижной маммограф, рентген молочной железы. В день на таком ФАПе на колесах принимают по 30 пациентов, иногда и больше. Раньше жителям отдаленных сел приходилось записываться и ждать месяцами приема, ездить в Сыктывкар. Теперь все стало гораздо проще. В республике 400 труднодоступных населенных пунктов, при этом плотность населения очень мала, много поселений, в которых проживает меньше 20 человек. Там не предусмотрены стационарные ФАПы и амбулатории, поэтому вот такие мобильные медицинские комплексы пока единственный выход в этой ситуации.
9: Да, действительно интересный опыт. А скажите, пожалуйста, врачи профильные участвуют в составе этих бригад?
13: Да, да. Обычно выезжают в составе медицинской бригады, если, например, это передвижной ФАП, то это врач-терапевт, медсестра. Угу. Если мы говорим про флюорограф, то это врач-рентгенолог, его помощник. Если мы говорим про профосмотр, то женский фельдшер, акушер и медсестра.
12: Виктория, скажите, пожалуйста, а как часто курсируют вот эти самые чудо-пазики, как их прозвали жители? То есть это, что называется, сезонная
9: существует
12: история?
9: Существует график ли какой-нибудь,
12: да,
9: посещения?

0: я так понимаю, сдать огромное количество анализов, да?
1: Да, то есть это диспансеризация, то есть весь полный комплекс анализов. То есть большая часть, да, она, люди сдают диспансеризацию, проходят диспансеризацию. Это сразу же она сдают анализы и тут же в течение максимум полутора часов получают результат.
0: А детям, вы как говорите, пока такой специализированной не было, да, возможности, только сейчас появляется?
1: Не было, но не было и нацпроекта по данному профилю. А, соответственно, в этом году есть нацпроект, есть деньги, и есть возможность закупить 4 мобильных комплекса для детей в том числе.
0: Это очень важно.
2: Мы часто в своих программах поднимаем эту тему, потому что, ну, она достаточно чувствительная, скажем так, доступность медпомощи в отдаленных регионах. Как обстоят дела с лекарствами? Каким-то образом можно через этот мобильный пункт получить назначение и получить то самое лекарство, которое, возможно, нельзя достать в ближайших аптеках, даже если выехать из этого села?
1: Нет, через мобильный медицинский комплекс лекарства нельзя. То есть это, ну, законом не предусмотрено. То есть это должен быть конкретный адрес, да, это то есть ты идешь по конкретному адресу, получаешь, соответственно, должна быть лицензия и... Нет, через
0: понятно, но тем,
1: продажа,
0: но тем не менее
1: не будет,
0: направление какое-то получат люди, да, что
2: назначение.
0: И, да, назначение, что им необходимо обратиться к терапевту и
1: в дальнейшем. У нас как бы у нас другая кадровая неукомплектованность. Вот у нас проблема еще более острее стоит, как бы особенно в сельских территориях сейчас не хватает узких специалистов и вот. С прошлого года региональный Минздрав стал привлекать студентов и ординаторов второго года обучения к работе. Многие врачи готовы переобучиться по узкой специализации. Цикл подготовки длится 2 года. И что отрадно, и в школах открываются медицинские классы. Это
0: тоже
1: влияет на кадровую ситуацию в лучшую сторону. Вот порядка 75% выпускников в таких классах планируют связать свою жизнь с медициной.
2: Виктория...
1: Ну, еще у нас есть программа, да, земский доктор, земский фельдшер.
0: Это вот, да, это понятно, да.
2: А работает программа, активно в ней принимает участие, или все-таки ждут еще каких-либо льгот, чтобы было более удобно специалистам?
1: Ну, смотрите, я напомню, программы, они предполагают выплаты в размере 2 миллиона рублей врачам и 1 миллиона рублей фельдшерам, акушерам и медицинским сестрам за трудоустройство в работу в течение 5 лет в селах. Вот по этой программе в прошлом году привлекли 57 медицинских работников. В этом году запланировано привлечь 33 специалиста. Программа работает.
0: Да,
1: да?
0: Это
1: понятное дело, что это не покрывает всю
0: потребность. Хорошие результаты,
1: но...
0: да. В
2: качестве... Спасибо большое. Виктория Казакова из КОМИ была у нас на связи. Говорили мы о современных передвижных медкомплексах, которые помогают жителям отдаленных районов.
3: Культ-бригада с Вячеславом Коноваловым. Место, где оживают тексты и рождаются мысли. Культ-бригада – это программа об авторах, программа о книгах, программа о смыслах, программа о направлениях в литературе. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу. Здесь слово обретает новую глубину. А литература становится поводом для размышлений. Культ-бригада. Слушайте по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
0: Мы продолжаем нашу программу. Мария Тарабаева и Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Вы можете поучаствовать в этой программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. И также мы доступны во всех мессенджерах, так что не стесняйтесь и не забывайте про платформу «Смотрим», где огромный архив наших программ и программ наших коллег.
2: Да, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Мы же сейчас будем говорить про машины.

0: наркотиков. Увы и ах, продолжаются коварные схемы, их все больше, и вот новый способ обмана семей бойцов СВО. Переезд чата. Злоумышленники взяли на вооружение вот эту новую мошенническую схему. Нацелена она на родственников, участников специальной военной операции. И о появлении вот подобного способа обмана проинформировали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Каждый, мне кажется, день практически мы читаем о какой-то новой схеме, которую используют мошенники.
1: Сегодня мы пригласили консультанта по кибербезопасности компании F6 Сергея Золотухина. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис.
1: Да, вот мы сегодня хотели чуть-чуть предметно поговорить именно о схемах, которые используются для обмана семей бойцов СВО или вдов, или...
0: Я сейчас опишу вот эту новую схему, которая называется «Переезд чата». В чате появляются сообщения о якобы переносе на другую площадку из-за блокировок или технических проблем. Ну, в общем, причина может быть любая. И ссылка ведет в результате не на новый чат, а в бот, где вы под предлогом подтверждения участия оставляете свой номер телефона, код из СМС, а дальше, пожалуйста, вот у вас и нет уже аккаунта вашего, и, в общем, все последствия имеют место быть, которые с этим связаны. Как быть, Сергей? Как вот нам не попасться на всю эту историю?
2: Ну, вы знаете, наверное, первое, нужно понять, что же происходит технически, чуть-чуть поглубже, кроме вот этого короткого описания.
0: Угу. Давайте.
2: Дело в том, что злоумышленники здесь используют технологические возможности цифровых платформ. И вот, это все нанизано на человеческую невнимательность, ну, на обычное человеческое, как говорится, состояние, когда они читают чат невнимательно. Злоумышленники размещают такое сообщение в общем чате, когда в удобное время, когда администраторы, админы чатика это не видят, а все пользователи прочитали, и под каким-то предлогом технические проблемы, пропал аккаунт админа, переезд на новую платформу, предлагается переход в новый чатик, как будто бы. И люди переходят не в новый чатик, а в так называемый бот.
1: Угу.
2: Бот — это специальная программа. И этот бот автоматически видит телеграм-аккаунт, который подключился к нему, и тут же мгновенно, автоматически посылает запрос на перевосстановление пароля этого аккаунта.
1: Угу.
2: Понимаете, да? И человеку приходит вот тот самый код подтверждения, по сути дела, от смены пароля в аккаунте человека, участника там, чатика. Человек-то думает, что он подтверждает новый чат, а на самом деле он просто отдает
1: все свои
0: данные.
1: Данные, да. И что самое, конечно, отвратительное, то, что эта вот схема рассчитана на семьи бойцов СВО, которые и так находятся в состоянии, скажем так, возбужденном, да, ждут каждой новости оттуда, и когда вот такое сообщение приходит, наверное, немногие сразу обращают внимание, но тем не менее здесь все очень важно, потому что, по-моему, когда реальные какие-то люди, которые пользуются, скажем так, либо заботой о СВО, либо собирают какие-то средства, они так часто не переезжают, как мне кажется.
2: Конечно, переезд чатика — это на самом деле это красный флаг. Если вы считаете, что чатик переезжает, тут же нужно напрячься. И если говорить о тех мерах, которые можно предпринять, подстелить соломку, это поставить, ну,
1: самоограничения, да, различные.
2: Нет, не самоограничения, так называемый облачный пароль.
1: Так.
2: Если вы установили в Телеграме облачный пароль, то даже кода подтверждения недостаточно для того, чтобы сменить аккаунт.
1: Uh-huh.
2: Если даже введен правильный код подтверждения, вас попросят ввести облачный пароль. И это все, это граница, это непреодолимая стена для злоумышленников.
1: Понятно, понятно. Стоит воспользоваться, значит, этим.
2: Да, обязательно. Всем, кто слушает, всем, кто готовит эти чатики, админам чатиков прямо настоятельная рекомендация объявлять как можно чаще и практически, не знаю, требовать, если можно так сказать, от участников чатов установить облачный пароль.
1: Ну да, как бы двухфакторная, да, получается.
0: Ну и так или иначе, да, конечно же, внимательность никто не отменял, да, то есть такую некоторую настороженность, и не надо вот быть готовыми всегда расстаться с любыми паролями и данными и вводить эти заветные цифры, код подтверждения, который приходит не совсем понятно откуда, но делается это чаще всего срочно, быстрее и обязательно. То есть нужно быть начеку.
2: Я бы сказал, здесь лучше переехать в новый чатик завтра, чем потерять свой аккаунт сегодня.
1: Именно так. Спасибо большое. Сергей Золотухин, консультант по гибербезопасности компании F6, был у нас на связи. Говорили мы сегодня о том, как мошенники используют новый способ обмана семей бойцов СВО, и что поддаваться на это ни в коем случае не надо.
3: Большая страна, разное время.
1: Вот уж новость, так уж новость.
0: Ой, хорошая новость. Хотел сначала спросить тебя, Борь, как давно ты ходил за грибами?
1: Ну, реально лет 5, наверное, назад.
0: Вот. И я тоже давно не ходила, а очень хочется.
1: Потому что хочется за компанию всегда ходить. Да, одному как-то не соберешься, а вот так
0: как
1: вот.
0: Как говорится, это не соревнование, но хочется в нем выиграть всегда. Грибники, во-первых, открыли сезон. Уже сморчки вовсю пошли. Видимо, в соцсетях все хвастаются, завидуем, конечно же. Но вот новосибирские грибники, мало того, что они пошли по грибы, они еще пошли по пути, скажем так, бизнесменов. И организовали такой интересный заработок. Так стали продавать в соцсетях координаты грибных мест по 300 рублей. Вот такая новость.
1: Ну, в общем, скажем прямо, недорого, честно говоря. Но вот насколько эффективно...
0: Представляешь, как хочется. Ну, вроде так 300 рублей, ничего страшного.
1: Да, да.
0: А вдруг там, правда, приедешь, а там, как в сказке, сразу целая поляна, и вот ты уже с двумя корзинами, и домой.
1: Или наоборот, ты пришел и ничего не обнаружил, кому предъявить претензию, соответственно, по этому поводу. И вообще масса интересных вопросов рождается.
0: Ксения Сочивкина из Новосибирска уже у нас на связи. Ксения, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Я, кстати, тоже за грибами не то чтобы прям хожу, я люблю их есть. Собирать не люблю.
0: Так.
4: Да, наша область как раз славится богатым урожаем каждый год грибов. У нас очень много белых, много боровиков, рыжиков, груздей, маслят. Верно, вы сказали, что у нас сейчас и в целом по России, по Западной Сибири стартовал сезон сморчков. Люди начали находить их с конца апреля, примерно в 20-х числах начали появляться посты в соцсетях с первыми уловами. Зима в этом году у нас была очень снежной, даже аномально снежной, а это как раз хорошо для весенних грибов. Сморчки — это весенние грибы, они любят влажную почву. Апрель у нас был очень теплый, даже до 30 градусов доходила температура, снег активно таял, и вот как итог мы видим фотографии багажников машин, полностью забитых ведрами со сморчками. А по поводу продажи. Во ВКонтакте есть очень популярный паблик в нашей области, где грибники общаются, хвастаются, рассказывают, как правильно ходить за грибами. Рецепты там, кстати, бывают неплохие. И вот там начали появляться объявления о продаже координатов грибных мест. Кто-то продает, а кто-то сдает их в аренду. Да, я прочла комментарии под этими постами. Люди разделились на два лагеря. Кто-то за, кто-то против. Мнения полностью разделились, и я выделила основные тезисы, о которых люди говорят. Считают этично продажу экскурсий, обучение поиска грибов, а также платное сопровождение по лесу. То есть продажу общих грибных районов без точных координат грибниц, что, кстати, есть в открытом доступе по первой ссылке, абсолютно бесплатно.
1: Ага.
4: Мне кажется, это больше похоже на экотуризм.
1: Да.
4: Наверное, это неплохо.
1: Но при этом еще можно и грибов набрать.
4: Да, полезно. Споры вызывают именно продажа точных грибных мест, редких или очень урожайных. И я согласна. Ну, представьте, если продавец окажется недобросовестным, продаст сотни людей точку, то есть от грибницы ничего не останется. Срежут, вытопчут, забудут, еще и намусорят. Мало ли, люди разные бывают. И грибница просто может не восстановиться после такого похода или вообще полностью умереть от одного до двух сезонов.
1: Ну, да.
4: И я пообщалась с настоящей грибницей, Светланой, грибницей, прошу прощения, с настоящим
1: грибником, да.
4: Она с настоящим грибником Светланой Чернявской. Мы сегодня с ней очень долго общались о грибах, я очень много нового узнала, но мы услышим с вами лишь небольшой фрагмент нашего диалога.
1: Давайте.
5: Белых грибов собрать можно много, можно собрать багажник от «Жигулей», если повезет, место какое-то найти. Люди собирают, и очень много людей, которые собирали грибы в Караканском бару. У нас есть Ордынское шоссе, по Ордынскому шоссе стоят и торгуют этими грибами. Лисичек много, тоже в Караканском бару много лисичек. В общем, грибы в Новосибирской области есть, если, конечно, повезет с погодой. Если бы кто-то реальное место предложил, координаты точные, сейчас же можно на смартфоне точные координаты найти. Если бы предложили купить точные координаты, правильные, где есть грибы, и какую-то гарантию, что он продал эти координаты, ну, допустим, не более чем 5 человекам, потому что если он будет продавать эти координаты, ну, условно говоря, сотни человек, то там никаких грибов не будет, там будут одни грибники, почему бы и нет, я бы с удовольствием поехала, если вот такое хорошее место, потому что, ну, вот сморчки, они, конечно, считаются условно съедобными грибами, но если их пару раз отварить, а потом пожарить с картошечкой, ну, это просто объедение. А сейчас как раз сезон.
4: Да, ой, все верно.
1: Да, Ксения, прям запахло грибами.
0: И картошки захотелось. Ну, вообще, на самом деле, забавно. Вот так вот люди заплатят по 300 рублей, и получится неожиданно не то, что грибная охота, а просто слет грибников по обмену премудростями.
1: Ну, да, им есть о чем поговорить. 300 рублей. А 300 рублей все-таки не деньги, да, большие, чтобы вот... то есть есть элемент какой-то лотереи здесь, как мне кажется.
0: Это правда.
4: Да, я бы хотела вернуться к паблику, к моим комментариям, да, под постами, где продают. И мне понравился один комментарий под постом. Я его хочу прочесть, но заранее прошу прощения за излишнюю экспрессию в тексте, но все прилично.
0: Давайте.
4: А Наталья пишет: «Я не только грибник, я еще и рыбак. И я вам точно скажу, что за продажу тихого рыбного места можно и в ухо огрести. И это правильно. Рыбалка и сбор грибов – это искусство. А искусство кончается там, где начинается промысел. А где начинается промысел, там загублены водоемы и безрыбье, там загрязненные, вытоптанные леса и мусор вместо грибов и ягод. Я против, душу продавать нельзя». Я с Натальей полностью согласна. Особенно в смысле про промысел, потому что потом все эти люди стоят, как сказала Светлана, на обочине дорог и продают только что собранные грибы. Если собирать в большом количестве, ну, вряд ли вы полностью сможете их самостоятельно обработать, почистить и пожарить, и там, не знаю, заморозить исключительно для своего личного пользования. Постоянно, каждый год грибники стоят на обочине и продают. Не знаю, кстати, покупают или нет.
1: Не, ну, кто-то, наверное, покупает, уж совсем люди обленившиеся есть.
0: Не знаю, мне кажется, сам процесс, это же ты добыл,
1: конечно,
0: сам.
1: Конечно, конечно.
0: Бесплатно. Еще к тому
1: же. Больше того, а еще и за 300 рублей, если
0: за 300 рублей,
1: ты просто выезжаешь уже совсем готовым и гарантированно набиваешь, так скажем, корзины грибами.
0: В общем, всем желаем хорошей тихой охоты в этом сезоне. Будем надеяться, что любое место, которое даже за 300 рублей будет, что называется, хлебосольным к вам, да, и удачным. Благодарим нашего корреспондента из Новосибирска, у нас на связи была Ксения Сачивкина. Говорили мы про грибы.
1: Спасибо.
0: И про тихую охоту. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.

0: От филателии и нумизматики до коллекционирования автомобилей и произведений искусства. Авторская программа Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Врубель, Билибин и так далее. Наши парфюмеры дореволюционные привлекали к работе над дизайном упаковки величайших художников. Они, правда, в общем-то, не хотели, чтобы где-то светилась химия, потому что это была как бы халтура.
0: Удивительные истории о редчайших артефактах и уникальных предметах. «Коллекционер». Слушайте по четвергам в 10:35 по Москве, в 11:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
3: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
3: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
4: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
3: Вены, артерии – это же одна система.
4: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
3: Да, я часто вижу людей с такими синими, выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
4: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
3: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
4: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Можно спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
3: Но почему же появляется варикоз?
4: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапан вен. Я уже говорил, что кровь по вену движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
3: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
4: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад. Но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
3: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
4: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье, позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчаю клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
3: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
4: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
3: Давайте.
4: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинается осложнение для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
3: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
4: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
3: То есть просто мазью не обойтись.
4: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
3: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
4: Конечно, активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
3: А какие могут быть осложнения?
4: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер #2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазола бесплатно. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильную *22 03.
3: Давайте поговорим о составе Флебазола.
4: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах Флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флебазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
3: Вы говорили два активных вещества в составе флебазола.
4: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
3: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
4: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на бесплатный короткий номер *22 03 и заказывайте регенератор вен Флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазола бесплатно.
3: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
4: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен Флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Как понять своего ребенка и построить с ним доверительные отношения? Как научить через пример и подготовить к жизни? Ответы в программе Алексея Гвоздева «Отцы и дети».
6: Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы. Про наши ошибки в воспитании и наши победы. Вместе с экспертами в психологии разбираем вопросы, которые задают нам наши дети, и даем практические советы. Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем.
0: Учимся быть родителями, которых любят и уважают. Программа «Отцы и дети». Каждый четверг в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Пусковые установки «Сармат» значительно повысят возможности стратегических ядерных сил России. Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, и Вашингтон готовится к переговорам с Кубой. Далее подробнее. Владимир Путин заслушал доклад командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса «Сармат». Из доклада генерала следует, что пусковые установки «Сармат» значительно повысят возможности стратегических ядерных сил. Комплекс «Сармат» гарантированно преодолевает действующие перспективные системы ПРО. Командующий РВСН доложил президенту, что первый ракетный полк «Сармат» будет поставлен до конца текущего года на боевое дежурство. Выслушав доклад, глава государства заявил, что комплекс «Сармат» не уступает по мощности стоящему сейчас на вооружении России комплексу «Воевода» советского производства. «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Владимир Путин добавил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.
2: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: Президент поблагодарил разработчиков «Сармат» за укрепление обороноспособности России, а Министерство обороны опубликовало видеокадры испытания ракетного комплекса «Сармат». Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, следует из сводки Министерства обороны России. Всего по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. Все группировки российских войск в зоне спецоперации в трехдневный период перемирия строго соблюдали режим прекращения огня, оставались на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в Минобороны. Вооруженные силы России зеркально реагировали на действия ВСУ, вели ответ на огонь по позициям РСЗО, артиллерии, минометов, а также поражали пункты управления и места запуска БПЛА, отметили в российском оборонном ведомстве. Вопрос получения регистрации теми, кто и до СВО, и во время спецоперации переехал с Украины в Россию, получил гражданство, но остается в пунктах временного размещения и не может встать на жилищный учет, очень важен. Это отметил Владимир Путин на встрече в Кремле, завершающей работу уполномоченным по правам человека Татьяны Москальковой. Омбудсмен рассказала, что подготовила на этот счет обращение к главе государства.
3: Сегодня на территории России в пунктах временного размещения продолжают находиться 22 тысячи людей. Из них 15 тысяч – это те, кто прибыли к нам еще до СВО и уже после СВО с территории Украины, получили гражданство. Но поскольку у них нет регистрации, постоянной регистрации, они не могут встать на жилищный учет. Я подготовила для вас обращение с тем, чтобы найти тоже для этих людей особое решение, с тем, чтобы они могли включиться либо в наши государственные программы, либо встать на учет.
4: Согласен, еще важно.
1: Уполномоченный по правам человека в России также сообщил президенту, что благодаря взаимодействию с Минобороны и ФСБ России ей удалось отстроить взаимоотношения с украинской стороной для посещения пленных и передачи посылок.
3: Мы развернули горячую линию, мы создали особый алгоритм действий, основанный на том, что обязательно нужно выйти на прямой контакт с семьей, проговорить, выяснить ситуацию и сделать все возможное для того, чтобы помочь. И за это время, благодаря взаимодействию с Министерством обороны, с ФСБ, с нашими спецслужбами, нам удалось строить очень непростые, но результативные отношения с украинской стороной по взаимному посещению пленных, с тем, чтобы минимизировать возможность издевательств, унижений, применения незаконных методов.
1: Владимир Путин также призвал к продолжению работы между Россией и Украиной по возвращению детей для воссоединения с семьями. От властей Кубы поступил запрос в адрес США о помощи, в связи с чем Вашингтон готовится к переговорам, написал в своей соцсети Дональд Трамп, однако он не уточнил, где и когда могут пройти контакты сторон. Вместе с тем президент напомнил, что вскоре отправляется в КНР. Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая. 1 мая Трамп подписал указ, предусматривающий введение серии дополнительных ограничений в отношении Кубы. В частности, в указе упоминаются энергетика, оборона, добыча полезных ископаемых, металлургия, предоставление финансовых услуг. В то же время Associated Press со ссылкой на источники информировала, что американские власти в настоящее время не рассматривают возможность проведения военной операции против острова Свободы. Все новости навсегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России по гандболу одержала победу над молодежной сборной Китая в своем стартовом матче на международном турнире среди мужских команд в Ганчжоу. Встреча завершилась победой россиян со счетом 44-26. На турнире в Китае российская команда под руководством тренера Льва Воронина также сыграет со сборными Гонконга, Белоруссии и взрослой командой Китая. Карен Хачанов впервые с августа прошлого года вышел в четвертьфинал Мастерса. В матче четвертого круга турнира «Время» российский теннисист победил хорвата Дина Прижмича со счетом 6-1, 7-6, 7-2. Дальше Хачанов сыграет с Каспером Рудом. Сборная России объявила расширенный список футболистов на три ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный состав. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а уже 30 мая ПСЖ предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Новым главным тренером хоккейного «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ, Филадельфия и Нью-Йорк, но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Президент России Владимир Путин поручил подготовиться к празднованию 90-летия самбо в 2028 году. Кабмин должен образовать организационный комитет, а также обеспечить разработку и утверждение плана подготовки и проведения мероприятий. Регионам рекомендовано принять меры по популяризации самбо среди молодежи. Официальной датой основания самбо считается 16 ноября 1938 года, когда спорткомитет СССР включил его в число видов спорта, развиваемых в стране. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 15. В Архангельске пасмурно, плюс 19. В Вологде небольшой дождь, плюс 20. В Петрозаводске облачно с прояснениями, 15 градусов тепла. В Сыктывкаре пасмурно, плюс 15. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 26. В Херсоне небольшой дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20, ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
2: Это Марс.
3: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
4: Мстислав Сергеевич, а я не пьяный?
5: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
6: Ну, какие вам нужны данные?
7: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
8: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
9: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
10: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
13: Время новой России, так называется специальный час, который каждый вторник и пятницу выходит в рамках программы «Разное время». И в этом сегменте мы рассказываем о том, как живет Новороссия, как живут республики Донецкая, Луганская, как живут области Херсонская и Запорожская. И еще успеем познакомить вас с
14: деятельностью
13: волонтерской организации.
14: Да, мы всегда об этом говорим в каждой нашей программе, не устаем повторять, что люди совершают просто какие-то колоссальные титанические, не знаю, усилия и собирают гумпомощь, делают что-то на местах и не забывают о семьях бойцов СВО. То есть это огромный пласт работы, и, конечно же, об этом в конце этого часа мы поговорим. Пока мы с вами напоминаем 8-925-222-9992, наш телефон, пожалуйста, для мессенджеров работает, пишите, выбирайте мессенджер, который вам доступен, который вам по душе, принимайте участие в нашем сегодняшнем эфире, и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира.
13: И начнем мы сегодня с Луганской Народной Республики.
14: Да.
13: Юрий Свидерский уже готов нам рассказать о последних новостях. Юрий, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, все наши коллеги, кто сейчас трудится за кадром, кого не видно в нашей трансляции, не слышно в микрофон. И здравствуйте, вся Россия, независимо от часового пояса, коих у нас на нашей необъятной территории нашей Родины превеликое множество. В Донбассе продолжаются праздничные дни, но, как всегда перед нашим эфиром, какая-нибудь плохая вещь, но зачастую происходит. Поэтому начать я вынужден, к сожалению, с ЧП. Оно ярко иллюстрирует состояние, в котором живут все четыре новых региона, исторических региона России. Сегодня у нас 13-летний мальчик подорвался на мине на берегу реки Северский Донец в Красном Яру. Это один из районов города. Дело в том, что его пронизывает речка Северский Донец, которая затем впадает в Дон. И долгие 8 лет по разные берега Северского Донца находились и ополченцы Луганской Народной Республики, и украинские войска, и украинские войска дистанционно минировали берега. Поэтому вот что касается вот этой вот части города, это такие совсем уже окраины, прям совсем-совсем в леса выходящие, там до сих пор, до 26-го года, там вдоль дороги, по которой ходит обычный общественный транспорт, стоят таблички «Осторожно, мины, проход запрещен». Но вот дети пошли порыбачить, и ребенок получил тяжелейшую травму, он потерял левую стопу. Сейчас с ним работают врачи республиканской детской больницы. Его друг, который был рядом, чудом не пострадал. Более того, 14-летний подросток вынес на себе вот этого 13-летнего друга, подорвавшегося на мине. Когда 13-летний парень наступил на мину, а они пошли по тем местам, которые, как они думали, они знают, но зашли на заминированную и еще не разминированную территорию. И вот подорвался 13-летний друг, его старший всего лишь на год товарищ не запаниковал, наложил импровизированный жгут из футболки и протащил его к дороге, к полиции и врачам. И, к сожалению, такие случаи, ну, так сказать, мягко говоря, не редкость в наших и республиках, и областях. Вы знаете, что у нас периодически то фермеры, возделывая поля, подрываются.
13: Естественно. Вот столько взрывчатки, конечно, на полях, что просто ужас.
15: Да. Ну, а сегодня для всех рядовых жителей Луганской Народной Республики, да и не для рядовых.
13: У вас же праздник, праздничный,
15: особенный день. 12 лет назад жители Луганщины сделали свой выбор быть вместе с Россией, сохранить свою землю, свою правду, свое будущее. Есть ряд и официальных поздравлений. Вот, например, Леонид Пасечник, глава ЛНР, сказал, что сегодня мы вместе продолжаем строить мирную жизнь, восстанавливаем школы и больницы, дороги и дома, возрождаем промышленность и сельское хозяйство. И за каждым этим результатом труд, стойкость и любовь к родному краю наших земляков, а также поддержка президента России и всей страны. А если говорить о том дне, который 12 лет назад предшествовал ему, это референдум, то напомнили нам данные статистики, 1 298 084 человека из 1 700 000 имевших право голоса, находившихся в реестре избирателей в 2014 году, проголосовали в мае 11 числа за создание Луганской Народной Республики. Это напомнило нам пресс-службу правительства. Ну а о референдуме сказал специальный представитель МИДа России Родион Мирошник. Он написал, что это был цивилизованный демократичный выплеск народного гнева в ответ на госпереворот в Киеве. И в отличие от оплаченного, накормленного и обгаженного Майдана, референдум в Донбассе был проявлением истинно народной демократии, на которую потом ответили артиллерией и бомбардировками. Референдум, напомню, тогда проходил по всей территории ЛНР. Да, и голосовали там и в Славянске, и в Сватово, которая потом на 8 лет, а в Славянске и до сих пор, к сожалению, я ж не знаю, когда его там освободят, но мы все с нетерпением ждем этого символического для всей страны дня, который, я думаю, обязательно наступит. Да, но потом получилось так, что где-то побоялись опубликовывать референдум, результаты, протоколы. Где-то уже националисты украинские захватили территориальные избирательные комиссии. И люди, которые остались на той территории, которая на 8 лет до 22 года осталась оккупированной украинскими военными, там люди очень многие и сроки получили, и сейчас сидят на территории Украины. И, к сожалению, люди отвечают за вот этот свой смелый выбор 12-летней давности до сих пор. Многие пропали без вести. Вот, я думаю, что информация о всяких тайных тюрьмах и пыточных нас батальонов, ну, далеко уже не секрет и давно обнародована. Да. Коллеги.
13: Конечно, конечно. Ну, давайте еще пробежимся. Вот просветительская программа «Культурная карта 4+85». Охватило 700 детей. Что такое 4+85?
15: Соответственно, это 4 новых региона, 4 исторических региона, ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области, плюс 85 регионов России до 2022 года. Вот поэтому в такое название символическое объединена эта акция. 700 детей из Луганской Народной Республики побывают в июне этого года в различных городах, в 15 тематических маршрутах, охватывающих различные направления: архитектуру России, искусство, театр, творческое наследие, как музыка, наука, спорт, космос, кино, мультипликация. От 8 до 17 лет участвуют дети в этой программе. Мои 2 года назад старшие и младшие дочери тоже имели счастье приобщиться, попали в Москву как раз в дни празднования города. Ну, погода, как всегда, обычно, не сложилась.
13: Всегда рада, что называется.
15: Все равно получили превеликое удовольствие.
13: Ну и про альпинистов давайте еще поговорим, потому что действительно это связано с Великой Отечественной войной.
15: Очень интересная история. Борис, региональное отделение Федерации скалолазания России по Луганской Народной Республике ежегодно ко Дню Победы устраивает экспедицию на Эльбрус. Там стоит памятник, созданный нашими рабочими на Ворошиловградском заводе имени Октябрьской революции. Это локомотивы, паровозы, тепловозы, которые по всему Советскому Союзу ездили. Любой ребенок знает, как он выглядит, этот электровоз. И подвиг, этот памятник посвящен подвигу советских солдат, которые сражались с фашистами на склоне Эльбруса. 395-я шахтерская дивизия луганская, знаменитая. Альпинисты поднялись и в этом году на Эльбрус флагами, портретами своих предков, участников Великой Отечественной войны, устраивая, ну, можно сказать, самый высокогорный бессмертный полк в мире. Как и присоединились, и каждый год присоединяются местные организации Кабардино-Балкарии, с тех пор состав делегации меняется, но традиции остаются неизменной каждый год. И вот один из тех, благодаря кому в 1987 году появился этот памятник героям обороны при Эльбрусе, сейчас возглавляет региональную федерацию скалолазания России в Луганской Народной Республике. Это Валерий Корнеев. Он и рассказал, почему рабочие из Луганска увековечили подвиг советских солдат на Эльбрусе. Луганщину и Кабардино-Балкарию до этого связывали долгие годы дружбы. Местные рабочие, студенты ездили туда как альпинисты, турслеты студенческие, лыжники приезжали в походы, на соревнования. И в то время так проводили свое время многие советские граждане. На этом склоне Эльбруса есть подъемные и канатные дороги. На верхней станции «Мир» есть музей обороны при Эльбрусе. Туда луганчане заходили, дружили, смотрели в экспозиции, рассказывает Валерий Корнеев. И в те годы музей обветшал до такого состояния, что на нем даже не было таблички. Смотритель попросил луганчан помочь с вывеской, поскольку знал, что они работают
13: Они поставили заводе. Памятник, да. Да, Юрий, спасибо, извините, время, как всегда, поджимает. Юрий Свидерский был у нас из Луганской Народной Республики, а мы идем дальше.
0: Время новой России.
14: И переносимся в ДНР. У нас на связи Герман Родионов, корреспондент Оплот ТВ. Герман, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Герман.
16: Здравствуйте, коллеги, да, здравствуйте.
13: Какие события последних дней заслуживают внимания?
16: Ну, если брать конкретно вот неделю, которая началась буквально вчера, да, был день Донецкой Народной Республики, то есть буквально 12, получается, лет назад был референдум, жители города вышли на площадь Ленина, вот, к слову, иду сейчас недалеко, прохожу, погода сегодня довольно хорошая, солнечная, а вот, тогда было не так во всех планах, а сегодня, 12 мая, ну, только, опять же, 12 лет назад, в 2014 году, была уже официально провозглашена Донецкая Народная Республика. Вот, в частности, к ней присоединилась также Луганская. Вот, несмотря на, опять же, довольно острую обстановку в регионе, жители праздновали. Не было там комендантского часа, насколько я знаю, даже вот со вчера на сегодня он был отменен. При этом, конечно же, киевские боевики усердно работали по Донецку и по области. Наши МОГи ФСБ, система ПВО «Купол Донбасса», доблестно отбивала вражеские атаки. Были уничтожены там неоднократное, скажем так, количество дронов. Один таки долетел, но по гражданскому объекту аж в красноармейске. То есть, ну, там всегда, скажем так, жарко. Вот. Донецк не попал все-таки под удар. Сегодня тоже было с утра громко, тоже работало ПВО, но пока вот прилетов не было. То есть пока все мирно еще, но опять же, еще не вечер.
13: Да. Герман, скажите, пожалуйста, как 9 мая прошло и вот праздники, посвященные Дню Победы?
16: Праздник, да, День Победы отмечала тоже, опять же, вся наша дружная республика. Были множественные автопробеги. Досаур могилы знаменитые, да, вам всем известные.
13: Да, конечно.
16: Участвовал в ней даже Денис Владимирович Пушилин. Лично также жители ездили на протяжении всего 9 мая. Просто гражданские машины там обвешивались флагами, всякой различной праздничной символикой, да, триколором, понятное дело. Праздновали активно во всех планах. Молодежные организации также там устраивали концерты, какие-то мероприятия, раздавали георгиевские ленточки, гвардейские точнее, да.
13: Ветеранов, ну, вот, ветеранов тоже поздравляли, наверное, да?
16: Конечно, конечно, да. Ветеранов поздравляли. Вот даже на прошлой неделе в преддверии праздника ездил, снимал материалы. Поздравляли с бойцами военной комендатуры ДНР, ветеранов. Их уже осталось, конечно, очень немного. В основном это даже ну, не прям ветераны, а дети войны, скорее
13: да,
16: так.
13: Да, да, да.
16: Вот, да, но все равно. Не могу сказать точное количество, да, сколько на территории ДНР проживает сейчас ветеранов. Но до сотни, да, их с каждым годом, увы, все меньше. Но желаем им лучших и больших годов жизни, да, чтобы они дожили до столетия нашей победы. Вот, очень, очень хотелось бы, конечно. Потому что это как ну, живой символ.
13: Конечно, пример, конечно, их все меньше да, и меньше да. остается, и мы уже о каждом что-то знаем, о каждом что-то о его боевом пути знаем, тем не менее.

0: аграрные системы также уже начинают подготовку. К осени готовятся, немножко отойду от темы, уже и школы, то есть объекты образования восстанавливаются массово, которые там еще с 2014-2022 года, когда противник отступал с Мариуполя, Володарский муниципальный округ пострадал сильно. Вот, скажем так, на том направлении сейчас учебные заведения восстанавливают, помогает там шеф-региона очень сильно в этом деле. И некоторые объекты уже даже вот в мае, под конец мая, в 20-х числах будут закончены полностью. И дети, то есть 1 сентября абсолютно, думаю, по всей республике спокойно приступят к обучению, что самое главное в очной форме.
1: Да, в очной форме, потому что для многих уже это, да, подзабытая ситуация, им приходится.
0: Абсолютно верно, да.
1: До сих пор.
2: Герман, наверняка регионы шефы не только помогают восстановлением школ и соцобъектов, наверняка еще какие-то работы ведутся.
0: Скорее. Безусловно, а самое главное, опять же, что можно выделить дороги, да?
2: Да,
0: дороги. Восстанавливаться максимально масштабно, на самом деле, то есть как в Донецке, каких-то, опять же, других городах нашего региона с дорогами ситуация очень сильно наладилась. Это отмечают все жители республики, то есть все. Вот и чем они делаются, на самом деле, довольно качественно. Mm-hmm. Вот. Хотя, местами, опять же,
1: есть,
0: и дорожный покров проседает. Да.
1: Есть отдельные недостатки, что называется.
0: Да, они бывают тоже, увы, да.
1: В данном случае, но тем не менее, главное это вот то, что эти дороги строятся между городами,
2: да,
1: между,
2: конечно,
1: населенными пунктами. Они фактически связывают целый ряд населенных пунктов с большой землей, и это действительно очень важно.
2: Я уверена, конечно, что местные жители, конечно, видят ту разницу, которая, да, и те работы, которые проводятся.
0: Абсолютно верно, да.
2: Мы благодарим, спасибо большое. У нас на связи был Герман Родионов, корреспондент Оплот ТВ. Мы говорили о последних новостях из Донецкой Народной Республики. Дорогие наши радиослушатели, напоминаем, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения.
1: Да, они приходят, мы их обязательно зачитаем.
2: И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России». Пожалуйста, не переключайтесь. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Мария Тарабаева, Борис Петухов. Сегодня работаем для вас.
3: Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
4: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
5: С 5 класса мечтала о своей группе.
4: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
3: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: Время новой России.
2: Продолжаем эфир программы «Разное время», «Время новой России», так называется специальный тематический час, где мы говорим о новостях с наших исторических территорий. Мы уже с вами побывали и в ДНР, и в ЛНР, и по традиции мы сейчас отправляемся в Херсонскую область. Военный корреспондент Сергей Саблин у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Рады вас слышать.
7: Да, коллеги, добрый вечер, добрый вечер.
1: Ну что, к сожалению, опять с обстрелов начнем, я так понимаю.
7: Да, обстрелы не прекращаются ни на один день, и даже вот это заявленное якобы перемирие, посвященное Дню Победы, не обошлось в эти дни и без обстрелов, и тяжелой ствольной 155-миллиметровой артиллерии. Причем наши ребята, дроноводы, контрбатарейщики, в результате контрбатарейной борьбы уничтожили самоходную установку «Богдана» 155-миллиметровой, которая доставляет здесь массу неприятностей. У них здесь несколько таких установок. Они установлены, значит, это артиллерийские установки, значит, на колесной технике, поэтому она производит выстрел и очень быстро

0: скрывается с места преступления, поэтому очень тяжело. И вот наши ребята наконец-то обнаружили одну, накрыли, уничтожили ее полностью вместе с экипажем. Теперь нам маленечко, конечно, должно быть полегче до тех пор, пока не пришлют новую Богдану. Но, к сожалению, вот в эти дни у нас погибло два человека, обе женщины. Погибли они в результате обстрелов, которых якобы, как считает украинская сторона, не было, потому что было перемирие. Перемирия не было. Более, значит, каждый день фиксировалось более 30 выстрелов артиллерии и больше 50 налетов тяжелых дронов. Каждый день. Те самые дни, 8, 9, там, 10 и 11 число.
1: И направление все на мирные поселки, да?
0: Конечно, они бьют сейчас исключительно по многоквартирным домам, по территории больницы, по школам, по детским садам. Они просто пытаются запугать мирное население. Люди, конечно, не боятся этого, но это не прекращает этих попыток совершать эти преступления бесчеловечные, людоедские, я скажу. Поэтому, ну, давайте лучше о хорошем.
1: Да, давайте. Да.
0: Знаете, у нас сейчас активно идет интернет-голосование по объектам благоустройства. И это новшество для местного населения, это новое. Такого никогда не было на протяжении там всего периода украинской власти. Ни о каком, не просто там о голосовании, просто о благоустройстве не шло речи. Благоустройство последний раз на здешних территориях проводилось при Советском Союзе. Вот. И вот теперь люди могут сами выбрать те объекты, которые они считают в первую очередь нужно благоустроить. И вы знаете, как ни странно, вот казалось бы, здесь тяжелая обстановка, ежедневные обстрелы, а люди в первую очередь выбирают благоустройство мест отдыха, парки, скверы. То есть люди все равно, несмотря на всю тяжелую обстановку, которая здесь складывается, они хотят отдыхать.
1: Мирные объекты, да, как раз.
0: Конечно, абсолютно. То есть те места, где можно гулять с детьми, с семьями. И поэтому вот сейчас скоро это голосование закончится, будут объявлены победители. И начнется благоустройство мест коллективного массового отдыха.
1: А там вот какие-то предназначены выплаты для этого? По отдельной программе?
0: Те объекты, которые, значит, победят в этом голосовании, они получают государственную субсидию, и на эту субсидию уже производится благоустройство. То есть устанавливаются какие-то там детские городки, устанавливаются лавочки, приводятся в порядок насаждения и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И я вам хочу сказать, что вот если до этого просто приводили в порядок парки, люди удивились, они были удивлены, что у власти, оказывается, хватает
1: есть и такая сил, функция, и желания. Да, функция такая.
0: Да, да, да, что власть, оказывается, может не просто брать, а еще и давать. Ну вот, и в первую очередь давать, потому что то, что здесь сделано за 4 года, это не описать словами, люди этого не видели 30 лет.
2: Сергей, у нас осталось буквально полторы минуты, давайте еще поговорим по поводу выездных пунктов МФЦ, да.
0: Да, у нас очень активно в последнее время вообще работают выездные пункты МФЦ. Это, значит, специальные микроавтобусы, оснащенные необходимым оборудованием. Они приезжают во все населенные пункты, и люди, местное население, может прямо вот в режиме одного окна решить все свои насущные проблемы, получить какие-то справки, оформить какие-то выплаты, запросить нужные им документы. Причем в самые короткие сроки, спустя там 6-14 дней, этот пункт мобильный приедет снова в этот населенный пункт, и люди уже получат запрашиваемые документы.
2: Замечательно.
0: То, на что иногда уходили месяцы на сбор необходимых справок, теперь они это делают в течение 1-2 недель. Не бегая по массе кабинетов, все-таки вот этот вот режим, мы к этому привыкли. А здесь это диковинку.
1: Да, Сергей, это будет внедряться в жизнь и тоже станет обычным делом, скорее всего.
2: Конечно.
1: Военкор Сергей Саблин познакомил нас с событиями Херсонской области.
3: Время новой России.
2: И переносимся в Запорожье. В оперативной информации, актуальных новостях. Максим Сергеевич Степанов у нас в эфире. Максим Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим Сергеевич. Как прошел праздник в Запорожской области на фоне ударов по мирным жителям?
4: Самое главное, что праздник состоялся. Он действительно собрал очень много людей, и люди выходили с семьями. И в сам День Победы, 9 мая, и в другие праздничные дни посещали мемориалы, особенно мемориалы, которые находятся в центре городов, в парках, ну, вот в частности в Мелитополе, да, буквально рядом с главным парком имени Горького находится основной мемориал городской. И, конечно, как и было объявлено накануне властями, не было каких-то централизованно вот, организованных массовых скоплений, да, там, парадов. Но, тем не менее, повинуясь зову сердца, ну, буквально просто тысячи жителей, да, приняли участие и выходили семьями. Была хорошая погода, солнечно. И, в общем-то, как бы так сказать, буквально, что общее настроение радости от праздника, оно, в общем-то, совпадало с той погодой. Ну, в отличие, например, от прошлого года, когда был и дождик, и там достаточно прохладно. То есть, в общем, действительно такой настоящий праздник. К сожалению,
1: видимо, да, желание когда... чего-то высадить, да, вот тоже
4: да, рождается. Да, на мемориале в селе Мордвиновка, это вот место прорыва Восточного вала, линии Ватан, буквально 9 мая акция «Сад памяти», и в этом году высаживали липы, липовая аллея. В прошлом году, когда вот именно такой вот мемориальный сад памяти там начинался, высаживали березы, в этом году липы. Но при этом, к сожалению, конечно же, укронацисты не соблюдали объявленные их же руководителем, так называемым, да, перемирия.
1: Да.
4: И были достаточно интенсивные обстрелы. В основном они пришлись на города и села, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения. И вот, в частности, в Васильевском муниципальном округе, село Скельки, в последнее время часто оно обстреливается. И вот в эти два дня, и 10, и 11, интенсивные обстрелы были. И три человека получили ранения. Мужчина и женщина 53-го годов рождения были госпитализированы, и вот один мужчина 82-го года рождения получил ранение, но амбулаторно ему была оказана помощь без госпитализации. На некоторое время в результате обстрелов пропадал свет в Каменке Днепровской, в Энергодаре. Обстрелы были в Черниговском муниципальном округе, в Токмаке, то есть те районы, которые граничат с линией боевого соприкосновения, в общем-то, очень тревожно провели, к сожалению, эти праздничные дни.
1: Максим Сергеевич, а Алешки это тоже у вас?
4: Нет, Алешки это Херсонская область.
1: А, Херсонский. Просто пришло сообщение, что обстреляли сотрудников ЖКХ дронами. Ну, это обычная практика, да, когда сначала...
2: Это людоедская,
1: да,
2: обычная практика.
1: Наносят сначала удар, потом через некоторое время прилетают, чтобы расправиться с людьми, которые приехали
2: на помощь
1: восстановить всю эту историю.
2: Максим Сергеевич, давайте поговорим про улучшение обслуживания пациентов в Веселковской центральной районной больнице. Мы так понимаем, что улучшилось и условия лечения, и качество. Давайте поподробнее.
4: Да, я к этому вернусь. Я немножко здесь вот перейду к другой новости. Дело в том, что с прошлой недели новость эту я не объявил, как раз в развитии темы обстрелов. Да, это вот два энергетика-героя, которые работают в Васильевском филиале «Запорожьеэнерго», да, и в Пологовском. Они получили награды государственные, да, были награждены на прошлой неделе медалью за храбрость второй степени. Это Константин Владимирович Кононенко и Шапко Геннадий Иванович, два электромонтера, и как раз вот уместно о них сейчас сказать, потому что как раз они выезжали ликвидировать последствия обстрелов укронацистских и также подвергались обстрелам буквально с риском для жизни. Ну и вот отрадно отметить, что и руководство Запорожьеэнерго, и область, в общем-то, представляет к награде, отмечает, что труд, да, с риском для жизни, который эти люди ведут, в общем-то, не остался незамеченным на самом высоком уровне.
1: Да, он действительно героический.
2: Ну, мы действительно, да, говорим часто в наших программах, что это такой подвиг на месте, который не всегда замечается, но, да, каждодневный подвиг. Продолжайте, пожалуйста.
4: Да, ну и вот, да, я вот к Веселовской центральной районной больнице.
2: Да.
4: Да, это поселок городского типа Веселое, райцентр. И две новости, связанные с центральной районной больницей этого поселка. Прежде всего, это большое очень событие, это новый УЗИ-аппарат экспертного класса, начал работать сейчас в мае. И буквально при помощи этого аппарата, в общем-то, и можно исследовать не только какие-то органы, смотреть, да, в крупную, но также и сосуды. что не всегда, да, аппараты УЗИ позволяют. И, в общем-то, теперь жители Веселовского муниципального округа смогут вот эту вот экспертную медицинскую помощь получать на месте. Но и также, что очень важно, не секрет, что большой в новых регионах, ну и у нас сейчас в Запорожской области, большой дефицит врачей.
1: Да у нас тоже, честно говоря.
4: Ну, да, такая общая государственная проблема, но к нам вот Веселовский муниципальный округ приехала бригада профильных специалистов из Федерального центра медицины катастроф Южной Минздрава России, и уже они приступили к работе. Ну, то есть, в принципе, да, вот эта вот практика сменных бригад, она у нас присутствует в Запорожской области. Ну и вот сейчас на командировку Веселовский муниципальный округ прибыли терапевт, педиатр, травматолог, хирург и офтальмолог. Опять-таки, да, не нужно записываться теперь к этим специалистам за несколько месяцев, да, в каких-то в основных городах, в Мелитополе, в Бердянске. Вот они прямо там, в Веселом, смогут эту помощь получить местные жители.
1: Ну, еще и планируется капитальный ремонт в здании Веселого.
4: Да, и вот уже, да, обнародованы планы капитального ремонта. Сейчас идет стадия проектирования. И до 28 года кардинальным образом будет видоизменен, то есть там такой больничный городок, да, в центральной районной больнице, и вот полностью планируют его перестроить, создать отделение оказания высокотехнологичной помощи, ну и, соответственно, уже к концу этого года работы начнутся, в 28-м должны их завершить. Ну, то есть уже не только в Мелитополе и в Бердянске, да, где роскошно совершенно построили больницу, но теперь уже... Да, и теперь уже буквально до районных центров это доходит.
1: Сеть таких больниц действительно увеличивается, и людям от этого только удобно становится, потому что не тратится огромное количество времени на доезд куда-то и записи.
2: Ну,
1: и прочее, конечно,
2: оснащение тоже важно, да? И квалифицированные специалисты, которые всегда могут и какую-то консультативную помощь местным врачам оказать, это очень важно. Мы благодарим нашего корреспондента. Максим Сергеевич Степанов выходил у нас из Запорожской области с последними новостями из региона. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. Скоро вернемся.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область.
5: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. В Вологодской области новые кадровые перестановки. Губернатор Георгий Филимонов сообщил о смене руководства сразу в двух муниципалитетах. Исполняющим обязанности главы Великоустюгского округа назначен Владимир Носков. Он сменит Игоря Быкова, который уходит в отставку с 13 мая. Носкову поручено обеспечить стабильную передачу полномочий и взять под контроль ключевые стройки и проекты благоустройства. Тем временем Череповецкий округ временно возглавит Николай Сальников, бывший заместитель главы Череповца. По словам губернатора, новый руководитель хорошо знает территорию и должен оправдать доверие жителей, работая над развитием округа и качеством жизни. Специалисты из Вологды и Череповца приедут в районы области. Ближайшие выезды передвижного медицинского комплекса пройдут уже на этой неделе. 14 мая прием в деревне Ягница, 21 и 22 мая в деревне Ясная Поляна, а 28 и 29 мая в деревне Абаканово. Местные жители смогут пройти флюорографию и маммографию. В Череповце запланированы временные отключения электроэнергии в нескольких районах города. Завтра в утренние часы с 8.30 и до 11.30 без света останутся дома на бульваре Доменщиков, улице Ленина и улице Металлургов. С 9 утра и до 11 электроснабжение будет приостановлено на части улиц Ленина, Социалистической, Коммунистов и Советского проспекта. Отключение связано с проведением плановых работ на сетях.
6: За вторые майские выходные на дорогах Вологодской области сотрудники госавтоинспекции выявили 95 водителей, управлявших транспортом без прав. По итогам рейдов с 9 по 11 мая в регионе зарегистрировано 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы. Кроме того, от управления отстранены 60 нетрезвых водителей. В ГАИ отмечают рост числа нарушений с участием несовершеннолетних и призывают родителей усилить контроль за детьми и мототехникой. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смертельного ДТП с участием подростков в Вологодском округе. Авария произошла 9 мая в поселке Харачево. Столкнулись два питбайка, которыми управляли 16-летние юноши. В результате один подросток погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. Руководителю регионального следственного управления Следственного комитета поручено доложить об обстоятельствах происшествия в ходе расследования. И в продолжении темы. В Никольском округе сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием подростка на питбайке и ребенка-велосипедиста. Авария произошла днем в деревне Ирданово. По предварительным данным, 16-летний юноша без прав управления столкнулся с 8-летним мальчиком, который ехал на велосипеде. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В Вологде продолжается подготовка к юбилею города, который отметят в 2027 году. В Кремлевском саду сделают пирс для катамаранов, лестницу, амфитеатр, детский городок и новые зоны отдыха. Проект был выбран самими жителями и набрал более 8 тысяч голосов в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Пространство сада планируют разделить на функциональные зоны, включая площадку для мероприятий со сценой, а также зоны отдыха у прудов и вдоль аллей. Параллельно до конца этого года в городе пройдут первые этапы реконструкции набережной реки Вологды. В Череповце начался ремонт проспекта Победы. На участке от Советского проспекта до проспекта Луначарского подрядчики демонтируют старые трамвайные пути. На время работ перекрыты рельсы и крайняя левая полоса в сторону аглофабрики. Как сообщил глава города Андрей Накрашаев, движение автомобилей и автобусов сохраняется. Изменения коснутся только трамвайного маршрута номер 4. Из Заречья вагоны временно будут следовать через вокзал под номером 4В. Ремонт проспекта Победы проходит по городской программе благоустройства. С начала года отделение Социального фонда России по Вологодской области направило на санаторно-курортное лечение 475 жителей региона. Путевками воспользовались льготники, сохранившие набор социальных услуг в натуральном виде. В этом году для отдыха и лечения доступны санатории Краснодарского края и Крыма, в Анапе, в Геленджике и Евпатории. Бесплатные путевки предоставляют людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий и другим льготным категориям граждан. Вместе с путевкой жители получают и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Жители Вологодской области активно подключаются к программе долгосрочных сбережений. По данным на конец марта этого года в регионе заключено 125 тысяч договоров ПДС. Общий объем накоплений превысил 7 миллиардов рублей. Как сообщили в Вологодском отделении Северо-Западного управления Банка России, программа позволяет формировать накопления с господдержкой и получать налоговый вычет. Минимальный взнос для участия составляет 2000 рублей в год. Средства участников и инвестиционный доход застрахованы государством на сумму в 2 раза выше суммы по страхованию банковских вкладов. Присоединиться к программе можно с 18 лет, заключив договор. Минимальный срок участия в программе – 15 лет, сообщили в Центральном банке. Продолжаем выпуск. Более 12 тысяч человек в Вологде в День Победы приняли участие в шествии бессмертного полка. Колонна с портретами фронтовиков прошла по проспекту Победы до Кремлевской площади. Праздничные мероприятия начались с парада военной техники. Вологжане увидели мотоциклы и машины времен Великой Отечественной войны, а также современную военную технику. В течение дня в городе проходили концерты, фестивали и памятные акции, в том числе выступления актера Дмитрия Певцова. В организации бессмертного полка участвовали 180 волонтеров. Череповце состоялся автопробег, посвященный Дню Победы. В колонне по городу проехали более 80 автомобилей и мотоциклов, от современных машин до ретро-техники и грузовиков. Участники украсили транспорт флагами и портретами героев. Старт автопарада был дан у торгового центра. Далее колонна проследовала по Зашекснинскому району через Архангельский мост и завершила маршрут в Парке Победы. Мероприятие прошло в рамках праздничных акций, посвященных 81-й годовщине Победы. В Вологде продолжается цикл музыкальных вечеров «Философия романса». Уже 15 мая в музее-квартире Василия Белова состоится программа «Душа и сердце» с участием заслуженной артистки России Татьяны Плис. Для зрителей прозвучат романсы и песни русских и зарубежных композиторов, а также произведения на стихи вологодских авторов. Вместе с певицей на сцену выйдут ее ученики. Начало концерта в 16 часов. В Тотьме пройдет акция «Ночь музеев». 16 мая в 6 вечера в исторической части города развернется программа «Время перемен» с экскурсиями, квестами, выставками и мастер-классами. Центральным событием станет открытие обновленной экспозиции музея церковной старины. Для гостей подготовлены прогулки по городу, интерактивные площадки и творческие занятия. Вход на все площадки по единому билету. Вологодская областная картинная галерея присоединяется к всероссийской акции «Ночь музеев». Мероприятия пройдут 16 мая сразу на 4 площадках в главном здании галереи, в доме Карбакова, в Шаламовском доме и мастерской Александра Пантелеева. Для гостей подготовили экскурсии, за кулисы музея, концерты, спектакли, мастер-классы, театральные перформансы и творческие встречи. Центральной темой акции в этом году станет «Единство народов России». Программа продлится с 4:30 вечера до 9 часов. В Вологде 17 мая в рамках проекта «Театр в кино» покажут киноверсию спектакля «Принцесса цирка» Московского театра-мюзикла. Показ состоится в кинотеатре «Линком» в 16 часов. Постановка объединяет оперетту, мюзикл, танец и цирковое искусство нового формата. Зрителей ждет история, перенесенная в атмосферу Парижа начала 20 века, а также уникальные цирковые номера и трюки. Вологодская область впервые вошла в десятку лучших регионов России по уровню достижения национальных проектов, заняв 7-е место по итогам прошлого года. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. За год регион значительно улучшил позиции, поднявшись из середины рейтинга и показав результат почти в 100% исполнения. По словам губернатора Георгия Филимонова, это исторический рекорд для Вологодщины и результат работы всей управленческой команды. Высокие показатели зафиксированы по большинству национальных проектов, включая развитие инфраструктуры, экономики, цифровой трансформации и социальной сферы. Жительница Череповца стала жертвой мошенников и потеряла около 1,5 миллиона рублей. 34-летняя женщина откликнулась в интернете на вакансию помощника-аналитика и установила инвестиционное приложение. После первого небольшого заработка кураторы убедили ее вложить крупные суммы. Череповчанка оформила кредит, продала украшения и заняла деньги у матери. Когда она попыталась вывести средства, мошенники потребовали новый взнос. По факту особо крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. В Череповце задержали курьера телефонных мошенников, который пытался похитить у пенсионера более 9 миллионов рублей. Операцию провели сотрудники уголовного розыска совместно с региональным управлением ФСБ и бойцами ОМОНа. По данным полиции, злоумышленника задержали с поличным в момент передачи денег. Подозреваемым оказался 19-летний житель Москвы, уроженец Калмыкии. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. По решению суда фигурант арестован и помещен в следственный изолятор. Расследование продолжается. Вологодская «Динамо» потерпела домашнее поражение в матче второй лиги России. На стадионе «Динамо» бело-голубые уступили лидеру чемпионата клубу «Муром» со счетом 0-1. Единственный мяч в начале второго тайма забил полузащитник гостей Ислам Аразаев. После подачи с углового он точно пробил в ближний угол ворот. Главный тренер «Вологжан» Рудольф Чесалов после игры извинился перед болельщиками за последние результаты и отметил, что команда продолжит работу над ошибками. После 7 туров «Динамо» занимает 7-е место в таблице группы 2 дивизиона «Б». «Муром» идет на первом месте с 16 очками. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
7: Реклама. Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
8: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
9: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
10: Беседа с родственником. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Вся эта ситуация – вымысел. Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
11: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
13: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь. Завтра днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и будет падать. В Великом Устюге ночью небольшой дождь, 9 градусов тепла, завтра днем плюс 18, кратковременный дождь. В Никольске ночью преимущественно без осадков, плюс 9, завтра днем кратковременный дождь, плюс 21. В Тотьме ночью плюс 10, завтра днем кратковременный дождь, 20 градусов тепла. В Кириллове преимущественно без осадков, ночью 8 градусов тепла, завтра днем плюс 21. В Вытегре такая же погода. В Бабаеве преимущественно без осадков, ночью плюс 8, завтра днем плюс 22. В Череповце 10 градусов тепла сегодня ночью, преимущественно без осадков, завтра днем плюс 20. И в Вологде ночью преимущественно без осадков, 9 градусов тепла, завтра днем кратковременный дождь, плюс 19. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

0: Киевское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия после выхода США из договора по ПРО была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности. 7 детей было передано Украиной в Россию для воссоединения с семьями. И туман ожидается на дорогах Москвы вечером 12 мая, также в ночные и утренние часы 13 мая. Далее подробнее. Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил, заявил Владимир Путин после того, как заслушал доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Президент отметил, что работа по совершенствованию сил сдерживания в России не прекращается с 2000-х годов. По его словам, Россия после выхода США из договора по ПРО была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности.
2: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. И именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
1: Глава государства подчеркнул, что комплекс «Сармат» не уступает по мощности настоящему сейчас на вооружении России комплексу «Воевода» советского производства. «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. По словам президента, «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года. Владимир Путин поблагодарил разработчиков «Сармат» за укрепление обороноспособности России и пожелал командующему РВСН, доложившему об успешном запуске ракеты «Сармат», дальнейших успехов. Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Российские группировки атакуют украинские подразделения, сообщили в Министерстве обороны. Всего, по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. По данным российских военных, группировка войск «Север» ведет боевые действия с противником в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Запад» ударила по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Подразделения южной группировки войск поразили живую силу и технику противников ДНР. По информации Минобороны, подразделениями группировок войск «Центр», «Восток» и «Днепр» также продолжают выполнение поставленных задач в зоне СВО. Суточные потери ВСУ составили 875 военнослужащих, сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин провел сегодня в Кремле рабочую встречу с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Рассказала президенту, что 7 детей было передано Украиной в Россию для воссоединения с семьями. На территории России в пунктах временного размещения продолжают находиться 22 тысячи человек. Из них 15 тысяч прибыли в Россию еще до СВО. Ее команда способствовала воссоединению семьями 75 человек. Они были разлучены из-за закрытия границ с Украиной. Президент призвал продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей. По словам Москальковой, благодаря взаимодействию с Минобороны и ФСБ России ей удалось отстроить взаимоотношения с украинской стороной для посещения пленных и передачи посылок. Также она рассказала, что участники специальной военной операции обращаются к ней по социальным вопросам, связанным с направлениями на военно-врачебную комиссию, выплатами и восстановлением документов.
3: По социальным вопросам участников СВО много проблем связано с тем, что долго решаются вопросы о направлении на ВВК, военно-врачебную комиссию. Выплаты выплачивают, но сроки этих выплат очень бывают затянуты. А восстановление документов, в том числе связанных с удостоверением участника, ветерана боевых действий, с каждым разбираемся.
1: Владимир Путин поблагодарил Татьяну Москалькову за работу на посту омбудсмена. Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в 2026 году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Государственной Думой. Туман с видимостью 100-500 метров ожидается на дорогах столицы вечером 12 мая, а также в ночные и утренние часы 13 мая. Об этом сообщается в канале комплекса городского хозяйства Москвы в МАКСе. Там призвали автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. ЦСКА ведет активные переговоры с основными кандидатами на пост главного тренера Сандро Шварцем и Марселом Личкой. При этом Шварц – приоритетный вариант. Самому Шварцу нравится проект ЦСКА, и он готов возглавить команду. При этом помимо Шварца и Лички у ЦСКА есть другие варианты, включая возможность оставить главным тренером Дмитрия Игдисамова, который сейчас занимает пост с приставкой «исполняющий обязанности». При этом Игдисамов останется в штабе, даже если не будет главным тренером в следующем сезоне. Об этом пишет «Чемпионат». Теннис. Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. 13-й сейный россиянин обыграл обидчика Новака Джоковича Дина Призмича 6-1-7-6 и за место в полу сразится с Каспером Рудом. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе сборной Франции. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Кроме этого, РИА Новости добавляют и то, что Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских боксеров. Вместе с этим сняты санкции с белорусских спортсменов. Напомню, World Boxing была создана из-за конфликта Международного олимпийского комитета и Международной боксерской ассоциации в 2023 году с целью организации отбора на Олимпийские игры. Также отмечу, что действующим председателем организации является известный в прошлом казахстанский боксер Геннадий Головкин. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Хабаровске 13 мая ясно, плюс 18, в Новосибирске пасмурно, плюс 7, в Екатеринбурге дождь, плюс 11, в Кургане пасмурно, плюс 19, во Владимире небольшой дождь, плюс 21, в Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 20, в Ростове-на-Дону небольшой дождь, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачно. Погода. Температура ночью плюс 12, днем 20 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Добрый вечер. В студии у микрофона Евгений Мосейко. За пультом работает звукорежиссер Евгений Тюлев. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смертельного ДТП с участием подростков в Вологодском округе. Авария произошла 9 мая в поселке Харычево. Столкнулись два питбайка, которыми управляли 16-летние подростки. В результате один юноша погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. Руководителю регионального следственного управления Следственного комитета поручили доложить об обстоятельствах происшествия и ходе расследования. Темой этого вечернего эфира станет у нас сегодня комплексная детская безопасность в Вологодской области. Гости студии – это старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Татьяна Викторовна Пестовская. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Кроме того, в студии у нас уполномоченный по правам ребенка Вологодской области Антонина Алексеевна Федорова. Приветствую.
4: Добрый день.
2: Также в студии у нас заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних МВД России по Вологодской области Валентина Евгеньевна Ромина. Здравствуйте.
5: Добрый день.
2: И в студии у нас инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Государственной автоинспекции Вологодской области МВД России Лариса Виталтасовна Гушаускас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Уважаемые радиослушатели, работаем мы сегодня в прямом эфире, поэтому вопросы нашим гостям вы можете задать по телефону, как обычно, 57-28-07. Начнем тогда мы со статистики ДТП с питбайками и предоставляю микрофон Ларисе Виталтасовне.
6: Ну, статистика у нас на сегодняшний день неутешительна. Госавтоинспекция обеспокоена этим. И на сегодняшний день на территории региона с несовершеннолетними детьми до 18 лет зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых один ребенок, к сожалению, погиб и 9 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП выросло в 2 раза. Погибших в ДТП при управлении мототранспортом на данный период прошлого года не было, а количество пострадавших детей было 4 по сравнению с 9 в этом году. Самая острая проблема, конечно, это дети, мототранспорт, и госавтоинспекция делает всевозможные меры для того, чтобы предотвратить. Но сами родители допускают страшные трагедии, которые случаются у нас в регионе, и этому подтверждение ситуация 9 мая, когда двое несовершеннолетних, как вы уже сказали, да, управляя питбайками, попали в дорожно-транспортное происшествие. Один несовершеннолетний погиб, и другой получил травмы различной степени тяжести, и за его жизнь борются медицинские работники. После этого случая все СМИ, радио, ТВ, интернет-издания пестрили этой яркой новостью, этой страшной трагедией. Можно было в очередной раз родителям задуматься, поговорить, запретить, убрать питбайк в гараж и ни в коем случае не давать управлять различными мототранспортами, транспортными средствами. Ну, родители двоих юношей, это в городе Вологда и в Никольском округе, с 11 мая снова сели за руль мототранспортных средств и попали в дорожно-транспортное происшествие. Если в городе Вологда юноша сам себе причинил травмы, въехав в гараж, то в Никольском округе 14-летний подросток, управляя питбайком, наехал на 8-летнего велосипедиста. В результате чего 8-летний мальчик оказался в больнице с различными травмами. Сам питбайкер не пострадал. Но это не отменяет ответственность как самого несовершеннолетнего, так и его родителей. Вот такая у нас статистика буквально за пару дней. Из 8, 3 случились на этой неделе.
2: Поясните, пожалуйста, а вот наложен ли контакт у Государственной автоинспекции с продавцами вот спортивного мотоинвентаря? Потому что это вроде как и не транспортное средство, но одновременно это и не пешеходы у нас.
6: Ну, начиная с апреля ежегодно у нас проводится комплекс мероприятий совместно с МВД России по Вологодской области, в рамках которого помимо патрулирования дорожной обстановки, да, выявления несовершеннолетних, а вы, если видите видите в интернете, ежедневно выкладывают новости, когда и 8-летние управляют и квадроциклами, и питбайками. Сотрудники и госавтоинспекции, и других служб выходят на автозаправочные станции, проводят профилактическую работу. Напомню, что с 1 марта у нас введен закон на территории Вологодской области об ограничении продажи топлива несовершеннолетним, а также в мототранспортные магазины, где проводят беседы как с покупателями, так и с продавцами, консультантами. В магазины предоставляются памятки для распространения при продаже опасной техники.
2: Ну вот, как вы считаете, каковы перспективы роста дорожно-транспортных происшествий с участием юных питбайкеров в Вологодской области? Ведь спрос рождает предложение. С одной стороны, если эта техника доступна, какой там родитель не хочет сделать подарок по окончании школы там, или просто в период каникул, вот четверть закончил ребенок успешно, и вручить ему железного коня, как настоящего?
6: Нет, это очень нехороший вопрос, потому что статистика по увеличению таких дорожно-транспортных происшествий ни в коем случае, конечно же, не должна происходить, и должна проходить комплексная работа как сотрудников госавтоинспекции, полиции, общественности, и в первую очередь, конечно же, самими родителями. Начиная с весеннего периода, как в школах сотрудники госавтоинспекции ведут активную работу с детьми, проводя беседы, мероприятия, привлекая к этому мотосообщество, каких-то известных медийных личностей, которые пропагандируют о том, что не имея права управления, не нужно садиться за руль таких транспортных средств. Но одними силами госавтоинспекции, полиции и общественности не обойтись без самих родителей, которые ежедневно видят своих детей дома, которые сами могут запрещать, не покупать, убирать ключи, следить за досугом своих детей для того, чтобы статистика в нашем регионе ни в коем случае не ухудшалась.
2: Вот, являясь представителем госавтоинспекции, Лариса Витасовна, скажите, вот вы бы стали покупать своему ребенку или родственнику вот подобного рода агрегат, я имею в виду несовершеннолетнему?
6: Да, у меня две девочки, поэтому покупать я им точно мототранспортное средство не буду. Но хочу сказать на своем опыте, что друзей я отговариваю и многих отговорила от покупки как мототранспортных средств, так и от квадроциклов. У меня есть знакомые, которые в прошлом году хотели купить квадроцикл, говорили: у меня девчонка такая классная, она все может, она везде участвует, и сильная, и умная, все, я ей куплю квадроцикл. Я просто пару постов нашего региона, соседних регионов показала, как попадают дети в ДТП, просто они наезжают на камень, на ограждение, не справляются с управлением, выбежала собака, или натянут какой-то трос, сразу же передумали покупать такие транспортные средства.
2: Ну, я немножко переведу, может быть, в другой формат нашу беседу. Гуляем на площади, вот ездит электротранспорт. Тут маленький, может быть, и питбайк, который на четырех колесах, там, или электробайк, и машинки, куда садим мы малышей, они катаются, все довольны. Вот я предлагаю, что нужно перепрофилировать магазины, которые продают питбайки, под вот такие вот детские машинки. Пусть катаются по городам, деревням, огородам, где угодно. Но только вот на этой технике, которая едет со скоростью 5-6, там максимум 8 км в час.
6: У нас, знаете, запретный плод сладок, и чем круче, и чем больше скорость, да, тем веселее. И то, что ваша идея, она прекрасна. Но не для всех родителей пока сейчас донесена и вложена в голову о том, что можно даже на обычном мототранспортном средстве при наличии водительского удостоверения, при знании правил дорожного движения управлять транспортными средствами безопасно.
2: Ну вот я полагаю так, если бы, наверное, провести аналитику каждого родителя, который купил своему чаду питбайк, и узнать, получал ли он права, в частности, имеет ли он категорию А, мне кажется, мы бы 90% исключили бы в случае в продаже. То есть, если вот родитель имеет категорию А, он не создаст такие условия, при которых его ребенок бы погиб. То есть, чтобы он ездил без шлема, чтобы он ездил по дорогам общего пользования. Если хочет он научить, он отправит его в секцию заниматься мотоспортом профессионально, со всеми особенностями соблюдения правил дорожного движения и техники безопасности.
6: Тут, знаете, на что надо обратить внимание? Возможно, большинство родителей и делают, как вот вы сказали, да, сами водители мототранспорта покупают, учат, но не всегда родители следят за досугом своих детей. Они привозят свои мототранспортные средства на дачи, куда-то в поселки. Когда родители находятся в будни на работе, они могут спокойно взять ключи от этого транспортного средства, ехать, покататься. Поэтому уследить за детьми, даже если ты законопослушный родитель, в 100% возможности нереально.
2: Ну, здесь
6: Но мы к этому стремимся, мы об этом всегда говорим. Почему у нас ведь, когда попадают дети в ДТП, первая реакция, когда приезжают родители, это не наш. Питбайк, мотоцикл, они начинают отнекиваться. Понятно, что спустя какое-то время все выясняется, и на каких-то добрых таких намерениях, да, с сотрудниками полиции вопрос решается и выясняется. Все равно, что транспортное средство купили, приобрели родители, братья, сестры.
2: Понятно, в подарок. Так, ну и, наверное, мы еще разберем с вами способы снижения детской смертности от мотоаварий по примерам других регионов. Можем ли мы что-то нашим радиослушателям предложить вот в этой части? То есть, насколько наша ситуация хуже, лучше по сравнению с другими регионами? И какие меры, скажем, результативны?
6: Ну, по сравнению с масштабами Российской Федерации, в 2025 году мы смогли сдержать количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них детей на территории Вологодского региона, но тяжесть последствий была велика, потому что в прошлом году у нас погибло двое несовершеннолетних. Напомню, что в первую очередь при управлении транспортным средством несовершеннолетние привлекаются по статье 12.7 части 1 за управление транспортными средствами, не имеющими права управления. Родители привлекаются по части 3 статьи 12.7 передача управления транспортным средством лицу, не имеющим права управления. Материалы дела в отношении родителя направляются на комиссию по делам несовершеннолетних, в отношении которых составляются материалы по 5.35, а также возможно, в других регионах имеется практика по привлечению родителей к уголовной ответственности. В нашем регионе такого случая еще пока не было. Но в первую очередь, знаете, это ответственность не больше материальная, как моральная. Загубить жизнь ребенка, потерять самого ребенка, это намного хуже, чем отсчитать денег.
2: Соглашусь с вами. Мы открывали нашу программу непосредственно вот со Следственного комитета, и задача, которая поставлена была всероссийское руководство, поэтому вот дальше давайте мы продолжим беседу с Татьяной Викторовной. Поделитесь, пожалуйста, вот ваше мнение и какие перспективы у нас по поводу открытия уголовных дел по факту ДТП с участием несовершеннолетних питбайкеров?
3: Ну, я тоже начну с того, что сезонный пик происшествий, связанных с травмированием и гибелью людей, управляющих питбайками, ну, вероятнее всего, да, приходится на теплое время года, это весна, лето. И непонятно, почему многие не задумываются о том, что безопасная эксплуатация питбайков возможна только в строго контролируемых условиях, без выезда на дороги общего пользования и с исключением контакта с посторонними. Не секрет ни для кого, что среди подростков модно пользоваться питбайками, и возможно, их интерес подогревают различные ролики в соцсетях, которые транслируют гонки, трюки. Это все, естественно, провоцирует как желание самих детей приобрести, да, и пользоваться таким мопедом, так и взрослые, которые недобросовестны, на мой взгляд и на взгляд многих коллег из правоохранительных органов, которые покупают такие подарки на какие-то памятные, значимые для семьи даты, в том числе, как коллега из госавтоинспекции упомянула, и вы, на дни рождения – не понимая, что такое приобретение в том числе приближает к риску возможных трагических последствий, связанных с происшествиями. И как раз вот этот случай, который мы обговаривали, который произошел 9 мая в Вологодском округе, при котором произошло столкновение двух питбайков под управлением 16-летних подростков, один из них погиб, а второй с тяжелыми травмами до сих пор госпитализирован и продолжает стационарное лечение, привел к тому, что следователи Следственного комитета возбудили сразу 3 уголовных дела. Одно из этих дел по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации – это нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. И уже на момент возбуждения и в ходе первоначальных следственных действий было установлено о том, что имел место факт вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни самого несовершеннолетнего. То есть как раз-таки 2 уголовных дела по статье 151 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации следователи Следственного комитета и в дальнейшем будут тщательно анализировать каждый подобный факт и принципиально давать оценку именно действиям законных представителей. В нашем обозначенном случае это родители как одного подростка, так и законный представитель с другой стороны подвергаются в настоящее время уголовному преследованию. Более того, хочу сказать о том, что в следственных органах сейчас находится на рассмотрении еще 3 факта вовлечения несовершеннолетних в такие опасные ситуации, тоже о которых упомянула моя коллега из госавтоинспекции, это происшествия на территориях областного центра, Вологодского округа и Никольского округа. Исследователи также будут разбираться в причинах и условиях. И более того, также еще обращаю внимание, что в рамках расследования уголовных дел будет обращено внимание следователей на места массового скопления несовершеннолетних с питбайками на предмет дачи оценки безопасности вообще эксплуатации таких площадок и правомерности нахождения на них детей.
2: Ну, здесь мы приходим к выводу, так какому для наших радиослушателей. Не стоит приобретать родителям или стоит приобретать, но не кататься без законных представителей

0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Владимир Васильевич беспокоит ваш постоянный слушатель.
0: Очень приятно.
1: Здравствуйте, Евгений. И здравствуйте, уважаемые гости. Евгений, вам большое спасибо за организацию этой передачи и гостям за то, что они нашли время и пришли. Как говорится, как в воду смотрели. Буквально вот 2 часа назад на федеральном канале такая новость была сказана. Я не знаю, вы слышали или нет. Это по радио России. В Ставропольском крае в прошлом году 17-летний водитель электросамоката сбил на пешеходном тротуаре 68-летнего пешехода, который в скорости скончался в больнице. Состоялся суд и вынесли приговор. И как вы думаете, какой? 1 год тюрьмы. Правильно пишет один человек из Московской области. Я никак не могу понять, как можно в стране, где столько сумасшедших, разрешать эту вот езду на самокатах, моноколесах, питбайках и прочее. Тротуары предназначены только для пешеходов. Здесь не должно быть никаких колесных средств. Вот я не раз бываю в Асановской роще. Там сейчас сделали очень хорошее место для отдыха Вологжан. И там есть специальная пешеходная дорожка красного цвета. Она предназначена для пешеходов и для тех, кто бегает или совершает пешеходные прогулки, либо скандинавской ходьбой. Так вот, по этой дорожке самокатчики тоже носятся. Представляете себе? И тут рядом бетонная дорожка, и рядом вот эта. Вот они, как угорелые, там носятся тоже. Причем видел молодого папу, который 2 детишек посадил на самокат, и как угорелый несется вот здесь, в Асановской роще. Я вот никак всего этого не могу понять. Для меня, вот мне 73 года, но для меня это все понятие безопасности у наших людей, у них в голове, похоже, вообще его не существует. Как сказал депутат Милонов, люди сошли с ума, в мозгах нет ничего. И вот последний вопрос, который я бы очень хотел задать гостям студии. Как вы думаете, уважаемые гости, почему у нас в стране никак не хотят запретить категорически все вот эти самокаты, питбайки, моноколеса и прочую колесную дребедень? Что в конце концов всему этому мешает? Вот знаменитый философ Пестолоцци сказал так: если дело не сдвигается с мертвой точки, ищи, кому это выгодно. Очевидно, это выгодно нашим властям. Я бы хотел знать ваше мнение. Спасибо.
2: Очень философский вопрос.
0: Вопрос философский. Да. Кто готов?
2: Ну, хочу сказать про ответственность. Вот буквально вчера у нас, нет, на этих выходных, не помню, вчера или позавчера, на поэта Романова, про которую сейчас говорил наш радиослушатель, было дорожно-транспортное происшествие. Для велосипедистов, самокатчиков там выделена отдельная полоса. Все по правилам, они ездят. Так те же самые пешеходы могут нарушать, заходя, заскакивая, пробегая по этой их положенной дорожке. И у нас вот было ДТП. Водитель электросамоката, двигаясь по своей полосе, ему навстречу выбежал 8-летний мальчик, который с травмами доставлен в больницу. То есть тут нарушают-то ведь не только водители велосипедов, самокатов, электросамокатов, которые имеют право по правилам дорожного движения передвигаться, но и сами пешеходы. Инфраструктура создана как для тех, так и для других. Если вернуться к вопросу запрета продажи транспортных средств, то когда мы общаемся со взрослыми, они говорят: ну мы же в детстве все катались. То есть эти транспортные средства придуманы и введены в эксплуатацию давным-давно.
0: Ну, мы можем говорить, наверное, про велосипеды только. Они не дают такой скорости, и вроде бы, соблюдая правила проезда, будучи в касках, там, в специальных наколенниках, на локотниках, велосипедист может себя уберечь от тяжелых травм. То есть, да, ушибы, мне кажется, пережил каждый, кто садился на велосипед. Это абсолютно нормально. Так же, как и раньше, вы учили кататься на лошадях, и вряд ли были люди, которые не падали вообще с лошади. Но мы говорим сейчас о новых скоростях и возможностях. И если государство, с одной стороны, строит и дороги, и дорожки для велосипедистов, но выпускает туда пешеходов, то получается, речь идет о нарушении одних прав

0: участников движения другими. И здесь надо разбираться. То есть 8-летний ребенок, соответственно, если он нарушил, то ответственность у нас падает на родителей, насколько я понимаю.
1: Все правильно, на родителей. Ну, конечно, еще в первую очередь у каждого участника дорожного движения, будь то пешеход, либо водитель транспортного средства, должна быть культура к другим участникам дорожного движения. Знание правил дорожного движения и культура по отношению друг к другу.
0: Да, правило 3D, как все мы помним, кто является водителем. Так, и еще у нас был вопрос поразмышлять, почему власти не запрещают. Я адресую его Антонине Алексеевне с целью поразмышлять, порассуждать.
2: Ну, во-первых, да, здесь сегодня уже коллеги сказали про ответственность. Я здесь буквально позавчера, раз мы говорим случай жизни, я иду по мосту, который ведет, да, по Вашхонское шоссе, и едет папа на велосипеде, и сзади него едет девочка на велосипеде, лет 6, может быть 8, вот так на вид, и совершенно девочка, папа впереди едет, девочка едет сзади, и я иду навстречу. Если бы я вовремя не подхватила, а там наехал камень, тот, кто ходит по Пашихонскому мосту, тот знает, что нет ограждений, и, да, ну, совершенно опасная история для ребенка на велосипеде, мы, да, если говорим и про самокаты и так далее. И здесь ребенок мог оказаться под колесами автомобиля, и здесь... Да, продолжая нашу тему про ответственность родителей, я хочу сказать, что в первую очередь мы как взрослые должны наших детей, должны нашим детям и объяснять, где безопасно, покупая любое транспортное средство, мы объяснять и создавать эту безопасную среду, да, объяснять, для чего существуют дорожки, что не нужно выходить или выезжать, да, на ту или иную, когда инфраструктура создается. Теперь по поводу, почему не запрещают власти. Правильно вы сказали, прогресс идет вперед. Мы все катались на велосипедах. Мы сегодня говорим про питбайки, но если мы вспомним, например, если я вспомню свою молодость, то все, да, ребята в моем классе катались на папиных мотоциклах, и, соответственно, был даже трагический случай, не было тогда, да, такого регулирования со стороны органов милиции в ту мою бытность еще. Про ответственность такую не знали, и все хотели иметь мотоцикл, желательно покруче, желательно побольше раз, да, как бы включить скорость, покатать девчонок. Здесь прогресс идет вперед, и электросамокаты, они стали нашей жизнью, это надо принять, и, наверное, здесь, опять же, вопрос не в запретах, я вообще всегда говорю, что когда мы говорим про запрет, прежде чем запретить, надо дать альтернативу. И здесь про правила безопасного поведения. Вот я, наверное, здесь, с этой точки зрения отвечу, если я ответила на ваш вопрос.
0: Спасибо. Так, нашим радиослушателям предлагаю не переключаться. У нас минутный перерыв, и мы продолжим.
3: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4, Бабаевский район 103,106, Бабушкинский 102,3, 103 МГц, Вожегодский район частота 102,5, Вологодский 107,4, в Вытегорском районе 102,8, 102,1, 102,7, Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98, 107,7 FM. О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107,7 МГц. Областное радио.
0: Мы продолжаем нашу беседу, говорим сегодня о комплексной детской безопасности в Вологодской области. У нас очередной звонок.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Опровергните меня, пожалуйста, если я не права. По существующим правилам дорожного движения велосипедист является участником дорожного движения и двигаться должен по проезжей части. Пешеход имеет право на безопасное перемещение. Права я или нет, существует даже административный штраф, что периодически делают работники ГИБДД. Спасибо.
0: Так, ну мы представителю госавтоинспекции передаем микрофон. Лариса Виталтасовна, ваш.
1: Да, передвижение на велосипеде до 14 лет имеет право дети передвигаться по тротуарам, по велодорожкам в парках и везде, при пересечении проезжей части спешиваться с велотранспорта, а после 14 имеет право выезжать на проезжую часть при боковом интервале, который позволит им безопасно передвигаться по дороги общего пользования.
0: Будет ли нарушением ездить по тротуару после 14 лет? Хорошо, мы вернемся к этому вопросу чуть позже. И у нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
5: Здравствуйте.
0: Да, слушаем вас.
5: Извините, это Алексей с улицы Текстильщиков, 24. Вот как раз на вашу тему. Прошлый год, значит, у нас здесь конец Текстильщиков, где магазин «Ежик» и еще продовольственный магазин, как раз где вот не доезжая от церкви деревянной. Здесь у них, у этих байкеров, значит, как бы сходка каждый вечер. И они вот где-то с 8 вечера, а иду пол третьего ночи, прошлое лето, каждый день, ну, спать, какой там спать, отдохнуть вообще невозможно было. Прям балкон, открытое окно, это под балконом, как начнет, да еще встанет, еще девчонок пересаживать, да, трека для трека это тем. Я, значит, звонил несколько раз в ГАИ, сказали, что они не занимаются этим делом. Потом, значит, в милицию по 02 несколько раз позвонил, и мне, значит, пришел ответ письменный, вы представляете, написано, на ваш сигнал выезжала группа там или кто-то там из госавтоинспекции два раза, и ваши факты не подтвердились. Как мне это самое неприятное на душе было, оказывается, значит, я лжец, да? Получается, если они у меня под окном ездят до пол третьего ночи, я звоню, уж нет хорошей жизни, а мне приходит такой ответ. Как вот вы расцениваете этот ответ милиции или госавтоинспекции? Письменно он у меня до сих пор хранится, я могу вам предъявить его.
0: Спасибо за ваш вопрос. Ну, я бы, наверное, в первую очередь рекомендовал в современное время практически у каждого есть телефон с камерой, то есть как минимум заснять этих нарушителей общественного порядка, а более подробно ответ, наверное, от представителей правоохранительных органов.
1: Сотрудники госавтоинспекции выезжают по каждому вызову, но не только сотрудники госавтоинспекции могут выезжать на такие обращения. При обращении в службу 112 могут выехать и ППС, а также нераскрашенные машины. Служебная машина, нераскрашенная, которые ведут скрытое патрулирование. От того, что наш гражданин не видел автомобиль госавтоинспекции, это не означает, что его не было. Сотрудники госавтоинспекции отрабатывают все обращения, которые угрожают жизни и здоровью, нарушают порядок и спокойствие граждан.
0: Ну, здесь вот, если он имеет видеофайл, куда, как он может его отправить? То есть, чтобы вот провели проверку и в конце концов нашли виноватых в нарушении общественного порядка.
1: записывается видео, госномера, время, дата, место, приклад к этому ролику, да, который необходимо записать на диск, либо принести на флешке, либо предоставить скачивание, ссылку на Яндекс.Диск, в своем заявлении расписать всю ситуацию, которая происходила, и принести в дежурную часть, если это город Вологда, то это на улицу Мальцева в УВД города Вологды, и далее они по территориальности будут уже направлять
0: исполнителям. Все. Я думаю, что ответ более чем полный. Так, продолжая нашу беседу, я все-таки хочу перейти к другой части программы, не менее важной, от дорожного движения, к вопросам падения несовершеннолетних, малолетних из окон. Вот давайте мы поднимем эту статистику. Вопрос адресую к Валентине Евгеньевне. Поделитесь, пожалуйста, как меняется ситуация у нас в регионе.
6: За 2024 год на территории Вологодской области произошло 10 случаев падения детей из окон. Двое детей погибло. В прошлом году произошло 12 случаев падения детей из окон. Один ребенок, к сожалению, также погиб. В этом году у нас уже двое детей выпало из окон. Такие ситуации произошли в городе Череповце и в Вытегре. Немножко поясню, значит, в городе Череповце с 5-го этажа выпал годовалый ребенок, остался жив, получил травмы. Вот, значит, выпал в тот момент, когда мама укладывала малышей спать, других детей, а этот бегал по квартире и оказался в помещении, где было открыто окно, соответственно, выпал из окна, и мама его обнаружила уже в тот момент, когда он лежал на земле. Что касается Вытегры, то в Вытегре выпал из окна трехгодовалый ребенок с 3-го этажа. Мама находилась на кухне, в это время ребенок также находился на кухне, сидел на стуле, рядом был стол, соответственно, стол стоял рядом с окном, ребенок забрался на окно, в окне была москитная сетка, он оперся руками на москитную сетку и выпал с 3-го этажа на землю. Мама услышала шум, обернулась, а ребенок уже, соответственно, лежит. С наступлением летнего сезона мы все чаще открываем окна, спасаясь от духоты. И здесь нам нужно быть очень внимательными. Есть определенные рекомендации для родителей, именно для того, чтобы избежать трагедии. То есть, значит, рекомендуем родителям не открывать окна настежь в помещении, где находится ребенок. Лучшим вариантом будет установка блокираторов на оконных рамах. Это не позволит ребенку самостоятельно открыть окно. Следующая рекомендация. Ни в коем случае нельзя оставлять детей в помещении с открытыми окнами. Малолетний ребенок должен быть всегда в поле вашего зрения. Также с самого раннего детства нельзя приучать детей играть на подоконниках. Ну и такая самая главная рекомендация – это нужно убрать от подоконника стулья, столы, диваны, кресла. То есть все то, что ребенок может использовать в качестве ступеньки, самостоятельно забраться на подоконник и открыть окно. Напоминаю, что москитная сетка, на которую дети опираются, она небезопасна. Поэтому, еще раз повторюсь, на окнах необходимо устанавливать блокираторы.
0: Спасибо. Вот я понимаю, что обратная сторона, или, скажем, это непосредственно... С одной стороны, травмированный ребенок, в лучшем случае, бывают также случаи гибели, об этом также сказано. И когда складывается 2 плюс 2, у нас вступает в силу Следственный комитет. Поэтому вот хотел также уточнить у Татьяны Викторовны, насколько у нас, скажем, эта проблема стоит углом, и увеличивается ли этот ком из погибающих и травмирующихся детей?
7: Да, действительно, жаркое время наступления теплого периода в нашем регионе, вот как недавно произошло, в один день, да, выпало 2 ребенка из окон многоквартирных домов. Конечно, необходимость проветривания помещений, активность детей, которые находятся и играют вблизи там, подоконников с открытыми окнами, это просто запускает такую, так скажем, летнюю волну бытовых травм. И Следственный комитет подключается к каждому тяжелому случаю, связанному с травмированием и гибелью детей, и в этой связи оценивает действия законных представителей, как правило, это родители несовершеннолетних, на предмет совершения ими одного или ряда уголовных преступлений. Это может быть 118-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, может быть 125-е оставление в опасности, либо уже часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, это причинение смерти по неосторожности. Как бы то ни было, оцениваются все причины и условия, способствовавшие трагедии, и проверяются законные представители, которые обязаны совершать надлежащий присмотр и уход за своими детьми и заниматься надлежащим воспитанием. Вопрос о мерах наказания, которые в итоге, он такой, я бы сказала, философский. Конечно, то наказание, которое грозит нарушителям закона по приведенным мною статьям, оно абсолютно несоизмеримо с тем моральным и психологическим аспектом, которое влечет вот это вот, скажем так, неосторожная форма вины, когда родители по неосторожности совершают вот эти вот действия, которые приводят к таким тяжелым последствиям. Ну и, наверное, приведу пример. 2025 года, в июне месяце, в Череповце из окна квартиры с 10 этажа выпал ребенок 2023 года рождения, в то время как его мать, законный представитель, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и просто заснула. В данном случае уголовное дело было расследовано следователями Следственного комитета и завершено расследованием путем направления уголовного дела в суд. И приговором суда женщина признана виновной, женщина полностью признала свою вину, и ей назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Вот с точки зрения юридического закона, наверное, это не такое жестокое, не такое жесткое наказание в череде с теми, которые могли бы быть, да, другие наказания. Но с точки зрения психологического момента, женщина, которая потеряла своего ребенка, которая носила на себе тяжесть, скажем так, уголовного преследования в ходе рассмотрения уголовного дела и в суде, и на стадии предварительного расследования, это все заставляет задуматься о том, что неосторожность, допущенная законными представителями, все-таки может повлечь такие тяжелые последствия. А если ребенок выжил, то это и длительный период лечения, и, возможно, длительный период реабилитации, который будет сопровождать на протяжении еще длительного периода времени.
0: Правильно ли я понимаю, что в большинстве случаев, где вот происходят такие ситуации, это неблагополучные семьи? Или не факт 50 на 50?
7: В каждом случае, при каждом расследовании устанавливаются характеризующие сведения, да, семьи. И нет, я бы не сказала, что это всегда неблагополучное. Здесь вопрос о невнимательности взрослых, которые буквально на секунду отвернулись, а ребенок уже у открытого окна взобрался на подоконник и выпал с высоты, получив серьезные травмы. В случае установления причин и условий следователями вносится представление об устранении этих причин.
0: Ну вот у меня сразу возникает вопрос, Антонина Алексеевна, мы говорили с вами это до эфира, у нас прекрасная есть такая форма, как подарок губернатора при рождении ребенка. Скажите, возможно ли включать в него, допустим, чтобы было помимо там бутылочек, одежды для малыша, игрушек первых, в том числе блокираторы на замке. Насколько это реально или это сложно и нереально?
2: Я думаю, что это один из вариантов решения вопроса. Да, мы будем его прорабатывать. Мы тоже говорили об этом до эфира. Вернемся, точнее, к ее обсуждению, потому что обсуждение уже было начато. Здесь мы говорим еще о чем. Да, то есть мы можем положить в этот набор блокиратора, а про этот блокиратор родители могут и не вспомнить. Поэтому, ну, я и думаю, что мы на протяжении всего сегодня времени возвращаемся к ответственности взрослых на разных этапах взросления наших детей. Когда они маленькие, мы должны, да, закрывать окна. Когда они чуть вырастают, мы должны следить, как они ведут себя на дорогах в качестве пешехода или в качестве, да, водителя какого-то транспортного средства. И, наверное, я добавлю, на что у нас, наверное, не сильно хватает времени, да. Здесь еще родители должны подумать про безопасность своих детей в интернете, потому что последний случай, когда мама ко мне обратилась по травле ребенка в школе, да, в одной из образовательных учреждений нашего региона, все начинается с чатов. с чатов, которые дети создают сейчас, Telegram заблокировали, но они, да, используя различные VPN, да, в случае обхода, эти чаты, они остаются, и чаты в ВКонтакте, и дети сейчас, активно пользуясь искусственным интеллектом, могут создавать такие ролики, которые наносят психологическую травму другим детям, кто-то остается в стороне, а родитель, который думает, что его ребенок не способен, потом с удивлением классно руководители узнают, что такие чаты есть. И я, наверное, сегодня родителям, может, после нашего эфира, помимо того, что все было сегодня сказано, проверьте чаты детей, вот спросите, есть ли такой чат.
0: Ну, для этого должна быть обратная связь, и да. Ребенок говорит, а ты же не вправе забираться, да, в мою личную жизнь. Ты же мне не показываешь, как родитель, что у тебя в твоей личной жизни. И вот и я имею право.
2: Да, ну здесь все правильно, мы приходим к тем доверительным отношениям, которые должны быть созданы. Мы уже об этом с вами говорили на предыдущем эфире. И, соответственно, как бы если у ребенка нет доверительных отношений, то тебе не покажут и чаты, то тебе никогда родитель, ты не признаешься родителю, что ты на питбайке куда-то выехал. С этого все начинается.
0: Доверие. И у нас еще один телефонный звонок, наверное, последний уже на сегодня. Прошу взять наушники гостей. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте. Слушаем. Хочу высказать свое мнение на поднятую тему. Вот мне 76 лет, я с велосипеда не слезаю. И вот при нынешней загруженности автодорог я никогда по ним не поеду. Прижмут к ограждению или собьют. Вот эти самоходные средства я бы, конечно, запретил, потому что скорости у них очень большие, а народ страдает ожирением. Вот мое мнение. Спасибо.
0: Спасибо. И вот, да, ваше мнение вы поддерживаете, что у нас будет меньше участников дорожного движения, Лариса Виталитасовна, и это создаст более здоровую атмосферу в обществе.
1: Вернемся к вопросу про велосипедистов. Девушка задавала, да, велосипедисты имеют право ездить по тротуару в определенных случаях, но при этом нужно учитывать о том, что пешеход на тротуаре, он всегда прав.
0: Приоритет имеет. То
1: есть, да, это техника безопасности, соблюдение и уважение к другим участникам дорожного движения. По поводу вопроса, можно еще раз повторить? Не очень хорошо было слышно в наушниках.
0: Хочу сказать, что наш радиослушатель предложил сократить число участников дорожного движения, СИМы, по возможности перевести из основных дорог и пешеходных дорожек и тротуаров, отвезти их, допустим, на спортплощадки, пусть там катаются на СИМах, потому что они пользы человеку не приносят, приносят ожирение, и более того, представляют угрозу ввиду своей скорости.
1: Но этот вопрос не госавтоинспекции, это решается на законодательном уровне и выбор человека каждого, потому что средства индивидуальной мобильности у нас созданы для передвижения, мобильного передвижения по городу, и для того, чтобы их запретить, это нужно выйти с предложением на законодательный уровень. Госавтоинспекция
0: тут этого не решит. А вы поддерживаете или нет вот эту идею нашего радиослушателя?
1: Мы поддерживаем все, что не запрещено уголовным кодексом.
0: И административно. Так, ну ладно, мы немножко разрядили нашу атмосферу. У нас осталось 2 минуты. Я предлагаю коротко, наверное, подвести итоги по безопасности. Что бы вы хотели еще дополнить, Валентина Евгеньевна?
6: Так, ну я бы хотела остановиться на других резонансных случаях, которые у нас произошли в Вологодской области, в том числе в городе Вологде. Это наши зацеперы. То есть ребята, которые, рискуя своей жизнью, цепляются за автобус и пытаются на нем прокатиться. Значит, в этом году у нас уже зарегистрировано около 20 таких фактов зацепинга со стороны несовершеннолетних. Средний возраст подростков 12-16 лет. Причинами совершения правонарушений данного вида является потребность ребят в адреналине, эмоциях, потребность признания. Рискованное хобби становится быстрым способом завоевать статус и авторитет в глазах своих сверстников. О том, что может произойти трагедия, к сожалению, наши подростки не задумываются. Сотрудниками полиции выявлено 8 несовершеннолетних, которые занимаются зацепингом. Некоторые из них неоднократно им занимались. Из 8 подростков только одному 16 лет. Этот подросток привлечен к административной ответственности по статье 12.29. В отношении остальных были проведены профилактические беседы, а также все законные представители подростков были привлечены к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Все подростки поставлены на учет в органы внутренних дел.
0: Спасибо большое. Тема очень актуальна. Это подтверждают звонки наших радиослушателей. Спасибо всем, кто участвовал в нашей беседе, в том числе со стороны нашего региона. Напоминаю, что мы разбирали сегодня вопросы комплексной безопасности. Сегодня работал со звуком и принимал звонки Евгений Тюлев, вел программу Евгений Масейко. До новых встреч.
3: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
9: Синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь. Завтра днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду. В Великом Устюге завтра днем плюс 18, кратковременный дождь. В Никольске плюс 21, кратковременный дождь. В Тотьме плюс 20, кратковременный дождь. В Кириллове, в Вытегре преимущественно без осадков, плюс 21. В Бабаеве завтра днем 22 градуса тепла, без осадков. В Череповце и в Вологде завтра днем синоптики обещают до плюс 20. В Вологде возможен кратковременный дождь. На этом передача из Вологды окончена. Слушайте нас завтра утром. Всего доброго. До свидания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Мощность ракеты «Сармат» более чем в 4 раза превышает по этому показателю любой западный аналог. Вооруженные силы России после трехдневного режима тишины, нарушенного ВСУ, продолжили проведение специальной военной операции. И разрыв между инженерным образованием и промышленностью необходимо сократить. Далее подробнее. Комплекс «Сармат» не уступает по мощности настоящему сейчас на вооружении России комплексу «Воевода» советского производства, заявил Владимир Путин после того, как заслушал доклад командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса. «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, продолжил президент, добавив, что мощность ракеты «Сармат» более чем в 4 раза превышает по этому показателю любой западный аналог. По словам президента, «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце этого года.
2: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь. И в чем преимущество нашей новейшей системы? Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: Президент поблагодарил разработчиков «Сармата» за укрепление обороноспособности России, и Министерство обороны опубликовало видеокадры испытания ракетного комплекса «Сармат». Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, следует из сводки Министерства обороны. Всего по данным ведомства в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. Все группировки российских войск в зоне спецоперации в трехдневный период перемирия строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в Минобороны. Вооруженные силы России зеркально реагировали на действия ВСУ, вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска БПЛА, отметили в российском оборонном ведомстве. Разрыв между инженерным образованием и промышленностью необходимо сократить. Об этом заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии развития инженерного и технического образования в стране. По словам премьер-министра, подготовка специалистов по этим направлениям – ключевое звено в реализации национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.
3: Ранее уже сформировали основу для системных подходов к организации деятельности профильных университетов, колледжей, обозначили вызовы, которые стоят перед ними. Ну а теперь нужно совершенствовать программу подготовки, в первую очередь, инженерных кадров, проведения научно-технических исследований. Необходимо также активнее выстраивать и углублять сотрудничество учреждений среднего и высшего технического образования с компаниями. Очевидно, что для качественного выполнения задач по достижению технологического лидерства надо кардинально сокращать разрыв между содержанием инженерного образования и запросами отраслей. Вопросы, которые сейчас обозначил, относятся не только к конкретной отрасли, а имеют, конечно, вообще для страны, для экономики, для промышленности системное значение, поскольку непосредственно связаны с развитием кадрового и научно-технологического потенциала, с обеспечением конкурентоспособности страны и достижением технологического лидерства в ключевых областях.
1: Как отметил глава правительства, уже на следующий учебный год впервые детализированы квоты на целевое обучение на основе заявок организации. Для Индонезии на первом этапе создания ее атомной энергетики будет приемлем совместно с Россией проект «Плавучий АЭС», заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Как сообщила пресс-служба госкорпорации, глава «Росатома» во вторник в Джакарте обсудил с президентом Индонезии сотрудничество по мирному атому. Россия предлагает проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие атомные станции. Как отметил глава «Росатома», Индонезия уже обладает ядерными компетенциями. В стране работают исследовательские реакторы, развивается ядерная медицина. Много молодых людей учатся по профильным специальностям, в том числе и в России.
4: Мы предлагаем такое поэтапное движение в этом направлении, расширить все, что сейчас связано с подготовкой инфраструктуры. Это кадры, исследовательские реакторы. И начать с малых станций. Уже в начале следующего десятилетия Индонезия хотела бы получить до 500 мегаватт атомной электроэнергии, а к 40-м годам выйти на мощность 7-8 гигаватт. А это значит, что без мощных блоков, блоков мощностью 1000 мегаватт, 1200 мегаватт, здесь просто не обойтись.
1: Как заверил Лихачев, специалисты «Росатом» умеют строить такие блоки, причем в разных климатических условиях. Туман с видимостью 100-500 метров ожидается на дорогах столицы вечером 12 мая, а также в ночные и утренние часы 13 мая. Об этом сообщается в канале комплекса городского хозяйства Москвы в МАКСе. Там призвали автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере МАКС в сообществе Вести.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол стал известен на расширенный состав сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список команды. Его клуб 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов против Арсенала. Напомню, 28 мая в Александрии сборная России сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо, 9 июня и также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Мадридский Реал договорился о назначении Жозе Мауриньо на пост главного тренера. Стороны достигли соглашения, и сделка полностью закрыта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Саша Тавальери. По сведениям источника, официальное объявление о назначении Мауриньо на пост главного тренера Реала произойдет на следующей неделе. Теннис. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000», который продолжается в Риме. 13-й сейный россиянин обыграл обидчика Новака Джоковича Дина Призмича 6-1-7-6 и за место в полуфинале сразится с Каспером Рудом. В эти мгновения свой матч четвертого раунда проводит Андрей Рублев против грузинского теннисиста Николаса Басилашвили. Басилашвили ведет со счетом 6-3-2-1. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной, сообщает «Спортэкспресс». Также Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее сегодня стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. И пока это все новости спорта.
6: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
1: Погода. В Калуге завтра ясно, плюс 23, в Твери небольшой дождь, плюс 23, в Ярославле небольшой дождь, плюс 21, в Тамбове облачно с прояснениями, плюс 22, в Липецке переменная облачность, плюс 22, в Воронеже облачно с прояснениями, плюс 21, в Смоленске небольшой дождь и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 12, днем 20 градусов тепла, ветер южный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: страницам легендарного журнала «Наш друг Кругозор».
1: Продолжаем листать страницы уникального ежемесячного литературно-музыкального и общественно-политического журнала «Кругозор».
0: Музыкальный критик и журналист Алексей Певчев.
1: Кому-то может показаться, что время уникальных текстовых и аудиоматериалов ушло в прошлое. Как бы не так. Листая страницы легендарного журнала, мы с вами не просто окунаемся в ностальгические воспоминания, но еще и отправляемся в большое путешествие во времени в компании героев и авторов «Кругозора». Не просто свидетелей эпохи, но и ее создателей. От Бама до Перу, от Камчатки до Мадагаскара. Все это в неизменном сопровождении музыки, иногда немного подзабытой, но неизменно той, которую стоит вспомнить.
0: «Кругозор» с Алексеем Певчевым. По выходным в 22:35 по Москве и по времени Якутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы здесь для того, чтобы подвести очередные итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У нас есть мессенджеры, и вы можете нам писать 8-925-222-9992, комментировать те темы, которые будут обсуждаться в сегодняшнем эфире. И сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем всех, кто сейчас с нами.
6: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, международка у нас сегодня, международная тема у нас сегодня начнет эфир, и будем говорить мы о том, что Армения не выйдет из Евразийского экономического союза внезапно. Это будет спланированный шаг, так сказал Никол Пашинян. Да, стоит ему вообще верить, но то, что куда-то он намыливается, премьер-министр Армении, это точно. Будем вот говорить об Армении, начнем с Армении. А также поговорим об обвинениях в адрес Ермака, экс-руководителя офиса президента Украины, и интервью Такеру Карлсону, которую дала бывший пресс-секретарь президента Зеленского, госпожа Юлия Мендель. Там столько откровений, хотя, в принципе, никаких новостей, вот таких вот прямо открытий Америки, не... мы все это знали, о чем она рассказывает. Но, видимо, американцы-то не все знали, вот теперь им раскрывают глаза на Зеленского. Также будем о Венгрии сегодня говорить, о том, что там тоже происходят перемены в отношениях с Россией, возможно, несмотря на то, что, кстати, нового министра иностранных дел также зовут Орбан. Ну, имеется в виду, фамилия у нее Орбан, и это не родственник бывшего премьер-министра, а это однофамилица. Ну и сегодня еще поговорим о переменах, которые произойдут в плане в списке медицинских профессий. Там какие-то странные изменения, но мы ничего не понимаем в этом. Пускай нам эксперты объяснят, зачем надо было отказываться от диабетологов и включать в новый список медицинских профессий нутрициологов. Мне, например, раньше казалось, что нутрициолог – это какая-то, извините, шляпа. Ну вот сейчас мы узнаем, видимо, это очень серьезная наука, а мы и не знали. Ну а начнем, как и обещал, с Армении.
0: Наше время.
6: Ну что, Никол Пашинян Вслед, кстати, за, по-моему, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сказал, что Армения не будет вот так вот хлопать дверью, будет спокойно, спланированно выходить из Евразийского экономического союза, но то, что она уже на выход попросилась, это точно. Вспомнилась песенка такая была, помнишь, Оль, там, Вите надо выйти. Вот, Николу надо куда-то выйти, и вот, видимо, это все-таки далеко от России, ну и пускай, пускай. А мы попробуем сейчас разобраться, а что с этого России вообще, много ли потеряет Россия и много ли потеряет Армения от этого резкого, на самом деле, шага армянского руководства, несмотря на то, что он говорит, что он будет плановый, спокойный выход. В любом случае, это как плановая операция, плановый выход. Это все равно операция. То есть все через некоторое время в Армении изменится. В какую сторону? С нами экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: А мы решили, Василий Георгиевич, да, именно вот экономическую сторону обсудить, потому что политика политикой. Это вот немножко как бы даже не для нас, простых смертных, а вот нам интересно с точки зрения экономики. А Россия-то будет страдать от того, что потеряет такого экономического партнера, как Армения. Там вроде миллиардные вложения, по-моему, там 5 миллиардов мы в эту небольшую кавказскую страну вложили и потеряем их теперь. Что вообще будет?
5: Там же много всего нашего.
6: Да,
5: и там железные дороги наши, например.
6: Да, электросети наши и много-много чего. Вот что будет с российскими вложениями, инвестициями, ну и каково вообще с экономикой в Армении после нашего ухода будет? Кому будет хуже, короче?
7: Вы знаете, даже без специального нажима Европейского Союза, Казахстан, например, выбросил Россию из добычи урана, из фондового рынка, где российский бизнес РТС, да, в частности, значит, играли важную роль. Все, да, то есть просто пошла зачистка от российских капиталовложений, потому что они были неугодны Западу. Представьте себе, что Еврокомиссия примет специальную, ну, не директиву, специальный перечень, значит, так сказать, требований к Армении относительно структурных изменений в ее экономике, в преддверии предстоящего в дальнейшем вступления страны в ЕС, а перед этим ассоциации с ЕС. И они просто скажут, значит, российские фирмы должны продать свои доли там, тут и сям. И примут соответствующий нормативный акт. Конечно, если Пашинян остается у власти, если его партия остается у власти, если они определяют повестку. А если российский бизнес будет сопротивляться, ну, ему скажут, что ваше, значит, желание незаконное. Пропаганда будет настаивать на том, что вот, значит, российские колонизаторы захватили независимую маленькую суверенную страну, значит, черпают из нее богатства свои несметные. Не сибирских недр, да, а вот именно тут. И таким образом надо от этого избавляться, что это путь к свободе и, естественно, демократии. То есть механизм нам известен. Но заметьте, что на этой стадии Пашинян постарается ни из какого Евразийского экономического союза не выходить. Никак не разрушать, значит, своих, так сказать, возможностей по сбыту армянской продукции, по работе с российскими фирмами, которые, ну, нуждаются в перевалочном пункте под названием Ереван. И работать вот именно в таком ключе.
6: А почему, вот, Василий Юрьевич, а почему вы так уверены в том, что вот Пашинян, ну, его словам верите? Или, не знаю, опыт других показывает? Ну почему? Ведь некоторые действительно рубят сук, на котором сидят европейские страны, отказываются от явно выгодных контрактов с Россией. Там какая-нибудь полуевропейская Молдавия тоже все порвала. А почему Армении не пойти по этому
5: пути? Может,
6: там
5: еще какая-то другая логика нам неведомая?
7: Но логика такая, что и Пашинян уже не популярен, и его увод Армении под Турцию и Азербайджан, ближайших партнеров, в чем его сейчас обвиняют многие в Армении, не без основания обвиняют, вызывает общественное брожение. Поэтому Пашинян постарается разыграть такой спектакль, чтобы Россия была виновата. Ну, как сказать, виновата.
6: Ах,
7: можно
6: вот
7: было повесить табак всех на Россию, как говорят.
6: Так.
7: То есть, как он с Карабахом сделал. Он объявил, что Карабах Армения, а Азербайджан сказал, подождите, вы настаиваете, тогда мы забираем, тогда воевать. И, а потом он бросил Карабах, а потом он, значит, и кто оказался виноват, если мы открываем условную армянскую проправительственную газету. Конечно же, Россия оказалась виновата.
6: А вот, сейчас в экономике сделать нас виноватыми?
5: Владимир Владимирович, неприятный разговор на эту тему состоялся не так давно.
6: Они же, да, побеседовали об этом, помнится.
7: Ой, не так сложно на пропагандистском уровне взять и обвинить Россию в том, что она виновник там каких-то экономических проблем. Тем более, когда будут выходить, они все-таки, наверное, постараются с некого момента выйти. Во-первых, они, возможно, получат субсидии от Европейского Союза. Армения очень уязвима экономически. Если Европейский Союз ее выведет, ну, жестко, то это может привести к падению режима Пашиняна.
6: А с чего им ее мягко-то выводить? Ну что, они так уж держатся за этих предателей, которые, они их так же не уважают, как и мы.
7: Мягко выводить почему? Не потому, что Россия много так имеет от Армении, а потому что устойчивость армянской экономики в огромной степени зависит от связи с Россией. В огромной степени. И поэтому здесь для российской экономики, вот с чего мы начали, ущерба особенного не будет. От того, что там Армения куда-то отшатнется. Ну, не будет. Ну, так сказать, мы переживем это. Хотя,
6: потеря инвестиций у крупных компаний, мне кажется, это все-таки тоже серьезно. Компаний.
7: Российский рынок, я имею в виду. Вот российский рынок,
6: не заметит.
7: Ничего страшного. Не заметит. Ну что, заменим армянские абрикосы иранскими, говоря грубо.
6: Ну, это да.
7: Ну, потребитель ничего не
6: понял. Ну, это похоже, наверное, вот на Грузию, которая сама больше пострадала в свое время, когда прервала с нами экономические связи, потом восстановила и вроде вот... А может такое быть? Ведь Армения завтра, как говорится, не вступит в Евросоюз. А это будет действительно процесс, и, скорее всего, еще и длительный. А может быть так, что Армения сохранит экономические связи все-таки?
7: Ну, они постараются сохранить российский рынок сбыта. Это естественно, да, они постараются не потерять все, они не будут выходить, как мне кажется, быстро, если только там нет какого-то суперплана у Евросоюза, уже связанного там с некими воинственными действиями, ну, например, Азербайджана, для которого Пашинян сейчас это, так сказать, тыловая фигура. Но Россия может сделать какое-то резкое движение, и просто все контакты оборвутся.
6: Вот было бы интересно.
7: Провоцировать кризис. Потому что пока получалось, смотрите, как получается. Да, вот возьмем Венгрию как пример. Орбан обеспечил венгерскому народу выгодные цены на топливо. Кругом катастрофа, а более-менее Венгрия, значит, получала энергоресурсы, так что, ну, пока Зеленский не перекрыл. То есть венгерская экономика чувствовала себя неплохо. Сагитировали население, оно проголосовало против Орбана. И дальше уже можно, так сказать, ужесточать режим потребления углеводородов. И то же самое здесь, с Арменией. То есть Россия подпитывала экономику? Подпитывала. Кто этим воспользовался? Противники воспользовались. Поэтому если в какой-то момент резко все, так сказать, сломать и потребовать, и начать давить на Пашиняна, возможно, да, и на саму систему, ну, может быть, что-то и получится. Но здесь большой вопрос состояния зрелости самой армянской оппозиции, потому что, ну, и Пашинян давил, и очень много денег потрачено на подкуп молодежи, особенно в Армении. Так что пока может получиться так, что опять, как с Грузией, да, вот на длительное время закрытие границы, и только после этого некоторое, так сказать, изменение во власти и вразумление произойдет.
6: Ну да.
7: В Грузии это началось в 2013 году, когда...
6: Да.
7: Собственно говоря, Саакашвили уже потерял.
6: Это правда. Ну что ж, будем наблюдать. Вообще интересно. Тем более, вообще в Армении ничего еще и не произошло. Это пока Пашинян, и пока это его предвыборная кампания, в общем там. А вдруг не Пашинян будет у власти через некоторое время? И тогда посмотрим. А вот в Венгрии уже случилось. И теперь о Венгрии.
4: Наше время.
6: Ну, а в Венгрии мы зацепились как раз за заявления новых чиновников, новых министров, которые приходят в новое правительство. И вот кандидат еще на тот момент на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань сказал, что новое правительство Венгрии пересмотрит условия соглашения о строительстве АЭС ПАКШ-2 по проекту Росатома. Но об этом говорили, что если придет оппозиция, она как минимум постарается еще каких-то туда включить участников в этот проект, одной России не отдавать строительство, а может быть даже и вообще откажется от услуг России. Ну, Тем не менее, вот сейчас как раз Василий Колташов в предыдущей части нашей программы сказал о том, что в Венгрии были созданы определенные условия, а потом, ну, позитивные с экономикой за счет взаимодействия с Россией, а потом проголосовали, тем не менее, против Орбана, и сейчас будут закручивать гайки, и мы все это увидим, будут ли их так сильно закручивать, и будут ли рваться отношения с Россией активно в Венгрии, мы хотим узнать у Владимира Семендея, политолога, историка, научного сотрудника Российского государственного гуманитарного университета. Владимир Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Ну вот вы, наверное, слышали, Владимир Владимирович, вы, наверное, слышали и то, что говорит Василий Георгиевич, что вот в Венгрии вот так произошло. Ваши оценки ситуации нынешней в Венгрии и перспектив нашего сотрудничества, в частности, и в атомной отрасли?
8: К сожалению, они не позитивные. Нынешний руководитель Венгрии будет вести работу совершенно в антироссийском ключе. И мы видим, что все наши договоренности, касающиеся атомных проектов в Венгрии, они будут разрушены.
6: Ну вот они прямо так вот, уж прямо совсем разрушены, или нас постараются оставить там, потому что все-таки...
5: Может быть, какие-то партнеры, да, еще добавятся, вроде французов?
8: Ну, они будут подключать других партнеров, южнокорейцев, американцев, но смысл как раз этой всей работы в том, чтобы выдавить нас оттуда.
6: А вот все-таки, Владимир Владимирович, ну ведь по большому счету за счет того, что сейчас прежнее правительство заключило определенные договоренности все-таки не на один год, у них есть дешевые энергоресурсы. Эти же договоренности они рвать не будут. Как они на этом фоне будут портить с нами отношения? Ведь мы тогда можем найти какой-нибудь повод и разорвать эти отношения. И им же будет от этого хуже.
8: Дело в том, что мы заинтересованы в строительстве этой станции, и предыдущее правительство было заинтересовано в строительстве этой станции. Нынешнее правительство, оно в этом не заинтересовано.
6: В чем эта незаинтересованность? Ему что-то пообещали за то, что...
8: Естественно, разблокирование европейских
6: денег. Да, конечно. Это точно. То есть фактически их купили. Ну, получается.
8: Ну, по сути, так.
6: Ну, и что нам теперь? И нам теперь крест поставить на российско-венгерском сотрудничестве?
8: Ну, слушайте, ну, у нас есть другие перспективные регионы, где мы можем строить атомные станции.
6: В этом смысле, да, но речь не только об атомной станции, а вообще вот о том, что был какой-то голос свободы, что ли, в Европе. Теперь из Венгрии такого уже не прозвучит, да?
8: Но дело в том, что нынешний руководитель, он тоже...

0: от этого хуже. Вот почему-то, мне кажется, от разрыва отношений экономических с малыми странами страдают, в первую очередь, все-таки малые страны. Вот как мы видели пример Грузии, и к чему это пришло. Теперь они обороняются от Европы, вот хотим в Европу, но только не давайте, не будем разрушать отношения с Россией. У них вчера-позавчера там очередной скандал по этому поводу был. От них требуют жестко. Наверное, будут также требовать от Армении. Но сможет ли Армения? Но Венгрии проще в этом плане, вернее, хуже в этом плане ситуация, потому что Венгрия все-таки это член Евросоюза, ее просто заставят. Но будем наблюдать за этим, может быть, все не так печально, как рассказали наши эксперты, а вот на Украине происходят просто какие-то веселые истории в журнале «Ералаш». Вот я его так бы назвал, там просто какие-то анекдотические картинки. Об этом сейчас, буквально через минуту, мы расскажем о новых откровениях.
1: Ну, в общем, речь пойдет о том, как президента Украины берут на очень-очень короткий поводок, который в скором времени может из поводка превратиться в удавку. Зачем и почему, об этом через минуту.
2: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
3: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
2: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. К украинскому очередному скандалу переходим. Что там происходит? Сплошные скандалы. И скандал достаточно громкий, потому что Такеру Карлсону, известному журналисту американскому, дала интервью бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. В общем-то, ничего для нас нового она там не сказала, но достаточно жестко и публично, наверное, это впервые прозвучало. И обвинение в употреблении запрещенных веществ, причем на регулярной основе. Там какие-то были даже подробности, что, насколько я помню, перед каждыми какими-то важными переговорами он удаляется в ванную комнату минут на 15, и оттуда выходит уже совершенно другим человеком.
0: Да, ну и вообще, вот говорят, что многие видели, как он употребляет наркотики, все эти люди говорили, что это был кокаин. Кстати, нам, я думаю, стоит все-таки напомнить. Да?
1: Мы напомним, да, в конце нашей
0: программы о том,
1: рубрики,
0: насколько это вредно и не стоит повторять за Зеленским, иначе будете похожи на Зеленского. Да? Я думаю, не каждый. Уже никто не хочет быть на него похожим. Так выглядит внешний человек ужасно. Это, кстати, тоже причина в этом. Так вот, еще мы узнали о том, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс на переговорах в Стамбуле. Об этом были слухи. А в остальном, вот если честно, я реально не увидел вообще ничего нового. Да и про то, что вот он, чем он занимается в свободное время, тоже это не было новостью. Ну и схему по отмыванию денег он одобряет сам, по словам пресс-секретаря бывшего Юлии Мендель. А получается-то что? Сейчас ведь сошлись две темы в информационном поле, и вы, наверное, уже догадываетесь, что не случайно. Я думаю, что здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы соотнести интервью Такеру Карлсону с событиями, которое происходит в Киеве, где НАБУ, это их местная антикоррупционная структура.
1: Они и, по сути, филиал ФБР.
0: Да, да, они племя этих вот из известного блокбастера. Так вот, это НАБУ как раз задержало бывшего руководителя офиса президента, но руководитель офиса, у нас это называется руководитель администрации, руководитель офиса президента Зеленского, и как раз именно за коррупцию, и именно за какие-то там деньги, какие-то разговоры телефонные были прослушаны, ну,

0: не прослушивались они давно и были озвучены, и там уже звучит имя Владимир. И все понимают, что это Зеленский. Вот. И явно, что это вот не случайно две эти темы встретились в информационном поле, причем события в Америке и в Киеве, естественно, связаны, естественно, потому что Америка здесь прямое непосредственное участие принимает. Что нам до этой травли, до этой драки пауков в банке?
1: По вот. Большому счету ничего.
0: Да.
1: Ничего.
0: Но, во-первых...
1: Потому что это внутренние разборки и попытка привести, скажем так, в чувство марионетку, которая отбилась от рук.
0: Так вот, наверное, об этом и хочется все-таки сказать нашим слушателям, что, конечно, мы не считаем, что из-за того, что кто-то там сейчас бегает за Ермаком, руководителем офиса президента бывшим, и кто-то признался, что Зеленский не просто нехороший человек, а еще и употребляет ненужные вещества, вот, от этого не изменится ситуация на поле боя.
1: Давайте уж тогда сразу и поясним.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: А к событиям на линии фронта это не имеет никакого отношения.
1: И к мирным переговорам тоже.
0: Потому что все управляется из одного центра, и это просто взорвавшуюся... плохо выдрессированную, видимо, в свое время собачонку, решили с длинного поводка взять на более короткий, потому что, ну, все-таки у нее есть определенные задачи, а она уже какие-то свои вопросы решает.
1: Вместо того, чтобы... Не только решает, еще начинает покусывать,
0: да,
1: за руку.
0: Да, вместо того, чтобы нападать на врагов великого и большого президента Соединенных Штатов или всего этого американского истеблишмента. Давайте проверим, насколько наши предположения, они соответствуют действительности, потому что, может быть, мы где-то и ошибаемся. Владимир Скачко, политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру, который знает эти внутренние перипетии украинской кухни политической лучше нас. Вот сейчас мы у него все и выспрашивать будем. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вот, Владимир Сергеевич, ну, мы не ошибаемся в том, что не случайно эти две темы встретились в информационном поле. Это первый вопрос такой из глобальных, что ли. А второй, а что нам с этого?
3: Вот, я хочу вам сказать, вы абсолютно правы в том, что то, что происходит сейчас с Зеленским и с Ермаком, и происходит в Украине, по форме, это действительно попытки взять расшалившихся псов, бешеных, на более короткий поводок. Все направлено на то, чтобы сделать их более покорными, более исполнительными. А вот по содержанию есть некоторые нюансы. Это непосредственно касается России, точнее специальной военной операции. Все, для чего все это затеяно и к чему принуждают Зеленского и Ермака этим вбросом компромата сумасшедшего, это сделать его более покорным воле США в вопросе мирных переговоров между Россией и Украиной.
0: Секунду. Владимир Сергеевич, секундочку. Вы считаете, что Соединенные Штаты склоняют Украину к мирным переговорам?
3: К тому, чтобы Зеленский не мешал Дональду Трампу закончить конфликт в Украине перемирием или миром. И не потому, что Трамп такой миротворец, или ему важны жизни украинцев и русских, гибнущих сейчас в степях Украины. Ему нужна маленькая победоносная война, маленькая победа, потому что он увяз на Ближнем Востоке. Непонятно, чем закончится его авантюра с Ираном, и ему нужно закончить успехом мир в Европе. Как он говорил, я закончу эту войну в Европе, это не моя война, но я ее закончу и всякое такое. Потому что у Трампа, ему припекло. У него скоро выборы. У него скоро его юбилей 80 лет, 250 лет Соединенным Штатам, да еще и в ноябре выборы в Конгресс, на которых, если он проиграет, он сразу превращается в хромую утку до 2028 года.
0: Это вот да, поэтому... это да, но это ведь не говорит о том, что они хотят, чтобы вот все так закончилось, но по большому счету, ну, победой России, ведь война может закончиться только победой России. Зачем Трампу победа России?
3: Я вам могу сказать, один из вариантов, уже объявлена цена временного замирения и возобновления сотрудничества между Россией и Украиной, между Россией и США с привлечением других партнеров. Это 12-14 триллионов долларов, в которые оцениваются все проекты, которые могут стать перспективными, если дух анкориджа выльется в какие-то более-менее заметные проекты. Это ясно. А люди-бизнесмены, для них такая сумма, такая прорва денег, это не просто манок, это маяк, ориентир. Это первый момент. А второй, я еще раз говорю, Соединенным Штатам не нужен мир. Трампу нужно замирение. Трампу нужен политический акт для того, чтобы переждать, перетерпеть и перевести политику на новый этап. Я еще раз говорю, здесь ничего доброго, ничего миротворного.
0: Вот я хочу, чтобы нас слушатели правильно-то поняли, да, что Трамп не миротворец в данном случае. Он действует, абсолютно, исходя из своих корыстных интересов просто.
3: И России это может быть исключительно передышка. Сказать, что Россия таким образом победила, невозможно, пока не сработает формула Путина. А Путин сказал, нам не нужно перемирие, нам нужен мир долгий и обеспечивающий равную и всем доступную безопасность. Даст ли это перемирие? Может быть, даст, может быть, не даст. Но то, что кровь может перестать литься, то, что от этого будет устранена абсолютно агрессивная русофобская Европа, это факт. И я повторяю, это чистая политика, которая, как известно, грязное дело и пахнет, к сожалению, кровью. Сейчас запах крови немножечко станет послабее.
0: А вот, Владимир Сергеевич, наверное, такой вопрос. А вот что для Европы, вот то, что понятно, с чьей подачи, понятно, с чьего разрешения, Мендель рассказывает там все Карлсону. И вот узнают избиратели европейских президентов и премьер-министров, что они, оказывается, якшаются с этим вот, ну, с наркоманом они якшаются, да? То есть это все не шутки, да? Это не российская пропаганда. Ну, понятно, что ее сразу в миротворец там включили и так далее, но она вообще работала один из близких самых людей Зеленского. И вот они это услышали. И что, они также продолжат ему руки пожимать?
3: Ему будут не просто пожимать, а у Европы в Украине своя игра. Война Европа, НАТО, вот я не знаю как, разберите там его по частям, большая НАТО, малая НАТО, Великобритания, Евросоюз, для них Украина это инструмент в войне с Россией, и Европе точно не нужно ни перемирие, ни мир. Отношения Европы выразил еще в 22-м году Джонсон, потлатый британский премьер, который сказал,
0: помню.
3: Давай никакого мира. Борис Джонсон, я имею в виду. Никакого мира, давайте просто воевать. И война в Украине дает Европе передышку, дает Европе запустить ВПК, использовать ВПК как некий триггер для возрождения остальной экономики. Так всегда бывает. Европа попала в очень плохое экономическое пике, выход из которого может быть только, к сожалению, через возрождение и через войну. И поэтому вот здесь и есть главное противоречие на данном этапе, я повторяю, на данном этапе между Европой, Лондоном отдельно, который стоит особнячком, и Соединенными Штатами. Соединенные Штаты в одной политической запаре, Европа в другой, а Лондон хочет пропетлять между ними и опять думает о возрождении некого британского великого влияния. Прав империя Британия морями. Вот в чем дело. И это вот такой сложный клубок, в котором, к сожалению, задействован один инструмент – Украина.
0: Вот.
3: Она как кистень, которую не жалко никому.
0: Вот хочется, чтобы мы, чтобы мы подвели итог, да, и объяснили все-таки нашим слушателям, что вот эти пауки в банке, ну, за ними можно наблюдать, но руки особенно потирать по поводу того, что вот там Ермака за одно место схватили, Зеленского вывели, как говорится, на солнышко, за ушко да на солнышко, нам не стоит. Нам стоит надеяться только на свою армию, на свою победу. А что они там, за нас там врагов переловят, нам не стоит надеяться.
3: Абсолютно, Игорь, вы абсолютно правы. России нужна победа. Россия должна быть сильной, или она должна сделать так, чтобы никто и не смотрел косо в ее сторону. А, к сожалению, для Украины ее приручают. Все, что там делается, для того, чтобы этот инструмент в чужих руках был более покорным, более увесистым и более безотказным.
0: Огромное спасибо. Спасибо большое, Владимир Скачко. Политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру был с нами на связи.
1: Ну а далее будем говорить о том, что Минздрав обновил перечень медицинских специальностей, и тут много чего интересного. Будет о чем поговорить с нашим экспертом. Дождитесь, вернемся через минуту.
2: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
4: 16+.
2: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Интересная новость нам сегодня попалась. Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России уже с 1 сентября, ну, предстоящего 1 сентября. И таков проект приказа Минздрава. Там будет прекращение набора на ряд устаревших специальностей. Ну, вот диабетолог мне, в принципе, понятно, потому что есть эндокринолог.
0: А, вот так. Знаешь, я вот не разбираюсь в этих историях. Мне казалось, ну, раз диабет, ну, значит, диабетолог. А вот сексолог, мне интересно.
1: Сексолог, я даже не знаю, кто-то обращается... записывается.
0: Мне кажется, те же, которые к нутрициологам обращаются, которые теперь будут.
1: Вот нутрициологи все-таки будут, потому что, я так понимаю, хотят навести порядок в этой сфере, потому что ниша востребована, и появилось снова огромное количество специалистов, в кавычках возьмем, в этой области, которых нужно как-то убедиться в том, что они специалисты, и о том, что они закончили какие-то, наверное, все-таки хотя бы курсы на эту
0: здесь
1: тему.
0: Вряд ли курсы, речь идет уже о нормальном, я понимаю,
1: но дополнительное медицинское образование, скажем так. А вообще, есть ли такая, такая медицинская сфера, как нутрициология? Или это что? Или к чему это имеет отношение? Мы не профессионалы, поэтому сейчас будем спрашивать нашего уважаемого эксперта.
0: Еще заодно я зацепился, Оль. Логопед медицинский. Теперь будет медицинский логопед. А до этого он кто был?
1: Может быть, детский был только логопед. А может быть, это сейчас будет общая какая-то специальность. А меня больше не то чтобы порадовало, а как-то заинтересовала такая новая специальность, как врач по медицине здорового долголетия.
0: Ну, это вообще, наверное, тренд нашего времени. То есть, в принципе, видимо, действительно создается отдельная отрасль в медицине, которая будет заниматься людьми определенного возраста. Это, конечно, интересно и здорово. Кстати, почему фельдшер-нарколог теперь исчезает? Вот, в общем, давайте мы скажем вам, что мы знаем диабетологов, сексологов, городских педиатров, городских, не понимаю, почему городских, и фельдшеров-наркологов теперь не будут, не будет. Зато будут врачи по медицине здорового долголетия, врачи физиологии, физической и реабилитационной медицины, врачи, медицинские микробиологи, медицинские логопеды, медицинские психологи и нейропсихологи. Ну, это, кстати, понятно. Вот как раз насчет, да, специалисты по физической реабилитации, специалисты по эргореабилитации, не знаю, что это такое, и нутрициологи. Итак, Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт ВОЗ, обещал нам все объяснить. Андрей Константинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Игорь.
0: Что это такое? Зачем понадобились эти изменения? Да. А дальше мы про конкретные специальности, если вы в своем общем ответе не расскажете.
4: Хорошо,
0: мы
4: хорошо, да.
0: Будем,
4: да,
0: спрашивать. Да. Итак, зачем?
4: Значит, все течет, все изменяется. Очень большие изменения происходят в нашей жизни, в том числе по всему миру. Наша страна не является исключением. Продолжительность жизни растет. Поэтому вы правильно упомянули активное долголетие и вообще, так сказать, качественное изменение отношения к возрасту, который раньше считался таким вот очень пожилым, да, оно изменилось. Мы говорим теперь, и весь мир говорит о том, что это такой некий серебряный возраст, потребности там меняются человека в медицинской помощи, поэтому это вот появляется у нас уже и в номенклатуре специальности. Второе изменения, которые происходят, это новые технологии появляются. Если, допустим, там какие-то новые методы лечения на новых принципах, появляется медицинская физика, здесь это объясняется. Еще должен сказать о том, что меняется спектр патологии. Вот яркий пример, пандемия ковида, она тоже вызвала очень большое количество новых и разнообразных потребностей, на которые тоже надо дать ответ. И по поводу реабилитации, это вообще особая тема. Реабилитация – это важнейший элемент медицинской помощи, но как-то вот его у нас немножечко опускали, да, пропускали его, не замечали. Вот. А уже в 2000 году дополнительно к международной классификации болезней появилась международная классификация функционирования. Это ведь очень важно. Для человека ведь важно не только, чтобы он был, как говорится, сердце билось у него, да, и мозг работал, но и функционирование, не было ограничений по функционированию этого человека. Поэтому появилось вот это вот, и сейчас у нас очень активно развивается. К этому есть несколько важнейших стимулов. Первый стимул – это, конечно, пандемия ковида. На сегодняшний день до 17 миллионов человек только в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения нуждаются в очень активной реабилитации из-за последствий ковида. Ну, в наших условиях мы очень много говорим о потребностях, возросших в реабилитации в связи с СВО. Это тоже тема очень хорошо известна, она широко обсуждается, и здесь очень много делается. Таким образом, номенклатура новая, она вообще действующая, она утверждена совсем недавно, в мае 2023 года. Мы видим, какой быстрый прогресс и как быстро Минздрав наш реагирует на изменение ситуации, изменение потребностей. Уже в феврале этого года были опубликованы проект приказа, который предполагается ввести с 1 сентября, Игорь об этом упомянул. Ну и одновременно, кстати, эти документы открыты, если кто-то интересуется, то их можно и нужно посмотреть. Действительно, более 10 новых врачебных специальностей. Аналогичные же изменения, очевидно, будут и по среднему медицинскому персоналу. И одновременно опубликован также проект приказа по утверждению квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам. Это не только врачей касается. Который определяет, в свою очередь, необходимый уровень профессионального образования, стажа для каждой медицинской специальности. И также в медицине очень важное значение имеет периодическая переподготовка, периодическое повышение квалификации. Ну, в целом, надо сказать, что главное, чтобы врачи и медсестры были. На сегодняшний день вот такое вот отношение в мире сформировалось в связи с огромным дефицитом медицинских работников, что главное, что врачи и средний персонал у нас были физически, а уж переучить, перепрофилировать, это уже...
0: Это понятно.
4: Это уже намного проще.
0: Ну,
4: да,
0: а теперь,
4: поэтому,
0: да, ну, а теперь ответьте.
4: Да, я сейчас, Игорь, одну секундочку еще здесь добавлю. Поэтому вот во всем мире сейчас очень большой интерес к тому, чтобы, допустим, врачей из лаборатории, поскольку там сейчас идет у нас автоматизация и так далее, вот, роботы, искусственный интеллект, их переводить тоже на работу с населением. Или, допустим, врачи скорой помощи. Тоже меняется во многих странах концепция скорой помощи, и оттуда уже врачи уходят тоже вот на работу с населением. То есть здесь есть определенные возможности для этого.
0: Хорошо. Вот конкретный вопрос. А куда теперь пойдут сексологи, если они теперь не врачи?
1: Они что, не были востребованы? Вот, кстати, может быть, вы поясните нам?
4: Ну, эта тема таким образом она формулируется, что вот те специальности, которые у нас будут исключаться, там есть перечень, вы его упомянули, он тоже экспертным образом обоснован, и Минздрав под этим подписался. Эти функции будут перераспределены между специалистами других специальностей. Здесь более подробно у нас, наверное, возможности нет на данный момент
0: это да.
4: об этом сказать.
0: Ну, понятно. То есть потребности, будет, этой темой будет кто-то другой заниматься?
4: Да, сказать так, что это исчезнет, допустим, ну, я думаю, что оснований никаких нет, потому что в здравоохранении у нас все преобразования должны быть расширяющие удовлетворение потребностей. Здесь такой конфискационный подход, он совершенно неуместен, и население его не поймет, и профессионалы скажут, что мы с этим не согласны.
0: Понятно. То есть здесь можно, конечно, самим уже додумывать, куда денутся фельдшеры-наркологи. Вот. Да. Явно они будут не только наркологами, видимо, у них будет шире, наверное, да, вряд ли сужение, скорее всего, расширение специализации. А вот нам объясните, буквально у нас минут, наверное, осталось. Да, а что такое медицинские логопеды? Они до этого были...
4: Логопед, да, могу сказать, да, действительно, логопеды мы знаем, да, и многих дети получали помощь логопедов, и спасибо им за их работу, очень важно. Медицинский логопед – это когда нарушается функция, волос пропадает или каким-то образом ухудшается после медицинских вмешательств. Допустим, к сожалению, бывают ситуации, когда, допустим, рак и необходима операция, да, которая затрагивает речевой аппарат. После этого требуется логопед или, скажем, еще какие-то медицинские ситуации. Их довольно много возникает.
0: И там специфика там уже, какая-то,
4: да,
0: просто другая.
4: Там уже медицинский логопед появляется, да. Совсем не тот логопед, который со здоровыми нашими детишками работает.
0: Понятно. Ну что ж, очень спасибо. Интересно и понятно. Будем смотреть, как эти новые специальности будут реализовываться в конкретных врачах, к которым мы периодически обращаемся. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор и эксперт ВОЗ, был с нами на связи.
1: На этом разговоры о медицине не заканчиваются, потому что следующий час мы начнем с громкого очередного, скажем так, события в мире вирусологии. 9 случаев заражения хантавирусом были подтверждены и говорят о том, что может начаться новая пандемия. Насколько это реально, насколько это опасно, обо всем этом будем говорить и с вирусологом. Будем также и обсуждать с аналитиком, технологом InfoWay тоже эту тему.
2: Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.

0: Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Борис Макроусов, Марк Фраткин, Никита Богословский. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий.
1: «Властелины мелодий» с Михаилом Предтеченским. Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
1: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Театр «Радио России» представляет.
8: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
1: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
9: Это Марс.
10: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
1: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
11: Вячеслав Сергеевич, а я не пьяный?
12: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
1: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
13: Ну, какие вам нужны данные?
14: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
1: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
15: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочиваете?
1: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске ракетный комплекс «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце 26 года. Российские группировки войск продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. И школьная учительница Владимира Путина гордится своим учеником. Далее подробнее. Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил, заявил Владимир Путин после того, как заслушал доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Президент отметил, что работа по совершенствованию сил сдерживания в России не прекращается с 2000-х годов. По словам России, после выхода США из договора по ПРО была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности.
2: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. И именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
1: Глава государства подчеркнул, что комплекс «Сармат» не уступает по мощности настоящему сейчас на вооружении России комплексу «Воевода» советского производства. «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. По словам президента, «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце этого года. Владимир Путин также поблагодарил разработчиков «Сармата» за укрепление обороноспособности России и пожелал командующему РВСН, доложившему об успешном пуске ракеты «Сармат» дальнейших успехов. Ну и, как сообщили в Кремле, Россия направила необходимые уведомления США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Российские группировки атакуют украинские подразделения, сообщили в Министерстве обороны. Всего, по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. Владимир Путин провел встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Он доложил президенту, что рост экономики России за последние 3 года составил 10%. По мнению Решетникова, российская экономика удержит 4-е место в мире по паритету покупательной способности. По его словам, экономика России всегда развивается циклично. За периодами роста следует фаза стабилизации. Реальные зарплаты в России растут, продолжил Решетников. В марте они выросли на 8% в реальном выражении. Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич в комментарии информационной программе «Вести» рассказала, что гордится своим учеником. По ее словам, она его правильно воспитывала.
3: Я горжусь своим учеником. Я считаю, что я его воспитывала правильно, что он патриот своей страны. Он очень любит Россию. Он ценит и уважает жителей нашей, тружеников нашей страны. Он всегда с народом близок. Есть такое русское слово, как «не выпендривается ни перед кем и не выставляет себя на показ». Он всегда говорит, общается с людьми, с корреспондентами, с представителями других стран, как обычный русский человек, который возглавляет великое государство. Ибо я никогда не откажусь считать, Россия была, есть и будет. И кто бы нам ни грозил пальчиками или кулачками, мы на это... Может быть, я не права, может быть, это грубо. Да плевать мы хотели на это. Но мы люди мирные. Мы никогда не посмеем развязать с кем-то войну. Мы всем желаем добра, мира, благополучия и дружбы.
1: Напомню, Владимир Путин пригласил свою первую школьную учительницу на парад Победы и погостить несколько дней в столице. Вере Гуревич сейчас 92 года. Она была классным руководителем Владимира Путина в средней школе. В 1958 году Гуревич окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени Герцена. С того времени она работала учителем немецкого языка в средней школе 193 Дзержинского района Ленинграда. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей стали известны номинанты на приз «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В шорт-лист премии попали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, форвард минского «Динамо» Сэм Эннес и защитник омского «Авангарда» Дамир Шеребзянов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. В прошлом году награду получил канадский нападающий Джошуа Ливо. Руководство футбольного ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирает нового главного тренера команды между двумя кандидатурами – Сандро Шварцем и Марселом Личкой, пишет «Спортэкспресс». При этом Шварц – приоритетный вариант. Немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года с зарплатой в 2-2,5 миллиона евро. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов войдет в штаб нового главного тренера команды. Нападающий «Спартака» Левай Гарсия может вернуться в Грецию, сообщает «Трансферфит». В услугах Гарсии заинтересованы «Олимпиакос» и «Панатинайкос». Отмечается, что «Спартак» готов рассмотреть предложение по 28-летнему форварду, поскольку его положение в клубе осложнилось после того, как главным тренером стал Хуан Карлос Карседо. Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало чемпионку России по шоссейным велогонкам Наталью Фролову за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации Фроловой составит 4 года. Отстранение спортсменки отсчитывается с 30 апреля. Результаты Фроловой с 14 сентября 2025 года аннулируются. Сборная России по гандболу со счетом 44-26 обыграла молодежную команду Китая. Игроки не старше 20 лет в стартовом матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Следующий матч российские гандболисты проведут 14 мая со сборной Гонконга. Теннис. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. 13-й сеянный россиянин обыграл обидчика Новака Джоковича Дина Призмича 6-1, 7-6 и далее сыграет с Каспером Рудом. Андрей Рублев в эти мгновения с Николасом Басилашвили идет решающая партия. Россиянин ведет 2-1. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра дождь, плюс 17, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 22, в Челябинске дождь, 16 градусов тепла, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 22, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 24, в Нальчике небольшой дождь, плюс 23, в Донецке небольшой дождь и плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20, ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
0: Где выращивать?
5: выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
6: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
5: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут.
7: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
9: Мы снова с вами, готовы продолжать. Напоминаем, что есть возможность отправлять свои эмоции, мнения, рассуждения, мысли. У нас есть мессенджер 8-925-222-9992. Если хотите поделиться ими, пожалуйста. Ну, а мы расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут эфира. Много у нас намечено небезынтересных тем, которые хотелось бы обсудить с экспертами. И будем говорить о здоровье, о медицине. Вновь с этого и начнем час, как и предупреждали в конце прошлого.
10: Да, вообще много сегодня будет именно тема здоровья и возраста, и медицины, наверное. Вот такой у нас получается час. 93 года исполнилось самому старшему. Старшему, да, наверное, так правильно будет, корректно, столичному жениху в этом году. Любви все возрасты покорны. Об этом поговорим, почему люди в возрасте 93 лет выходят, женятся, да, а в возрасте 84 лет выходят замуж.
9: А может быть, дело там не в любви?
10: Ну, 84 года.
9: А в чем-то еще?
10: Да, может быть, узнаем. А о спорте будем сегодня говорить с Андреем Кудряшовым, о ночной хоккейной лиге, известной ассоциации возрастных хоккеистов. Тоже очень интересная тема, очень травмоопасный вид спорта. Почему взрослые мужики, часто довольно серьезного такого возраста, серебряного, они вот идут играть в хоккей, причем ночью. Ну и о двух инфекциях мы поговорим. Об одной, которую к нам могут завести среднеазиатские пчелы. Это вот есть такие, которые фактически, нарушая все границы, мигрируют с помощью, конечно, людей, вот такие нелегальные мигранты, и выживают наших приличных российских пчел. Вот об этом поговорим. Ну и о хантавирусе, о котором вы, наверное, слышали в эти праздничные дни. Все рассказывают об истории, которая вокруг круизного лайнера MV Hondius, который вот перевозит, фактически это лайнер-лазарет сейчас. Вот об этом будем говорить, есть ли угроза новой пандемии. Начинаем.
0: Наше время.
10: 9 случаев заражения хантавирусом Андес, его версия, штамм такой хантавируса, были подтверждены в связи с ситуацией с этим круизным лайнером. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. 7 из них выявили лабораторно, при этом 3 случая оказались с летальным исходом. Вот вопрос в чем. Это летальное заболевание, которое вдруг неожиданно проявилось на лайнере, который путешествовал по Мировому океану спокойно. Вот, на борту находилось 150 человек, США, Великобритания, Испания, Нидерланды. Некоторые из них сошли с лайнера и понесли этот хантавирус, может быть, дальше. Давайте будем разбираться, почему так много, во-первых, о нем говорят, либо это мы напуганы пандемией коронавируса, либо что-то другое, либо нас к этому подталкивает кто-то или что-то. Ну и вообще, что такое хантавирус? Может быть, мы зря испугались, а это такая детская болезнь. Ну, в смысле, незначительное заболевание. Давайте поговорим на эту тему с экспертами. Итак, с нами на связи профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Добрый вечер.
10: Алексей Анатольевич, а объясните нам, что такое хантавирус, как получилось так, что им заболели люди, потому что мы слышали, по крайней мере, что это заболевание мышей. А самое интересное, как им заболели люди, которые явно заразились от других людей. Ни одной крысы или мыши на лайнере никто не обнаружил. Но люди начали друг друга заражать. А говорят, что это не передается. От мышей это с трудом, а уж от человека к человеку тем
9: более. Ну, а самое главное, начинают ли нам уже бояться?
10: Да, начинают ли нам уже готовиться к чему-то?
11: Ну, начнем с ответа на второй вопрос. Бояться нам не стоит начинать. Во-вторых, хочу уточнить некоторые вещи, чтобы у наших уважаемых радиослушателей не создалось неверного впечатления. Этот вирус люди не передавали друг другу. Он, возможно, передается от человека к человеку, штамм Анды, но с большим трудом при длительном контакте. Так что это мы можем исключить. Наиболее вероятный сценарий, хотя это, конечно, требует расследования и изучения, это то, что эти люди где-то сходили на берег, где-то, возможно, подцепили этот вирус, потому что магистральный путь хантавируса через пыль, при вдыхании пыли, которая содержит высохшие выделения крыс и мышей. Возможно, также других грызунов. Вот штамм Анды – это штамм, который бытует в хомячках. Это возможно. Скорее всего, так было, понимаете? Хотя нельзя исключить, что какие-то крысы и мыши зараженные были на судне, и что-то было не так с системой вентиляции, пыль могла попасть к людям. Это пока только гипотеза, это надо исследовать. Но что для нас с вами самое важное, то, что этот вирус от человека к человеку передается настолько трудно, что это можно исключить как опасность. Она ничтожная. То есть люди не будут заражать других людей, и когда люди приедут к себе домой, то они вирус дальше не понесут.
10: Но, тем не менее, те, кто заражены, у них угроза смертельного исхода, она все-таки существует, правильно?
11: В тех случаях, когда начата вовремя поддерживающая терапия, такой опасности можно избежать с очень большой вероятностью.
10: Ну, вот тем не менее.
11: Я думаю.
10: Да, да, да. Продолжайте.
11: Я вас перебил, извините, да?
10: Нет, продолжайте.
11: Ну, надо вовремя поймать это, понимаете? От него смертность, от большинства хантавирусов, а их всего 50 где-то известно, до 10%. И хантавирусы давно есть на территории нашей страны. Они есть на юге, на Дальнем Востоке. Иногда называют хантавирусную инфекцию болезнью пыльных дач. То есть там обитают грызуны, их выделения создают вот такую вот опасную пыль. Так что люди у нас в стране регистрируются ежегодно много случаев хантавирусной инфекции. Людей лечат, поддерживают, большинство из них справляется.
10: Наверное, да, наверное, самый важный вопрос, не спросили, самый главный вопрос, а как это выглядит внешне?
9: Да, как это проявляется, симптомы?
11: Почему-то всех всегда волнуют симптомы.
10: Ну как, мы видели человека, мы понимаем, вот он заражен
9: контагиозом. Я сейчас просто подумала про пыльную дачу. Вдруг я к кому-то поеду в гости, как мне затревожиться-то вовремя?
11: Ну вы же не поедете на Дальний Восток на дачу. Это, наверное, не очень такой...
9: А это только дальневосточная дача?
11: Ну, это юг и Дальний Восток у нас в стране, понимаете? В Подмосковье... В Челябинской области, в Новосибирской, вы вряд ли.
9: Но у нас аудитория-то большая, и Дальний Восток нас слушает, да, и Юг России.
10: Пожалуйста, о симптомах расскажите.
11: Ну, симптомы начинаются, похоже на грипп. Ломота, головная боль, повышение температуры. Но я всегда противник того, чтобы людям рассказывать о симптомах, потому что сами себе вы диагноз никогда поставить правильно не сможете.
10: Мы догадались.
11: Если вы себя чувствуете,
10: мы догадались.
11: Идем к врачу.
10: Да, мы догадались, что вы как профессионал, да, не хотите провоцировать самолечение. Большое спасибо, Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук, нас успокоил. А вот теперь давайте поволнуемся. С нами аналитик-международник, технолог «Инфовоин» Мария Дубовикова. Мария, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
12: Добрый вечер.
10: Да, Мария, она вам показала, что все-таки что-то здесь не то, и это не медицинская история, а какая-то другая, потому что вот только что буквально вот говорят, а человек человеку не передается. А откуда тогда информация о том, что в украинских окопах огромное количество больных хантавирусом, и вот сейчас украинцы, например, от него страдают именно на фронте. Это чей-то вброс, может быть, наш?
9: Да и вообще.
10: Да, может быть, наш, это я не против, потому что это контрпропаганда. Да, тем не менее, как-то о нем вдруг выяснилось, что он везде, и везде начали умирать эти люди.
9: Я вообще впервые сегодня о нем услышала.
10: Да. Оказывается, он везде, и теперь люди умирают. Раньше они, видимо, тихо умирали и не кричали, что у них хантавирус.
9: Ну, просто вспоминая историю с коронавирусом, тоже ведь есть вопросы. И совершенно понятно,
10: до сих пор остались,
9: что эти пандемии, они крайне выгодны для... работы с населением и для работы с деньгами.
10: И да, и для фармакологических компаний тоже. Мария, пожалуйста, вам слово.
12: Ну, на самом деле, конечно, вообще нужно понимать, что медиа такая штука, которая позволяет подсвечивать, создавать, масштабировать те какие-то явления, события, которые бы, ну да, являются нормой, но их можно всегда раздуть до состояния какой-то катастрофы. Здесь огромную роль, во-первых, сыграла общая человеческая паника и страх перед пандемиями любой, когда то, что пережитый опыт, он воздействует очень сильно на восприятие и, соответственно, да, у страха глаза велики, и когда, да, когда мы обжигаемся на молоке, да, мы будем дуть на воду. Здесь из того же порядка ситуация, и плюс здесь, конечно, огромную роль играют СМИ, которые это активно раздувают. Понятное дело, что у нас вряд ли здесь есть какой-то интерес у фармкомпании, то в случае с хантавирусом, его раскруткой на Западе, там есть прямое вовлечение фарминдустрии, потому что идет уже несколько лет работа в мир тоже модерной разработки вакцин против хантавируса, но если мы посмотрим на показатели акций фармкомпании, то они стремительно падают на протяжении последних двух лет, в том числе за счет скандалов, в том числе за счет того, что, например, моновалентные вакцины Moderna и Pfizer, да, были против ковида больше не разрешены на территории США и признаны опасными. То есть те вещи, которые говорилось об этом общественностью в течение как очень длительного периода времени на тему именно mRNA-вакцин, которые были неправильно, непроверенно, ненадежно и крайне опасны, как в итоге оказалось, это все провоцирует обрушение акций фармкомпании. Сейчас на фоне хантавируса эти акции поползли вверх, не сильно, но тем не менее, это, конечно, приносит определенные дивиденды производителям вакцин, тем более в данном случае это преимущество западные производители. И, в принципе, именно на Западе они больше всего и распространяются. И поэтому, на самом деле, слухи о том, что именно в украинских окопах у наших противников хантавирус, это, скорее всего, наша действительно контрпропаганда, которая сеет панику в рядах. В общем, всячески поддерживаем, правильная работа, но это больше именно история про информационные войны.
10: Спасибо. Вы нас, на самом деле, Мария, успокоили, а мы думали, что вот вы скажете, нет, это не просто информационная война. Ну, в общем, да. вы специалист, вы нашли все приметы и признаки. Мария Дубовикова, аналитик-международник, технолог НФО, объяснила нам, что мы являемся свидетелями информационной войны. А сейчас к новой теме, которая тоже с вирусами, но уже среди пчел связана.
0: Наше время.
10: Две фуры с смертельно опасными пчелами, нелегально ввезенными из Средней Азии, якобы пропали в России. Эта информация несколько дней распространялась в СМИ. Теперь свежая информация говорит, что их, оказывается, нашли. Пчелы
9: И выдворили.
10: Выдворили в Узбекистан этих нелегалов, нелегальных мигрантов. Чем опасны среднеазиатские пчелы? Кто их сюда завозит? И действительно, чем они опасны? Почему так мы боимся появления в нашей местности среднеазиатских пчел? С нами фермер, глава крестьянского фермерского хозяйства Техновелис, финалист национальной премии России «Страна возможностей» с проектом создания мультифермерского хозяйства на базе стационарной пасеки Артем Геннадьевич Климович. Артем Геннадьевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
13: Добрый вечер.
10: Расскажите, у нас буквально несколько минут, 3-4, про среднеазиатских пчел. Чем они для нас опасны?
13: Для людей они особо не опасны. Они опасны непосредственно для наших местных пород пчел. И они опасны также различными инвазивными заболеваниями. Вот. И самое главное, что какая опасность у них есть, это тропилопсоз, это болезнь, вызывается клещом тропилапс, который поражает непосредственно расплод буквально за неделю. То есть за неделю умирает пчелиная семья, если такая болезнь появляется. Вот,
10: Кто их возит, почему и почему в Россию? Каждую весну и лето об этом говорят.
9: Легко ли от них избавиться, если они все-таки каким-то образом пробираются к нам?
13: Вопросы два, отвечаю. Первое, в Узбекистане раньше начинается взяток, соответственно, раньше начинается роение, и они раньше могут подготовить пчелиные семьи для продажи после работы на хлопке. Ну и цена. Цена в два раза дешевле, чем пчелопакет, который производят у нас внутри страны.
9: А давайте, чтобы далеко не уходить, стоимость какая вот узбекской семьи пчел?
13: Текущую стоимость не знаю, но в прошлом году там 2500 рублей была такая стоимость за узбечка, за узбекскую пчелу.
9: Бюджетно.
13: Да, в противовес, когда у нас там пакет среднерусской стоит порядка там 6-7 тысяч рублей. Нормальный пакет.
10: Да, это серьезно. Ведь не об одной семье идет речь. Покупают не одну семью. Ну и второй вопрос.
13: Второй вопрос, как это избавиться? Здесь нужно всему пачечному сообществу начать рекультивировать, восстанавливать пчелиные семьи, развивать территории и делать какие-то специальные территории для развития пчелиных семей, чтобы там не было сельхозугодий с жесткой химической обработкой.
10: А у нас это так необходимо, потому что у нас все-таки, получается, не хватает пчел, да, в России?
13: У нас очень сильно не хватает пчел. В миллионах пчелиных семей рассчитывается нехватка.
10: Вот так вот. Страшные апокалиптические картины о том, что пчелы исчезают, это чуть-чуть, но правда.
9: А узбекский мед не вреден человеку?
13: Такого меда нет. А есть

0: уже печатаны рядом. Смотри, влажность должна быть меньше 20%.
1: А простой обыватель, у вас 15 секунд не может на глазок это определить?
0: Просто бывает, ну, к сожалению, наверное, на глазок нет.
1: Спасибо.
0: Ну, то есть можно определить по влажности, но на глазок нет.
1: С нами был Артем Климович, фермер, глава крестьянского фермерского хозяйства «Техновилис» и финалист национальной премии «России. Страна возможностей» с проектом создания мультифермерского хозяйства на базе пасеки. Вернемся через минуту и будем говорить о спорте. К нам уже пришел Андрей Кудряшов.
2: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
3: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
4: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
3: Да ладно?
4: Нет, ну я...
3: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
4: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
3: Да.
4: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
2: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И с нами Андрей Кудряшов. Здравствуйте.
7: Привет, Андрей.
8: Здрасте. Ну, наконец-то, да, хоккей поговорим. Хоккей.
1: Самый сезон.
8: Только там настоящие мужчины. Да, у нас май на дворе, но почему нет? Хоккей играет круглый год, на самом деле.
7: Слушай, вот если бы я был этим мужчиной, а я и есть мужчина в этом возрасте, нет, я имею в виду...
8: С козырей заходит.
1: Формулировка.
8: Не, не поспорить.
1: Достойно войти.
8: Давай,
1: дальше. Личный
7: анал. Я бы не рискнул, конечно.
8: Почему?
7: Новый вид спорта.
1: Ну, колени все-таки, они одни.
7: Да,
1: знаешь, в этом возрасте.
7: Открыть в хоккей для себя, знаешь, в 50 мои 8 лет, я бы не рискнул. Но я видел, как его открыл Владимир Владимирович. Даже, по-моему, старше будучи меня, когда он с табуреткой учился кататься на коньках, и у него получилось.
8: Нет, на самом деле...
7: Это, да. Это все могут?
1: Ну, Владимир только... Владимирович еще раз в два меньше весит, чем ты.
7: Спасибо, Ольга.
1: Нет, я к тому, что это снижает травматизм.
7: Коллеги.
1: Конечно.
8: Нет, но как было сказать, сейчас надо сформулировать. Я немножко выбил меня из колеи. Нет, ну на самом деле ночная лига даже существует, да, ночная хоккейная лига, которую курирует Владимир Путин, действительно, она дала мощнейший импульс вот такому любительскому, да, хоккею. То есть такой статус и амбиции, это такой, знаете, такой стал таким мужским клубом для чиновников,
7: для зрелых мужчин,
8: для вообще, да, бизнесменов и топ-менеджеров, такой способ попасть в нужное окружение, да, то есть хоккей такой стал местом серьезным, ну, местом, где можно собраться, да, поиграть в хоккей и потом какие-то серьезные вещи обговорить.
7: Ну, ты начни отвечать на мой вопрос, где уходить в сторону? Это же ведь вид спорта, которым, знаешь, так просто в 50+ не начинают заниматься. Это может любой человек. Или все-таки надо иметь какие-то медицинские показания?
8: Нет, ну, медицинские показания надо иметь вообще для любого вида спорта даже. Да.
7: Меня возьмут?
8: Для быстрого.
7: Меня возьмут?
8: Ну, почему нет тогда, если...
1: Тебя на воротах хорошо поставят.
8: Нет, смотрите, главное вопрос амуниция, да, если есть амуниция, да, сейчас у людей, да, 35+, 40+, появились какие-то лишние деньги, дети выросли, да, можно поиграть в хоккей, то есть там лишние 100-200 тысяч рублей найти на амуницию не проблема, да, и купить, и найти клуб по интересам, да, соответственно. Так что, ну, лично...
7: Я услышал,
8: для, да. Лично для тебя, да, можно взять какую-то подкатку, да, потренироваться у тренера. Почему нет? Это на самом деле. И здесь, мне кажется, такая мускулинная история появляется, что я смогу. Да,
7: ну, вот я смотрю.
8: Я встал на коньки, я одел амуницию, взял клюшку, которую не надо из Канады везти, ну, да. Да. Встал на лед и говорю, я могу.
7: Я смотрел на Путина, да. Когда он учился, я, конечно, балдел от этого. Мужик в определенном возрасте, а ему тогда было, по-моему, 60+, когда он это... А, ну как раз-то и было, вот 15

0: 17 лет назад. Как он это смог, я не знаю.
1: Ну как, научился. Научился. Ну,
2: потому что человек всю жизнь на спорте. Вот. А тебе, Игорь Владимирович, мы посоветовали бы оставить себя для велосипедного спорта.
0: Это да,
1: Нет, можно себя, например, там к сентябрю-октябрю подготовить, да, к хоккейному новому.
0: Похудеть килограмм на 20.
2: Какого года?
1: Я не знаю. Нет, ну какого-то, неважно. Нет, но плюс, как мне кажется, еще у нас у всех есть такая нереализованная мечта, которая была в Советском Союзе, да, если мы там смотрели хоккей.
2: И вот я с этим согласна.
1: 70-80-е годы мы видели ту самую красную машину, которая рубилась с канадцами, и потом, которые там выигрывали Олимпиады. И тогда, вот насколько я помню, я тогда коньки не мог достать, на самом деле.
2: Да.
1: Это было вообще, там, кеда два мяча, коньки, за ними надо было по Москве побегать, на самом деле. И, ну уж потом, да, встать, и то, я вот помню, первые коньки мне были малые, да, мне пришлось там ноги натирать.
2: Как
1: да.
2: Волков, ну, погоди.
1: И учиться. Ну, катался я часа два, потом без ног пришел, но это уже другая история.
2: Это реализация детской мечты.
1: Да. Сейчас, да, что я вспомнил, я попробовал, вдруг мне понравилось и пошло-поехало, да, и еще потом там в раздевалке после победы там 5-4 посидеть, попить чаю, да, и все это обсудить, и это, по-моему, очень круто. Ну и плюс, конечно, в последние годы, ну, устойчивый тренд, безусловно, на здоровье есть, а хоккей, если уж там вы начинаете им заниматься, там, ну, понятно, что потихонечку, вот на самом деле, при таком более-менее средней нагрузке, то что это очень серьезная такая аэробная нагрузка, которая там сжигает калории, как вообще.
0: Ну, это да, нет, ты прав. А насчет спорта, вот я действительно, я сейчас опять начал свои велопрогулки, и, значит, ну, не то что прогулки, 3 часа где-то так, и вот езжу в Лужники, я просто обалдел. Слушай, это на глазах меняется.
1: Места,
0: я просто обалдел.
1: Нет, да?
0: Там от людей, которые занимаются спортом,
1: нет
0: места. Каждая спортплощадка забита. Там группы бегают, ездят. И причем возраст весь от малышей.
1: Деле, я думаю, просто государство наконец-то сделало такую вот важную вещь, достучалось, да, то есть это на протяжении уже на самом деле долгих лет идет такая настоящая пропаганда здорового образа жизни, то есть показывают зачем, показывают почему, потом ты приходишь там к какому-нибудь кардиологу, там и Мария Ивановна на тебя смотрит, кардиолог, да, кандидат медицинских наук, и говорит, что там Андрюшенька. Либо, да, и ты берешь либо и идешь там что-то делаешь, да, ну и чем дальше, тем больше, да, но весь вопрос, конечно, в возможностях, в свободном времени и в желании, безусловно, да, но обычно люди в белых халатах, они так продюсируют желание очень-очень таким хорошим способом, конечно, если есть возможность. Так, давайте, у нас есть эксперты, их послушаем. Павел Лысенков, обозреватель Матч ТВ, он говорит, почему хоккей стал таким популярным за последние годы, и то, что касается инфраструктуры.
3: Здесь два обстоятельства, как я вижу. Во-первых, улучшается инфраструктура. У нас 20 лет назад, вот Владислав Третьяк, президент ФХР, уже 20 лет недавно, мы отмечали эту дату, и я у него брал интервью, он говорил, что 20 лет назад было порядка 120 катков в стране. Сейчас уже где-то 810, если я не ошибаюсь в цифрах, но в 6 раз их количество выросло, то есть в больших, в средних и даже в малых городах уже есть каток, уже есть выбор, куда пойти. Когда есть каток, появляются магазины, ты можешь купить себе форму, даже поношенную форму, она продается на каких-то ресурсах типа Авито в интернете, ты можешь себе это все найти. Раньше этого не было. И сейчас появляется такая услуга, как тренер, да, ты можешь с ним позаниматься индивидуально, можешь сбиться в команды, как вот есть, например, вид спорта бег, да, ты можешь записаться в группу бега и там бегать по утрам, а можешь записаться в группу хоккея, и это вне зависимости от возраста, ты будешь заниматься, есть лед получить не так просто, но все равно бывает какое-то вечернее время, да, ночное даже, и ты можешь заниматься.
1: Ну, еще мне такая мысль, конечно, в голову пришла, что обычно хоккеем занимаются люди, которые, ну, может быть, которые профессионально им занимались, да, которые как бы всю жизнь прожили в хоккее, ходили в секции в Советском Союзе, там достигли какого-то определенного значения, да, с точки зрения, может быть, даже в сборную попали. Вот яркий пример — Ирек Гимаев, трехкратный чемпион мира по хоккею, который, естественно, такие люди, профессионалы, они, ну, до самого глубокого глубокого возраста занимает. Со льда не уходит, на самом деле. Давайте его послушаем, то, что он говорит о популярности хоккея.
4: Это не дешевый вид спорта, и амуниция стоит, и лед снимать стоит денег. Вот я сам катаюсь, играю с любителями в Калининграде, да, мы платим за лед, да, ежемесячно что-то выходит у нас где-то 2-3 тысячи рублей, вот я плачу ежемесячно за лед, был на льду, заплати, не был, ну... пропускаешь. Да, форма, да, дорогая, но вот люди любят хоккей, люди изыскивают ресурсы, люди стараются накопить деньги на клюшку, на какую-то амуницию, на что-то. У людей огромный стимул в жизни, ну, большой стимул. Понятно, дорого, это я все понимаю. Но у нас есть сейчас и отечественное производство клюшек, которое дешевле, естественно, чем это вот все производство зарубежное. Можно и этим заниматься. То есть покупают подешевле продукты, который действительно, ну, хорошего качества, скажу так. Вся семья, вот, ведь если взрослый человек занимается хоккеем, они рассказывают дома, перезваниваются друг с дружкой игроки, жены все это слышат, как они заряжены, мужики, что у них какой-то стимул в жизни. Понимание того, что вот надо туда деньги потратить, сюда деньги потратить. Не на что-то там такое левое, назовем так, а вот именно вот это хорошее дело. И жены, я думаю, за то, что их мужья, дети занимаются и тратят деньги на вот это дело. Вроде как бы травмоопасный вид спорта, но у нас есть определенные правила любительские, там без грубых силовых приемов, вообще без силовых приемов практически. Потом, ведь играя в хоккей, ну все понимают, что все взрослые, ну что это вид спорта такой. Я думаю, там отношение и понимание того, что нужно играть по-джентльменски, оно существует. Понятно, бывает там поначалу ей такие яркие, все это хоккей, можно тут драться, бороться. Нет, их ставят на место и дают понять, что это игра. Это не драки, это не силовые приемы. Есть прелести свои в этой прекрасной игре.
1: Ну вот, конечно, про травматичность грамотное замечание, но все-таки там люди понимают, да, что они уже не молодцы, там им не по 18, не по 20,
0: и
1: не по 30 лет, и они там в борт не впечатывают, да, ну или впечатывают так, там, из серии, там, погладил, плечом проехал, да, без всякой травмы, то, что ты на лед не грохнулся. Ну и еще одно мнение Олега Морозова, комментатора КХЛ ТВ, как раз он тоже ночную лигу комментирует, и он высказывает свое мнение по сегодняшней теме.
5: Прямо сейчас я сам нахожусь на фестивале ночной хоккейной лиги в Сириусе, комментирую матч фестиваля, получаю от этого невероятное удовольствие, потому что матчей много, они все разные, они все классные, хоккеисты, любители очень круто играют на самом деле, и действительно получаешь удовольствие. Я понимаю, что за любительским хоккеем со стороны люди, как правило, не следят, но по-хорошему стоило бы, потому что там есть, правда, на что посмотреть. Почему все больше людей среднего старшего возраста приходит в хоккей, это, ну, довольно сложный и многогранный, я бы сказал, вопрос. Но в первую очередь это, конечно, традиция, потому что все мы, будучи людьми русскими, прекрасно понимаем, что хоккей у нас всегда был силен, у нас всегда перед глазами были классные примеры, я не знаю, у старшего поколения Харламов, у моего поколения Ковальчук, который забивает канадцам в финале чемпионата мира. И все равно же вот ты на это смотришь, и тебе хочется самому испытать что-то подобное. Спорт, безусловно, не очень дешевый, но вот чтобы начать тренироваться, я начинал тренироваться в коньках за 5000 рублей. Как будто не так сложно приобрести себе что-то такое. Там тот же рынок БУ экипировки тоже вполне широкий и работает. Поэтому, если уж хочется сэкономить, это, мне кажется, можно сделать. Организовывать, безусловно, тоже трудно, но команд много, подкаток много, каких-то частных занятий много. В целом здесь такой вариант, что если постараться, если поставить перед собой целью, что ты хочешь заниматься, то это тоже несложно. Ну и опять же, там, начать играть без подготовки, да, там, какое-то время тебе придется потратить на то, чтобы научиться каким-то базовым понятиям, базовым навыкам. Но вот взять, например, ту же ночную лигу, региональный чемпионат в Москве, там, например, в одном из дивизионов, Лига Надежды, которая называется для чистых любителей, там 9 групп, которые поделены по силе участников. То есть тебя никто не засунет в первую группу, если ты плохо катаешься и только начал, тебя отправят, скорее всего, в девятую, и ты будешь играть с соперниками равного уровня. Поэтому в целом
6: и в ночной лиге в этом смысле есть баланс. И в целом, ну, можно придумать, как получить себе реальных соперников и играть в более-менее равной конкуренции без каких-либо проблем.
0: Хочется сказать спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что он это придумал.
1: В общем, не все так страшно. Вставайте на коньки, берите в прокат, наверное, для начала амуницию у дружбанов и пробуйте играть в хоккей. Это весело.
0: Слушай, это здорово на самом деле.
2: Игорь Владимирович, я все-таки увидела, пока мы беседовали, стоящим на воротах.
1: Получилось, да?
2: Мне кажется, что надежная защита ворот была.
0: Ну, закрыл бы просто собой все и все.
2: Спасибо. Спасибо Андрею Кудряшову.
0: Спасибо, Андрей.
2: Заходи, а мы вернемся к москвичам через минуту.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
7: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
9: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
10: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
7: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. В эфире программа «Люди и песни».
11: Многие поклонники этой песни уверены, что появилась она где-то в середине марта 1958 года. Именно в это время инженер технического отдела завода «Днепроспецсталь» Виктор Берковский впервые в кругу друзей исполнил песню под названием «Гренада», один из самых главных бардовских хитов.
12: Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко к песню держали в зубах. Ах, песеньку эту поныне храни, трава молодая, степной малахит. Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя.
11: Началось все в 1926 году. Поэт Михаил Светлов проходил однажды днем по Тверской улице, мимо кино «Арс». Там теперь театр имени Станиславского. И в глубине двора увидел вывеску «Гостиница Гренада». «У меня появилась шальная мысль», – вспоминал поэт. «Дай-ка я напишу какую-нибудь серенаду». Но в трамвае по дороге домой я пожалел истратить такое редкое слово на пустяки. Подходя к дому, начал напевать «Гренада, Гренада, Гренада моя». Кстати, при создании стихотворения Светлов использовал фрагмент песни времен Первой мировой войны. «Прощайте, родные, прощайте, друзья, прощай, дорогая невеста моя». Светлов, что бы я ни написал, все равно все возвращается к моему облаку в штанах. Боюсь, что с вами и с вашей Гренадой произойдет то же самое, сказал тогда приятель Светлова Владимир Маяковский и оказался прав.
12: Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Как песенку эту до ныне хранит трава молодая в степной молоке.
11: Леонид Утесов, «Гренада». В середине 30-х годов прошлого века началась гражданская война в Испании. Именно в это время музыку к стихам Светлова сочинил композитор Константин Листов, автор знаменитой «Тачанки». Первым исполнителем стал Леонид Утесов. Песню подхватили интернациональные бригады в Испании. Для отважных бойцов стали реальностью слова «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». На памятнике воевавшему в Испании венгерскому писателю-коммунисту Мате Залка были высечены именно эти строки. Во время Второй мировой войны в концлагере Маутхаузен заключенные из блока смерти, сумевшие поднять восстание и организовать побег, пели «Гренаду». Она стала гимном сопротивления, таким же, как «Белла Чао» для партизан. Впоследствии свою музыку к стихотворению Михаила Светлова написали такие известные композиторы, как Юрий Чичков, Абрам Кабаков, Михаил Тривердиев. Тот отдал песню молодым артистам Галине Бесединой и Сергею Тараненко, с которыми в то время сотрудничал.

Наибольшее признание «Гренада» получила с музыкой Виктора Берковского, еще в институте, увлекшегося бардовской песней. Сначала он пел ее для друзей. На публике она впервые прозвучала в начале 60-х в исполнении ансамбля бардов физического факультета МГУ. Вскоре свою версию записала известная певица Елена Камбурова, и «Гренада», что называется, ушла в народ. А мы вспомним ее в исполнении ансамбля «Песни нашего века», который создал именно Виктор Берковский.

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники стали использовать схему, когда звонят под видом сотрудников банка и заявляют о якобы возникшей задолженности по ипотеке, сообщают юристы. И если человек действительно платит ипотеку, его начинают запугивать санкциями и плохой кредитной историей. А для отмены штрафов обманщики просят назвать номер с НИЛС и код из СМС. С помощью этих данных они получают доступ к порталу госуслуги, затем к онлайн-банкам, где дистанционно оформляют новый займ. Эксперты напоминают, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают коды из сообщений. Тут главное панике не поддаваться. И потом вы всегда можете сами позвонить в свой банк и узнать подробности о своих выплатах по долгу. Но это взрослый человек может одуматься, а вот дети от страха теряют способность мыслить разумно и логически. К сожалению, именно их доверчивостью, отсутствием опыта и нестрессоустойчивостью пользуются аферисты. Например, у старшеклассницы из Иркутской области по телефону выманили паспортные данные, затем выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и обвинили ее в финансировании запрещенных организаций и в госизмене. Под угрозой уголовной ответственности аферисты убедили школьницу стать внештатным сотрудником спецслужб. И она поехала на поезде в другой конец страны для выполнения задания. Хорошо, что ее перехватили в пути. А вот подросток, который устроил взрыв в отделении банка в Москве, сначала познакомился с девушкой в одном из мессенджеров, а затем с ее телефона стали звонить неизвестные, после чего ему позвонили уже якобы полицейские и стали утверждать, что он сотрудничает с украинскими спецслужбами и потребовали поджечь банкомат. Правоохранители на Урале провели эксперимент. Они, как это и делают мошенники, предложили легкий заработок. И всего через 3 часа совершить диверсию за 3 миллиона рублей были готовы 10 человек, то есть 10 потенциальных преступников. В новой версии очередного пакета антимошеннических мер россиянам старше 60 лет могут отключить звонки из-за рубежа на стационарный телефон. В новой версии указано также, что любой абонент может сделать самозапрет на получение международных звонков. Причем он не будет распространяться на номера стран из союзного государства. Еще одно изменение в новой версии антимошеннических поправок касается сим-карт, которыми пользуются дети. На такие детские сим-карты операторы связи не будут отправлять смс-сообщения с кодами подтверждения аутентификации. Но стоит помнить, говорят эксперты, что большинство сценариев мошенничества – это социальная инженерия. А значит, быть бдительными, рассказывать пожилым родителям и взрослеющим подросткам о новых сценариях, где злоумышленники могут использовать их как биодроны, как посредников и помощников, надо и дальше. И продолжать с недоверием относиться к любой информации, перепроверять то, что скажут по телефону или напишут в интернете. Предоплату не использовать по ссылке, не переходить, непроверенное приложение не устанавливать. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
6: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Мощность ракеты «Сармат» более чем в 4 раза превышает по этому показателю любой западный аналог. Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. И со среды в московском регионе начнется ощутимое потепление. Далее подробнее. Ракетный комплекс «Сармат» не уступает по мощности настоящему сейчас на вооружении России комплексу «Воевода» советского производства, заявил Владимир Путин после того, как заслушал доклад командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Акаракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса. «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, продолжил президент, добавив, что мощность ракеты «Сармат» более чем в 4 раза превышает по этому показателю любой западный аналог. По словам президента, «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.
2: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь. И в чем преимущество нашей новейшей системы? Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: Президент поблагодарил разработчиков «Сармат» за укрепление обороноспособности России. Владимир Путин сегодня вечером провел встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Он доложил, что рост экономики России за последние 3 года составил 10%. По его словам, это очень хорошие темпы.
3: В вопросах экономики очень глубоко погружены, поэтому я просто обновлю, может быть, какие-то вопросы и доложу о ходе исполнения тех текущих задач, которые вы перед нами ставили. Я бы предложил немножко посмотреть на экономику, так сказать, на более длительном горизонте. У нас последние 3 года рост экономики был 10% в реальном выражении, это очень хорошие темпы. И по размеру экономики...
4: За 3 года. В среднем.
3: За три года. По размеру экономики мы 4-я экономика в мире по паритету покупательной способности. И эту позицию в ближайшее время будем удерживать. Но я бы отметил на цифры по размеру экономики в расчете на душу населения. Если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
4: 43,
3: да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть.
1: Владимир Путин по итогам доклада главы Минэкономразвития констатировал наметившиеся положительные тенденции в экономике. В ходе встречи Решетников заявил, что уровень инфляции на данный момент составляет 5,6%. По его словам, несмотря на отрицательную динамику экономики, реальные доходы населения продолжили рост, реальные заработные платы растут. Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Российские группировки атакуют украинские подразделения, сообщили в Министерстве обороны. Всего по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации было зафиксировано 30 1383 случая нарушений перемирия украинской стороной. По данным российских военных, группировка войск «Север» ведет боевые действия с противником в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Запад» ударила по 3 бригадам ВСУ в районах 3 населенных пунктов Харьковской области. Подразделение Южные группировки войск поразили живую силу и технику противников ДНР. По информации Минобороны, подразделения группировок войск Центра, Востока и Днепр также продолжают выполнение поставленных задач в зоне СВО. Суточные потери в ИСУ составили 875 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин подписал указ, который предоставляет право на отсрочку от призыва на военную службу студентам, обучающимся в учебных учреждениях МЧС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Согласно указу президента, отсрочка действует на весь период обучения. Решение направлено на обеспечение подготовки квалифицированных кадров для системы МЧС без прерывания учебного процесса. Со среды в московском регионе начнется ощутимое потепление. Грядет метеорологическое лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В среду в теплом секторе циклона будет облачно с прояснениями. Преимущественно днем местами пройдет слабый дождь. Днем июньские плюс 20-23. Наступит метеорологическое лето, то есть среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше плюс 15 градусов. До конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Прошумят скоротечные дожди в субботу с грозой. Ну и к следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субботов, тропических масс воздуха и среднеазиатских пустынь, благодаря чему дневная температура воздуха повысится до плюс 25, что соответствует многолетним показателям середины лета.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000», который продолжается в Риме. Рублев сегодня в трех партиях 3-6, 7-6, 6-2 победил Николаса Басилашвили и в четвертьфинале сыграет с Яником Синнером. Хачанов прошел Дина Призмича 6-1, 7-6, его следующий соперник Каспер Руд. Стал известен расширенный состав сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Его клуб 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Руководство ЦСКА выбирает нового главного тренера команды между двумя кандидатурами — Сандро Шварцем и Марселом Личкой, пишет «Спортэкспресс». При этом Шварц – приоритетный вариант. Немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года, зарплатой в 2-2,5 миллиона евро за год. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Гдесамов войдет в штаб нового главного тренера команды. Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин заявил о том, что рассматривает возможность взять паузу в спортивной карьере. «Мне в каком-то смысле хочется взять перерыв. Последние 4 года были очень трудными, поэтому, думаю, мне нужна возможность взять передышку, будь даже половина сезона. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Думаю, сейчас лучше сказать, что я буду прощупывать почву, потому что не уверен», цитирует Малинина «Олимпикс». Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Об этом сегодня сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на 2 знакомых ситуации источника. Кроме этого, Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Челябинске завтра дождь, плюс 16, в Перми небольшой дождь, также 16 градусов тепла, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 20, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 26, в Махачкале переменная облачность, плюс 22, в Владикавказе небольшой дождь, плюс 22, в Грозном небольшой дождь, плюс 26, в Херсоне небольшой дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 12, днем плюс 20, ветер южный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников, и я рад приветствовать моих сегодняшних гостей. Это одна из лучших российских джазовых вокалисток, неподражаемая Анастасия Лютова, и аранжировщик, композитор, саксофонист, руководитель оркестра Сергей Богданов. Повод встретиться у нас замечательный – это новый альбом Анастасии «Days of Jazz and Roses». Всем привет!
3: Привет!
4: Здравствуйте!
2: Рассказывайте! Кому пришла идея соединить? Правильно я понял, что пластинка записана и Лютым бендом, и оркестром?
3: Да, все так. Лютому бенду, моему коллективу, в этом году исполняется целых 10 лет. И отметим мы это большое событие не менее большим концертом и, собственно, большим релизом с Санкт-Петербургским джазовым оркестром. Я подумала, что 10 лет нужно отпраздновать масштабно. Что может быть масштабнее, чем биг-бенд? И, конечно же, уже давно зрела мысль сделать какой-то совместный проект с Санкт-Петербургским джазовым оркестром, Сережиным, с которым мы регулярно сотрудничаем. И вот как-то мы решили объединить наши усилия, провели мозговой штурм и выбрали композиции, которые наиболее, наверное, отображают деятельность и Лютого бенда в последние годы и показывают всю мощь, как мне кажется, оркестра.
2: Я предлагаю прям сразу начать, наверное, прямо с «Ten Cents a Dance», та, которая открывает пластинку.
3: Отлично.
2: И потом мы продолжим уже общение.

0: Сергей, вопрос. Насколько сложно соединять существующий уже 10 лет коллектив и оркестр во время записи? На память приходят ситуации, которые, ну, довольно забавны в истории джаза, которые возникали, например, с Сарой Вон и Каунтом Бейси, которые записывали 3 раза, но 3-й раз не считается уже, Каунта Бейси не было в живых, но 2 первые пластинки с оркестром Каунта Бейси, он говорит так: все хорошо, но вот можно руководителя убрать, я своего пианиста посажу, потому что как-то вы слишком медленно читаете ноты, и, в общем, есть проблемы.
1: Ну, у нас давно была такая идея подобной записи — соединить Люте Бенд, Настин и мой оркестр петербургский. Вообще, честно говоря, есть такой опыт. По-моему, в 2019 году Дудки приезжали из Питера, мой молодежный коллектив, еще не санкт-петербургский, из музыкального училища, и мы делали такой совместный проект. Вот, потом тоже какие-то проекты с небольшим составом были, но вот в этот раз, так как 10 лет дата круглая, собственно, мы решили вот такой проект организовать. Не вижу вообще никаких проблем в соединении, и мы получили только одно большое удовольствие — Люте Бенд и музыканты Санкт-Петербурга.
0: Давай, кстати, представим музыкантов Лютого Бенда, все-таки 10 лет
2: коллективу. Да, да, конечно, 10 лет они уже не знают, куда от меня деться. Надеюсь, что так и не узнают. Алексей Подымкин за роялем на этом альбоме и не только. Владимир Кольцов-Крутов в составе Лютого Бенда, конечно же, все эти 10 лет, но на записи оркестровой участвовал Григорий Воскобойник. Владимир Кольцов-Крутов очень удачно сходил в горы и временно вышел из строя буквально за пару недель до записи альбома. Это было, конечно, интересное приключение, увлекательный аттракцион. И Алексей Беккер сидел за ударными и прекрасно тоже справился со своей задачей. А на тенор-саксофоне в одной композиции, которая исполнялась малым составом на этом альбоме, это «Running Wild», играл Денис Юрченко, который также регулярно с нами сотрудничает во время наших петербургских концертов. И не только, это петербургский прекрасный саксофонист, но на постоянной основе в Лютом Бенде в Москве, во всяком случае, точно играет Олег Грымов.
0: Как мне показалось, пластинка все-таки отражает сегодняшнюю основную программу, которую показывает Лютый Бенд. Это программа «Манчини».
2: Манчини действительно на этом альбоме неприлично много оказалось. Мы это поняли, мне кажется, только уже когда записали альбом. Абсолютно, у него действительно прекрасные мелодии, и мне кажется, такой более джазовый взгляд на эти саундтреки у нас получился. Но действительно многие произведения взяты из основной программы Лютого Бенда. Изначально эти аранжировки были написаны для малого состава, для квинтета, и большинство из них мы расширили с помощью прекрасных оркестровок Сережиных. И какие-то песни просто лежали у меня в закромах и ждали своего часа, потому что в малом составе как-то они немножко у нас не прижились, но вот с оркестром получили второе дыхание и зазвучали так, как они до этого действительно звучали у меня в голове. Например, «You Won't Forget Me» есть композиция, она особое место занимает в моем сердце и для меня на этом альбоме точно.
0: «Days of Wine and Roses» — опять Манчини, опять все это безумно знаменито. В 1924 году, если мне память не изменяет, была замечательная совершенно версия. Эдгар Мейер и Кристиан Макбрайт, 2 контрабаса, записали пластинку. Ну, понятно, что там она не вокальная, но, в принципе, конечно, произведение безумно известное, популярное, киношное, я бы сказал. Анастасия, насколько сложно исполнять все-таки вещи? Ну, на мой взгляд, она в первую очередь ассоциируется с мужчинами-скрунерами. Вот так у меня в памяти. Понятно, что ее исполняли и представительницы прекрасного пола. Вообще, вот как бы произведения, которые больше ассоциируются с мужчинами, насколько сложно исполнять их тебе?
2: Я очень люблю ориентироваться на мужские вокальные версии, и вообще, наверное, мои самые любимые поющие люди как раз-таки мужского пола, так уж сложилось, возможно, потому что у меня у самой достаточно низкие ноты есть в моем вокальном обиходе, и мне иногда даже проще на мужские партии ориентироваться, потому как это спето, как это вызвучено, как это вообще сделано вокально. Но, кстати, в случае с «Days of Wine and Roses», лично мне она не кажется мужской, у меня она, наоборот, больше всего, наверное, запомнилась в варианте Сары, которая записала прекрасную пластинку, полностью посвященную музыке Манчини, и на которую во многом я ориентировалась, когда мы с Лютым Бендом вообще делали сонгбук целиком, программу, посвященную Манчини. Но мне кажется, в аранжировке Сергея прекрасной она какое-то новое получила звучание. Много версий мы слышали этой композиции до этого, но вот как-то ни с какой конкретно ассоциировать эту аранжировку я не могу. Мне кажется, она достаточно экспериментальная. Может быть, Сережа поподробнее расскажет про то, как он ее написал.
1: Ну, еще раз повторюсь, что прекрасная музыка Генри Манчини и «Дневной рост» тоже потрясающая. Тоже мелодия из моего детства. Я в музыкальной школе, мы с оркестром играли достаточно часто. Тоже прекрасные аранжировки. А тут вот, была оказия, Анастасия попросила как раз для Генри Манчини сонгбук написать для малого состава. Вот я ее оформил, немножко перегармонизовал, придал необычный ритм, бит. Вот, и потом мы решили ее записать большим составом. Ну и дополнительно появились определенные краски в виде духовых инструментов, меди и дерева.
0: Опять же, Манчини, тема из «Розовой пантеры». Ну, наверное, самое раскрученное, скажем так, произведение. Аранжировка очень оригинальная, потому что там было великое соло Пласа Джонсона на оригинальной записи, потом было замечательное совершенно исполнение оркестром Куинси Джонса, где вовсю бормотал Мейджор Холли. В данном случае, я так понимаю, что саксофонное соло убрали, чтобы, ну, с Пласом Джонсоном тягаться трудно, я не хочу умалять чьи-то достоинства, оно уж больно запоминающееся. Контрабаса много, но контрабас, опять же, бормотать никого не заставили. Вот для меня очень неожиданно. Я ее прям 3 раза переслушал, потому что не могу сказать, конечно, не узнал, но это как бы трудно не узнать мелодию, которую знаешь с детства. Но опять же, вот, Сереж, это кто из вас сотворил?
1: Я сделал оркестровку. Я расписал на оркестр и получил от этого огромное удовольствие, потому что нас написала на очень известную композицию, очень искусную, очень оригинальную аранжировку. Я как аранжировщик снимаю шляпу, потому что на подобные саммертаймы написать что-то оригинальное, что-то свежее, очень тяжело. И Настя вот написала вместе там в середине квадрат инструментального вокала с дудками там. Ну, в общем, и соло тоже присутствует, и басовый тоже соло мы добавили. Анастасия добавила.
2: У Сергея не было выбора просто вообще никакого в этой песне. Идея, да, изначально была моя, потому что, когда, опять же, мы начали делать программу Генри Манчини, я поняла, что, ну, без «Розовой пантеры», ну, просто никуда.
0: Ну, да, да, да. И это странно уверена, делать программу без известного произведения.
2: Да, да, я, конечно же, была уверена, что эта композиция не только переигрывалась всеми, кем только возможно, но еще и перепевалась. Но выяснилось, что вокальная версия существует только в варианте Бобби Макферрена,
0: да,
2: где он поет только с Кэтом.
0: Да.
2: И я, конечно же, написала нашей дорогой Полине Корягиной, которую мы знаем по нашему прошлому альбому «Джазвель», которая для него написала абсолютно все тексты. Я сказала: «Полина, розовая пантера». Она сказала: «Настя, никогда в жизни. Это моя детская травма. Нет, нет, нет, никогда». Но в итоге, в общем, я уговаривала Полину, водила ее в зоопарк, мы смотрели на пантер. Это шутка. Но она все-таки согласилась, написала текст, и так действительно песня, мне кажется, получила какой-то очень такой свежий вариант, свежую версию, и для меня, ну, просто какой-то невероятный драйв всегда исполнять ее на концертах. Меня это очень так по-музыкански заводит, еще и потому, что я никогда не объявляю ее для людей, я всегда говорю, что вы сейчас, возможно, ее узнаете почти сразу, и действительно это всегда происходит, и для людей это так очень бодряще всегда выглядит, и я надеюсь, что на этом альбоме она тоже особое место займет, особенно учитывая, что мы сделали ее первым синглом с этого альбома и сняли на нее видео с оркестром, где, видимо, в роли розовой пантеры в розовом костюме выступаю я, можно тоже посмотреть на всех площадках.
0: Ну, Полине, в очередной раз большое спасибо. Насколько я помню, наше общение в 23-м году в этой же студии, она и тогда сопротивлялась написанию текста на отдельные произведения, но в итоге получилось более чем удачно, и, на мой взгляд, вообще «Джазвилл» — это одна из лучших пластинок вокальных не просто вот там 23-го года, а в истории российского джаза.
2: Спасибо, спасибо, это очень ценно.
0: «Розовую пантеру» будем узнавать.
3: The shine I show behind the secret door brightens the moon high above the sky.

0: самое загадочное произведение на этой пластинке, которое я познать не смог. «Ghost of My Love». Самое, наверное, красивое и самое вот для меня загадочное. Что это?
1: Ну, наверное, это я должен сейчас сказать, потому что музыка моя тоже весьма загадочно эта мелодия появилась, потому что изначально она была написана на прекрасные слова Билли Новика.
2: Русский текст.
1: Русский текст, да. Прекрасное стихотворение про одиночество, про туман, грусть, печаль. Я написал вот такой стандартнообразный стандарт АБА, и на этом все закончилось. Никуда эта песня не пошла. Мы пару раз, по-моему, сыграли нашим другим коллективом ее на русском языке, но в итоге Билли изъял текст и написал свою музыку для Биллис Бенда. Они сейчас ее успешно исполняют, очень тоже хорошие мелодии, ну, песня состоялась. Вот. Но мелодия вроде всем понравилась. Мы как-то так решили, что вот Анастасия Лютова любезно взяла ее на

0: проще чуть отстраниться от содержания, хотя, по сути, на английском языке это поэтический перевод текста Билли, за что ему большое спасибо. И на альбоме было решено включить ее на английском языке, чтобы она не выбивалась из общей концепции. Но мне кажется, что через какое-то время на русском языке все-таки мы доделаем вариант и, может быть, выпустим отдельным синглом, потому что мне кажется, что это тоже могло бы быть интересным.
1: Фантастически красивое произведение.

произведение «You Won't Forget Me», наверное, в первую очередь в историю джаза вошло тем, что оно было записано на одноименной пластинке Ширли Хорн, и это

0: последняя запись Майлза Дэвиса как сайдмена.
1: Абсолютно потрясающая версия, на которую во многом, наверное, мы ориентировались. Она действительно меня очень вдохновила на нашу разработку.
0: От нее как бы никуда не денешься. Да. Она уж больно. Так, во-первых, как бы с исторической точки зрения, во-вторых, с точки зрения, опять же, красоты.
1: 100% попадание вообще по всем решениям, которые там использованы музыкально.
0: Я сомневаюсь, что кто-то помнит там Джоан Кроуфорд, который пел ее где-то там в 50-е годы. Но именно помнит. То есть она, да, версия есть такая, но, скорее всего, все-таки с Ширли Хорн, в первую очередь, ассоциируется ей, опять же, благодаря участию Майлза Дэвиса.
1: Безусловно, да. Есть еще очень хорошая версия Хелен Меррилл. Она со струнами записана, такая более, наверное, симфонически драматическая.
0: Хелен Меррилл плохо знают. Вот в чем проблема.
1: Тоже верно.
0: Некий воспитательный момент, потому что, ну, все-таки согласись, что знают там 10 вокалисток, предположим.
1: Может быть, благодаря этому эфиру ее узнают чуть больше, мы будем этому очень рады.
0: Нет, но она точно совершенно заслуживает внимания, потому что, я говорю, вот из серии, как там, ну, были какие-то певицы, которые как-то раз и выпадали, там, Лорес Александрия, предположим, ну, кто сейчас помнит, 2-3 человека. Ну, наверное, там Дороти Дендридж чуть побольше помнят. Потом очень было много вокалистов, которые все-таки актрисы, певицы, поэтому ассоциировались в первую очередь, может быть, с кино, а то, что они что-то делали в джазе, ну, это как-то оставалось незамеченным. You won't forget me. You...

0: Сереж, я хотел бы, знаешь, что побольше, чтобы ты рассказал немножко об оркестре, как он создавался, насколько он уже существует, и как тебе удается, в общем-то, при наличии оркестра в Санкт-Петербурге преимущественно быть в Москве.
1: Ну, это достаточно длинная история. А вообще, Санкт-Петербургский джазовый оркестр первый раз сыграл несколько концертов в 2018 году, когда был Международный день джаза в Санкт-Петербурге. И меня пригласила Дина Нургалеева в программу. А у меня тогда, как такового оркестра, был студенческий в музыкальном училище Мусоргского, но вот решили так коллегиально с Диной, она состояла в оргкомитете, что вот какой-то профессиональный надо собрать. И, а какой профессиональный собрать? Надо собрать Санкт-Петербургский джазовый оркестр, потому что такого не было. Вот, ну, как бы, я не был против. Мы сыграли и на открытой площадке, и даже в аэропорту сыграли в Пулково. Потом я как-то в долгий ящик положил этот проект, начал заниматься Мусоргским джаз-оркестром молодежным из музыкального училища Мусоргского. Различные всякие проекты, поездки, концерты и записи мы осуществили. Но вот в прошлом году немножко дороги мои разошлись с училищем, опять же тоже из-за того, что переехал в Москву. Больше времени здесь провожу. Пришлось уволиться из училища, но все вот эти наработки, библиотека и вообще желание ребят, с которыми я сотрудничал, повлияли на то, что стоит все-таки сохранить оркестр, учитывая, что в Санкт-Петербурге есть прекрасный клуб Игоря Бутмана, чудесный вообще. И мы вот решили оставить оркестр. Тоже возник вопрос, как мы назовемся, молодежный оркестр Санкт-Петербурга или как-то иначе. Но опять же, Игорь Михайлович подтолкнул к тому, что, ну, какой вы молодежный, Сергей Игоревич, вы уже не молодежь. Вот поэтому решили назваться Санкт-Петербургским джазовым оркестром. Ну и, собственно, вот с февраля...
0: С чувством юмора Игоря Михайловича всегда было хорошо.
1: Да, вот, и, можно сказать, с января под этим названием. Какие-то есть молодые ребята из музыкального училища остались. Полина Ильина, Максим Трофимов, барабанщик. Достаточно много. И большая часть взял уже не молодежь, скажем так.
2: Но они хорошо сохранились все равно очень.
1: Мы стараемся. Мы держимся еще. Поэтому в какое-то другое немножко качество, ну, собственно, и название обязует, и постоянные ангажементы в клубе, и вот такие подобные записи как-то обязывают быть на определенном уровне и ездить в Санкт-Петербург еще.
0: Скажи, пожалуйста, подобные записи, насколько я понимаю, это все-таки не такой частый пока процесс. Недавно был записан альбом с Дмитрием Носковым, но его история какая-то странная. Я как пластинку так в итоге...
1: Скоро будет, на подходе.
0: Да, ну там, то есть немножко переносили, я правильно понимаю?
1: Переносили,
0: да?
1: Потому что там очень много отечественной музыки, отечественных композиторов, и из-за авторских прав, из-за оформления немножко...
0: Технические, в общем, детали.
1: Ну, да. Вот. Записали-то мы быстро, свели достаточно быстро.
0: Я как бы надеюсь, что Дмитрий согласится прийти в студию поговорить, опять же, может быть, в компании твоей.
1: Я с удовольствием.
0: Да, и мы обсудим эту пластинку, тем более, что, в общем, она достаточно неожиданная. С точки зрения того, что она на русском языке, а Дмитрий все-таки в первую очередь, наверное, ассоциируется, ну, как кинокомпозитор, это раз, а второе, это с программой, посвященной Фрэнку Синатре, и второй момент, то, что эта пластинка, ну, не знаю, мне кажется, такой своего рода вызов, тем более, что еще и джазовых, в принципе, вокалистов мало, у нас их совсем мало. Их да. В мире мало. В общем, на самом деле, такой очень большой эксперимент и, в общем-то, смелый.
1: Очень большой проект. Мы записали сразу два альбома, поэтому придется два раза прийти, я думаю.
0: А, сразу два альбома записать? Ну, издавать будет по одному или как-то...
2: Оптом дешевле.
0: Как выстраивается произведение на альбоме? Вот когда записано уже, предположим, 10 пьес? Вы их расставляете в определенном порядке. Чем руководствуетесь?
2: Я как контрол-фрик просто абсолютный. Этот процесс выстраиваю еще до того, как мы зайдем в студию, и даже до того, как мы эту студию забронируем вообще для состава. Мне надо с самого начала понимать общую картину, чего не хватает. Мы поняли, что не хватает баллады, которая возьмет на себя вот эту функцию песни об ушедшей любви, какую-то трагическую. Поэтому изначально выстраивается порядок, мы понимаем, чего не хватает, добавляем другие песни. В общем, это такой немножко даже математический, наверное, подход отчасти.
0: Настя, насколько ориентируешься на вот версии других исполнителей, слушая произведения?
2: Иногда не получается отделаться от впечатлений от других версий, как, например, это было с You Won't Forget Me, то есть, ну, там, отрицать влияние аранжировки, которую исполняла Ширли Хорн, ну, просто невозможно, слушая нашу версию, хотя, конечно, мы попытались ее обогатить и немножечко изменить, добавить другие краски, но когда слишком хорошая аранжировка, действительно сложно от этих версий куда-то отойти в сторону, но иногда бывает так, что я примерно помню песню и примерно начинаю накидывать какие-то идеи у себя в голове, чего бы мне хотелось. Потом я уже переслушаю все возможные версии, смогу заимствовать что-то чуть-чуть оттуда, и вот под каким-то общим впечатлением от всего прослушанного и от своих собственных идей так и складывается, наверное, аранжировка.
0: Ну и базово, соответственно, ты ориентируешься в первую очередь, ну, изначально, наверное, не на биг-бенд, а на лютый бенд, да, то есть на возможности музыкантов.
2: Это, кстати, интересный момент, потому что, мне кажется, биг-бендовые аранжировки настолько яркие, настолько показательные всегда, что у меня в голове, когда я начинаю писать аранжировку, обычно звучит биг-бенд. Другой вопрос, что у меня не хватает технического арсенала и, наверное, знаний пока что, чтобы само это все оркестровать, поэтому я это упрощаю все до квинтета, до состава, где один духовой инструмент. Но, например, если послушать программы лютого бенда, то там всегда тенор-саксофон играет особое значение, потому что это полноправный участник процесса, у нас очень много каких-то хорусных линий,
0: это
2: очень много
0: пути. Это мой любимый инструмент, так что
2: согласна,
0: я не возражаю.
2: Согласна, абсолютно, да, да. Поэтому в голове это все звучит обычно чуть большим составом, с чуть большими мощностями, и потом это все адаптируется под малый состав.
0: Сереж, ну я, в общем, желаю, чтобы как можно дольше Анастасия не начинала писать оркестровки.
1: Я, на самом деле, ее подталкиваю. Все хочется поиграть вот на большой состав.
2: Ну, если я начну писать оркестровки, то Сережа тогда должен запеть. И вот в таком составе, возможно, мы выпустим следующий альбом.
0: Скажите, пожалуйста, творческий процесс, когда вот в семейной жизни, как это происходит? Споров много?
2: Предоставлю слово мужу.
1: Ну, споры только вот, что сыграть на концерте, какую музыку. Споры, как-то мы достаточно быстро находим общий язык.
0: Ну, я в данном случае в первую очередь об этой пластинке говорю, потому что, ну, лютый бенд – это твое детище. Как бы.
2: Вот я, кстати, как раз про это хотела сказать. Мне кажется, что мы с течением времени и вообще того периода, который мы вместе не только живем, но и работаем, как-то так негласно выработали какую-то стратегию, когда мы понимаем, за кем последнее слово. Потому что, например, я, когда участвую в Сережиных проектах и выполняю функцию вокальную, в основном не занимаюсь организацией, не занимаюсь продюсированием, я абсолютно точно понимаю, что последнее слово за ним, и вот как он скажет, в итоге так и будет. Так и мне кажется, когда Сережа участвует в каких-то проектах, которые изначально инициировались мной, он тоже может прислушаться к моему последнему слову, и мы придем вот к какому-то консенсусу, то есть мы понимаем, кто в итоге это последнее слово скажет.
0: Время нашей программы как-то вот так неумолимо прибежало к концу, что, в общем-то, печально. И у нас осталось произведение «I Won't Dance», ну, прославленные Анитой О'Дэй, и Эллой, и Синатрой, и Пегги Ли, и всеми, и теперь Анастасией Лютовой. Я очень рад, что вы пришли ко мне в гости. Замечательно, на мой взгляд, получилась пластинка в первую очередь. Какой получится программа, мы узнаем, когда она выйдет в эфир. Я хочу напомнить, что это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. У меня в гостях были неподражаемые Анастасия Лютова, Сергей Богданов с новым альбомом «Days of Jazz and Roses», выпущенным лейблом «Bootman Music». Спасибо большое, что пришли. Настя, если хочешь сказать что-то про «I Won't Dance», welcome.
2: Хочу сказать, что под эту песню всегда хочется танцевать, несмотря на ее название. И, конечно же, большое спасибо за прекрасную беседу. Всегда огромное удовольствие поговорить с человеком, который знает о музыке больше, чем ты.
0: Спасибо большое. До встречи.

0: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
1: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
5: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
4: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
5: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
6: Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем.
6: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Приятного аппетита!
8: Приятного аппетита!
9: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни: чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. России провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент поздравил с этим случаем военных, а пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия направила все необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Из-за тумана подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об испытаниях президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев.
2: Сегодня в 11 часов 15 минут. Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования – с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску.
1: Глава государства поздравил командование ракетных войск стратегического назначения с успешным испытанием и отметил тактические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
3: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире. Он превосходит любые зарубежные аналоги. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях новой российской межконтинентальной ракеты. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о налоговых изменениях для малого и среднего бизнеса, принятых правительством по итогам прямой линии, вспомнив обращение владельца подмосковной пекарни Машенька. По его словам, сейчас внесены изменения в законодательство, и теперь предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться льготой по НДС в сфере общественного питания, льготой по страховым взносам в обрабатывающей промышленности без учета доходов за прошлый год. Решетников также предостерег крупные компании от хулиганства в отношении малого и среднего бизнеса, когда вместо своевременной оплаты возникает искушение покрутить эти деньги.
4: Когда высоки процентные ставки, то у крупных компаний всегда возникает такое искушение, ну, попридержать платежи, особенно в адрес малого и среднего бизнеса, деньги покрутить, заработать. Поэтому мы сейчас активизировали работу штаба по неплатежам и со всеми берем все жалобы малого и среднего бизнеса, собираем вместе с ФАСом и с опорой России и вызываем корпорации, и корпорации рассматриваем. Плюс правительство нас поддержало и дало поручение всем корпорациям уделить этому отдельное внимание. Там даже проблема-то не в головниках корпораций, как правило, у них там дочки, внучки, и вот на втором-третьем этаже, когда уже, так сказать, вот децентрализация большая, да, они уже начинают там хулиганить.
1: Решетников также отметил, что экономика всегда развивается циклично. За периодами роста следует фаза стабилизации. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4%, а с 1% в 2005 году. А в 2023-2024 годах темпы роста экономики страны, напомнил Решетников, превышали 4%. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов во время общения с ними на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай. «Я сделаю все необходимое», — сказал американский лидер, — «и думаю, мы придем к урегулированию конфликта между Россией и Украиной», — добавил он, подчеркнув, что уже добился урегулирования 8 конфликтов. Трамп также заявил, что у него нет общего понимания с президентом России Владимиром Путиным по поводу присоединения всей территории Донбасса к России. Это тоже был ответ на вопрос журналистов. Что касается визита Трампа в Китай, то он продлится с 13 по 15 мая. Президент США уже вылетел из Вашингтона с военно-воздушной базы «Эндрюс» примерно в 21:37 по московскому времени. Оттуда он направится на Аляску для дозаправки, а затем и в Пекин. Сам американский лидер в понедельник заявил, что в ходе визита обсудит с Си Цзиньпином вопрос дальнейших поставок американского оружия на Тайвань, а также вопросы энергетики и ситуацию вокруг Ирана. Президент США заявил во вторник, что ожидает ответного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон до конца года. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана. Он опустится на столичный регион сегодня вечером и сохранится до утра, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Местами видимость снизится до 100-500 метров. Ранее власти Москвы уже призвали автомобилистов к бдительности из-за грядущего ухудшения видимости на дорогах вследствие тумана. Водителям следует быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен расширенный состав футбольной сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список сборной. Его клуб 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов с лондонским Арсеналом. Напомню, 28 мая в Александрии сборная России сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо, 9 июня и также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Кроме этого, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о том, что у него есть надежда на то, что национальную команду допустит до международных соревнований к 2028 году, так как отбор на чемпионат Европы начнется в марте 2027 года. Нападающий «Спартака» Левай Гарсия может вернуться в Грецию, сообщает «Трансферфит». В услугу Гарсии заинтересован «Олимпиакос» и «Панатинайкос». Отмечу, что «Спартак» готов рассмотреть предложение по 28-летнему форварду, поскольку его положение в клубе осложнилось после того, как главным тренером стал Хуан Карлос Карседо. Жозе Мауриньо вновь станет главным тренером мадридского «Реала». Стороны достигли соглашения, сделка полностью закрыта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Саша Тавальери. По сведениям источника, официальное объявление о назначении Мауриньо на пост главного тренера «Реала» произойдет на следующей неделе. Стали известны номинанты на приз «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В шорт-лист премии попали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, форвард минского «Динамо» Сэм Эннес и защитник омского «Авангарда» Дамир Шеребзянов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. В прошлом году награду получил канадский нападающий Джошуа Ливо. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, 13 мая в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 8 градусов, утром пройдет небольшой дождь. Во Владивостоке до 15 градусов тепла, в Тюмени до 19. В Красноярске всего 11-13 тепла и облачно, небольшие дожди. В Мурманске до плюс 14 кратковременные осадки, в Самаре до 25 градусов выше 0, а в Пензе до 17 со знаком плюс и кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 23-25, тоже дождливо. В Сочи пройдут дожди, возможны грозы и до плюс 20. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, ночью плюс 10-12, днем до 22 градусов тепла. Давление будет ниже нормы. В Москве ночью очаги туманов плюс 10-12. Днем кратковременные дожди, возможны гроза и плюс 20-22 градуса.

Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть вторая.

0: Свалка возле города представляет опасность для здоровья. Глава города Болесников предлагает поднять плату за вывоз отходов. Это его решение проблемы.
1: Проблема твердых бытовых отходов обостряется. Область нами недовольна, а областью недоволен федеральный округ. Массовых протестов там больше не потерпят. Мне об этом прямо сказали и добавили, что если области из-за нас будет плохо, то нам просто край и ад. В воне утонем.
2: Сейчас как будто не тонем.
1: Вы сидите, не пятёкайте. К сессии готовим постановление о мусоропереработке в комплексе с введением местного добровольного сбора со всех юрлиц и домохозяйств на утилизацию мусора.
3: Экспертить проект мне, а значит и огребать неприятности, неизбежные с учетом прошлогоднего рекордного подъема добровольно-принудительной платы за вывоз мусора, который и стал настоящей причиной массовых протестов, а вовсе не мусоросжигающий завод чистой стороны.
1: Сядьте, Оксана Викторовна, и записывайте.
2: Стало тепло, и вонь от свалки накрыла центральные районы Чупова старательнее, чем тьма один вечный город. Второе совещание напоминало последнее заседание в ставке Гитлера под красноармейскими залпами. И закончиться могло...
3: Ну, стрельбы Оксана все-таки не ожидала. Но не раз и не два ловила себя на безнадежном обдумывании уже не формулировки для заявления об уходе. Схватить подмышку сына Марка. Заехать попрощаться к маме, успеть на вокзал к проходящему вечернему скорому и уехать в московском направлении до первого симпатичного полустанка, где нет дураков-начальников и дур-подчиненных, и где не воняет. Остались же в стране такие места?
2: Должны остаться.
3: А и не остались. Что ж, мир велик. Паспорт есть, язык есть, молодая, сильная, умелая. Не пропаду.
2: Любой вариант лучше, чем жизнь на мусорной куче. Так чего же сидишь?
3: Ай, впрямь. Никто не держит. Ни работа, ни карьера, ни Тимофей, ни любовно отремонтированная и обставленная двушка. Нет в них ничего уникального. Нет ничего, что нельзя найти, заработать, получить, построить, слепить из палочек дырочек в любом другом человеческом месте. Да и Марка пора спасать уже от вони.
2: Оксана Викторовна, я придумал.
3: Что же ты там еще придумал, милок?
2: Это компетенция муниципальных властей. Подтверждаем, что земля имеет сельскохозяйственное назначение, и тогда любая свалка там запрещена. Ни районных, ни областных решений по переводу статуса земель не было. Я проверял. Там же совхоз был. Земля его или правопреемника. Ну и вопрос решен. Пусть ликвидируют, что натворили за свой счет. Ну или регрессят с чистой стороны, да хоть лично с гусака.
4: Гусак – владелец компании «Чистая сторона».
2: Кто заварил, тот и отвечает. Все суды поддержат.
3: Областной особенно.
2: По областном иск сломает, так окружной удовлетворит. Да и не дойдет до этого. Область раньше договариваться начнет.
3: Все бы так легко было.
4: Гусак – владелец компании «Чистая сторона». Сын очень влиятельного человека из федерального центра.
3: Ладно, оставьте, я еще раз посмотрю. Все равно надо проверять. Мы же не знаем, что там депутаты в 90-е напринимали.
2: Если что и сделали, то задним числом. Я уж знаю, все-таки главой земельного комитета был.
3: Кто был?
2: Я.
3: Какого комитета? Мэрии?
2: Нет, гордумы. Я же депутат был, освобожденный, чуть даже председателем не стал, но... В общем, если надо там дописать или дополнить, скажите, это легко.
3: Предложение Митрофанова Оксана решила в ход пока не пускать. Так что ничего нового в тот день не произошло. Зато именно в этот вечер проводили на пенсию Золотницкую.
1: Отвальную Золотницкая устроила в кафе с идиотским курортным названием
5: «Наташа».
1: «Наташа».
5: Может, поэтому и градус куража сразу выставился на...
1: Кур...

0: что вы за нас оторвите.
1: Да, мы не доживем.
0: Так что вы за нас оторвите. Все за всех в отрыв и пошли.
2: Императрица в объятиях юных кавалер забывает обо всем. Вдруг обнаружила, что скачу по полу в колготках. С ужасом просканировала остальные детали туалета, застегнула пару пуговиц на блузке. Кто их расстегнул? Поискала глазами туфли, но нашла только пару заметных дыр в колготинах.
3: Убедившись, что всем не до нее, Оксана вздохнула, подтянула юбку, легонько устойчивости ради облокотилась в высокую спинку стоявшего рядом стула и умудрилась аккуратненько в три плавных рывка стянуть колготки без ущерба для юбки и белья, даже не выронив телефон. Лишь в финале дернулась и вцепилась в спинку, предчувствуя, что стул со скрежетом отъедет по каменному полу, привлекая всеобщее внимание трудового коллектива к неизбежному крушению любимой начальницы.
4: Стул не поехал, будто на нем сидел кто.
3: Не будто.
5: Что, не веселимся со всеми? Даниил Юрьевич!
6: Я веселюсь, я так веселюсь, правда.
5: Даниил Юрьевич, вы уж извините, но я пока вашему предложению не дала хода. Вы не думайте, я рубить его не собираюсь. Идея хорошая. Ну, или там присвоить, не дай бог, тоже не собираюсь.
6: Ясно.
5: Просто тема тонкая. Болезников, сами видите, на психе. Рубанет наотмашь, и нет перспективной идеи. Так что пусть полежит чуть-чуть. Время выберем, двинем. Договорились?
6: Вот это самое обидное, между прочим, что для перспективных идей надо выбирать время. И для правильных действий, и для хороших людей.
5: О, да.
6: А для всякой дури любое время годится. Сама прорастает, цветет и пахнет.
5: О, особенно пахнет, это точно. Но это же всегда так, кроме запаха, то есть. Всегда дурак сквозь стены пролезет, а героям приходится в обход. Песенка даже есть.
6: Ну, не всегда. То есть, согласен, в любой замкнутой системе так получается, что сорняк растет всегда, везде и много, а культурные растения, знаете, чахнут, требуют, чтобы поливали, лелеяли и так далее. Но в мое время... Ну, как это принято сейчас говорить в лихие 90-е тучные нулевые, было окошко возможностей для всех.
7: Ну и кто в это окошко пролез?
6: Ну да, кто только не. На самом деле, все ведь этим и объясняется. Сорняк занимает все возможное пространство и забирает ресурсы под себя и собственное воспроизводство. Смыслу места не остается. Культурным злакам места не остается. Социальные лифты не работают, потому что загружены отпрысками тех, кто уже наверху. Но это как раз не оригинально. В моем детстве примерно так же было. Колхоз, минуя капитализм, всегда сползает в средневековье. И вот в рамках ленной системы и нового феодализма единственный способ выдвинуться – стать либо вассалом, либо бросить вызов лорду. И не сбросить его, конечно, это запрещено, но потеснить на верхнем этаже. Успеть закрепиться, пока не задушили или пока сам не сдох.
7: От запаха, например.
6: Запах – это отдельная примета времени, конечно. В моем детстве этого не было, но остальное было. И протесты были. Да и теперь не было бы у нас бытовых отходов, другая бы тема возникла, правильно? Выборы, выбросы, гастарбайтеры, мухлёж в вузах или школах, что угодно. Раз госкапитализм и автократия толстеют, остальные должны худеть. А где тонко, там и рвется ассортимент на выбор. И все понимают, что протестовать бесполезно, что это навсегда. И в моем детстве понимали.
7: И что?
6: И все. Если народ безмолвствует и нет ни обратной связи, ни механизмов решения противоречия, нормальных и работающих, ни смазки для них, кроме коррупции, то рано или поздно власть взорвется, а народ взорвется. И вот тогда по-настоящему вони не оберешься.
7: А сейчас прям... Ну, если честно, Даниил Юрьевич, вы меня поражаете. Революционер прям.
6: Старый просто.
7: Ой.
6: Оксаночка, Вам простите, сколько? 33? Вот как совпало. Не слышали про роковые цифры? 27, 33, 37, 42. Мне 43. Вот. Это по нынешним временам типа пустяк, полсрока до пенсии. А если по-нормальному, ужас же. Высоцкий уже умер, Пушкин тем более. Лермонтов сгнил, даже старик Чехов готовился помирать.
4: Данил Юрьевич, вам не идет кокетничать.
6: Никому не идет. Как там положено? Вырастить сына, посадить дерево, построить дом? С сыном у меня как бы не получилось. Ну да дочь такая, что ни на какого сына не променяю. Дома два, считай. Построил, один остался, но и бывшая Ленина. Деревьев тоже пересажал. Спасибо маме. Хоть это самое, волков разводи. Получается, все, что положено, сделал, и жизнь прошла. Мама умерла, дочь взрослая, я ей ни нафиг не нужен. Жена, ну... Жене, думаю, я до смерти надоел. И сам я на работе ничего нужного, чтобы всерьез прям не сделаю, так? Время не то, голова не в духе и так дальше. Осталось тихо тлеть да внуков ждать. Я и внуки. Прикол.
4: Так не ждите. Вперед с песней. Забирайтесь на верхний этаж. Не побеждайте, но тесните. Становитесь феодалом и хозяином положения.
6: А смысл?
4: Чтоб дочь зауважала и могла расти. Чтоб жена сказала «Вах!» Чтобы мир лучше стал. Ёлки-палки, это же вы, мужик, а не я. Ставьте цели, айда, пошел. Как один мой знакомый говорил... Раз жизнь прожита, терять уже нечего. Украсть так миллион, ну и про королеву. Так же у вас говорится. Императрица, в объятиях юных мужчина, угостите даму сигареткой.
6: Да я не курю давно.
4: Да я тоже. Ну, попить принесите, что ли?
6: Сейчас.
8: Тимофей.
4: Тимофей.
8: Тимофей.
4: Тимофей.
8: Тимофей. Тимофей. Тимофей.
4: Тимофей. Не могу, надоело. Не хочу быть частью планов. Не хочу быть частью жизни Тимофея. И видеть его. Не хочу.
6: Туфли ваши, Оксана Викторовна.
4: О, спасибо, Даниил Юрьевич.
9: Hey, your phone is ringing. Hey.
8: Оксан, ну ты где лазишь, а? Время 11, я на измене, я тебе везде пишу, тебе параллельно не просматриваешь даже. Тебя ждать сегодня вообще?
4: Как хочешь.
8: Чего начинаешь? Нормально скажи.
4: Говорю нормально. Сегодня не жди. И вообще не жди, если тебе так трудно.
8: Мне не трудно, просто конкретно паришь мне.
4: Так, на этом все.
8: Что все-то? Раз в жизни нормально.
4: Все. У нас с тобой все кончилось. Сегодня до полуночи забирай свои вещи, какие там оставлял, и вали куда хочешь. В полночь вернусь, все выброшу в помойку. Ты меня понял?
8: Оксан, ты че? Ну, сорян, я
4: Ты меня понял?
8: Нифига не понял, что началось-то? ПМС дуркуешь или как это? У тебя кто-то другой?
4: Тебя не касается. Мы с тобой расстались, спасибо за все. Больше не пиши, не звони, целую.
8: Оксан, ну...
6: Вот так это делается, да?
4: В том числе.
6: Колготки забыли, Оксана Викторовна.
4: Большое спасибо, Даниил Юрьевич. Должна буду.
10: Оксана выгнала Тимофея. Он нашел пристанище у друга Ивана.
11: Рука чесалась второй день. Сквозь гипс не проскребешь. Это раздражало. Так называемые друзья тоже раздражали. Вот железно договорились встретиться в 10, за пару часов до начала мейн-карт в трансляции Fight Night из Лондона. Заранее договорились, за 2 недели, чтобы ничего не помешало. Мне вон даже сломанная рука не помешала.
12: Бро, привет. Извини, я не приду. Тут меня жена с тещей арестовали для семейных ритуалов. Прости, прощай, Артём.
11: Ну ладно, с пониманием. Переходим в холостяцкий режим.
13: Работа. До 11 не дыхнуть, не пернуть. Насчет попозже видно будет.
11: Да чего уж видно. Давай сразу ко мне.
14: Пиво пшеничное, еда заграничная.
11: А ты чего опоздал? В Сарасовский ездил, что ли?
14: Да какой там? Уставший я, как этот. Ты ничего не заказывал?
11: Пиццу собирался, тебя уж ждал.
14: Да какой пиццу, у меня тут в пакете? Жроп на неделю. Гастрономическая пати планировалась. Не срослось. Будем исправлять.
11: Да легко. Только ты сам режь и все такое. Я вижу, он кусаю в основном. Гипс. Ну, руку сломал. Поиграл, блин, в футбол с идиотами.
14: И с личной жизнью поэтому все плохо, да? Или у тебя правая любимая?
11: Ой, пошел ты. Или ты про заказ не пиццу имел в виду? Мы баб закажем, как говорится.
14: Не, нафиг.
11: Порядочный стал, да?
14: Встанешь тут.
11: Ну что, девственность потеряна. Пусть женится теперь?
14: Нет уж. На работу.
11: Ясно. Ну, рад за тебя. А чего тогда в статусе не укажешь, ну, там, в отношениях, как говорится?
14: Потому что уже все сложно.
11: Да ладно. И когда случилось все?
14: Да вот сейчас считай.
11: А с чего?
14: Да как бы я понимал, с чего у них пригорает. Угу. Слушай, у тебя временно упасть можно? Денек буквально. Пока новую хату найду. Хозяева, заразы, покупателя резко нашли. Меня сразу на мороз. Лан, хоть денег за полмесяца вернули.
11: Хрень ты не неси. Денек. Мой дом, твой дом. Вот живи.
14: Спасибо. Завтра став подтащу.
11: Ну, может, холодильник еще. Если каждый день такие пати устраивать, моего не хватит. И статус поменяй на в свободном поиске. Ну, раз так.
14: А у тебя в статусе что написано? Я что-то не помню.
11: Красавчик.
14: Проверим. Так. Ты меня забанил, что ли?
11: Да не, зачем? Я снесся просто.
14: Ишь ты. Ты же не чиновник вроде.
11: А чего чиновник?
14: Да их каждые полгода инфорсят дичайше на разные темы. То выпилятся отовсюду, то наоборот. То значит, что аккаунты только в православных сетях. То отвечать на все комменты сразу, то с пресс-службами каждый чих согласовывать. Теперь и до Сбербанка дошло.
11: Ой, Тим, ты задолбал. Давай лучше смотреть, а, ладно?
14: Да чем задолбал?
11: Ой. Ну вот смотри, мы с тобой знакомы сколько? Ну, 3 года где-то, да? Mm-hmm. Типа близкие бразы, как говорится. Тебе в мае будет 28. Ты окончил геофак в Сарасовске, но по специальности не работал. Со старших курсов ушел в медиамаркетинг и вот это вот все. У тебя ИП, последний год мутишь что-то под заказ обладминистрации, там, СММ, создание позитивного образа, боты, тролли, срачи во славу области. А для души коллективный просмотр ММА с друзьями и до сегодняшнего дня отношения, как ты говоришь, с Оксаной из «Желтого дома». А она узнала, что ты на Губера работаешь. Да? Из-за этого все?
14: Ну, во-первых, не из-за этого и не узнала. Во-вторых, не совсем на Губера и не совсем работаю. Да и сама она не прям в «Желтом».
11: Ой, ладно. Это все детали и дело ваше. Вы сами разберетесь. Ну, теперь расскажи, близкие бразы, что-нибудь про меня.
14: Тебе 30-ник настал зимой. Окончил что-то экономическое где-то не здесь. Пашешь на Сбер. Разведен. Детей нет. С Аленой расстался. Сейчас, типа, свободен. К тому же руку сломал на корпоративном футболе. Аккаунты, видимо, тоже из корпоративного принципа сломал. Любишь смотреть с бразами ММА. О, кстати, начинается.
11: Там 20 минут выходить еще под рэпчик будут, как говорится. В общем, можно пока не дергаться. Как наш препод по бухтехнологиям говорил, общее смутное представление имеешь. Только, во-первых, день рождения у меня в сентябре. Окончил я МГУ. Ну да, где-то не здесь. Так что это не во-вторых. Во-вторых, я скоро год как не в Сбербанке, а в Главинвесте. В-третьих, не разводился. Потому что, ну, мы не расписывались. Ну и про аккаунты. А кто меня заставит? Сам снес. Надоело. Время жрет, а толку ноль.
14: А мессенджера что не снес?
11: Так это для работы.

0: Эльфийские тролли или твои заказчики.
1: Ну да, есть еще рукопожатные кряклы, которым западло платить за товар.
0: Поссоримся.
1: Ну давай не будем. Во, сигнал пошел.
0: Наконец-то.
1: Как рука?
0: Рука чешется.
1: Деньгам?
0: Припер мне 146 копеек за коммент. Я, прости, выпилился уже. Я думал, ты сегодня в Сарасовск свалил. Ну, тихо так. А тебя, похоже, весь день в позу стали.
1: Не говори-кась. С утра таращит, причем резко. Знаешь, что особенно упарывает? Что на ходу не только задачу меняет, но и отношения. За час, прикинь. С утра я фриланс. Мой работодатель тоже на договоре, потому что тендер выиграл. Собственно, он должен мониторить, что правобласть пишет. Я ему это отчасти обеспечиваю. Ну и за рамками договора чуть продвигаю, слегка подчищаю, что возможно. По дружбе чисто, понимаешь, да?
0: Дружба на договоре? Но это немножко по-другому называется.
1: Да ну тебя, нормально работает, все довольны. А сегодня звонит наниматель, короче, с наездами такой, как на раба, типа. Внезапно. Сроду не было такого. Я его слегка на место поставил. Он извинился такой, оправдывается. Типа, самого фачит прям в администрации Губера. Так, говорит, визжали, что пуканы на люстру.
0: А он на место поставить зассал?
1: Ну, он не я, у него обязательства и прочее.
0: А что визжали-то?
1: Да там момент такой. О, смотри, смотри, как они.
0: Да.
1: Красава, красава.
0: Да, жестко, жестко. Ты чего?
1: Там все хреново, проект горит. Чистой стране, которая тендер выиграл, что-то там не оформили. Она и рада, завод по переработке не строит. Тем более после митингов. А мусор-то сюда уже с того года со всей области тащит.
0: Ну, я типа не знаю.
1: Ну да, но наниматель мой, походу, и не в курсе, что я тут живу. И каждый день, как снег сошел, это все нюхаю. Вот и объясняю. В выходные у нас двух детей госпитализировали, в сеть пролезла. Ну и дальше везде ад и Израиль. Давайте повесим губернатора, к оружию брать и т.д.
0: Да ладно.
1: Ну, я утрирую, но если не выровнять, то через неделю натурально так и будет.
0: А ты типа великий эквалайзер?
1: И сперва, конечно, сами попробовали. Вот тут самый кругодрочь пошел.
0: Почему?
1: Да потому что от Губера позвонили в Желтый дом и велели решить проблему. Ну и представь, как наш какой-нибудь замзав отдела по делам детей, молодежи и туризма проблемы решать умеет.
0: Ну да.
1: Там в лучшем случае школота на полдня пугается, а потом звереет. А массовый юзер дает Че Гевару. Воу-воу, на третий день все в хламину и в лоскуты, а движ становится в натуре массовым.
0: И тут подтягивают тебя, и ты решаешь. Я рано снес аккаунты. Ну теперь исправлюсь. И твоим продажным технологиям, там, алгоритмам, ботам и троллям устрою мастер-класс реального
1: резистанса.
0: Нокаут вышел красивенным. Масвидаль послушался Тимофея и рубил Тилла адским хуком в челюсть.
1: А потом без заминок стартовал повтор разогревочных боев, настолько не оправдывавших доверия, что Тимофей вырубился прямо в кресле-мешке.
0: А Иван более-менее во сне сумел добрести до дивана.
1: Убрать нарезку в холодильник они забыли, так что большую ее часть пришлось утром выкинуть.
0: А в квартире до вечера держался гнусно кисло-сладкий запах.
1: Почти такой же, как на улице.
2: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина. В спектакле заняты артисты: Алексей Вертков, Янина Мелехова-Горячева, Михаил Багдасаров, Денис Шведов, Олег Ребров, автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Олеся Ростовская, вокал Арина Зверева, звукорежиссер Луиза Лунева, редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Почему-то слово «пропаганда» нынче приобретает

0: ну как бы это деликатнее выразиться, почти исключительно отрицательную коннотацию. Вот. Вражеская пропаганда, да, первое словосочетание, которое приходит на ум. Но ведь пропаганда – это нормальный инструмент любого государства, независимо от того, какой там строй. Без пропаганды невозможно объяснить народу, что происходит, а главное, куда и зачем мы идем во времени по историческому пути, каковы наши ориентиры, чего мы хотим добиться, как выглядит наш священный образ будущего. Согласитесь, пропаганда – это совершенно нормально. Хотя иногда согласен, да, она принимает чудовищный характер. Это мы сейчас кое-где наблюдаем по соседству с нами. Если государство погрязло во лжи, то оно уже никуда не движется. Оно просто буксует на месте, поливая все вокруг грязью ненависти и лжи. И это очень легко определить, потому что тогда не только профессиональные пропагандисты, но и многие просто выступающие в СМИ начинают захлебываться в злобе, откровенном вранье и терять всякие рамки приличия. И уж, конечно, без пропаганды нельзя победить ни в одной войне. Тут уж и спорить нечего. Потому что параллельно с боевыми действиями всегда ведется другая, не менее страшная война. Ментальная.
1: Великая радиоэпоха. Радио Победы.
0: Здравствуйте, дорогие любители радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. 7 мая, как известно, день радио, а 9 мая День Победы. И эти два события, если кто забыл, связаны напрямую. Тут уместно процитировать официальные источники. Поэтому я попрошу своего коллегу сделать это торжественно, как и подобает случаю.
2: Советское руководство по достоинству оценило вклад радио в победу над врагом. Постановлением Совнаркома СССР от 4 мая 1945 года было решено установить 7 мая ежегодным днем радио, учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны.
0: Ну, начнем с самого начала, с первого дня. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Помните эту историческую фразу, которая вошла в учебники? Забавно, но сейчас ее чаще всего приписывают Сталину. А на самом деле это заключительная фраза обращения к советскому народу, который заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Михайлович Молотов зачитал в 12 часов дня 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны. Начиналось обращение словами «граждане и гражданки Советского Союза». Ну, сейчас это забавно звучит, но тогда принималось как должное. «Гражданка» – ну, как-то слишком по-бытовому. Было даже такое обращение «гражданочка». А вот с таким ударением «гражданки», да, вроде как уравнивались представители мужского и женского пола, имеющие гражданство СССР. Да вот, послушайте.
3: «Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление».

Без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас,

0: Вот, вот тут очень важный момент. Осмелюсь утверждать, что вранья на нашем радио во время Великой Отечественной войны не было. Левитан информировал и о тех городах, которые освободили от фашистских захватчиков, и о тех, которые враг занял. Другое дело, что говорили народу, конечно же, далеко не все, и это понятно. Надо же было нащупать очень тонкую грань между горькой правдой и умолчанием, чтобы не посеять панику. Но вранья не было. Иначе бы просто официальной информации никто бы не верил, и мы бы не победили. Со мной полностью солидарен журналист Сергей Головченко, автор многочисленных документальных фильмов о войне.
1: Нет, конечно, да, нет, потому что смысла не было, во-первых. Во-вторых, ну, вспомните, допустим, как в 45-м году наши войска оказались в Германии. Немецкая же пропаганда геббельсовская не говорила о том, что она что-то сдает. И немцы твердо были убеждены, что война идет где-то там, в диких степях и лесах России. И вдруг они появились в Германии. Вот, пожалуйста, что значит, когда не говорить о неприятном, об отступлениях, да? Сталин это понимал, поэтому все сводки Совинформбюро он утверждал лично. Каждую сводку он читал, справил ее и утверждал лично. Передавал Щербакову Александру Сергеевичу, который был руководителем Совинформбюро, и только после этого это шло в народ, поскольку это было очень серьезно и очень централизовано.
0: А вот в конце этого 8-минутного выступления Молотова и она, вот та самая историческая фраза, отлитая в бронзе.
2: Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее

0: вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Вот видите, опять гражданки. То есть это не оговорка. А вот диктор Юлия Левитан, зачитавший официальное обращение советского правительства, в этот же день сделал традиционное ударение. С ним рядом все-таки работали специалисты по орфоэпии, которые просто не могли позволить авторских вольностей. Ну, пожалуйста, послушайте.

0: Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
1: Уже позже речь Молотова разбирали всякие деятели и выискивали элементы компиляции. Ну, дескать, наше дело правое – это из речи Милюкова в Государственной Думе 26 июля 2014 года. А «Враг будет разбит» – воззвание белогвардейского генерала Пепеляева к населению Пермской губернии в листовке от какого-то там июля 1919. Ну и что? Глупости какие. Но если уж на то пошло, то эту фразу можно найти и у Ленина в работе «К деревенской бедноте». А это все-таки 1903 год, за 16 лет до Пепеляева. Тексты для выступлений деятели такого уровня, как Вячеслав Михайлович, обычно писали сами. И не мудрено, что какие-то фразы просто, ну, застряли в его пассивном запасе памяти. Кстати, известно, что перед выступлением на радио Молотов согласовывал свою речь со Сталином. Так что нет ничего удивительного, что когда Иосиф Виссарионович сам вышел в эфир 3 июля с обращением к советскому народу, то он фактически повторил эту же фразу, ставшую крылатой. Ну, правда, в оригинале она уже звучала так.
2: Все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии, видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить.
1: Потом, уже после войны, эта крылатая фраза была выбита на двух самых многочисленных медалях за победу над Германией и за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Но давайте-ка вернемся к Совинформбюро и к фигуре Александра Сергеевича Щербакова, который его возглавил с первых же дней войны. А точнее, буквально через двое суток, 24 июня 1941 года. Два дня, представляете, всего два дня потребовалось колоссальной бюрократической махине советского государства, чтобы создать ключевую информационно-пропагандистскую службу. Ну, в общем-то, итог ее работы можно, конечно, подвести по сухим цифрам и справочников.
3: 2373 материала было передано с 1941 по 1945 годы. Некоторые из них повторяли по несколько раз. В эфире, помимо оперативной информации, звучали прямые репортажи с передовой, зачитывались письма с фронта, транслировались художественные программы.
1: Ну а теперь что стоит за этими цифрами? По сути дела, героический труд. Для нас визитная карточка Советского информбюро – это незабываемый голос диктора Юрия Борисовича Левитана, которого Гитлер, по слухам, даже объявил своим личным врагом. Знаете, в юности мне всегда казалось, что это металлический голос какого-то сильного духом, умудренного жизненным опытом человека, богатырского облика, этакого полубога, если угодно. И каково же было мое изумление, когда я узнал, что этому голосу великой державы 22 июня 1941 года было всего лишь 27 лет. Ну, соответственно, 31 в конце войны. Кстати, из всех наград у Юрия Борисовича только орден Трудового Красного Знамени, орден Революции, знак почета да несколько медалей. Народного артиста СССР он получил уже только в 1980 году. Александр Сергеевич Щербаков, его главный начальник, кстати, ему в 41-м стукнуло всего 40 лет, хоть успел получить целых 3 ордена Ленина. При этом, правда, работал как минимум за троих, если сравнивать с другими государственными деятелями его уровня. Такова была цена победы. И теперь вы понимаете, что одни только герои, погибающие с гранатами под танками и на амбразурах дотов, не могут победить врага. Для полной победы нужен героический тыл и героизм руководства, которое не боится ответственности за свои решения. А это, поверьте, еще тяжелее, чем грудью на амбразуру. Александр Сергеевич Щербаков, секретарь ЦК ВКПБ, генерал-полковник в 40 с небольшим лет.
4: Да, генерал-полковник в 44 года, он был не только руководителем Совинформбюро, он был еще и начальником главкура, главного политического управления. И плюс к тому никто не снимал с него, извините, должности секретаря МГК, Московского городского комитета партии, и областного тоже. То есть человек был настолько сильно загружен. Ну, известно, что сталинские руководители и наркомы за пределами человеческих сил работали. Тоже и относится к Щербакову. Вот, вот такая вот история. А если мы говорим о Совинформбюро, то это, конечно же, Щербаков как руководитель и 200 сотрудников, которые работали в Совинформбюро. Лучшие люди, как все мы знаем. Там и Левитан, и Высоцкая. Мужской голос, женский голос. Ну и, конечно, интересный вопрос, а где они находились? Потому что известно, что 21 октября 41-го Совинформбюро переехало в Куйбышев. Но тут странная вещь возникает, потому что есть информация, что не в Куйбышев они уехали, а аж в Свердловск. И оттуда вещали. А в Куйбышев переехали только в 43-м. Ну, там все понятно, потому что их же старались засечь немцы и потихонечку чем-нибудь ударить. Либо дальнобойной авиацией, либо чем-то еще, ракетками, которые начали появляться, Фа-1, Фа-2. Им очень нужно было разбомбить, к чертовой матери, этот голос Москвы. Поэтому, конечно, конкретные координаты, они были в тайне.
1: Радио было говорящим сердцем страны. Незримыми нитями оно было связано со всеми жителями, потому что каждый из них при первом же удобном случае старался прильнуть к этой черной тарелке. И не только для того, чтобы услышать новости, а чтобы убедиться, что, несмотря ни на что, страна жива, воюет, трудится, поет песни, в общем, живет полноценной жизнью. Снимаются фильмы, ставятся спектакли, исполняются концерты, художники пишут картины, композиторы музыку, ученые развивают науку. Всесоюзный радиокомитет за годы войны получил 2 миллиона писем с фронта. Все 900 дней блокады вел передачи из осажденного Ленинграда. Транслировал ежедневные сообщения для партизан и населения оккупированных территорий. Вот что писал известный в то время артист Владимир Яхонтов.
3: Нельзя было жить, не слушая радио. Радио оповещало, сигнализировало, руководило нами, связывало родных и близких. Голос, произносящий «Говорит Москва», приковывал внимание. Он успокаивал, вселял надежду. Его слушали за много тысяч километров по всей стране. «Говорит Москва». Слушали бойцы на фронте. Говорит Москва. Слушали партизаны в лесах. Говорит Москва. Слушали в госпиталях. Говорит Москва. Слушали в осажденном Ленинграде. Это был голос с большой земли.
1: Кстати, Владимир Николаевич Яхонтов, трудившийся на радио все годы войны, тоже ушел из жизни вскоре после победы, летом 45-го. И было ему всего 45 лет. Еще одна тема. Когда говорят о блокадном Ленинграде, чаще всего вспоминают знаменитый концерт Шостаковича. А вот вам еще одна страница этой страшной летописи от поэтессы-блокадницы Ольги Бергольц. Так сказать, с натуры писано.
5: Здесь, как в бреду, все было смещено. Здесь умирали, стряпали и ели. А те, кто мог еще вставать с постели, пораньше утром, растемнив окно, в кружок усевшись, перьями скрипели.
1: Ну и как вы думаете, о чем это? Кто там скрипел перьями? где умирали, стряпали, ели. В редакции Ленинградского радио, потому что сотрудники там жили, в редакции, не было сил от голода расходиться по домам и снова приходить на работу.
5: Отсюда передачи шли на город, стихи и сводки, и о хлебе весть. Здесь жили дикторы и репортеры, поэт, артистки, всех не перечесть.
1: Так работало блокадное радио. И умирающие от истощения журналисты вещали бодрыми, оптимистичными голосами, от которых веяло не просто надеждой, а уверенностью, что все это скоро закончится, потому что уже была выведена магическая формула будущего. Враг будет разбит, победа будет за нами. И кровавые демоны войны уже получили слишком щедрую жертву от нашего советского народа. Таким образом, в СССР с самого начала войны было создано глобальное проводное радиовещание, и оно доказало свою эффективность. Сводки Совинформбюро, передачи «Письма с фронта и на фронт», приказы Верховного Главнокомандующего, литературные, музыкальные передачи, объявления воздушной тревоги – все это работало на победу. Кстати, образ победы партии и правительство представляли себе достаточно отчетливо, потому что параллельно с проводным вещанием разрастался эфир на зарубежные страны. И к 1945 году московское радио уже говорило почти на 30 иностранных языках. Но, как вы понимаете, это уже совсем другая история. С праздником вас, дорогие товарищи! Дорогие наши любители старого доброго радио!

0: Театр Радио России представляет.
1: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
2: Это Марс.
3: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
4: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
5: Отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
6: Ну, какие вам нужны данные?
7: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
8: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России.
9: Легкие люди. Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
0: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
10: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
0: Программа «Легкие люди».
11: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
0: Каждую среду в 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Об этом заявил президент Владимир Путин после успешного испытания новой межконтинентальной ракеты. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Путиным заявил, что с 1 января в России вступили в силу комплексные изменения в налоговый кодекс, которые предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Дональд Трамп отправился в КНР, где пройдет его встреча с Си Цзиньпином. Он также заявил, что в нынешнем году намерен посетить Россию. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам мира об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом заявил ТАСС, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее об успешном испытании ракетного комплекса Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса с этим большим событием и безусловным успехом. Президент выразил благодарность за работу по укреплению обороноспособности страны. Владимир Путин подчеркнул, что работы по совершенствованию сил стратегического сдерживания были возобновлены в начале нулевых годов после того, как Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО, и мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил и паритета.
2: Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. И это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
1: Владимир Путин еще раз напомнил, что первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом заявил, что экономика всегда развивается циклично. За периодами роста следует фаза стабилизации. По прогнозам Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4% с 1% в 2025 году. Он также напомнил, что в 2023-2024 годах темпы роста экономики страны превышали 4%. Однако говорить о восстановлении темпов роста валового внутреннего продукта России пока преждевременно.
3: У нас за последние три года реальные денежные доходы выросли на 26%. И в первом квартале, несмотря на вот некую динамику отрицательную в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6% в реальном выражении. И главный, конечно, вклад в то, что темпы роста замедлились, это то, что у нас темпы роста доходов с депозитов замедлились. А вот реальные заработные платы у нас растут и в январю, и по февралю. И вот есть предварительные пока первые оценки по марту, больше 8% в реальном выражении рост заработных плат. Это говорит о том, что рынок у нас пока труднодефицитный, сохраняется, работа у людей есть, возможность есть. Вот. Ну и важно, что на укрепление реальных доходов влияет снижение инфляции. У нас сейчас инфляция 5,6%. Такая устойчивая тенденция.
4: Это на 4 мая, да?
3: Да, это на 4 мая, да. Это прям самые актуальные данные, которые сейчас есть.
1: Решетников также отметил, что с 1 января в России вступили в силу комплексные изменения в налоговый кодекс. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС с 2026 года до, с 60 миллионов до 20, с 2027 до 15 миллионов рублей и с 2028 года до 10 миллионов. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов во время общения с ними на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай. «Я сделаю все необходимое», — сказал американский лидер, — «и думаю, мы придем к урегулированию конфликта между Россией и Украиной», — добавил Трамп, подчеркнув, что уже добился урегулирования 8 конфликтов. Президент США также заявил, что у него нет общего понимания с президентом России Владимиром Путиным по поводу присоединения всей территории Донбасса к России. Это тоже был ответ на вопрос журналистов. Что же касается визита Трампа в Китай, то он продлится с 13 по 15 мая. Уже сегодня президент США вылетел из Вашингтона с военно-воздушной базы «Эндрюс». Примерно в 21:37 по московскому времени оттуда он направился на Аляску для дозаправки, а затем и прибудет в Пекин. Американский лидер в понедельник заявил, что в ходе визита обсудит с Си Цзиньпином вопрос дальнейших поставок американского оружия на Тайвань, а также вопрос энергетики и ситуацию вокруг Ирана. При этом в китайском МИДе отметили, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира. Там также заявили, что Китай готов расширять сотрудничество и устранять разногласия с США. В Москве с завтрашнего дня начнут отключать горячее водоснабжение. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, это один из этапов подготовки столицы к следующему отопительному сезону. Главная задача – испытаний гидравлических сетей выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать или восстановить, чтобы предотвратить аварийные ситуации в зимний период. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Руководство футбольного ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирает нового главного тренера команды между двумя кандидатурами – Сандро Шварцем и Марселом Личкой, пишет «Спортэкспресс». При этом Шварц – приоритетный вариант. Немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года с зарплатой порядка 2,5 миллионов евро за сезон. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов войдет в штаб нового главного тренера команды. Ханс-Дитер Флик озвучил свое решение по будущему в Барселоне. Немецкий тренер продлит контракт с клубом до лета 2028 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. Бывший капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос завершил процесс покупки «Севильи» и стал новым владельцем клуба. Отмечу, что Рамос является воспитанником «Севильи», из которой перебрался в мадридский «Реал» в 2005 году. Теннис. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв Дина Призмича 6-1, 7-6 и далее сразиться с Каспером Рудом. Андрей Рублев в 3 партиях был сильнее Николаса Басилашвили. Следующий соперник Рублева – первый номер рейтинга ATP Яник Синер. Сборная России по гандболу со счетом 44-26 обыграла молодежную команду Китая. Игроки не старше 20 лет в стартовом матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Следующий матч российские гандболисты проведут 14 мая со сборной Гонконга. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских спортсменов. Отмечу, что вместе с этим сняты санкции с белорусских боксеров. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Об этом сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на 2 знакомых ситуации источника. Кроме этого, Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 13 мая днем до плюс 13 градусов пройдут кратковременные дожди. В Сургуте без осадков всего 5 градусов тепла. В Иркутске до плюс 13 и утром небольшой дождь. В Петрозаводске тоже дождливо, плюс 15-17. В Перми до 18 градусов тепла и кратковременный дождь. В Оренбурге без осадков и воздух прогреется уже до плюс 25. В Волгограде 23-25 тепла и небольшой дождь. В Севастополе до плюс 18 тоже дождливо. Не обойдут осадки стороной Санкт-Петербург. Днем там до 22 градусов тепла. В столице тоже дожди, возможно, гроза, ночью туман и до плюс 22.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Мне кажется, что он послан в этот мир со своими песнями, чтобы дарить радость и любовь. И не давать сомневаться людям. Все всегда будет хорошо. Но, глядя на его седую голову и легкую грустинку в уголках глаз, я понимаю, что на его долю тоже выпало немало испытаний, которые сделали его только лучше. Я всей души в нашей студии приветствую баяниста, певца, композитора, заслуженного артиста России Валерия Семина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вадим,
1: здравствуйте, врач. Валерий. Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Я слушаю вас.
1: Это правда, что в детстве вы подрабатывали на разгрузке арбузов, которые приплывали в Сызрань, по Волге и за Астрахани?
2: Да, было такое дело. Я родился в этом маленьком городке. Уже 60 лет прошло, как я родился.
1: Ой-ой-ой.
2: Вот, и родился я в 19 мая, в День пионерии. Так, я майский человек, и у нас в семье, семья была такая, мама, бабушка и дедушка, отца я не видел и не знал его никогда, к сожалению, ну, так получилось, вот, и поэтому мы особо не шиковали, не жировали, а просто жили, как сказать, так, ну, мягко говоря, небогато. Вот, и, соответственно, нужно было как-то подрабатывать, потому что нужно было и мопед, и велосипед, и какие-то другие для пацана. Конечно, но хотелось как-то. И у нас просто летом Сызрань находится на Волге. Поэтому приходили вот эти баржи, которые с арбузами. И, конечно, что, пришел, поработал, разгрузил. И иногда платили деньги какие-то, не помню сколько, какие-то копейки. А когда ты разгрузил, тебе обещали деньги, но когда ты спрашивал, тебя посылали подальше, тогда говорят, ну хотя бы арбузами. Ну, и тогда вот нам давали просто арбузы. Ну, астраханские арбузы, если кто-то помнит.
1: Да, конечно, помним.
2: Нет, вот многие говорят, ну помним. А когда начинаешь спрашивать такие нюансы, какие семечки были, какого размера?
1: Да вот такие.
2: Да, большие. Вот ты знаешь.
1: Да. Да.
2: Вот, и действительно, куда вот исчез вот этот сорт арбузов с всеми семечками, я не знаю. Но говорят, волгоградский сейчас возобновляет этот сорт. Но они были реально вкусные, и они хранились очень
1: Валера,
2: долго.
1: Валера, а ты не скажи, значит, получали зарплату арбузами. А где продавали их?
2: Мы их не продавали, мы их ели просто дома. У нас как бы родственников было много, поэтому надо было делиться.
1: Хорошо. Это правда, что мама мечтала, чтобы у ее сына были белые штаны, коричневые ботинки, и он обязательно выступил в колонном зале.
2: Да, это я сейчас, как сейчас помню, когда... Я даже фотографию отца не видел, но она говорит, вот этот, она его плохим словом называла.
1: За что?
2: Ну, потому что, как я знаю, потому что мне до конца всю правду так и не рассказали, но то, что я знаю, что когда мне был годик, а может быть чуть побольше, ну где-то, он просто взял и бросил ее со мной, и куда-то смылся наш папаша. Я думаю, что уже никого нет в живых, потому что ему уже сейчас должно быть где-то 80 с лишним лет, и, ну... светлой им памяти. Вот. И поэтому...
1: А судя по тебе, он был красивый мужик.
2: Наверное. Вот. И мама говорит, вот этот товарищ...
1: Прохиндей.
2: За мной когда ухаживал. Валерка, у меня такие были белые штаны. А ведь тогда, в те советские годы, ведь я помню, когда джинсы только появились.
1: Ну да.
2: У нас даже денег не было, поэтому я джинсы донашивал за какими-то родственниками с заплатками. Оказывается, это было модно, да? Ботинки на каблуках 9 сантиметров, я помню, у нас на рынке.
1: Смотри, Валер, у тебя хорошая память.
2: У меня хорошая память, потому что на меня все пальцем показывали. И даже иногда был бит, потому что у нас в Сызрани жестко все. Если ты отличаешься чуть-чуть от толпы, все, до свидания, вся морда твоя будет разбита, потому что, ну, город такой криминальный, на самом деле, в те годы. Вот, и она говорит, вот у отца были такие, значит, штаны. Я хочу, Валерка, чтобы у тебя белые штаны были, чтобы такие вот, чтобы ты был модным. И мое желание, а тогда я даже не думал, что я куда-то буду поступать по музыке дальше.
1: Ну да.
2: Вот. И она говорит, хочу, чтобы ты выступал в Москве в колонном зале дома. Я говорю, а почему? Там такие люстры красивые.
1: А Тамара Михайловна молодец.
2: Люстры красивые.
1: Конечно, красивые.
2: Но я выступал и в колонном зале, и в Москве, когда учился. И даже свой концерт на 50-летний юбилей у меня был не в колонном зале, а в Москве, в государственном, в Кремлевском дворце, только в малом зале. Малый зал в Кремле вмещает 1500 человек.
1: Ну, тоже большой.
2: Да, и тогда он был полным.
1: Понятно, хорошо.
2: А в этом году...
1: Но в этом году, я так понимаю, что уже большая сцена ждет.
2: В этом году, 19 мая, в мой день рождения, в День пионерии, будет огромный концерт в Кремле, в Большом зале, и в 19 часов начала ведущий наш любимый Андрей Малахов.
1: Ну все.
2: И будет очень много гостей приглашенных.
1: Я тоже приглашен, да?
2: Думаю, да.
1: Отлично. Так, поехали дальше. Это правда, что, поступив в институт имени Гнесиных, ты упросил маму потратить все деньги с ее сберкнижки на покупку баяна «Юпитер», который стоил, о, как жигулишская модель.
2: Да, да, это было такое. Было
1: как-то так. Не стыдно.
2: Но,
1: сынок.
2: Сынок, я объясню, почему я попросил. Просто когда человек занимается, ну, у нас как музыкальная школа, потом идет училище, сейчас это колледж называется, потом идет институт, сейчас это академия. Вот, и студент, который должен был обучаться в институте, он должен был играть на профессиональном инструменте. А профессиональный инструмент тогда это было, их два было вида, это Юпитер московской фабрики и Россия, я не помню, кто ее делал. И они стоили, действительно, Россия чуть подешевле, но он был более кондовым таким. А Юпитер, он до сих пор считается профессиональным инструментом. Ну, цена его была тогда вот реально по стоимости «Жигулей».
1: Потому что ты маму растряс?
2: Ну, так как она меня очень любила и как бы потратила всю свою жизнь, она была больным человеком, она вообще не ходила уже к старости. Ну, инвалид был. Инвалид первой группы. Вот. И она говорит: сынок, я для тебя, в общем, все сделаю. Я рождена, чтобы ты был счастливым. Спасибо, мамочка. Она мне купила этот баян. В результате, когда я уже отучился, я вернул ей все деньги, даже купил квартиру новую, там, чтобы ей было удобнее ходить и так далее.
1: Молодец.
2: Потому что у нас, вот где мы жили, в те годы, у нас даже туалета не было. И душа. У нас как бы туалет на дворе. Все удобства там на дворе.
1: Валер, а можно личный вопрос?
2: Да.
1: Почему раньше у тебя был баян отечественного производства, а теперь итальянский?
2: А у меня секрета никакого нет. Просто, во-первых, я на Юпитере, на профессиональном баяне, на том дорогом, можно было исполнять любую музыку, а так как мы гнесинцы, мы должны были исполнять классическую музыку Баха, переложение Моцарта, там, Чайковского. Вот, поэтому он был просто необходим. А после института я уже пошел в свободное плавание, группа «Белый день», и мы в основном играли такую не классику, а
1: попса.
2: Ну, не попсу, легкая музыка. Музыка леджера, как итальянцы говорят. И нужен был инструмент, чтобы можно было, играя на нем, стоять. А Юпитер весил около 20 килограмм, поэтому стоять с 20 килограммами очень непросто, да?
1: Ну, да.
2: Итальяшки весят гораздо меньше.
1: Значит, ну, да.
2: У меня они есть разные. Вот сейчас в студии это
1: тот
2: самый
1: красивый, перламутровый.
2: Походный вариант. Он весит 7 килограмм, чуть побольше весит 9, и чуть еще побольше, у меня их 3, они весят. Ну, где-то, короче, самый тяжелый 12 килограмм, это немного.
1: Ну, и напоследок, это правда, что уже больше 20 лет ты не смотришь телевизор?
2: Да, я больше 20 лет не смотрю телевизор.
1: То есть Андрей Малахов тебя снимает.
2: А я его смотрю в интернете.
1: Молодец.
2: Причем я смотрю не потому, что я как бы хочу увидеть свои ошибки для того, чтобы в следующих программах их не повторять. А ошибки, вот их видно, когда ты смотришь, когда ты там находишься, да, когда со стороны смотришь, их видно прям четко, и ты понимаешь, ага, здесь я так чуть-чуть, не надо так вот сильно улыбаться, ржать, надо быть более сдержанным. А здесь вот наоборот. Надо как-то, не знаю,
1: проявить. Мне кажется, наоборот, так классно. Ты такой настоящий.
2: Я естественный,
1: да,
2: я знаю.
1: Да.
2: Вот. И благодаря тому, что я в свое время, мне посчастливилось принимать участие в съемках художественного фильма, и не одного.
1: Мы тоже об этом спросим, да, вот. Не волнуйся.
2: И это огромный опыт. Работа с Мишей Евдокимовым, огромный опыт на телевидении. Это было.
1: Да. Валер, ну и прежде чем мы начнем большой разговор, прям чуть-чуть. А сыграй какую-нибудь мелодию или про Волгу, или про детство.
2: А можно я свою любимую?
1: Можно, конечно.

0: о тебе. Продолжаем.
1: Да, друзья, это Валерий Семин. Мы продолжаем наш разговор. Слушай, вот прежде чем мы перейдем к музыке, а скажи мне, а как не спится с работой баянистом?
2: Ну, я, к счастью, миновал этот рубеж. У меня был такой момент, был, да. Были прям вот годы веселые. Но потом я в какой-то момент, где-то лет. Ну, может, 4-5 лет назад.
1: Ого!
2: Да, и, нет, смотри, у меня был момент, когда были молодые студенты.
1: Ну, это все, да.
2: Там мешали все подряд,
1: это
2: чтобы
1: да.
2: быстрее скосило, да?
1: Да.
2: А вот когда уже повзрослее, стал один работать где-то с 16-го года, я не увлекался, но, естественно, по праздникам, по каким-то...
1: Ну, праздники
2: были часто,
1: да.
2: Потому что концерты... Вот. И самое интересное, что вот люди, которые там организаторы на местах, там, не знаю, замгубернатор или какие-то чиновники, да, и что, ты со мной не выпьешь, что ли? Я говорю, ну, я не могу. Ты, ну, как, ты меня не уважаешь?
1: Да,
2: приходилось, приходилось, да? Но так как мы русские люди, баянисты, понемножку мы не умеем, вот, и я в какой-то момент понял, что, Валер, мне кажется, хватит, потому что вот баян на плечах, у меня концерт идет 2,5 часа, один.
1: Ого.
2: И 1000 народов в зале. Я их должен держать, я их должен как-то поддерживать настроение. И я понял, что пора завязывать. А понемножку, раз не получается, значит, надо завязать совсем. И я уже 4 года вообще ни капли ничего.
1: Отлично. Вот. Ну что ж, переходим к делу. Значит, Валерий Семин, баянист. Слушай, ты отлично учился. Скажи мне, а вот ты хорошо учился почему? Это заслуга учителей или это ремень, который мама периодически брала в руки?
2: Это и то, и другое. Вот. Ремень, конечно, для меня в жизни сыграл большую роль. И я благодарен за это.
1: Да ладно?
2: Да. За ремень и за тапочком по морде. Я тоже благодарен. Потому что если бы вот не было такого жесткого контроля со стороны мамы, я не знаю, что бы со мной было. Может быть... Просто объясню. У нас в Сызрани, я уже говорил, это город, ну, такой не криминальный, но полукриминальный.
1: Трудовой славы.
2: Да, потому что там рядом у нас есть город Тольятти. А Тольятти, где выпускают «Жигули». Конечно, и Сызрани коснулась эта тема. И было очень страшно... Потому что, ну, и там вот моих одноклассников еще в те годы их уже не стало, потому что либо там наркотики, либо кого-то прибили.
1: Ну, это да.
2: Вот, и поэтому мне нужен был вот такой вот контроль, и мама меня очень держала сильно. Она говорит, ну, это тебе надо сюда, вот. И я благодарен за это. Вот я считаю, что она молодец. Молодец.
1: Как же ты тогда в школе влюбился в первый раз? Неужели не углядела маманя?
2: Первый раз...
1: Как ее звали-то?
2: Ее звали Ира Жорина, как сейчас помню. Она живет в Петербурге. Я ее пригласил даже на концерт.
1: Молодец!
2: Да, конечно, я всех помню. Вот. И помню такой момент. Ну, она, значит, у меня сначала, как бы мы с ней там... Я как в школе провожал ей портфель, нес, ну, как
1: обычно,
2: песня поется. И девочку, которая нес портфель. Вот. А потом у нас в Сызрани до сих пор находится Сызранское военно-вертолетное училище. И там, ну, одно из лучших, их два, по-моему, в Саратове.
1: Ага.
2: И там выпускают профессиональных летчиков, вертолетчиков. И, естественно, там много молодых людей, курсантов. Угу. Ну, и она влюбилась в курсанта. И вышла из него замуж, уехала. Но я, как бы, времени зря не терял.
1: Вот, так это понятно.
2: Первый парень на деревне. Вот. И у меня были такие случаи, когда, ну, вот, я помню новогоднюю ночь, я мамке сказал, что я пойду к другу. А сам пошел не к другу, а к подругам. Вот. Ну, там тусовка была.
1: Баяном или как?
2: Нет, я с баяном так не ходил. И на новогоднюю ночь, значит, я прихожу туда, там выпили, что такое же, тусовка пошла.
1: Ага.
2: Туда, и вдруг звонок в дверь. Значит, ну, я не помню, хозяйка там говорит, да. Здрасте. А я слышу голос мамы. Откуда она узнала? Она говорит, а где Валера? Она говорит, а его тут нет. Как нет? Вот его ботинки стоят. И все, меня вычитали.
1: Ой,
2: я
1: мама.
2: Это запомнил на всю жизнь. Поэтому вот от мамы не скроешься.
1: Да, от мамы не скроешься.
2: Комитет семейной безопасности.
1: Да. Скажи, пожалуйста, а как ты попал в церковь? Я понимаю, Анна Николаевна, твоя бабушка, была женщина, конечно, набожная,
2: да.
1: Пела в хоре.
2: Да.
1: Но зачем внучка-то брать, там, где торгуют опиум для народа?
2: Нет, у нас была действительно набожная семья, бабушка очень... У нее был красивый голос, она мне пела, и у нас с ней какие-то были свои секреты, она говорит, сынок, а вот пойдем сходим. И я пошел в церковь, мне понравилось.
1: Ты не боялся, ты же пионер.
2: Ну и что?
1: Всем ребятам пример.
2: Всем ребятам пример, да. А, кстати, вот у нас в школе за это не ругали. Вот, да? Я даже был, когда я был комсомольцем и был ответственный за комсомольские взносы. Ага. И не украл ни копейки. Хотя 2 копейки было, помните?
1: Ну да, конечно, помню. Вот,
2: у меня была такая маленькая печать
1: уплочена.
2: Вот, я помню, там, по-моему, в билете в комсомольском там ставили печать. Я каждый месяц там, да, четко отдавал деньги, там все, да. Это было ответственно. Поэтому, но нас не ругали за то, что кто-то там верит, кто-то не верит, не проверяли. Наверное, если бы я в партию пошел, а я не дошел до партии.
1: А не дошел, да?
2: Нет, ну и хорошо, что не дошел.
1: Да и правильно сделал, да. Слушай, а дед Михаил Петрович?
2: Ой, хороший был человек.
1: Он же воевал?
2: Он как бы воевал, но знаю, что фронтовики никогда ничего не рассказывают. Да. Вот он, я пытался что-то, но бесполезно, ничего так и не выделал. У него есть какие-то были награды, они все там остались в Сызрани. Но я был его любимым внуком, он меня очень любил. Он играл, ну как играл, ну ты брал балалайку, что-то там тренчал, так, Валерка. Вот я всем вот рассказываю, он говорит, да не надо это говорить, а я считаю, что надо. Он говорит, пойдем бутылки собирать.
1: А что такого, мы все собирали пионеры.
2: Ну вроде как бы стоит. Я говорю, а что стоит? Бутылка стоила 12 копеек,
1: да.
2: А из-под кефира 15 копеек. И вот мы ходили, и там, ну, много у нас было товарищей, которые выпивали, и там же прям ложились. Я помню, бутылки из-под портвейна, из-под лимонада, там, из-под пива, они стоили 12 копеек, бабушка их мыла, мы их завали в магазин, и,
1: ну, конечно,
2: на эти деньги даже что-то мне покупали, какие-то вещи.
1: А что это дело? Слушай, Валерий Семен, я, знаешь, я все время понимаю только одно. Так хочется поговорить, но когда я вижу баян у тебя в руках...
2: Надо спеть.
1: Давай очень про Волгу.
2: Про Волгу, да?

0: видишь, я здесь затаился. Спасибо большое, Валер.
1: Какая красивая песня. Вообще песни все были в советские времена очень красивые.
0: Ты знаешь, я только сейчас начинаю это понимать. Вот раньше думал, эти песни, где наши гитары? А сейчас я понимаю, какая аранжировка, какая мелодия.
1: Да.
0: А самое главное, знаешь, вот я слышу и начинаю сразу улыбаться. Вот я слушаю тебя и начинаю улыбаться. И это, конечно, такое большое счастье. И думаю, что в Кремле на твоем концерте все будут тоже улыбаться.
1: А вот вначале ты сказал, когда меня представлял, что человек с улыбкой и, в общем, с добрым сердцем. И я вот почему-то, вот я запомнил эту цифру, 47 лет, когда мне было, я очень четко осознал для себя, что у любого человека есть какое-то предназначение, ну, можно сказать, миссия какая-то на Земле, то есть он родился не просто так, а Боженька, Вселенная дала ему какое-то, ну, в кавычках, задание, да, и я это задание, эту миссию, знаете, в чем увидел? Что я должен через свой талант, которым меня там наградили сверху, нести людям вот этот самый талант. Я вижу, сколько счастливых людей приходят. Раньше приходили в основном только женщины, в основном.
0: Да.
1: 90%.
0: Да, так.
1: Потом стали прибавляться мужики. 50-50. А сейчас приходят семьями. Это класс.
0: А вот знаешь, один маленький вопрос у меня по поводу твоего говора сызранского. Как ты от него избавился?
1: Ну, я сейчас, слава богу, не говорю так, да?
0: Да, не говоришь.
1: Я когда туда приезжаю, вот 5 секунд, когда с кем-то говоришь, Олег, и в Пензе так же говорят. У нас народ, живущий там, они не договаривают окончания, не договаривают, что делаешь, работаешь, вот так, да? И когда, я помню вот этот случай, моя учительница, классный руководитель, Бондарева Зинаида Дмитриевна, как сейчас помню, она вызывает мою маму, Тамара Михайловна, такая, знаешь, интеллигентная.
0: Да-да-да.
1: Такая, Тамара Михайловна, у вас Валерочка в словах окончания не договаривает, а надо обратить внимание. Она говорит, знам, ругам. Да. Вот. Или про птичку. Птичка высоко летат. Потом падат, мырят и плавают. Ну, интересно же, правда.
0: Прикольно, конечно, что. Скажи мне, как тебя Москва встретила?
1: Москва меня встретила, значит, мне было 14 лет. Это как раз Олимпиада 80.
0: Ой-ой-ой.
1: Да. Я поступил только в училище музыкальное в Сызранское. Я помню, мы приехали сюда, в Северный речной вокзал. Вот, пошли гулять на ВДНХ. Это для меня, ВДНХ, да, Красная площадь. Я там просто обалдел. И я думаю, слушай, надо сюда поступать. А мне еще надо было 4 года отучиться. Но мне говорят, ты куда тебе в Москва? Какая нафиг Москва? У нас Саратов поближе, давай туда. И я вот все это думал. И в результате я рискнул, и было 20 человек на место. Это тогда конкурс. Чтобы поступить в Гнесинку, да. Я поступил благополучно, и вот Москва меня встретила очень, так сказать, с одной стороны хорошо, с другой надо было где-то жить.
0: Вот.
1: Это самый был главный вопрос. Общага, которая до сих пор находится, улица Кусинена, но у меня был брат двоюродный, который работал в Министерстве иностранных дел, ну, служил охранником там что-то. И он меня так временно приютил. Я там как бы кантовался, а потом, ну, как-то получилось, что и с общагой договорился, потому что я там говорю, слушайте, ну вам же нужно конкурс какие-то. Но меня не прописывали. То есть я был такой без прописки.
0: На птичьих правах.
1: На птичьих правах. Вот. А потом уже мы стали снимать квартиру в Баковке, как сейчас говорю.
0: Ты с кем ты там снимал квартиру?
1: С однокурсниками своими, да.
0: Я думал, однокурсницами.
1: Нет. Я тогда об этом не думал, потому что мне был
0: профессия,
1: в первую очередь. Вот.

0: тоже можно было жрать, нам особо не кормили. Но яблок столько было, это я запомнил. И вот, и там, естественно, какие-то были посиделки, вечера, там,
1: ну, капустники.
0: Вот это я тоже запомнил. И насчет армии, я помню, я пошел в институт, ну, по каким-то вопросам, и смотрю, стоит солдатик и вешает афиши. Я к нему подошел. Я говорю, слушай, а что? Он говорит, вот нам набирают солдат. Я говорю, а можно...
1: Ах, ты хитрый.
0: Ну, а надо было как-то...
1: Я понял, понял, да.
0: Вот. И я поехал в Одинцово, где «Красная звезда» ансамбль.
1: Так.
0: Прослушался. Меня сначала что-то не поняли, а потом говорят, ну, давай. И в результате я попал служить в ансамбль песни «Пляски», «Красная звезда», ракетных войск, стратегического значения.
1: Вот это да. А скажи мне, пожалуйста, когда вас отправили в Афганистан, ты маме сказал?
0: Я не сказал ей, по-моему.
1: А страшно было?
0: Да, это было страшно. Это было, ну, представляешь, во-первых, нам сказали, что нас как-то отправили не как солдат в форме, а чтобы не привлекать внимание, нас переодели в гражданку.
1: Угу.
0: Потому что у нас было три солдата. Да. И я, три солдата, а остальные были сверхсрочники, там танцоры, фокалисты. Угу. Вот, и мы этой большой агитбригадой летали в Афганистан. И вместе с нами там были Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, вот такая большая бригада.
1: Ого.
0: Да. Там Кандагар, Джалалабад, Кабул. Вот, и мы передвигались на самолетах Ан-24 с рюкзаками, с парашютами, вот не сзади, а спереди. Мы, солдаты, грузили эти кофры огромные, железные. И когда самолет резко уходил вниз, градусов под 45, то все кофры, как правило, мы их прикрывали, то есть там, ну, страшно было. И когда мы прилетели оттуда, это, мы через Душанбе туда летали, в Душанбе нас привезли.
1: Угу.
0: Я вспоминаю вот эти моменты, Ил-76, когда нас в Афган, вот эти, я не знаю, как ракеты, которые отстреливаются от стингеров.
1: Да.
0: Ну, это было, ну, представляете, конечно, это мы молодые еще, и было страшно в первый раз, когда нас повели в какую-то баню, ну, темно, я помню, где-то, и вдруг как шардарахнет вот этот град или что там. Вот тогда я просто понял, что такое.
1: Скажи мне, а ребятам какие песни нравились?
0: А я сейчас расскажу. Значит, так как мы были солдатами, и нам никто не спрашивал, что нравится. Вот есть репертуар?
1: Да.
0: У нас была такая бригада полевая, да? Баян, значит, синтезатор там куда-то включали, не помню. Так он работал. И гитара акустическая. И вот в поле без микрофонов, вот мы просто... У нас была программа, там танцоры что-то плясали, там яблочко, я не знаю, какую-то.
1: Ну да.
0: Пели какие-то песни. Но в основном, конечно, раз это ансамбль, какая-то была патриотика, естественно. И какие-то популярные. Вот. А сейчас, когда я сейчас езжу, я ветеран боевых действий, поэтому у меня совесть очень, как бы, в этом смысле, я к этому очень отношусь трепетно, к ребятам. И мне товарищи оттуда сказали сверху, что, Валер, твоя миссия, вот если есть возможность, а, конечно, есть, то давай по госпиталям поднимать дух. И я езжу. Это Самара, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Три госпиталя, которые я всегда, когда туда приезжаю, всегда там выступаю. И бывает такое, что, ну, вообще залы, конечно, там не кремлевские,
1: ну,
0: там,
1: это понятно,
0: ну, такие,
1: да.
0: Вот,
1: ну, да.
0: Красные уголки. Вот. И бывает, когда в палатах. Конечно, это очень тяжело. В палатах где-то минут 20, потому что, ну, больше нельзя. В зале где-то минут 40 идет концерт. И когда ты смотришь на эти лица, и сначала вот такие, знаете, вот взгляд такой очень пронзительный, такой оценивающий, то есть как реагировать. Я смотрю на них, да, и я пытался, знаете, вот сейчас говорят, надо патриотические песни петь, там, про Россию. Им это не нужно. Им нужно другие, им нужна песня про маму, про деревню, не знаю, про свою девчонку, да, то есть вот какие-то бытовые нужны песни, и тогда люди начинают раскрепощаться и окунаться вот в свою ту жизнь, в гражданскую. Это главное для них. Потому что патриотизм, там, Россия, это понятно.
1: Да, это понятно.
0: А вот нужно...
1: А сыграй что-нибудь, вот то, что ты играешь об этом.
0: И вот это одна из любимых песен, не только моя, но и их тоже. Деревня моя

0: Классно?
1: Вот. О, хорошо.
0: Классно?
1: Слушай, у тебя больше 300 песен. Как ты все их помнишь?
0: Я, на самом деле, вот, наверное, это все-таки советская школа воспитания. Вот. И как я запоминал их? Я нигде ничего не записывал.

0: Просто они где-то на корочке сидят. И когда я уже приехал в Москву, и у меня было несколько выступлений с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Вот я на всю жизнь запомнил. Я когда приехал, устроился по блату, когда уже из армии пришел, надо было где-то подрабатывать. Меня по блату устроили на кондитерскую фабрику «Большевик».
1: Подожди, это вот здесь,
0: да,
1: рядом.
0: На Белорусском вокзале. Да. Да. Ну, такая была шикарная фабрика. Там был профсоюз, который работал. И профсоюз всегда приглашали Кобзона. А я был художественным руководителем там кружка художественной самодеятельности.
1: Так.
0: Вот, одни девчонки были. Вот, они меня шоколадом подкармливали. Шоколад классный. Не Аленка. Аленка сначала был хороший, а потом они испортились, и Красный Октябрь делали. Вот. А у нас там был шоколад настоящий, потому что когда делали тортики, то там писали, ну, специально такая штучка была, как вот такой пакетик сужающийся. И вот так его сдавливали, и оттуда выливался шоколад. Натуральный шоколад. А бабушки, которые работали, говорят: сынок, ты как худенький какой, тебя надо подкормить. И они мне втихаря вот этот шоколад собирали. Собирали как-то вот в таких в брикетиках. Ага. Это было так вкусно. И когда я видел Кобзона, который стоял на сцене и пел по 3 часа примерно, да, я думаю, откуда он знает вот слова? И вот, наверное, вот опыт Иосифа Давыдовича на меня повлиял. Я думаю, а почему я-то вот не должен знать столько песен?
1: Все правильно. А, Валерий Семен, можно один маленький вопрос? Скажи, пожалуйста, так тяжело ли было работать в окружении этих сладких женщин?
0: Каких? А, сладкие. Которые на фабрике?
1: Да.
0: Ой, наверное. Нет, конечно. Не, я знаю, что меня любит женская половина нашего офиса больше. И я в последнее время, года 3, стал больше выходить в зал. То есть к людям. Вот. И когда на тебя набрасываются вот эти девчонки, ну, девчонкам лет за 40 минимум так.
1: Девчонки, до 90, да.
0: И у большинства из них губные помады, ну, такие. Я просто в этих помадах не разбираюсь, но я знаю, что они отпечатываются хорошо на щеках у меня. И, в общем, они такие добрые, и они делают от всей души, а я щеку подставляю тоже от всей души.
1: Правильно,
0: ну, а как?
1: Ну, да.
0: И вот любовь, конечно, творит чудесно.
1: Про любовь, про женщин.
0: Про любовь, да?
1: Да.
0: Про женщин. Ой, сейчас, подожди. Сейчас. Светит незнакомый.

0: Валерий Семин. Сейчас меня доведете до слез. Нельзя так, это нечестно.
1: Тебя до слез завести?
0: Да.
1: Да ладно, так бывает разве?
0: Нет, конечно. Слушай, Валера, по-моему, в 2013 году, за день до твоего дня рождения, ушла из жизни мама.
2: Да, 18 мая в 2013 году. Мой дедушка, вот Антонов Михаил Петрович, он умер прямо в день моего рождения, 19 мая. Я на всю жизнь это запомнил, потому что я даже помню, как меня, по-моему, нарядили в такой, ну, день рождения все-таки, mm-hmm. А дед уже лежал совсем плохой, к нему постоянно ходила, у него, ну, плохая была болезнь, что-то с ногами связано, там они совсем отнялись, и уже, ну, короче, там гангрены, как знаю. Вот, и врач пришла, вот я помню, она говорит, ну иди в школу, иди собирайся. И я ухожу, и чувствую вот какая-то... И вдруг я буквально прохожу там в соседний двор, там мама кричит, Валера, там папа умер, mm-hmm. ну, в смысле, ее отец. Вот это я запомнил, и 18 мая вот в 13 году, а я к ней приезжал, к маме в апреле, у меня даже фотография есть, и даже где-то ее голос записан, она пела у меня, я с баяном приезжал, и я не знал, что это будет последняя наша с ней встреча. Но, наверное, все-таки предчувствие какое-то было, потому что, ну, совсем была плохая. Она просила, чтобы ее отправили в этот дом престарелых. И у нее была сестра, муж сестры, который угу. помогал. Вот. Я говорю, мама, если надо, я вернусь. Нет. Она вот жертвовала всем, чтобы как бы у меня было все хорошо. Светлая ей память. И когда я уже был в Москве, и уже там все звонили, я понимал, что вот-вот-вот-вот-вот, и ходил по квартире. И 18 числа днем мне позвонила сестра двоюродная, говорит, все. Я тут же пошел, взял билеты на поезд, и 19-го уже я был там. Ну и, конечно, вот похороны. А я уже к тому времени похоронил много знакомых и близких, и родственников там. И поэтому для меня это уже было, ну, потому что когда первый раз человека хоронишь, как-то особенно, ну, страшно вот мне было, да. А тут я уже как понимал, когда я зашел вот в квартиру, где она там лежала, там батюшка был, и я подошел, так сказать, за ножки подержать. Говорят, там надо за ножки подержать. Mm-hmm. Вот, а когда на кладбище уже я ей пообещал какие-то вещи, которые я никогда никому не скажу. Но на самом деле у нее была задача, чтобы из меня получился человек, и она все сделала для того, чтобы... Вроде человек получается из меня к 60 годам. Вот, и я сам вкрутил вот этот, там, один из шурупчиков, этот гробик. Батюшка сказал, надо. Я говорю, ну хорошо. Земличку кинул. И вот. И каждый год я туда возвращаюсь на кладбище. И могила мамочки очень такая ухоженная. Там всегда все покрашено, памятник стоит. В общем, все замечательно. Слава Богу.
0: Слушай, ну светлая память.
2: Да, светлая память.
0: Кстати, сказал батюшка, в 2000 году ты снялся в фильме «Свадьба».
2: «Свадьба».
0: Лунгина. Да, играл там батюшку. Скажи мне, потом святые отцы тебя не корили? Потому что первое, что ты затянул, как только тебе дали баян.
2: Напилась я пьян.

0: Значит, это был 2000 год, а до этого 99-й, и я не помню, кто сказал, что, слушай, вот там нужен баянист, чтобы озвучить музыку.
1: А там же постоянно баян таким, да, рефреном идет в
0: фильме. Да-да-да. И вот, на меня вышли от Павла Семеновича Лунгина, говорит, приезжай. Я приехал на Мосфильм, и там, значит, какие-то разговоры, то есть, а что ты можешь там? Я говорю, ну вот, у нас типа свадьба будет, там вот надо на баяне. Я говорю, ну на баяне, на свадьбах, вот я вот, у меня опыт большой, мы там все частушки,
1: да.
0: И там, значит, частушки, народные песни. Он говорит, он еще заикает, он говорит, а еще что-нибудь? Я говорю, ну вот, и Баха даже играет. Да ладно, я говорю, да. О, как интересно. Я говорю, и погано. Ну, чтобы показать, что ты не просто там с улицы гармонист, а вот ты такой гнесь. Он говорит, слушай, интересно. И как-то вот мы что-то слово за слово. И в результате он говорит, слушай, а мог бы ты вот как актер? Я говорю, я не пробовал, но... И что-то... У нас, говорит, роль батюшки есть, который венчает молодых, а я ему рассказал, я говорю, слушайте, Павел Семенович, а был случай, я пришел в храм, и когда, значит, там кого-то причащали, я смотрю, у батюшки кроссовки.
1: Так, ну да.
0: И молодой, вот, ну, тоже разговаривался, говорит, а я когда-то учился на саксофоне, батюшка говорит, в училище, а сейчас вот меня Гоженька сподобил, я теперь батюшка. И я ему рассказал, он говорит, слушай, ну, раз он на саксофоне, а ты на баяне, может быть, ты и будешь батюшкой, который когда-то учился на баяне? Я говорю, да, давайте попробуем. Были кинопробы, бороду отращивал долго, ну, а потом меня все-таки взяли. Ну, роль была такая, как бы, эпизодическая, но такая яркая.
1: Да, вот. Я до сих пор помню. Да? Правда, ты был полноват.
0: Я был полноват, да.
1: Прости, ничего личного.
0: Вот, это был как раз год, когда я с Мишей Евдокимовым работал в программе «С
1: легким паром». А, это он тебя, да, раскормил?
0: Нет, это я сам раскормился. И, короче, фильм снимался в Тульской области, Киреевский район, как сейчас все помню. Это было так здорово, и вот эти святые отцы, тот батюшка местный, который в церкви, я крест тебе не дам. Я говорю, ну а как я буду? Вот бери, короче, я без креста что-то ходил, учил молитвы, потому что я же не знал их, так слышал, потом я уже сейчас много чего знаю. Вот, и бабушки какие-то сидят там местные. Ой, смотри, Матрёна, там к нам батюшки стул, наверное, прислали. И батюшки молодого. Я говорю, отец Валерий. Говорит, а вы к нам надолго? И вот так вот, просто вот эти моменты интересные. Да. И, в общем, вот кто смотрел фильм «Свадьба», если не смотрели, пересмотрите. Там
1: фильм
0: такой...
1: куражный.
0: Да, там актеры, там Маша Миронова, Марат Башаров, там
1: все
0: Панец, Саш Небес, Семчев, Саша. В общем, было интересно. И,
1: ну, скажи мне, а что тебя больше всего удивило вот в этом процессе съемок?
0: Я понял один момент, который, наверное, у всех есть, что на съемке нельзя опоздать. Вот я не знаю, кто понимает, о чем я говорю.
1: Да.
0: То есть съемка может начаться в 2 часа дня, и один эпизод либо вообще не снимется, это в худшем случае, а если он снимется, он может закончиться часов через 8. Ну, кто-то захотел пописать, кто-то захотел покушать, у кого-то там звонок. То есть это такой трудоемкий, медленный процесс, но результат все видят в кино. Это вот я запомнил. Ну, мне второе, то, что я запомнил, мне Царство Небесное Маша Голубь, она мне сказала, что надо бороться за роль. Я говорю, это как? Ну вот, то есть, ты должен краем, с таким зрением, угловым зрением, всегда смотреть, куда смотрит камера, и как бы вот...
1: Ага,
0: и Павел Семенович говорит, да, за роль нужно бороться. И когда я уже снимался потом у Метты, «Раскаленная суббота», и я помню вот этот борьба за роль, когда там в поле мы снимали какой-то момент, я там с баяном, а естественно, оператор, он не может меня там снимать. Оператор, он как нормальный человек, у которого, естественно, работает. То есть он сразу, камера обращает внимание на того, кто более активный, правильно? Потому что
1: хочу
0: снимать человека, который там глаза закрыл. Да. И я боролся за роль, чтобы меня было всегда видно. Вот куда бы она ни поворачивалась. Вот это главный момент. И поэтому борьба за роль в кино — это одна из важнейших вещей.
1: Да и в жизни тоже.
0: И в жизни тоже.
1: Слушай, вот ты сейчас...
0: Ну, хорошо сидим ведь, да?
1: Ну, хорошо сидим, конечно. Слушай, ты вспомнил о Мише Евдокимове.
0: Да.
1: Скажи мне, а ты чувствовал такой трагический исход его?
0: Нет, никто не знал. Я с ним проработал 4, ну, вот на телевидении.
1: Да.
0: И 3 или 4, я не помню, сколько программа была. Она была с конца 99-го до 2004-го. И Миша был замечательным ведущим. Его любила вся страна, вот да. Реально любила. Он любил своих зрителей. Он никогда, например, что-то было такое, он, и мне, говорит, срочно нужно ехать в Ульяновск, мне срочно нужно лететь в Казань, мне срочно нужно... То есть он откладывал все дела, потому что для него зритель святое. И, наверное, потому что он был таким своим, естественным человеком, он даже смотрелся как бы среди вот этого аншлага, да, который...
1: Ну да, да,
0: он
1: да.
0: Он был
1: да,
0: каким-то
1: да.
0: как белая ворона, но его любили все реально. И мне было так приятно с ним работать. И я часто туда летал, к нему на Алтай. И до сих пор, когда приезжаю туда, до Верхопского, там 200 километров от Барнаула, если возможность есть, я хожу на могилку, фотографируюсь там, в общем, память о нем жива.
1: Ну, а тебя тоже любят, Валерий Семин. Вот. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а почему русская песня, особенно о любви, такая страдательная?
0: Не знаю, не знаю. Вот есть такой композитор Дашкевич,
1: знаю,
0: который
1: да.
0: написал...
1: Да-да-да.
0: Он был в какой-то из программ... И он сказал, что наши песни все минорные в основном.
1: Да.
0: Вот его же песня. Корабль полем идет, голова я бегаю, наплевать. Это тоже он все написал. И он говорит, очень редкое, когда у нас, у советской песни, у русской песни, мажорное, что-то мажорное. И вот так процентов, наверное, 98 – это минор. Не то, что страдальческий, а просто минор – это, понятно, минор, mm-hmm. если мажор. Мажор – это веселый, как да. бы, минор – это грустный. И я не знаю, почему. Наверное, так вот принято. Но из мажорных песен, не знаю, самые такие...

0: нас народ поет про счастливую любовь, а в мажоре у нас вот тоже поет про то, как он убил жену.
1: Вот это и есть тайна русской души.
0: Да, да. Так, хорошо сидим, Вадим.
1: Хорошо сидим. Ох, Валера, прям подмывает мне один вопрос тебе задать. Вот смотри, исправный ты и умный. Да? Ну как же так ты вляпался, смолодушничал и...
0: Что?
1: Что-что? И женился неудачно.
0: Это в каком смысле?
1: Ну, по первому разу, когда первая ходка была.
0: По первой ходке. Не, ну зачем так говорить? Я со своей женой, с Леной Василек, мы прожили 25 лет. И я считаю, что это, ну, как бы не зря, это огромный опыт. Есть сын, Ваня, в общем. Это у всех бывает в жизни, но не у всех.
1: У меня два раза было.
0: Вот, поэтому многие, ну, я понимаю, эти люди, сидящие на диванах, там, которые из себя ничего не представляют, они начинают там, да вот это. Если ты никому плохого ничего не сделал намеренно, я намеренно никому плохого ничего не делал. Я, наоборот, как бы всегда поддерживал и сделал так, что она сейчас сама гастролирует, у нее, дай бог, все в порядке. Вот. А я сам гастролирую, у меня все, слава тебе, Господи. Поэтому меня любят, когда мы в том составе были, меня женщин столько меня не любило. А сейчас я один, и меня любят столько женщин, и я счастлив от этого. Ведь, Вадик, ты понимаешь, женская любовь, которая вот, когда в зал выхожу, вот она прям вот парит, она парит, эта любовь. Ты вот, когда вот выходишь к ним, столько горящих и даже страдальческих лиц, глаз я вижу, и они все жаждут. Жажда у них, жажда любви. И она передается мне, я им передаю в ответ. И вот возникает такой клубок энергии, что даже вода заряжается.
1: Как?
0: Вода, которую ставят люди на моих концертах, это смешно, но это так. Придите на мои концерты. Люди ставят воду, и она заряжается. Я, конечно, не Алан Чумак, но это, говорят, помогает. Будете долго жить.
1: Значит, когда мы там встречаемся с бутылочкой?
0: 19 мая 2026 года в Государственном Кремлевском дворце. Слушай, билетов очень мало остается.
1: Слушай, пропустят меня с бутылкой?
0: Нет. Не пропустит.
1: С грелкой.
0: С грелкой, да.
1: Все, я все понял. Слушай, Валер, знаешь, о чем думаю? Хороший ты мужик. Потому что родину любишь.
0: Очень, очень. Никогда. У меня были случаи, я два слова. В 90-м мы поехали в Америку. Я учился в Гнесинке, играл в оркестре. И у нас были такие обмены. С Финляндией, с Америкой. То есть у нас учились какие-то студенты из Америки, из Финляндии. И мы летали туда... играть наши, а они сюда прилетали. Обмен такой. И мы поехали в Америку, и у нас был оркестр человек 50, ну, человек 4 там остались. Ну, просто. И они сейчас там живут, я их иногда так переписываемся. Вот. Но я никогда не хотел, у меня даже желания не было туда куда-то свалить. А зачем просто? Я не понимаю. То есть мне здесь свободнее, мне здесь лучше, мне здесь комфортнее. Я вот действительно люблю нашу родину. А родина — это же не только вот какие-то символы, да? Родина — это песни, это люди, люди. Это людей нельзя заменить. И вот эта народная любовь, которая, слава тебе, Господи, она... Мамка мне, знаешь, что сказала? Она говорит, Валерка, она матом ругалась. Да. Она не будет. Короче, она говорит, будь проще, и народ к тебе потянется. И я сейчас это понимаю, насколько. Вот уж куда проще.
1: Да.
0: Вот, я выхожу в зал, вот свой человек, когда спускаюсь к ним, я вообще обнимаю. Спасибо вам, дорогие друзья, я вас люблю, правда.
1: Валерочка, и можно напоследок что-нибудь о России? Прям чуть-чуть.
0: А можно я сейчас свою песню спою?
1: Да.
0: Прям куплетик. Ага. Я недавно написал на стихи Алексея Ярынчина, он из Беларуси. А музыка моя. Я проснулся, ой, да рано, в старый сад распахнул окно.

0: Коли Богу молится.
1: Друзья, это был Валерий Семин. Спасибо тебе большое за этот прекрасный разговор.
2: Спасибо, Валерий.
1: Ты сегодня
2: спасибо.
1: Сделал мой день. А тебя я добавлю только одно. Дурак я был.
2: Почему?
1: В детстве папа мне подарил аккордеон. А я так не хотел на нем играть, что вышел на балкон и нечаянно уронил его с седьмого этажа. А ведь мог бы сейчас тоже дарить радость людям.
2: Так это не поздно. Надо бэушный купить, я помогу.
1: Хорошо. И все. И будет. Спасибо тебе большое. От всей души.
2: Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше внимание, за вашу любовь. Вадик, спасибо большое, что пригласили. Жду вас на концертах.
1: Да,
2: все будет хорошо.
1: Да.
3: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров с успешным испытанием межконтинентальной ракеты «Сармат». Правительство России при работе над проектом федерального бюджета 27-29 годов сосредоточено, в частности, на том, чтобы сбалансировать его с меньшими уровнями дефицита для снижения последующей ставки. Атаки ВСУ по Энергодару сплотили его жителей, и все они проявляют мужество в сложной ситуации, заявил глава города Максим Пухов. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат», заявили ТАСС, отвечая на вопросы журналистов, в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее об успешном испытании ракетного комплекса президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса с этим большим событием и безусловным успехом. Владимир Путин подчеркнул, что работы по совершенствованию сил стратегического сдерживания были возобновлены в начале нулевых после того, как Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО, и мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности.
2: Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
1: Владимир Путин отметил, что первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Правительство России при работе над проектом федерального бюджета на ближайшие 3 года сосредоточено, в частности, на том, чтобы сбалансировать его с меньшими уровнями дефицита, так как тогда будет больше пространства для снижения ставки, что, в свою очередь, даст больше возможностей для роста экономики, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
3: Конечно, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следуют фазы такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем. Поэтому, если можно, на следующем слайде мы вот вывели уже наши параметры, собственно, за последние годы. Здесь как раз видно, что к 2016 году мы на 20% в размерах нашей экономики увеличилась. У нас существенно вырос объем инвестиций. Если мы посмотрим, это плюс 52%, даже с учетом некоторого снижения в прошлом году. И по отношению объема инвестиций к ВВП у нас больше 23%, у нас такого уровня не было. То есть у нас действительно инвестиции стали одним из источников роста за последнее время.
1: Решетников отметил, что Минэкономразвитие сформировало сценарные условия развития экономики, которые определят ближайшую 3-летку. Они правительством рассмотрены и поддержаны, сказал он. ВСУ во вторник нанесли беспилотниками серию ударов по Энергодару. Под атаку попали автозаправки, многоквартирные дома. Один из дронов сдетонировал на детской площадке, сообщил глава города Максим Пухов. В результате атак пострадали 2 человека. Глава Энергодара отметил, что в городе все ожидали возобновления атак ВСУ после окончания перемирия. Все силы приведены в готовность, добавил он. Также 2 мирных жителя ранены в результате удара дронов ВСУ по движущейся машине в Брянской области. По сообщению местных властей, мужчины доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Также отмечается, что движение поездов после атаки БПЛА по ЖД вокзалу в Брянской области не нарушено. 1 человек пострадал в результате ударов ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области. Медики доставили мужчину в больницу областного центра, госпитализация ему не потребовалась. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов во время общения с ними на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай. «Я сделаю все необходимое», — сказал американский лидер. «И думаю, мы придем к урегулированию конфликта между Россией и Украиной», — добавил он. Вариант хантавируса Андес, который привел к случаям заболеваний на круизном лайнере Хондиус, не встречается на территории Европы и Азии. Климатические условия России для него неприемлемы, сообщили в Роспотребнадзоре. Это существенно снижает риски его появления на территории страны, добавили в ведомстве. По итогам состоявшегося селекторного совещания главы Роспотребнадзора с руководителями территориальных органов. Тем не менее, в ведомстве сообщили, что Роспотребнадзор усилил контроль на границе, чтобы не допустить завоз хантавируса на территорию России. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков встретился с постпредом России при ООН Василием Небензи и провел открытую тренировку для детей российских дипломатов, сообщили в миссии России при ООН. Волков на выходных победил доминиканца Вальда Костра-Косту. Кортес Акосту на турнире абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Нью-Арке, США. По сообщениям РИА Новости, россиянин вышел на бой под «Катюшу» и с российским флагом. После победы он заявил, что для него было большой честью выиграть в День Победы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен расширенный состав футбольной сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список сборной. Его клуб 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Напомню, 28 мая в Александрии сборная России сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо, 9 июня и также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Кроме этого, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о том, что у него есть надежда на то, что национальную команду допустит до международных соревнований к 2028 году, так как отбор на чемпионат Европы начнется в марте 2027 года. Нападающий «Спартака» Левай Гарсии может вернуться в Грецию, сообщает «Трансферфит». В услугу Гарсии заинтересован «Олимпиакос» и «Панатинайкос». Отмечу, что «Спартак» готов рассмотреть предложение по 28-летнему форварду, поскольку его положение в клубе осложнилось после того, как главным тренером стал Хуан Карлос Карседо. Жозе Мауриньо вновь станет главным тренером мадридского «Реала». Стороны достигли соглашения, сделка полностью закрыта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Саша Тавальери. По сведениям источника, официальное объявление о назначении Мауриньо на пост главного тренера «Реала» произойдет на следующей неделе. Стали известны номинанты на приз «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В шорт-лист премии попали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, форвард минского «Динамо» Сэм Эннес и защитник омского «Авангарда» Дамир Шеребзянов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. В прошлом году награду получил канадский нападающий Джошуа Ливо. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня 13 мая в Хабаровске до плюс 19 градусов, переменная облачность без осадков. В Екатеринбурге 11-13 тепла, небольшие дожди, в Новосибирске всего плюс 8. В Вологде до 20 тепла и кратковременные дожди, в Уфе до 26 градусов прогреется воздух, осадков не ожидается. Кратковременные дожди пройдут в Нижнем Новгороде, там до плюс 22, в Ставрополе до 23 тепла, кратковременные дожди и грозы. Осадки также вероятны и в Ялте, там до плюс 20. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, ночью 10-12 тепла, днем до плюс 22. В Москве ночью очаги туманов, плюс 10-12, днем кратковременные дожди и грозы, до 22 градусов тепла.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
8: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
9: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны.
10: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
11: Российский радиоуниверситет.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в 117 год нашей эры в гости к императору Адриану. Кто-то помнит вал Адриана, кто-то вспоминает несчастную судьбу веры, надежды, любви и матери их Софии, которые погибли от рук Адриана, по легенде отдавшего приказ их уничтожить. Что это было с Римом в эти годы? Каким он был, император Адриан, третий хороший император римлян? С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, замечательному русскому историку, биографу римских императоров, профессору Московского экономического института, почетному работнику высшего профессионального образования России Игорю Олеговичу Князькому. Здравствуйте, Игорь Олегович.
13: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
12: Игорь Олегович, по описаниям начала царствования Адриана можно считать, наверное, одновременно и каким-то детективом, заговором и водевилем. Считается, что его поставили императором прекрасные женщины. Император Адриан, любимец женщин. Насколько он был самостоятелен? Какова была его судьба до того, как он стал императором? Откуда он взялся на вершине Рима? Кем он был? Расскажите, пожалуйста.
13: Ну, во-первых, учитывая, кто его поставил, все-таки его теща племянница Траяна, Плотина, она супруга Траяна, фигура, конечно, в императорской семье совершенно не случайная. Он, во-первых, и да, главное, он человек, получивший блестящее образование, вырос в Риме, хотя корни его в Италии, как и у самого Траяна. Он прошел очень немалый путь в армии и в государственной жизни Рима. Он служил в Мезии, там же получил первый боевой опыт. Участник обеих дакийских кампаний. Причем, в том случае, командовал легионом и командовал совсем недурно. Близок к Траяну, причем в каком плане. Он был, как сейчас говорят, спичрайтером для выступлений в Сенате. Ну, сам Троян, как человек военный, прекрасно разговаривал с солдатами, но вот обращаться к публике гражданской, к сенаторам, было ему затруднительно. Поэтому речи, великолепные совершенно речи, писал Адриан. То есть опыт у него был уже немалый. Он был уже и в Греции, наместником, можно сказать. Он, наконец, получил важнейшую должность во время восточного похода Трояна. Плотина уговорила Трояна, назначив его наместником Сирии. Важнейшая провинция. Провинция, на которой базировался этот великий восточный поход. Та же роль была очень велика. Отсюда Адриан уже одна из важнейших персон империи. Поэтому пусть анекдотично выглядит его провозглашение императором. Две женщины, из которых его любовница, вторая, что удивительно, теща и горячо любимая теща, что всех удивляет. Один из его биографов даже писал так, что это, наверное, уникальный случай мировой истории, чтобы зять так любил свою тещу. Ну, не знаем, насколько он уникален, но случай действительно, это реальность полная. Фигура, конечно же, не случайная. Кроме того, важно следующее. Дело в том, что Плотина с Матидией из чего исходили? Троян обречен, это было уже очевидно. Но если сразу после его смерти не появится реальный император, в Риме может снова возникнуть серьезное противостояние. Поскольку претендентов было не так мало. Прежде всего, так называемый, каких замечательный русский историк Эдвин Грим назвал «гордые маршалы Трояна». Это такая вот своеобразная четверка. Гай Овидий Негрин. Многие слышали, что Троян сказал к нему. Непростое обращение сказал. Сказал так: если со мной что случится, это перед походом, то ты отвечаешь за провинции. Вот как это понимать? Более чем серьезный слова сказаны императором. То есть, можно сказать, преемники намечает. Незаурядные фигуры, такие как Луций Публиций Цельс, Авл, Корнелий Пальма и, самое главное, Лузий Квиет. Он в это время уже не только героический вождь блистательной мавританской кавалерии, которая так отличилась в Карпатах. Нет. Это уже командующий легионами. После провала в Месопотамии, когда парфяне-то вторглись, уничтожили целый римский корпус Максима, ни мало ни много. Он исправил положение. Он отвоевал парфянские столицы, кстати. Он подавил этот грозный иудейский мятеж, вторая иудейская война. Он. И популярность в армии очень велика. Уже в конце IV века великий римский историк Аммиан Марцеллин назовет Лузия Квиета наряду с Гнеем Домицием Карбулоном двумя величайшими римскими полководцами эпохи империи. Ни мало, ни много. Понимаете? Так что эта фигура более чем серьезная, но его нет рядом с Трояном. Вот в чем дело-то. Понимаете? Армию тоже можно понять. Многие понимали, как пишет Дион Кассий, многие понимали, что там произошло вообще-то. Историки потом об этом немало написали, и римские, кстати, главные историки. Но в чем было дело-то? Император умирает, власть не может повисать в воздухе. Ждать, пока там разберутся, кто из полководцев больше соответствует. Это пахнет гражданской войной. Не так много десятилетий прошло со времен войны. Такой. За год, помню, год четырех императоров. Так что здесь действия Плотины и Матидии, по большому счету, разумны в интересах империи. Адриан не худший из кандидатов, безусловно. Человек многоопытный, не мальчишка, 41 год уже, между прочим. Понимаете? Известный, действительно близкий Троян. Он здесь рядом, в Антиохии. Вот в чем дело-то. Легионы тоже все понимают. Кроме того, Адриан прекрасно знал родную римскую историю, конечно же, помнил причины гибели талантливого, кстати, человека, большого полководца Гальбы, когда от него претарианцы возжелали получить бакшиш, как говорят советским языком, Он сказал гордо: «Я привык набирать солдат, а не покупать». Поэтому Адриан первое, что сделал, еще не успев, по большому счету, ощутить себя императором, двойное жалование армии. Немедленно. Немедленно. То есть армия уже довольна. Уже довольна. Остальным приходится смириться. Но тут еще Сенат. Мы знаем, что чем отличаются хорошие императоры. Они застремились к тому, что в истории получило название симфонии Сената и императорской власти. Он отправляет письмо в Рим Сенату, где глубоко извиняется за то, что так получилось. Он вынужден принять императорскую власть, не согласовав ее с Сенатом, поскольку он находится где? Далеко на востоке, а Сенат, понятное дело, в Риме. Но к Сенату выражено полнейшее уважение, готовность дальнейшего сотрудничества той самой симфонии. Сенатор в восторге. Разумеется, Сенат полностью поддерживает нового императора. То есть все формальности замечательно соблюдены. Если говорить о самом Адриане, напомню, что он человек совершенно не случайный во власти. Опыт у него есть. Что интересно, он уже осознал себя императором, получил поддержку легионов, договорившись с Сенатом, совсем не спешит в Рим. Почему? Дело в том, что дела в империи очень неблагополучны. Да, традиционно мы всегда говорим, это уже штамп. Троян – наилучший принцип, лучший император. Но это, знаете, как можно дополнить? Лучший император оставил своему преемнику наихудшее наследство. Вот за эти полтора века Римской империи, со времен утверждения Октавиана у власти единоличной, никто такого дурного наследства не оставлял. Ну, Август, конечно, тебе оставил не лучшее наследство. Можно вспомнить и трагедию Тевтобурга, и страшный мятеж в Панонии и Далмации. Ну, не забудем про то, что мятежи в армии случайно начались после смерти Августа. Но все-таки потрясений таких в империи не было. Все-таки таких не было. А тут военное поражение не региональное, как в Тевтобурге. Это глобальное. Ведь на восток были брошены лучшие и крупнейшие силы империи. Половина всех вооруженных сил. Как минимум половина. И надо же, какой результат? Никакого результата просто. Никакого. Войска убирают за Евфрат. А бездарная, обидная осада Хатры, как говорится, последний щелчок такой, знаете, как говорится. Последний, да, какой там щелчок, последняя плюха, можно сказать. Таков финал этого великого похода по пути Александра по завету Цезаря. Вот так вот. Мало того, а грандиозная это мятежная история, Вторая Иудейская война, гибель десятков тысяч римлян и греков на Кипре, в Ливии, в Египте. Сколько же усмирять и мятежи. Далее зашаталась сама империя. Ну, не сама, но во многих местах империи мятежи. Мавры нападают на североафриканские владения, осмелевшие, знаешь ли, там на востоке Рим дела откровенно плохи. На Дакию сарматы лезут с двух сторон, с востока Роксоланы, с запада Язиди, вот так вот. На Рейнской границе, как всегда, неспокойно. В Британии тоже волнение, как бы там мятежа очевидно не произошло. В Британии никогда не было глубоко покорно Риму. Всегда оказывал отчаянное сопротивление. Почему себя, что удивительно. 4 века легионы будут стоять в Британии, и никакой романизации там прочно не произошло. Вот так вот. Британское упорство историческое. И тут все это, знаете ли, становится известным. Поэтому у Адриана дел ой немало. Ой, немало. До того, как будет триумф, ему много что надо сделать. Очень немало. Потому он отправляется с самого начала не в Италию, не в Рим, а куда? В Дакию. И, с одной стороны, умело отбивает язиговов, а с роксоланами договаривается. В общем, они, провинция сохранена. Причем, что интересно, тоже очень интересно. Проблема этой провинции извне, а не изнутри. В самой Дакии стоит только один легион. 13-й легион Гемина. Легион Близнецы или же сдвоенный легион, по-разному это называют. Почему? То есть не боятся вновь межей, а нет кого бояться. Вот чем беда-то. Местного населения, если бы оно хотело бунтовать. А оно совсем другое. Большинство даков либо истреблено. Кстати, многие историки уже говорили, называют завоевание Дакии геноцидом, не без оснований. Множество даков, разумеется, ушло за Карпаты своим братьям-фракийцам, тем же самым Карпам. Напомню, название которых происходит, название гор Карпаты. А заселены были они уже романизованным, а то и, собственно, римским населением. Что интересно, оценив ситуацию как весьма непрочную извне, Адриан даже поначалу был готов Дакию оставить. Как на востоке граница вернулась на Евфрат. Может быть, и здесь разумнее границу вернуть на Дунай. Но, ему сказать, так нельзя делать. Почему? Потому что Дакия уже заселена во многом, в огромном числе, римскими гражданами. И сдать Дакию, это что же, обездолить римских граждан, потомственных, что вы в самом деле? Вот почему, значит, романизация Дакии, так называемая, оказалась самой прочной. Современные румыны и молдаване, это прямо их потомки тех поселенцев, которых направили в обезлюдившую Дакию. То есть, собственно, потомки римлян, действительно, и романизованных народов. Далее, что тоже было очень и очень важно, возникла неизбежная проблема взаимоотношений Адриана с четырьмя, как их замечательно точно назвал наш великий антиковед Грин Эрвин Давидович, гордые маршалы Трояна. Это были действительно выдающиеся, это ближайшее окружение Трояна. Люди, которые пользуются безусловным доверием, и эти люди, как тоже предполагают многие историки, первыми шагами Адриана не могли быть довольны. Почему? Ну, видите, отношение к проигранной войне может быть двояким. Можно, например, сказать, да, война проиграна, приходится это признать. Можно подойти иначе. Проиграно сражение, но не проиграна война. Есть такая версия, что как раз эти гордые маршалы, четыре человека, напомню, это Гай Вигений Грин, это Луций Публиций Цельс, Ал Корнелий Пальма и Лузий Квиет. Это люди, которые вполне возможно были такой внутренней оппозицией Адриану. Не слишком ли рано он, как говорится, сдал все, что было завоевано? Кто знает, понимаете? Они люди военные и профессиональные. Скажем честно, более профессиональный, чем сам Адриан. Особенно Лузий Квиет, об этом уже говорили, понимаете? И здесь происходит событие, которое, мягко говоря, Адриана не то что не красит, а вообще-то заставляет отнестись к нему, прямо скажем, весьма скверно в этой ситуации. Все четверо, уже в следующем году, 17-й год он приходит к власти, уже в 18-м году все четверо погибают. Причем как погибает. Что удивительно, по приговору Сената, без согласия Адриана формально, он потом выяснится в пост, что он ничего такого не приказывал, боже упаси, что вы, я тут вообще ни при чем, против моей воли все это случилось. Ай-яй-яй-яй, какой непослушный Сенат, представляете? Держу уничтожить четверых гордых маршалов. Причем, знаете, что интересно? Какие обвинения? Якобы Пальма и Цельс, с ними, кстати, у Адриана были всегда очень плохие отношения. Якобы собирались убить Адриана на охоте. На какой охоте? Когда, где? А вот Негрин и Лузи собирались во время какого там жертвоприношения его убить? Какое жертвоприношение? Когда, где? Пустые слова. Самое интересное, что они были схвачены и убиты в совершенно разных местах. Пальма в Керацине, Цельс в Баях, знаменитый римский курорт в Неаполитанском заливе, Негрин в Фаленции, городке Лузи. Его захватили где-то в пути. А где? Где-то по какой-то, на какой-то дороге уносили и убили. Ну, какой тут заговор, простите. Заговорщики, чтобы здесь должны собираться вместе. При всех замечательных римских дорогах, великолепной эстафетной почте, так сказать, на таких расстояниях общаться невозможно в любом случае. То есть, это было просто вульгарное убийство. Ну, конечно, можно вспомнить, что и Троян велел убить убийц Домициана. Но это совсем другое дело. Да, убийство без суда, конечно, нехорошо. Но любой суд это бы подтвердил. Убийство императора действующего, что это такое? Где, когда, в каком государстве кто-либо оправдывал убийц действующего правителя? Так что Троян, по большому счету, ничего ужасного не совершил.

0: он все это дело, скажем так, и организовал. У префекта Претории есть такие люди для таких дел. Всегда есть.
1: То есть преторианцы – это придворная гвардия?
0: Разумеется. Ну, конечно, были преторианцы, так сказать, как гвардия боевая, но были люди для подобных, скажем так, спецопераций обязательно. Ну, кстати, спецназ Рими был, вспомни, Сулгиц Децибала. В труднейших условиях в Заснеженных Карпатах догнали, нашли. Так что спецназ для Рима явление обыкновенное. А уж ликвидации неугодных людей, само собой. Самое главное, что маршалы для этого не ожидали. Они не были к этому готовы. Ведь им не было выставлено никакой опалы. Ну, правда, Лузия Квиета сняли с поста наместника, освободили. Ну, как бы отдохнуть, понимаете, после трудов военных. Но не было никаких официальных недоверий высказано, понимаете? Поэтому никто из них не был к этому готов. Но все то, что они были разбросаны по империи. Одни витали там разбросаны, люди здесь вообще не понятно, где, на какой дороге его встретили. Отследили, конечно же. Но то и спецназ вообще-то. Так что это не было слишком трудным делом. Особенно было совершенно неожиданно.
1: Какое впечатление это политическое убийство произвело на римское общество? Мы же помним, как на римляне реагировали и на Нерона, и на Калигулу, а тут бац, и убивают четырех, ну, по сути дела, любимцев римского народа.
0: Беда в том, что здесь было хорошо все подстроено. Очень хорошо подстроено. Адриан как бы вообще ни при чем. Его не было в Риме в этот момент, понимаете? Он не отдавал этого приказа. Он же упор твердил, что якобы это было против его воли. А Сенат – Сенат римского народа, понимаете? У Сената есть такая функция, понимаете? Изобличать заговоры и карать заговорщиков. И что особенно важно? Реакция народа. Тут, знаете, мы что учтем? Какие меры первыми проводит Адриан, которые касаются и населения, и города Рима, и митрополии, империи Италии, да и вообще всей империи. Все начинает установить на организацию почты, которую спонсирует теперь государство, чтобы не отягощать издержками провинциалов. Далее. Он прощает частным должникам все долги перед императорской казной. Как в Риме, так и в Италии. Понимаете? Все прощено. Понимаете? Более того, касается дела и провинций. В провинциях прощены все недоимки. Понимаете? Списаны все недоимки. На форуме Траяна торжей зажигают все долговые обязательства. Мы помним, как немощие сироты, основном мальчики и девочки, получили воспоминания Траяна. Он и не вспоминает. Они получают не только то, что получали, наоборот, он увеличивает их содержание. Сенаторы, бывали сенаторы, которые, ну, знаете, в жизни так бывает, разоряются не по своей вине. Так бывает. Он им велел возместить все утраченное. Вернуть, так сказать, прежнее материальное положение, сенату еще помочь, понимаете? Люди, которые занимают почетные должности, не в состоянии их, так сказать, вести должным образом, за нехватки денег, пожалуйста, тоже там деньги выделяются, понимаете? Поддерживают одинокие женщины, многие бывают вдовы и так далее. И они получают от него специальные выплаты, чтобы жить более-менее нормально. То есть охвачен и город Рим, и Италия, и вообще вся империя. Списание недоимок, это же радость всех провинциалов, десятков миллионов людей.
1: Игорь Олегович, я прошу прощения, а за чей счет банкет-то? Что спасло бюджет Рима для таких щедрых действий?
0: Ну, надо сказать, что ведь бюджет Рима был совсем неплох. Последние годы правления Траяна он достиг очень больших размеров. Помним покорение Дакии, огромное количество золота там добытого. И что, конечно, многие истории говорят, что он преувеличен, а судя по последствиям, не преувеличен.

0: строительство дорог, которое шло при Трояне. То есть запасы были. Были. И кроме того, да, говорит, Севастополь победить не удалось, но по мере покорения, захвата Месопотамии, Армении, ведь добыча была немалая. Тем более, ты же не отдавался на разграбление солдатам. Мародерство римляне никогда не поощряли. После победы, да, вознаграждение солдаты получали, но мародерство никогда, это правильно. Знаете, знаменитая легенда насчет дисциплины римлян в отношении, как римский лагерь был разбит. На равнине там по северу росла яблоня, полная спелых-приспелых плодов. Римляне 3 дня поставили, потом ушли, и что удивительно, ни одно яблоко не пропало, не упало, не было съедено. Не тронули, почему дисциплина. Нет. Поэтому деньги тоже с востока притекли не такие маленькие. В общем-то. Так что были финансы. Главное теперь было обеспечить благополучие Рима. А далее, понимаете, в чем дело-то? Одно дело стремиться взыскивать долги в любых количествах, когда уже платить-то нечем, все равно ничего не возьмешь. Так ведь? Другое дело разумно вести политику, понимаете? Кстати, приведу пример нашей родной истории. Конец смутного времени, так? Страна разорения сильнейшая. Смутное время, то есть смутное время, так ведь? Собираются земские соборы один за другим, принимают решение, ничего не получается, неоткуда взять деньги. И вот приходит из Польши, возвращается из плена отец молодого царя, Федор Романов, бывший ныне патриарх Филарет. Что он делает? Он не увеличивает налоги. Он не вводит новые налоги. Наоборот. Наиболее разоренный, как так говорили, от литовского разорения области, он от налогов вообще освобождает. Налоги крайне умеренные. Ты о них мог платить, а там его вообще не пусть пока не принимают. И что, ну, в считанные годы страна поднимается из руин. Так что такие траты – это не разорение, нет. Мы в дальнейшем увидим, что Адриан будет проводить очень грамотную, очень выгодную экономическую политику. Всемирно поощряя, кстати, экономическую активность на местах. Всемирно поощряя. Так что здесь нет ничего такого странного. А ему нужно получить максимальную поддержку народа. Простите, такие экономические шаги, конечно, вызывают полнейшую поддержку. Кто-то будет скорбить о маршалах.
1: Для такого поступка или для такого и позиции нужен очень определенный такой, скажем, цинизм. Очень четкое понимание самого рода власти, самой природы власти. И это должно быть самосознание Адриана, он должен сам себя ощущать, не то что богоизбранным, но все-таки он должен как человек преобразиться, почувствовать вот это чувство, какой-то безжалостности божества. Каким образом этот вояка, этот любимец женщины вдруг становится эффективным императором?
0: Не забудем, насколько он образованный человек. Высокообразованный человек, он прекрасно знает римскую историю, римскую культуру, греческую. Он умеет сопоставлять, учитывать опыт предшественников. И потом, кстати, в самом начале власти он всей империи объявляет, что такое для него государственные дела. Итас рем публикам гостирум ут сцире попули рем эссе нон проприам. По латыни это звучит очень красиво, а суть такова, что он ведет государственные дела, не забывая, что это дело народа, а не его собственное. Понимаете? Вот такое объяснение предложено десяткам миллион населения империи. Это его позиция. Это его позиция. Кстати, очень умно подданная, скажем прямо. Эффектно. В сочетании с прочими делами. Кстати, и оборона империи тоже на первом плане. И с маврами разобрались, и Британия как-то подуспокоилась. С Дакией разобрался, кстати, и сохранил ее все-таки, прислушаясь к общественному мнению. Нельзя так сказать. сдавать провинцию с такой кровью добытой, где уже живет не одна сотня тысяч римских граждан, между прочим.
1: Игорь Олегович, давайте мы об этом феномене императора Адриана продолжим через несколько секунд. Все-таки мы должны разобраться с наслоением мифов вокруг Адриана, каким же он был на самом деле. Очень много, очень разных противоречивых слухов, зачастую весьма скабрезных об императоре, но все-таки не просто так его римляне назвали хорошим императором. Напомню радиослушателям, третьим из пяти хороших императоров. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Дальше будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня вместе с императором Адрианом разбираемся с тем наследием, которое досталось ему от императора Трояна. И мы в гостях у блестящего русского историка, доктора исторических наук Игоря Олеговича Князького. Игорь Олегович, я задал вам вопрос, а каким образом император Адриан, ставленник блестящих римских матрон, вояка, вдруг оказывается безжалостным политическим ликвидатором, который приказал преторианцам уничтожить 4 гордых маршалов Трояна. И при этом Рим, ну, по сути дела, реагирует, никак не реагирует, потому что в то же время император Адриан оказывается крайне эффективным и популистом, и экономистом, и пиарщиком, и он фактически свои действия объясняет тем, что он печется о судьбах народа, отнюдь не о своем личном благе. Все-таки вы подчеркнули его личное блестящее образование, но образование образованием, но для образования еще нужен характер. Каким образом этот человек сформировал свой характер для того, чтобы быть и безжалостным, и гибким, и хитрым, где-то прикидываться, где-то, наоборот, проявлять волю. Что такое характер императора Адриана?
2: 20 лет жизни Адриана прошли когда? Во время Домициана. Поздний Флавий, в то же время не очень простой. Потому что он многое мог видеть, тем более он родом из Рима, и наблюдать. Карьера политическая его при Трояне тоже не самая простая. Он через много должностей прошел, побывал при самом императоре. Ведь даже те речи, что он пишет для императора, чтобы хорошо писать, а надо писать не просто хорошо, но писать отлично. Иначе бы, кстати, они мне были поняты, и сам бы Троян понял, что что-то не то ему. Его спичрайтер подсунул. Он должен был глубоко ходить в государственные дела. Надо было понимать, что происходит в империи, как она управляется, что надо делать для ее лучшего управления. Школу прошло великолепно. Изнутри видел все, что происходит, понимаете, не со стороны. Он был в глубине этого процесса сам. Так что это совсем не случайность. Совсем не случайность. И опыт и боевой, и государственный, понимаете. Потом, судя по всему, чувство ответственности, конечно же, было. Он понимал, кем он становится. Его даже пиар, понимаете, ну как, признать то, что прошло на самом деле. Честно признать, катастрофа. Провалился великий поход. Не дано римлянам исполнить заветы Цезаря и ходить по пути Александра. Уже двое ходили, Крас и Антоний. Что вышло? Ничего хорошего. Да вот и теперь-то. Еще хуже получилось, по большому-то счету. После того, провалилась вся империя. Понимаете? Вся империя провалилась в этом походе. Да что же признать? Нет. Римляне умели владеть пиаром, как никто. Кстати, вспомним историю с самого начала. Времена Анка Марция, далекий-далекий 7 век до новой эры. Тогда, именно тогда, при Анке Марции, Рим что оформляется? Как Рим объявляет войну. Насколько это сложный процесс, какая-то непростая процедура, длинная, может, даже утомительная, малопонятная. В чем ее смысл? А смысл простой и ясный. Рим не жаждет войны, понимаете? Он не хотел воевать и не хочет воевать. Ну, понимаете, что происходит? И бедному Риму ничего не остается, как объявить войну. Почему такой сложный церемониал, понимаете? Рим не хочет воевать, но приходится. Вот так вот. И даже, я уже напомнил об этом, напомню еще раз, крупнейшие войны Рима. 3 самнитских войны, которые дали Риму господство в Италии. Во всех 3 войнах не римляне инициаторы. Нет, они свои всякие бедных италийцев убежают. Жадные, злые, бесчеловечные самниты. Пунические войны. Что? И первая война тоже смутная, очень даже вроде как Рим не хотели, какие-то мамеркинцы там взялись в Италии, в Сицилии непонятные. С Ганнибалом то же самое, понимаете? Римлянин вынужден, сказать, Тогда я даю вам войну. Вы сами напросились. Пуны, понимаете? И даже третья война, и то, получается, пуны сами напросились. И умение пропаганды у римлян, ой, какое развитое. Вспомним индивидуальный даже уровень. Марк Порций Катон Старший. Я думаю, что Карфаген должен быть разрушен. Добился своего. Добился. Или как умели чернить действительно лучших людей Рима, свою печальную, обиднейшую, драматичную, и был величайшего римлянина Сципиона Африканского. Как его оболгали, затравили. Собственно, довели до смерти. Умели. Причем что ему приписали? Коррупцию. Да, боже мой, это Сципион Африканский. Коррупционер, да вы что? Так что Риму это отношение очень... А как Антония? С Клеопатрой представил Октавиан. Там пропаганда работала блистательно. И даже целое исследование, кстати, читал это исследование, где еще пропаганду Рима против Антония. То есть там пиарщики были. И мне, я думаю, уступали и доктору Геббельсу.
1: Игорь Олегович, ведь фактически мы говорим об Адриане, который и был и пиарщиком, и военным, был. И экономистом. Он был судейским. У него очень много было всевозможных должностей. Он, то есть количество, те ступени, так скажем, бюрократической машины, или сказать, вот этого аппарата Рима, он прошел все. То есть, по сути дела, он, если говорить таким современным языком, классического 20 века, он был аппаратчик. Римский аппаратчик, да еще с опытом боевых действий. Возможно, в этом была его универсальность.
2: Дмитрий, спасибо вам огромное. Вы затронули важнейшую сферу деятельности Андриана. Бюрократию. Уже забегая вперед, может быть, следующее. Мы покажем это подробно, как это все происходило. Но именно при Андриане, в этом все историки империи единодушны, империя начинает превращаться в бюрократическое государство. Заслуга Адриана здесь колоссальная. И она не случайна. Он это понимал, это все делалось вполне целенаправленно. Он не был импровизатором. Нет, это не импровизация. Это глубоко продуманные действия. Человек, который, сегодня, не помню, уже на пятом десятке стал императором. Очень много всего имел возможность сравнивать. Поэтому был уже к этому подготовлен. При всей, так сказать, комичности его прихода к власти, он не случайно пришел. Есть такое мнение у историков, разумеется, это не оправдывает гибели гордых маршалов. Мысль такая у некоторых проводится. Ну, хорошо. Стал бы Лузий Квиет императором, так? И у него три блистательных помощника тут же, да? Легионы получили достойное руководство. Гвинцы, так? И что бы он сделал дальше? Он бы сделал передышку и снова пошел бы на восток. То есть война бы продолжилась. И где раньше она была бы успешна. При всей доблестях Лузия Квиета. А новая война была для ему уже невозможна. Невозможна. В чем различие между Трояном и Тиберием? Скажем так. Принципиальная разница. Оба великие полководцы. Но помню, что Тиберий не проиграл ни одной войны, не потерпел ни одного поражения. И он прекратил внешние войны не потому, что Август там завещание что-то написал. Да. Он лучше Августа 100 раз знал и положение в армии, и положение на границах империи. Именно поэтому он прекратил войны. Прекрасно понимаю, что империя достигла естественных пределов. Дальше не надо. И почему с точки зрения экономической, кстати, его царствование, это был золотой век империи. Не будем здесь касаться стороны репрессий и так далее. Это, конечно, было, кстати, тоже сильно преувеличено. Но экономическая империя процветала при нем. Если она, кстати, большие там беды, стихийные бедствия и так далее, понятное дело. А Троян чем закончил? Полным провалом. Полным. Спасибо Адриану, что он сумел его приукрасить. Реализовал триумф для статуи покойного.
1: Игорь Олегович, в конце нашей программы все-таки мы затронули лишь самыми крупными такими мазками фигуру Адриана. Но Вот эта история о юноше, который, будучи провинциалом, проходит все ступени римского аппарата, имеет блестящее, равно римское и греческое образование, и вот вынашивает вот эту идею. Как это понять? Самодержавие, божественного правления, безжалостного, вот такого эффективного императорства, если можно так сказать. Все-таки это нужно иметь очень длинную, можно сказать, долгую волю. Откуда она в нем?
2: Ну, у нас здесь момент уже личностный. Незаурядная личность самого императора сомнений не вызывает. Был он фигурой ординарной, ну и что бы из него вышло? А так пройти такой путь... Знаете, тоже дело очень непростое. Понимаете? Уж даже его назначение перед решающим походом на восток не кем-нибудь, а наместником Сирии, важнейшей провинции, тыла войны. А Траян не зря на это согласился. Не то, что Плотина его упросила. Нет, он понимал, что Адриану это можно доверить. У этого человека есть опыт. Он это уже доказал. А уж когда он был спичрайтером, он показал, насколько он владеет делами государства. Кроме того, он уже знал империю, в которой вырос. И в этой империи многое уже было подготовлено для такого его правления.
1: И мы с этим будем разбираться в последующих беседах в нашем цикле «История Рима». А я, уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что и весь наш проект «История Рима», и все выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы обязательно вернемся к Адриану, к императору Адриану, и будем разбираться с тем, как же эффективный аппаратчик стал третьим хорошим императором и чем прославилось его правление. Мы будем это делать вместе с замечательным русским историком, доктором исторических наук, профессором Московского экономического института, почетным работником Высшего профессионального образования России Игорем Олеговичем Князьким. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Игорь Олегович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания, Дмитрий. До свидания, дорогие радиослушатели.

0: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
1: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу, в эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи, вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир, вот, и там надо проявлять бдительность.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил командование ракетных войск стратегического назначения с успешным испытанием тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент по итогам доклада руководителя Минэкономразвития констатировал наметившиеся в экономике страны положительные тенденции. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение хантавируса на территорию России. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об испытаниях президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, пуск успешный, задача выполнена.
2: Сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника – и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску.
1: Глава государства поздравил командование ракетных войск стратегического назначения с успешным испытанием и отметил тактические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
3: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: Владимир Путин отметил, что первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца этого года. Владимир Путин по итогам доклада руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова констатировал наметившиеся в экономике страны положительные тенденции. Министр рассказал, что экономика развивается циклично, за периодом роста всегда следует период ее структурной донастройки, который сейчас и наблюдается.
4: Конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следуют фазы такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем. Поэтому, если можно, на следующем слайде мы вот вывели уже наши параметры, собственно, за последние годы. Здесь как раз видно, что к 2016 году мы на 20% в размерах нашей экономики увеличилась. У нас существенно вырос объем инвестиций. Если мы посмотрим, это плюс 52%, даже с учетом некоторого снижения в прошлом году. И по отношению объема инвестиций к ВВП у нас больше 23%, у нас такого уровня не было. Ну, то есть у нас действительно инвестиции стали одним из источников роста за последнее время.
1: Решетников добавил, что Россия остается четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности и в ближайшее время будет удерживать эту позицию. Он также отметил, что за последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%, а в первом квартале нынешнего года, несмотря на отрицательную динамику экономики, доходы продолжили рост на 2,6%. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение хантавируса на территорию России. Об этом сообщили в ведомстве. Там также рассказали, что вариант хантавируса, который привел к случаям заболевания на нидерландском круизном лайнере, не встречается на территории Европы и Азии. Его переносчиком является карликовый рисовый хомяк. Климатические условия России для него неприемлемы, сообщили в Роспотребнадзоре. Напомню, месяц назад была зафиксирована вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Заболевание подтверждено 11 человек. По последней информации, 3 человека скончались. Площадь пожара на востоке Москвы на улице Вернисажной увеличилась до 1000 квадратных метров. Спасены 5 человек, сообщили в МЧС. Отмечается, что в готовность приведены 2 вертолета Московского авиационного центра. К тушению привлекли 100 человек и 30 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала. Также сообщается, что в возрасте 75 лет после продолжительной болезни скончался советский российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. С 99 года он работал в проектах холдинга ВГТРК, вел программы «Время» и 90 минут, занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений, был награжден орденом почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России «Золотое перо России». Практически летняя погода ожидается в Москве к выходным. В соответствии с прогнозом ведущего специалиста Центра ФОБОС Вадима Заводченкова, в рабочие дни воздух уже начнет прогреваться до 23 градусов. Подробнее о погоде мы еще расскажем. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Руководство футбольного ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирает нового главного тренера команды между 2 кандидатурами – Сандро Шварцем и Марселом Личкой, пишет «Спортэкспресс». При этом Шварц – приоритетный вариант. Немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года с зарплатой порядка 2,5 миллионов евро за сезон. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов войдет в штаб нового главного тренера команды. Ханс-Дитер Флик озвучил свое решение по будущему в Барселоне. Немецкий тренер продлит контракт с клубом до лета 2028 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Бывший капитан мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос завершил процесс покупки Севильи и стал новым владельцем клуба. Отмечу, что Рамос является воспитанником Севильи, с которой перебрался в мадридский Реал в 2005 году. Теннис. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв Дина Призмича 6-1, 7-6 и далее сразиться с Каспером Рудом. Андрей Рублев в 3 партиях был сильнее Николаса Басилашвили. Следующий соперник Рублева – первый номер рейтинга ATP Яник Синер. Сборная России по гандболу со счетом 44-26 обыграла молодежную команду Китая. Игроки не старше 20 лет в стартовом матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Следующий матч российские гандболисты проведут 14 мая со сборной Гонконга. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских спортсменов. Отмечу, что вместе с этим сняты санкции с белорусских боксеров. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Об этом сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на 2 знакомых ситуации источника. Кроме этого, Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 13 мая в Магадане до 5 градусов тепла и без осадков. В Челябинске кратковременные дожди, до плюс 15, чуть теплее в Омске, там до плюс 17, осадков не ожидается. Кратковременные дожди пройдут и в Калининграде, там плюс 10-12. В Казани воздух прогреется до 22 градусов, также кратковременные дожди, а вот в Туле и Воронеже до плюс 25 без осадков. В Краснодаре 22-24, кратковременные дожди и грозы. Во Владикавказе прохладнее, до плюс 23, также дождливо, пройдут грозы. В Санкт-Петербурге ожидаются осадки днем до 22 градусов. В столице днем кратковременные дожди, возможны грозы и те же 22 градуса.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе британский электронный проект Young Brother, яркие представители современного гаражного рока, дуэт из Огайо The Black Keys, совместный проект английского продюсера Тома Роуэнса и норвежской певицы Авроры Томора и знаменитые славянские концептуалисты группы Лайбах. А открывает нашу очередную встречу композиция «Путешествуй со мной» изобретательного и разностороннего берлинского диджея и техно-хаус-продюсера Оливера Калецки.

Оливер Колецкий и Фрида Дарко. «Trip with me» из альбома 12 и с новолейблом «Steel for Talent». Оливер Колецкий – один из наиболее ярких представителей новой волны немецкого техно. Его творческая судьба сложилась довольно необычно. В 2005 году 29-летний Оливер за свой счет выпускает 500 экземпляров дебютного сингла «Москитная туча». Запись случайно попадает в руки знаменитого диджея Свена Фетта, и тот начинает регулярно включать ее в свои сеты. Трек отлично работает на танцполе и вскоре переиздается влиятельным лейблом «Кокун». Эта композиция принесла Колецкий мировую известность и славу восходящей звезды нового изобретательного немецкого техно. Весь авторский гонорар Оливер вкладывает в создание собственного лейбла с пророческим названием «Стиль перед талантом», который объединяет молодых, подающих надежды музыкантов и становится важной движущей силой современной европейской электронной сцены. Создание лейбла помогает Колецки правильно строить и развивать собственную музыкальную карьеру. Его блестящие выступления и неординарные студийные альбомы привлекают самую разнообразную публику – от рейверов и адептов клубной культуры до ценителей утонченной интеллектуальной музыки.

0: Это был берлинский электронщик Оливер Калецки. Прозвучала композиция Лаура де Москитос «Время комаров» из нового альбома «12».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди британский электронный проект Younger Brother с песней «Парадокс ведьмы».

Younger Brother, Paradox of Witches, с альбомом Mutual Assured Destruction «Взаимное гарантированное уничтожение», изданного Twisted Records. Younger Brother – это созданный в 2003 году совместный экспериментальный проект известных британских электронщиков Саймона Посфорда, лидера пситранс-коллектива Шпонгл, и участника Prometheus из Эзеп Бенджи Вона. Начав с изобретательного транса и эмбиент, дуэт постепенно перешел к футуристической гипнотической электронике, деликатному обволакивающему электропопу и психоделическому даунтемпу. А участие в записи приглашенных музыкантов и вокалистов существенно расширило возможности проекта. На новом альбоме Саймону и Бенджи помогают певицы Мирабелла Роуз и Джей Марш и американская виолончелистка Рена Джонс.

В исполнении британского проекта Younger Brother прозвучала композиция At Home in This World. В этом мире как дома. Из нового альбома взаимное гарантированное уничтожение. А нашу программу продолжает американский дуэт The Black Keys с песней Where There Is Smoke, There Is Fire.